0: устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага.
1: Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал, что снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу лишь на 0,25 пункта вызвало у него разочарование. По его словам, на бизнес влияет не только сама ставка, но и то, как она регулируется.
2: Ну, вообще-то разочарование. Мы описываем ситуацию в отраслях, на конкретных предприятиях, и в том числе ставим вопрос не только о ставке, но и о регуляторике Центрального банка, поскольку для многих заемщиков потенциальных сложность заключается не в том, что ставка высока и деньги дорогие, а в том, что невозможно и по этой ставке привлечь средства, в том числе на оборотный капитал, на оборотные средства привлечь. И мы видим, что в мае, кстати, идет и рост неплатежей, и цепочки поставок многие разрушаются. Ну и те риски, о которых Эльвира Набиуллина сказала, так сказать, риски, связанные с замедлением, охлаждением экономики, они явно проявляются.
1: Лидер оппозиционного блока «Армения», бывший президент республики Роберт Кочарян, поддержал предложение лидера блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна об объединении армянской оппозиции. Экс-президент отметил, что его политическая сила еще до парламентских выборов 7 июня считал, что оппозиция должна активнее взаимодействовать. «Считаю, что это в сфере наших общих интересов», – заявил политик в интервью ряду армянских СМИ, отвечая на вопрос, как он относится к призыву Карапетяна. Инсульт у дирижера Владимира Спивакова не подтвердился. Народный артист СССР находится в одной из московских больниц, сообщили в его окружении. Днем 19 июня пресс-служба Московского международного дома сообщила об отмене концерта, запланированного на 21 июня. Новая дата его проведения будет объявлена позже. В Москве 20 июля пройдет ночной забег. Его участники преодолеют 10-километровую дистанцию по набережным Москвы. Это один из самых ожидаемых стартов сезона, который состоится уже в 13-й раз. В этом году 50% участников планируют выйти на старт ночного забега впервые, говорится в сообщении организаторов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. В пятницу состоялась жеребьевка пути РПЛ Кубка России предстоящего сезона. В группу А попали «Спартак», «Рубин», «Оренбург» и «Родина». В группу Б «Краснодар», «Динамо Москва», «Ахмат» и «Факел». В группу С «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо Махачкала». И, наконец, в группу Д «ЦСКА», «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». А тем временем стало известно о том, что в футбольном Кубке России ведут использование «Фан-ID», утверждает «Спортбаза». Ранее сообщалось о том, что «Фан-ID» может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке. Теперь же стало известно о том, что фан-айди введут на играх пути РПЛ. Для прохода на матчи команд, не выступающих в российской премьер-лиге, документ не потребуется. Московская футбольная «Динамо» объявила о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опциями продления на 2 последующих сезона. Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда, чемпиона мира Максима Комтуа. В «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Отмечу, что в «Динамо» Комтуа был одним из лидеров команды, провел 2 сезона и набрал 97 очков по системе гол плюс пас в 134 матчах. Кроме этого, на его счету 211 матчей в национальной хоккейной лиге. Легкая атлетика. Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке России. Соревнования продолжаются в Чебоксарах. 25-летний Кожевников показал результат 37 минут 47,39 секунды. Ранее на аналогичной дистанции у женщин россиянка Райхан Каграманова также победила с лучшим результатом сезона в мире 42 минуты 38,3 сотые. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
1: данным Центра ФОБОС, сегодня, 20 июня, во Владивостоке до плюс 15 градусов, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Екатеринбурге без осадков, воздух прогреется до 28 градусов, а в Омске до 30. В Петрозаводске плюс 20, осадков не ожидается. В центре и Поволжье повсеместно кратковременные дожди и грозы. В Нижнем Новгороде плюс 23 градуса, в Ярославле и Владимире плюс 20, в Волгограде до 28 тепла и кратковременный дождь, в Сочи плюс 22, ливни и грозы. В Санкт-Петербурге без осадков, днем плюс 25, ветер западный, атмосферное давление будет расти выше нормы. В Москве местами кратковременный дождь, днем до 20 тепла, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Мужские грезы. Начинаем сразу, не заглядывая, не оглядываясь, ничего не напоминая, друзья. Пятница, 18:10. Меня зовут Дмитрий Чернов. Всем здравствуйте. Речь мы сегодня, друзья, в программе «Мужские грезы» заведем о таком явлении, как разводы. Разводы, потому что вдруг стало ясно, очевидно, совершенно понятно, что программа «Мужские грезы» не может обойтись без лечения причин этого заболевания, которое мы все время в каждой программе обсуждаем, страдания мужчин от тех самых деяний, которые причиняют жены бывшие, любовницы бывшие. В общем, женщины стараются как могут. И вот давайте все-таки будем лечить уже не следствие, а все-таки искать причины. А причины, как мы понимаем, кроются вне возможности дальше жить вот с этим человеком. Поэтому сегодня программу «Мужские грезы» я назвал «Любовь – это усилие воли». Вы поймете, почему мы так ее назвали, эту программу, когда дослушаете ее до конца. Удивительное открытие на самом деле. Но вот касаясь истории и вопроса такого, почему вы развелись, почему в вашей семье вдруг дала трещину ваша семейная жизнь, хотелось бы сначала призвать вас, мужики, к рассказу. Честному рассказу, откровенному. Вообще, вы же помните, да, что и психологи все говорят, сядьте перед собой, лист бумаги положите и напишите причину. И напишите, попытайтесь бумаги доверить все то, что у вас на сердце. Это я для тех сейчас говорю, кому, может быть, тяжковато, да, после недавнего развода или до сих пор, у некоторых он прошло много лет, а они до сих пор страдают, не понимая, почему их так обидели, почему с ними так обошлись, почему, почему, почему, постоянно эти вопросы крутятся в голове. Вот я предлагаю вам такой психологический ход, по какой причине вы развелись, из-за чего ваша семейная жизнь разошлась по швам. И если вы действительно хотите самому себе облегчить жизнь, облегчить это страдание, ну, расскажите только честно. Вы можете прислать мне голосовое сообщение ВКонтакте, меня очень просто найти через группу Аурум или через наше сообщество «Мужские грезы», или письмо напишите на почту dchernov, электронная собака, radioru.ru. Все очень просто. Иногда мне пишут и в различных каналах. У меня есть мой канал в Максе, естественно, он так и называется, Чернов. Чтобы найти на него ссылку, вам просто можно попытаться также зайти в Макс-канал Радио России, например, и во всех программах, где анонсируются мои авторские программы, в том числе канал «Слушаем», мое имя и фамилия выделяется такой специальной ссылочкой. Нажав на нее, вы перейдете как раз и в мой канал, и где можете мне уже оставлять сообщение и связаться со мной, если вам этого захочется. Но мы сегодня про процедуры развода, да, как я уже сказал, будем говорить. И разговор будет у нас, друзья, очень непростой, потому что вся эта тема будет сквозить, во-первых, идеями государственных мужей, идеями законодателей, что сделать, как в очередной раз кого-то наказать, как кому-то осложнить жизнь, как рублем, так сказать, напугать мужа и жену и спасти семью от развода. Это вообще, конечно, ха-ха-ха три раза, как говорится. Но давайте обо всем по порядку сегодня в программе «Мужские грезы» в очередном выпуске.
0: «Мужские грезы».
4: Еще в апреле Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, заявила, что процедура развода не должна быть слишком простой, особенно если в семье есть дети. Но если в семье есть дети, то, наверное, вообще не должно быть разводов никаких. Я думал о том, что причина, наверное, кроется в какой-то несостоятельности, может быть, людей, которые там в раннем возрасте завели детей, поженились, переехали, съехали, но оказалось, что вовсе не в этом. Вот Валентина Ивановна считает, что касается разводов, попробуйте на Западе развестись, говорит она, во Франции, в Великобритании. Это занимает минимум 2 года, а то и больше. А у нас пришли, дескать, написали заявление, у них 2-3 детей, и они свободны. Так не может быть, так быть не должно, сказала госпожа Матвиенко. И отметила при этом, что женщинам дается время все обдумать, если они планируют прервать, например, беременность. А вообще, здесь хочется обратить внимание на то, что вновь как-то и законодательная власть, да, кивает в сторону женщин, забывая о том, что причиной вообще-то разводов чаще всего бывают мужчины. Точнее сказать, мужские решения. Вот что рассказала нам Наталья Москвитина, член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, зампредседателя комиссии по демографии Общественной палаты России.
5: Вы знаете, вот действительно какая-то просто эпидемия разводов, и очень мало стало примеров семей долгожителей. Разводятся даже известные люди, на которые мы смотрели их интервью, как они годами свой брак сохраняли, как они счастливы, и потом как-то в один день все разрушается. Это, конечно, не очень хорошо влияет на обычные семьи, потому что в некотором смысле эти люди, они дают нам пример. Вот. И обсуждая вот новость, да, вчерашнюю, я, ну, поддерживаю, что нужно как-то процедуру ужесточить, ну, в том плане, что не то чтобы ужесточить, наверное, это неправильное слово. Я больше за то, чтобы предоставить семейным парам возможность поговорить с разными экспертами, с психологами, с парами, которые долгие годы вместе, с пожилыми парами. Вот, может быть, с юристом поговорить. Иногда развод, он очень проблемно дается мужчине и женщине, когда они становятся в одиночку. Кто-то начинает элементы платить, проблемы, с кем остается ребенок. В общем, если бы это объясняли, мне кажется, людям было бы в момент такого кризиса импульсивного понятнее, что это сложно будет после развода. Вот. И вы знаете, вот еще немаловажный момент, что у нас вот сейчас говорят о том, что да, там 8 из 10 браков распадается, но не показывают социальные опросы, которые были проведены уже, ну, периодически такое делается, и они как бы такой золотой стандарт. Пожилые пары опрашивали, наверное, это было лет 10 назад, а в чем секрет их отношений? Вот они там десятки лет, 40, 50 лет вместе. Что это? Вот завтрак совместный, да, поцелуй, объятия перед работой, время препровождение совместное, натолки в конце концов. Ну что это? И они говорят, что секрет брака – это терпение. Вот такая вот у нас проблема. Мы терпеть больше не можем. Какая причина? Не знаю. Но если опрашивать, вот у меня благотворительный фонд, и тоже достаточно много, более 50 тысяч семей прошли через нас, мы тоже проводили опросы, и перед разводом многие жалуются на то, что в семье не разговаривают. Вот молчание по вечерам. Каждый занят работой, ребенок, все сложности и так далее. И люди не обсуждают между собой это. Вот. Поэтому, когда специалисты извне помогают семье это разложить по полочкам, говорят о том, что, ну, подождите, вот последний год вы не разговариваете. Это кризисный момент. И этот кризисный момент можно преодолеть.
4: Терпение. И этот кризисный момент можно преодолеть. Вы знаете, я думал об этом. И мне кажется, что именно в этом слове кроется главная причина современной невозможности уживаться. Вот вы обращали внимание, дорогие слушатели, обращали вы внимание на то, как нетерпеливы молодые люди? В плохом смысле слова нетерпеливы. Насколько они нетолерантны не только там, скажем, к старшему поколению, насколько они друг к другу нетолерантны. Такое ощущение, что они уже родились недовольными своим окружением. Складывается впечатление, что этому необходимо, наверное, их как-то начинать уже учить. И советский опыт вот того, как воспитывали детей в детских садах, когда не было никакой возможности родителям взять вдруг, внезапно, ни с того ни с сего, засудить воспитательницу, взять и уволить учительницу начальных классов. Вот, возможно, в той самой безоглядочной на какие-то нюансы родительской любви, возможно, во многом жесткое отношение к тому, как давали детям понять, в каком социуме они растут и как они обязаны относиться друг к другу, кроется, между прочим, и главный секрет того, что вырастали и эти детишки и создавали семьи уже с определенными моральными обязательствами, моральной ответственностью перед собой. И, внимание, перед обществом, вы не поверите, у нас сегодня есть у кого-то из молодых людей, вступающих в брак, хотя бы немножечко понимания того, что такое моральное обязательство и моральная ответственность перед обществом? Сомневаюсь. Наверное, вряд ли. Но вот семья не существует без кризисов. И это опять сермяжная правда. И слово это вот кризисы, да, оно вновь бьет по самому больному, наверное. Мы все очень любим жить ровненько. Мы любим, чтобы все было хорошо, чтобы нам все давали, чтобы нам все делали и для нас все делали. А умеем ли мы отдавать в ответ? Умеем ли мы дарить понимание, толерантность и обеспечивать ту самую моральную ответственность перед партнером? Наталья Москвитина, и слово далее.
5: В семье три основных кризиса. Первый — в 3 года семейной паре, а в 6 лет и в 9. И вот в 9 лет уже, как правило, есть 1-2 ребенка, и женщина считает, что она там свою программу выполнила. Вот, мужчина тоже подустал, плюс это накладывается на кризис 35-40 лет. И люди думают, что они друг для друга лишние, а на самом деле это какие-то внешние наносные проблемы. Поэтому я не за ужесточение, а я за то, чтобы с этими людьми сесть и поговорить. А вот медиаторы, которые сейчас очень активно водятся в ЗАГСах, пытаются во время бракоразводного процесса подключить такого специалиста, к сожалению, медиаторы как таковые, вот как институт медиаторов, они не заточены за сохранение брака. Они помогают разойтись более нейтрально, без конфликта, там, не деля ребенка. То есть они не преследуют цель брак сохранить. Поэтому, наверное, как задача такая должна быть для государства — набрать или обучить семейно-центричных психологов, разных других специалистов, которые помогали объективно посмотреть на проблему. Кризисы бывают разные, но в одиночку эти кризисы проходить еще сложнее.
4: Вот в том-то и дело, что да, что с точки зрения запретов, вот этих всех предложений, а давайте запретим, так сказать, разводиться по первой и самой необходимости, а давайте запретим, так сказать, за 1000 рублей, там, или сколько там пошлина составляет, давайте сделаем 100 тысяч. Все это только напугает.
5: Да не, ну это глупости, конечно. Страшное... заплатят они, это не та сумма.
4: Дело в том, что перестанут и... в ЗАГС идти. Зачем? Люди. Люди в ЗАГС перестанут идти молодые, зная, что впереди их ждет, в случае чего, вот это вынь да положь, как говорится, да, там 100 тысяч рублей где-то еще найти нужно. Да зачем им это делать? А это если еще детей нет. А если дети?
5: Я хочу для слушателей сказать важно. Вдруг сейчас кто-то вот сомневается, что надо брак сохранять. И думает, что найдется какой-то другой мужчина, женщина, там, сожитель, который, ну, несомненно, будет лучше. Так же всегда кажется. А статистика показывает, что каждый последующий брак менее прочный. Поэтому держитесь за свои пары. Вообще сложно найти своего человека. И если нашли, то просто берите за руку. Сегодня вечером сядьте, поговорите. Но это точно можно преодолеть. И вы большие молодцы, что у вас уже есть семья, многие о ней мечтают.
1: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
4: Наталья, я с вами согласен. Молодцы те люди, у которых уже есть семья, и совершенно глупо не понимать этого и не ценить. Нужно беречь это, пытаться сохранить. Без всяких для себя послаблений. Вот еще один момент, к которому мы сейчас медленно подходим. Я сегодняшнюю программу записываю без всякой подготовки. То есть я вот говорю сейчас с вами, как будто мы с вами сидим за одним большим таким столом и просто рассуждаем. Так вот, без всяких для себя послаблений и... Вы знаете, это очень важный на самом деле момент — без жалости к себе. Потому что я уверен, что именно жалость к самому себе разрушает брак в первую очередь. Когда-то, читая дневники Льва Николаевича Толстого, великого, кстати говоря, философа в плане семейных отношений, проскочила у него где-то мысль о том, что главная причина семейных несчастий – это ожидание несбыточного. Ну, то есть Лев Николаевич писал, что люди часто ожидают от брака не того, что бывает в реальности, а больше ожидают того, чего не бывает. И если вот человек ждет от брака исключительно наслаждений, а не готовности там, к трудностям, обязанностям, к ответственности, да, то это как раз и приводит к разочарованию и страданиям. А ведь это и есть на самом деле уже финальная стадия того, что ты не получаешь того, чего ждешь. Естественно, умирает любовь. Какая там уже любовь? Ты уже понимаешь, что ты в заложниках у этого человека. Тебе становится себя самого по-человечески жаль. Правда? Кстати, взгляды Толстого на брак, они тоже ведь претерпевали изменения на протяжении всей его жизни. Изначально, если это даже в литературе можно отследить, потому что раньше он в первых своих, значит, книгах воспевал идеализированную картину семейной жизни. То есть вот и любовь, и гармония. А затем уже поздние его работы, та самая Крейцерова соната, которую я как-то в программе цитировал, зачитывал, и удивительно для себя слишком поздно ее открыл, эту книгу. Так вот, именно там Толстой уже более критично относился к институту брака. Критиковал социальные нормы, предрассудки, которые, по его мнению, искажали истинную природу любви и брака. Ну и вообще в целом приходил к этому самому грустному выводу, что ответственность, никакой жалости, полное взаимопонимание и терпение. Я напомню, что мы сегодняшний эпизод, да, я вам говорил вначале, назвали «Любовь — это усилие воли». А почему? Вы узнаете. Вот слушайте внимательно. На самом деле это удивительная фраза. Но при этом есть и хорошая новость. Вот через секунду.
0: Мужские грезы.
4: А хорошая новость, друзья, заключается в том, что в России стало больше медиативных соглашений, удостоверенных нотариусами. То есть, иными словами, количество этих самых медиативных соглашений растет примерно на 10% в год. Их, именно эти медиативные соглашения, когда разводящиеся встречаются с третьим лицом, это и есть медиатор, они достигают неких соглашений, потом идут к нотариусу, там все это подписывают. Все эти соглашения теперь имеют вес юридический. То есть означает это, что граждане все чаще и чаще все-таки отваживаются и решают свои проблемы мирным способом, что говорит о том, что разум в этих самых скандалах все-таки во многом преобладает. Да? Вечно этой ненавистью в первую очередь женщины к мужчине, ничего хорошего ни тот, ни другой не добьются. Вообще, надо сказать, что медиатор в семейных спорах весьма полезен, а если же вот это вот медиативное соглашение удостоверить у нотариуса, такой документ приобретает особую силу. Я пригласил к беседе нотариуса Александра Сагина, и давайте мы сначала, Александр, определимся все-таки с терминами и алгоритмами вот этой вот новации.
6: Ну, прежде всего, медиативное соглашение дает скорость исполнения, то есть в случае, если в дальнейшем будет какой-то спор, то есть не захочет одна из сторон выполнять это соглашение, то другая сторона может непосредственно с этим медиативным соглашением обратиться в службу судебных приставов, и будет исполнено соответствующее условие медиативного соглашения уже приставами. Ну и второй момент, это, конечно, то, что в суде судья будет решать, как предписал закон, а в случае медиативного соглашения они могут договориться о каких-то льготных условиях. Ну, например, даже если есть какой-то долг, и они хотят его закрыть, то они могут договориться о каком-то льготном периоде, уменьшить этот долг. Или, например, если в случае развода и спора по поводу того, где будет проживать ребенок, то можно будет установить периоды общения, ну и так далее, с ребенком. То есть не просто, что проживает он только с матерью или только с отцом, но и права другой стороны тоже можно установить в медиативном соглашении.
4: Угу. Правильно ли я понимаю, что в этом случае, имея на руках какой-то исполнительный документ, уже заверенный нотариусом, да, поправьте, я могу ошибаться здесь в терминах, но мне это так видится. И если кто-то вдруг, значит, решил, говоря по-русски, спрыгнуть по исполнению своих взятых обязательств в кабинете у нотариуса, то другая сторона может смело отправляться куда? В суд или уже к судебным приставам?
6: Можно сразу обращаться к судебным приставам. То есть это вот медиативное соглашение, которое заключается с участием медиатора в нотариальном порядке, оно как раз является, по сути, исполнительным документом, поименовано в законе об исполнительном производстве, и непосредственно обращается гражданин к приставу, и пристав взыскивает долг. Ну, то есть то, что требуется по этому медиативному соглашению. И в суд как раз не требуется обращаться, потому что, как показывает практика, судебная процедура может занимать до года, а здесь все занимает, ну, месяца два.
4: Да, а как проходит процедура вот всего вот этого итоговой договоренности у вас в кабинете? Медиатор тоже приходит вместе с парой или он не нужен? Как это бывает? Расскажите немножко.
6: Сначала пара приходит к медиатору, договаривается об условиях, он помогает им прийти к нужному соглашению, то есть он не заставляет никого, ни в коем случае не стоит на стороне кого-то, он именно предлагает какие-то альтернативы и сподвигает их именно к заключению медиативного соглашения. Когда они уже обо всем договорились, вместе с медиатором они приходят к нотариусу, нотариус проверяет документы, проверяет полномочия медиатора и также проверяет волю сторон, что действительно они об этом договорились и хотят именно именно таких условиях заключить соглашение. И после этого зачитывают, они подписывают, подписывают и стороны, подписывают медиатор. Потом удостоверяет этот документ нотариус, ставит печать свою подпись. И после этого это имеет силу исполнительного документа.
4: Ну и последний вопрос. А какого рода соглашения чаще встречались вот в вашей, например, практике? Что, о чем договариваются больше? О выплатах алиментов там, да, или еще о чем-то?
6: Ну, обычно это либо выплата алиментов, либо о месте жительства ребенка, о порядке общения с ребенком. Ага. Также бывает, это может быть и по долгам, то есть если гражданин взял долг у другого гражданина, но не смог вернуть вовремя, но при этом, например, не отказывается от долга и хочет вернуть, ну, на каких-то условиях там превратил или еще что-то. Если вторая сторона согласна, то тоже это возможно. Но это только в случае, если долг этот подтвержден надлежащим образом, соответствующим документом, что деньги действительно перечислялись.
4: Вот случай из практики. Московская семья, 4-летний сын, живут в квартире, которая принадлежала родителям супруга. Бабушка с дедушкой, родители мужа. Пара разводится. Женщине, соответственно, предлагают съехать из чужого дома. Но у нее здесь работа, у нее здесь детский сад. Значит, ей вот в этом районе необходимо остаться. И чтобы остаться на прежнем месте, ей нужно снять квартиру. Но денег при этом не хватает, даже с учетом алиментов, на то, чтобы снимать квартиру и еще с ребенком жить. Кстати, казалось бы, да, хорошая мысль. Ну, отдай ты ребенка отцу, если вы все равно в одном районе проживаете. Ну, чего вот упираться женщинам? Мы в прошлой программе, помните, говорили как раз про мам выходного дня, вот этот новый тренд. Вот здесь вот ситуация, мне кажется, хорошо бы сработала, но поскольку с точки зрения закона права супруги не нарушались, поскольку у нее было свое жилье в другом регионе, то она могла потребовать через суд дополнительных выплат. А в рамках вот этой самой медиативной процедуры экс-супругам удалось договориться. И помимо алиментов, мужчина обязался доплачивать за аренду жилья в соседнем доме для своей бывшей жены. Такое соглашение. Но при этом он может видеться с ребенком практически каждый день. Все восторженно здесь хлопают в ладоши, описывая всю эту ситуацию и как прекрасен медиативный разбор и нотариальное заверение. Соглашение медиативное, что здорово, все довольны, все прекрасно, вот так это работает. Но мне почему-то в этой истории вновь видится одна неприятная деталь. Отцу как будто приходится покупать расположение бывшей жены, не так ли? Да и встречи с ребенком, их частоту этих встреч, как будто бы тоже определяют деньги. Здесь пауза, друзья, потому что я не знаю. Не знаю, что лучше, что хуже. Каждый, наверное, здесь уже сам уже будет решать. Но мне сдается вот что. И я вновь хочу обратиться к члену Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, зампредседателя комиссии по демографии Общественной палаты Наталье Москвитиной.
7: А вот если говорить в адрес, так сказать, молодых людей, которые только-только собираются еще связать свои отношения с законными процедурами, как вы считаете, вот вы как раз привели пример там, да, в людей, в пожилых людей в возрасте, кто всю жизнь прожил. Может быть, секрет в том, что раньше к понятию «любовь» относились как-то по-другому? Может быть, секрет в том, что к понятию «ответственность друг за друга» относились немножечко по-другому? И понимали, что такое любовь, что любовь – это вот не там, не сегодня, так сказать, и завтра, туда-сюда. А это не совсем должно быть, но всегда. То есть надо понимать, ты готов вообще с этим человеком и в огонь, и в воду, и в медные трубы, так сказать, удариться, или еще не очень ты готов. Вот сегодня, по-моему, об этом не думают.
5: Любовь, конечно, это усилие воли. А поначалу это влюбленность, это вот гормоны, это счастье какое-то, это ты не совсем адекватно и себя принимаешь. Тебе кажется, что ты какой-то просто невозможный, все тебе по плечу, и твой партнер тоже какой-то просто вот найден, наконец, из миллионов и тысяч, а потом вот кризис 3 лет, начинается такое отмежевание, и ты понимаешь, что а зачем тебе это? Ты себя потерял, растворил в этом человеке. Это прям вот такой вот психологами установленный срок через 3 года. Через 6 еще один, через 9 еще один. И понимаете, вот так вот по ступенечкам и вот эта самая любовь, о которой мы говорим, она и организовывается. То есть ее еще надо заслужить, дожить с ней, преодолеть, тут соли съесть.
0: Мужские грезы.
4: Ну а в финале хочу вам, дорогие женщины, напомнить рецепт того, как избежать одиночества. И при этом, если вы одиноки, выглядеть счастливой. Рецепт не мой. Рецепт этот Пашки Колокольникова. Того самого из кинофильма «Живет такой парень» 64-го года. Мы из этого рецепта попозже джингл для программы сделаем. А пока вот слушайте и на ус мотайте.
8: А ты сейчас спросила бы меня с улыбкой. В чем дело, Бэн, Павлик?
9: Пошел к дьяволу, приперся тут нотации читать. Мне без них тошно.
8: А ты перебори себя. Тебе тошно, а ты улыбайся. Вот тогда будешь интересной женщиной. Ходи, вроде тебя ни одна собака сроду не кусала. Голову кверху, грудь вперед и улыбайся. Но громко не хохочи. Это дурость.
4: Ну, а меня зовут Дмитрий Чернов. Я прощаюсь с вами, дамы и господа, до следующей пятницы. И всем советую начать мириться прямо сейчас, пока детей дома нет.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что она была незаконно рожденной, что сидела в тюрьме, что в 72 года снялась для эротического журнала. Софи Лорен. Сказка со счастливым финалом. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Она появилась на свет в благотворительном отделении клиники королевы Маргариты в Риме 20 сентября 1934 года и была зарегистрирована в разделе «Незаконно рожденные» под номером 19. Отец Рикардо Шиколоне признавать ее не хотел, поскольку мать девочки, уроженка Пациоли Рамильда Вилани, была для него лишь одной из многочисленных подружек. Впрочем, мама, разглядя и бабника Рикардо, София сына пристыдила, и тот, скрипя сердце, дал новорожденной свою фамилию. В честь благодетельницы Софии Шиколоне и получила имя. В дальнейшем он с дочерью практически не виделся. К тому времени Рамильда, очень похожая в юности на Грету Гарбо, поняла, что карьеры актрисы ей не видать, и вернулась к родителям в Пациоли, близ Неаполя, где девочка пошла в школу. Там ее дразнили одноклассники за то, что росла без отца. А еще в детстве она была высокой и очень худой, и ее прозвали «зубочисткой».
2: Из воспоминаний Софи Лорен. Часто одноклассники, болтая друг с другом, показывали на меня пальцами и смеялись. Я ненавидела их за это и старалась приходить в школу либо за 5 минут до занятий, когда почти все уже были в сборе, или наоборот, пораньше, за час до начала уроков, пока в школе никого не было. Спокойнее всего я чувствовала себя среди сирот, которым обычно в классе отводили самые последние места. Я жалела этих детей, так как у них вообще не было родителей. Вот они-то никогда не смеялись над моей подозрительной родословной.
1: В 1945-м закончилась война. В Пациоли открыли кинотеатр и стали показывать запрещенные при Муссолини голливудские фильмы. Там она увидела звезд той пары: Тайрона Пауэра, Риту Хейворт, Бетти Грейбл, Роберта Тейлора, Кларка Гейбла, Лану Тернер, Кэрри Гранта, Гэри Купера. При этом поначалу просто не могла понять, как это на стене неожиданно оживали герои. Тем временем, к 14 годам из зубочистки она превратилась в настоящую красавицу. Как говорится, рано созрела. Тогда у Рамильды и появились честолюбивые надежды, что дочь осуществит то, чего не удалось ей, сделает карьеру в шоу-бизнесе. В послевоенной Италии в большой моде были конкурсы красоты. Один из них, «Принцесса моря», проходил в Неаполе. Рамильда внесла дочь в список претенденток без ее ведома. В результате София вошла в пятерку победительниц и получила в качестве награды 2 билета на поезд в Рим, где, как узнала Рамильда, в газетах начался набор актеров для итало-американского фильма «Кама Гридеши». Рамильда пошла к директору школы, где училась София, сказала, что дочь приболела и 3 дня посидит дома. На этом образование 14-летней Софии Шиколоне окончилось.
3: Из книги Харриса Уоррена «Софи Лорен». На римской студии «Чиночита» ассистент по актерам спросил Софию, не говорят ли они по-английски. Рамильда ответила за нее, что да. Пока присутствующих выстраивали для собеседования, мать наставляла дочь отвечать на вопросы коротко «yes». Когда они подошли к столу, где сидел режиссер фильма Марвин Лерой, он спросил ее, говорит ли она по-английски и выступала ли где-либо раньше. На оба вопроса Софья, не раздумывая, ответила «yes». Тогда директор спросил, как ее зовут и сколько ей лет, на что получил тот же самый ответ. Ему все стало ясно. Скорее развеселившись, чем рассердившись, Лерой одобрил кандидатуру юной красавицы для эпизодической роли. Гонорар составил 50 тысяч лир, то есть $76.
1: В 16 она жила в Риме одна. Взяв псевдоним София Лазарро, снималась в массовке и эпизодах, а также для итальянских комиксов, так называемых «фуметти». Это когда вместо рисунков используются фотографии. Как-то в ночном клубе на открытом воздухе в парке Аппиан рядом с Колизеем к ней подошел мужчина, намного старше ее, как выяснилось позже, на 24 года. Лысоватый, но приятный и элегантный. Сказал, что кинопродюсер запустил карьеру многих звезд и то же самое может сделать для нее. Мужчину звали Карло Фортунато Пьетро Понти.
2: Из воспоминаний Софи Лорен. Я в жизни знала много мужчин, но по сравнению с моим Карло, все они похожи на плоские деревянные фигуры. Живым, настоящим среди них был только он. Он был мужем, другом, наставником, отцом, любовником, отцом наших 2 сыновей, Он научил меня всему: ходить, одеваться, есть. И так во всем. Ему было 94 года, когда он ушел из жизни. А мне чудилось, что мы ровесники. Всему, что имею, я обязана ему. А еще спагетти.
1: Впрочем, это было через много лет. А сначала Софии пришлось брать уроки актерского мастерства, избавляться от неаполитанского произношения, худеть и провести некоторые манипуляции с внешностью. Правда, она категорически отказалась укорачивать нос. Ну и, наконец, сменила фамилию. Кстати, придумал ее продюсер Джиафредо Ломбардо, продюсер фильма «Африка за морями», в котором снималась 18-летняя София. Псевдоним Лазарро, равно как и ее фамилия Шиколоне, ему категорически не нравились. В его кабинете как раз висела афиша, выпущенная к выходу нового фильма его студии, в котором в главной роли снималась шведка Марта Торрен. Продюсер заменил фамилии первую букву, а из имени София изъял последнюю. Так и родилась Софи Лорен. Первой по-настоящему звездной работой Софи стал фильм «Золото Неаполя», где она сыграла любвеобильную супругу продавца пиццы. Тогда же красавица впервые заговорила, а потом и запела на экране. До этого роли были немыми или ее дублировали из-за неаполитанского произношения. Вот как она зазывает покупателей в пиццерию мужа. «Золото Неаполя» снимал великий Витторио де Сика, неаполитанец, как и Софи, разглядевший в 20-летней девушке будущую кинодиву.
3: Из воспоминаний режиссера и актера Витторио де Сика. Это было откровение. Софи создана не так, как другие женщины, которых я знал. Она вела себя по-другому и по-другому волновала меня. Я смотрел на ее лицо, на ее необыкновенные глаза и видел перед собой чудо. Наиболее впечатляющим качеством Софи можно назвать импульсивность. По своей природе неаполитанцы – экстраверты, и у нее все жесты, движения и даже суждения были размашистыми. Ничего зажатого, спрятанного, никакой неопределенности. Я не говорю, что это личная особенность Софи. Мы неаполитанцы все таковы. Мы взрывоопасны. Но у нее все эти качества проявляются в максимальной степени.
1: Так Софи Лорен вошла в компанию блистательных итальянских кинодив наряду с Сильваной Мангано, Сильваной Помпанини, Джинелло Бриджидой, а потом и превзошла их, поскольку стала не просто итальянской, а голливудской звездой. Причем блистательно проявила себя в самых разных жанрах – драмах, таких как «Ключ», «Любовь под вязами», «Подсолнухи», исторических блокбастерах, «Эль Сид», «Падение Римской империи», комедиях, «Миллионерша», «Красотка в розовом трико». Именно она стала первой актрисой, получившей Оскара за лучшую роль на иностранном языке за шедевр Витторио де Сика «Чочара». Второго почетного ей вручили в 1981-м. Впрочем, настоящей кинозвезды без скандалов не бывает. И они у Софи Лорен столь же яркие, как и ее роли. Она крутила романы с Кэри Грантом, Энтони Квином, Джоном Кеннеди, провела 17 дней в римской тюрьме за неуплату налогов, снялась в 72 года для эротического календаря Пирелли. Пару лет назад неожиданно записала успешный музыкальный альбом. И даже сейчас, 87, время не властно над ее шармом и обаянием, поскольку, как она сказала однажды, ничто не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива.

0: В этих кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
2: Ржавчина.
3: Продолжаем мы. С нами Артем Мальцев, научный сотрудник Центра международной безопасности и МЭМОРАН. Артем, мысль вашу, пожалуйста, вот давайте закончим.
4: Да, ну я на самом деле хотел сказать, что поскольку в основном основные прибыли получают небольшие компании такого частного сектора, для них миллионные инвестиции – это гигантские прибыли. Им это очень выгодно, и поэтому они такую деятельность активно расширяют. Вот. А вот как раз такие большие предприятия, то, например, Metal, сталкиваются с тем, что они просто не получают достаточного финансирования и гарантии для долгосрочных заказов. Ну, непонятно, что будет с Украиной там через 2 года.
5: Например. Ну да, но нужно еще обратить внимание на то, что тот же самый Rail Metal да, за последние, там, по-моему, неделю потерял в капитализации там чуть ли не 30%, если не больше, да?
4: То есть, да.
5: По ощущениям, как-то большие деньги, или, как называют их, умные деньги, не очень верят во взлет европейской военной промышленности.
4: Потому что если бы еврейская военная промышленность хотела бы раскрутиться на поддержку Украины в полном масштабе, она бы сделала это что-то не в 26-м году, а, допустим, в конце 23-го. Мы видим, что политической воли на это нет.
5: То есть пик мы, судя по всему, прошли.
3: Ну, посмотрим.
5: Денежный, да? По меньшей мере.
3: Давайте перебросим сейчас мостик из Эвиана, господи, прости, в Казань. Да, казалось бы, странно, но нет. Потому что там тоже был саммит интересный. И сейчас мы вместе с Артемом послушаем справочку для тех, кто вдруг из наших слушателей не следил за повесткой на неделе. И потом поговорим, о чем, собственно говоря, речь шла в Казани.
1: Наша справка. В Казани прошел юбилейный саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию установления дипломатических отношений. В столицу Татарстана прибыли делегации из 14 стран, включая 11 членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Главный итог – принятие пакета из 4 документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий по реализации стратегического партнерства. Страны подтвердили приверженность формированию справедливого многополярного мироустройства на основе международного права. План действий конкретизирует шаги по расширению сотрудничества в политике, безопасности, торговле, инвестициях, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, цифровых технологиях и науке. Также приняты совместные заявления о сотрудничестве в энергетике и культуре. Вот ключевые цифры. Взаимный туристический поток между нашими странами вырос почти на 40%. Двусторонняя торговля стабильно превышает 20 миллиардов долларов в год. Но этого явно мало. Не стоит забывать, АСЕАН – это консолидированный союз с населением почти 700 миллионов человек. В отличие от западных саммитов, где говорят о войне, в Казани говорили о развитии. Президент Путин подчеркнул, что встреча прошла в дружеской и деловой атмосфере. Участники высказались за улучшение структуры встречной торговли и расширение взаимных капиталовложений. АСЕАН, по словам Путина, выдержала испытание временем, выстроив сотрудничество на основе взаимного учета интересов.
3: Вот я сейчас хочу, чтобы мы сыграли в журналистику здорового человека. Знаешь, каким образом, да? Ну, то есть обычно...
5: Откуда же я могу это знать, Саша?
3: Ну, наверное, есть основания. Обычно смотришь какую-нибудь телепередачу, слушаешь радиопередачу, читаешь газету и понимаешь, что ничего не понимаешь. Ну, то есть вот написано что-то очень, очень важное и очень интересное, но мозг это отказывается понимать. И зачем мне жить теперь с этим знанием, что в Казани прошла встреча Россия-АСЕАН, я искренне не понимаю. И я сейчас хочу, с одной стороны, значит, побыть порядочным журналистом, а с другой стороны, цинично воспользоваться нашим сегодняшним экспертом и попросить Артема Мальцева, научного сотрудника Центра международной безопасности МОРА.
5: В общем, сформулируем вопрос просто. Да. А нам-то с того чего?
3: Расскажите нам, пожалуйста, просто и понятно, да, вот в чем смысл этой встречи и чем хорошим она нам...
4: Ну, смотрите, это большая комплексная тема. Я постараюсь как бы дать какое-то краткое мнение.

0: С одной стороны, я, наверное, сказал бы, что не стоит как-то увеличивать надежды. Это такая была достаточно оптимистичная справка. Действительно, сотрудничество России с странами ASEAN, оно развивается. Но многие из тех заявлений, которые делают, они, конечно, носят рамочный характер. И их главная необходимость практическая, вот на языке простого человека, обывателя, в том, чтобы просто продемонстрировать добрые намерения.
1: Но это уже немало.
0: В принципе, да, абсолютно верно. Готовность в режиме business as usual продолжать взаимовыгодную кооперацию в тех сферах, где это действительно соответствует интересам сторон. Вот. Если переходить к большей прагматике, конкретике, есть основные направления, где страны ASEAN заинтересованы в развитии отношений с Россией. Это, в первую очередь, конечно, поставки сырья и энергоресурсов. И здесь понятно, что в реальности конкретные цифры, там, договоренности об инвестициях, об объемах поставок, они на самом деле решаются не на платформе ASEAN, они решаются в двухстороннем формате, потому что это на самом деле соответствует интересам стран, не брать на себя какие-то излишние обязательства такого вот формата. Вот. Но ASEAN здесь полезен для того, чтобы установить для всех участников экономических отношений прозрачные, понятные механизмы взаимодействия. Рамочные сценарии, договоренности, как, например, диверсифицировать поставки ресурсов в случае каких-то резких кризисов. Ну, вот типичный сценарий. Очередная какая-нибудь заварушка в Иране. Необходимо в краткие сроки нарастить объем поставок, допустим, не знаю, углеводородов. И под это дело нужен какой-то юридический механизм, который, допустим, позволяет быстро внедрить новые опционы. Вот, соответственно, ASEAN дает площадку, которая формирует под это всю юридическую базу, которая упрощает прямое взаимодействие уже экономическим контрагентом, а не политическим контрагентом.
1: Сингапур очень обращал на себя внимание, и все говорили о том, что вот надо же, государство, которое ввело против нас санкции, тут себе спокойно сидит и разговоры разговаривает. А Сингапур — это какая-то особая история? Или в этом есть нечто, на что стоит обратить внимание?
0: Я бы сказал, что это действительно для Сингапура типичная история. Сингапур традиционно пытается играть роль финансового мостика между Китаем и азиатскими союзниками Соединенных Штатов, между странами Юго-Восточной Азии и Европы. И вот эта сингапурская нейтральность экономическая, это, они позиционируют ее как свое собственное конкурентное преимущество, активно продвигают на том числе площадках ASEAN.
1: То есть мы отчетливо показали, что мы на них не обижаемся и претензий к ним не имеем и иметь не будем.
0: Это все специфика российского подхода, да. В экономической сфере мы, в общем-то, с пониманием относимся к тому, что интересы иногда бывают не то чтобы противоположными, но они бывают своими. И мы не держим за это каких-то глубоких обид политических.
2: Артем, а я вот в этой связи сформулирую такой вопрос. Мне кажется, выражу такое коллективное... Как это? Коллективное чаяние глубинного народа, да? Потому что вот часто разговариваешь с людьми далекими от политики, от международных отношений, и они прям, ну, грустят и сетуют, что вот у нас нету друзей, у нас в мире нет друзей. Вот враги есть, очевидные, да? А друзей нет. А может быть, и не нужны нам никакие друзья-то? Может быть, гораздо выгоднее и правильнее жить вот в таких вот в прагматичных отношениях?
0: Ну, это действительно такой философский вопрос, что еще имеется в виду под друзьями, насколько...
1: Вот-вот, дайте мне это определение, пожалуйста, я его запишу себе.
0: Насколько совпадение ценностей долгосрочно и определяется там не какими-то внутренними интересами, а действительно ценностными интересами. Вот. Я бы, наверное, так сказал, что действительно, если мы говорим про по-настоящему многополярный мир, про диверсифицированное многостороннее сотрудничество... Я не знаю, насколько оно действительно в полной мере достижимо, но, конечно, такой формат отношений, он действительно приводит к некоторой эрозии более строгих, более формальных, более юридически закрепленных союзов, которых, наверное, в обывательском, опять-таки, сознании ассоциируется вот эта концепция друзей. Кроме того, ну, опять-таки, мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, вот, а когда мы говорим про отношения экономические, здесь вполне можно говорить о том, что, там, допустим, развитие тех же самых экономических связей с Индией происходит на очень такой дружеской ноте. То есть здесь полезно просто разводить истории, связанные с безопасностью, и истории, связанные с экономикой. Когда мы говорим про все-таки дружбу на поле боя,
2: Ну, это одно, безусловно, да. А экономика и бизнес — это другое.
1: Давайте вспомним нашу дружбу на поле боя с Великобританией и чем она закончилась в 46-м году. Да.
2: Спасибо большое, Артем. Заканчивается эфирное время. Артем Мальцев, научный сотрудник Центра международной безопасности и Мемуран. Мы передаем эфир новостям и вернемся в начале следующего часа.
3: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
4: Бородин – это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
3: И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана.
5: Сигналы точного времени.
3: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
6: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, и ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкали.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
9: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
3: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
9: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
3: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
9: Подвиг этот очень опасен. Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
3: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное –

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. За неделю российские войска освободили в зоне СВО 5 населенных пунктов. Один из них – Юрковка в Донецкой Народной Республике. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. На Камчатке за сутки зафиксировали 25 сейсмособытий магнитудой до 6,9. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. За неделю российские войска освободили в зоне СВО 5 населенных пунктов, сообщили в Минобороны. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что это открывает штурмовым подразделениям возможность развить успех на славянском направлении. В населенном пункте Константиновка в течение недели штурмовые группы Южной группировки войск продолжали уничтожение окруженного противника в юго-западной части города и наступательные действия в микрорайоне Николаевске. За неделю освобождено от украинских боевиков 627 зданий. В населенном пункте Красный Лиман в течение недели штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений противника. Расчет БПЛА «Герань» уничтожил важный энергетический объект, используемый в интересах ВСУ в Харьковской области, говорится в сводке Минобороны. Владимир Путин регулярно по несколько раз в день получает сводки об ударах дронов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Комментируя атаку на столичный регион, он отметил, что система ПВО в Москве демонстрирует высокие показатели, несмотря ни на что. Представитель Кремля отметил, что Киев находится в очень трудном положении, но ведет свою линию, и эта линия не направлена на переговоры.
2: Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано.
1: Отвечая на вопросы журналистов, Песков также заявил, что Европа заблуждается в том, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. Это ни к чему не приведет. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор в пятницу предметно рассматривал три решения по ключевой ставке. Сохранение, снижение на 0,25% и на 0,5%, а о причинах снижения ставки на 25 базисных пунктов.
3: Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие три года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага.
1: Глава ЦБ отметила, что пространство для дальнейшего снижения ставки сократилось. Это будет предметом обсуждения уже на следующем заседании. По словам Набиуллиной, дальнейшее изменение ставки не является предопределенным. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф направляется в Швейцарию, где, как ожидается, пройдет первый раунд переговоров США с Ираном о потенциальной ядерной сделке, сообщает издание Access со ссылкой на свой источник. Пока не ясно, назначено ли новое время переговоров и направляются ли в Швейцарию другие американские чиновники. Напомню, что ранее встреча планировалась 19 июня. Трамп во время выступления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном выразил уверенность, что Штатам и Ирану удастся урегулировать все вопросы в ходе 60-дневных переговоров и возобновлять боевые действия не придется. Он также заявил, что Соединенные Штаты намерены добиться урегулирования конфликта на Украине и сообщил, что планирует посетить Турцию и Китай. На Камчатке за сутки зафиксировали 25 сейсмособытий магнитудой от 3,5 до 6,9. Три из них силой до 4 баллов ощущались на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Об этом сообщили в региональном МЧС. О пострадавших и повреждениях не сообщается. В Москве 20 июля пройдет ночной забег. Его участники преодолеют 10-километровую дистанцию по набережным Москвы. Это один из самых ожидаемых стартов сезона, который состоится уже в 13-й раз. Бегуны стартуют в 22 часа. Недалеко от Москвы-Сити пробегут по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Бережковской набережным, улице Косыгина и финишируют на территории Университетской площади МГУ имени Ломоносова. В этом году 50% участников планируют выйти на старт ночного забега впервые, говорится в сообщении организаторов. Помимо победителей и призеров забега, всем финишерам вручат памятные медали. В Москву возвращается лето. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в субботу в столице распогодится, а в воскресенье будет солнечно и до плюс 25.
4: В ночь на субботу и в первой половине дня вторичный холодный фронт может отметиться небольшими очаговыми осадками, но во второй части дня распогодится. На термометре около плюс 20. В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то вернется настоящее красное лето. Индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц. А все благодаря гребню антициклона, который обеспечит москвичей погодой миллион на миллион. Будет солнечно, осадки исключены и потеплеет до плюс 25. Так обычно бывает на макушку лета. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла.
1: Добавлю, что в полдень 21 июня можно будет наблюдать не только самое высокое солнце года в северном полушарии, но и самые короткие тени. На широте Москвы солнце поднимется над горизонтом на высоту более 57 градусов. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. В пятницу состоялась жеребьевка пути РПЛ Кубка России предстоящего сезона. В группу А попали «Спартак», «Рубин», «Оренбург» и «Родина». В группу Б «Краснодар», «Динамо Москва», «Ахмат» и «Факел». В группу С «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо Махачкала». И, наконец, в группу Д «НЦСКА», «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». А тем временем стало известно о том, что в футбольном Кубке России ведут использование Fan ID, утверждает «Спортбаза». Ранее сообщалось о том, что Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке. Теперь же стало известно о том, что Fan ID введут на играх пути РПЛ. Для прохода на матчи команд, не выступающих в российской премьер-лиге, документ не потребуется. Московская футбольная «Динамо» объявила о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опциями продления на два последующих сезона. Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда, чемпиона мира Максима Комтуа. В «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Отмечу, что в «Динамо» Комтуа был одним из лидеров команды, провел два сезона и набрал 97 очков по системе «Гол плюс пас» в 134 матчах. Кроме этого, на его счету 211 матчей в национальной хоккейной лиге. Легкая атлетика. Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке России. Соревнования продолжаются в Чебоксарах. 25-летний Кожевников показал результат 37 минут 47,39 секунды. Ранее на аналогичной дистанции у женщин россиянка Райхан Каграманова также победила с лучшим результатом сезона в мире 42 минуты 38,03. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 12 градусов, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, Тюмени 27 градусов выше 0, в Сургуте до плюс 28. В Архангельске прохладно, 12-14 градусов тепла, переменная облачность, утром дождь, в Перми до плюс 22. 3 дождей и грозы. В Воронеже до 24 градусов. В Владикавказе плюс 22. В Ялте до 28 градусов и кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге без осадков, днем до плюс 25. В столице местами кратковременные дожди. Днем до 20 градусов поднимутся столбики термометров. Атмосферное давление будет чуть выше нормы.
0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
6: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
6: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
7: Подвиг этот очень опасен?
6: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
8: Ржавчина. Вот мы вернулись.
9: Продолжаем соскребать.
8: 20.12.19, пятница, 19 июня, 8-925-222-9992. Илья Канайн, Александр Анушкин. Второй час ржавчины начинается. И начну я прям с такой очень банальной домашней заготовки.
9: Огонь.
8: Можно? Можно.
9: Давай.
8: Спасибо. Значит, есть старая шутка, больше чаще всего она звучала в 2014 году в Киеве, значит, ну и потом тоже повторялась многократно, что почему в США никогда не будет революции и беспорядка, да?
9: Потому что там
8: нет посольства
9: Соединенных Штатов.
8: Да. А вот, но, в общем, какое-то время назад посольство США в США открылось очевидным совершенно образом, потому что начались там вещи совершенно немыслимые ранее.
9: Ну, можно забаскалить сколько угодно, но вообще-то это аномальное количество всякого рода вооруженных событий, покушений или около покушений на первое лицо государства. Mm-hmm. Но Соединенные Штаты вообще отличаются тем, что там, в общем, вполне себе регулярненько это происходит.
8: Президентом быть не круто, да.
9: Но в такой плотности это впервые, это аномалия.
8: Вот. И об очередном таком событии, которое, ну, в целом по понятным причинам как-то вот в русских медиа особо не прозвучало на этой неделе. У нас свои внутренние повестки с избытком хватало. А вот об одном таком событии мы и хотим поговорить, потому что, ну, на самом деле, это, ну, как минимум, правда, интересно.
9: Огонь, справочку, будьте добры.
0: Наша справка. В США предотвращена масштабная террористическая атака, основной целью которой, вероятно, был лично Трамп. Пострадать или погибнуть могли тысячи зрителей турнира по смешанным единоборствам UFC Freedom 250, который проходил прямо под стенами Белого дома. Теракт планировался на 14 июня. В этот день президент США отмечал 80-летие.
10: По данным ФБР, арестованы 5 человек, а всего к подготовке бойни были причастны от 19 до 23 человек. План был многоступенчатым. Сначала заговорщики планировали направить начиненные взрывчаткой дроны на здание рядом с Белым домом. Это должно было спровоцировать массовую эвакуацию, а затем, когда тысячи людей выбегут на открытое пространство, в дело должны были вступить снайперы. В третьей волне злоумышленники собирались штурмовать ворота резиденции. Целями называли представителей капиталистической элиты, миллиардеров и политиков, в том числе нескольких конгрессменов. Расследование началось после звонка матери 19-летнего Тайсона Пропера, которая обнаружила у сына оружие, боеприпасы, тактическое снаряжение и заметила, что он изучает карты и проводит некую разведку. В доме Пропера в Огайо нашли тысячи патронов. Директор ФБР и глава секретной службы поспешили заверить нацию, что вмешались вовремя, а опасность ликвидирована на корню. Однако сам факт того, что столь дерзкая атака готовилась в самом сердце Вашингтона с участием почти двух десятков человек, свидетельствует об опасной радикализации и глубочайшем расколе в американском обществе. И открытым остается главный вопрос – кто стоял за этой попыткой? В бунт группы изолированных маргиналов не так-то просто поверить.
8: Меня еще все время в этих историях, происходящих в США, смущает вот какой момент. Значит, каждый раз, когда ловят очередных злодеев, которые что-то хотели там учудить нехорошее, да, значит, их называют ультраправыми, ультраконсерваторами, значит, там, ультраконсервативными христианами и так далее, и так далее, и так далее. Я что-то не слышал о том, ну, возможно, мои познания устарели, да, чтобы ультраправые ставили своей целью, значит, уничтожение представителей капиталистической элиты и вот это вот все. Да, это, в общем, левацкая повестка-то. Ну, я, возможно, путаю чего-то. И, возможно, вот меня сейчас поправит наш уважаемый гость.
9: Ну, Павел точно.
8: Да, к нам присоединяется.
9: Тебе поставит мозги на место.
8: Двойку. Да, к нам присоединяется Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Павел, рада вас слышать. Добрый вечер.
11: Взаимно приветствую.
9: Павел, здравствуйте, очень рады вам.
8: Вот скажите, я просто необразованно сейчас.
9: Ну что, давайте, да, в терминологии сейчас сразу определимся, что там у нас.
8: Что это за ультраправые, которые хотят убивать капиталистов?
11: Вы рассуждаете абсолютно логично, в лучших традициях политической
9: но
11: теории.
9: Но неправильно.
11: Отчасти правильно. Я с вами в некоторых аспектах этой теории согласен, но... Дело в том, что Трамп ведь позиционировал себя изначально как представитель правых взглядов, консервативных, традиционалистских. И в процессе его правления те люди, которые за него голосовали, сильно в нем разочаровались. Они увидели в своем бывшем кумире представителя типичного американского истеблишмента. И не левого, и не правого, а как когда-то у нас говорили, оппортуниста. Ну, вот эти вот разочарованные правые вполне могут выплеснуть свое разочарование самым радикальным способом, в том числе и покушением.
8: А чем объясняется, на ваш взгляд, вообще такая плотность вот этих вот всяких деструктивных попыток и движений в США? Только ли разочарованием в Трампе, да, потому что вот история No Kings, да, которая, как говорили, инспирирована там чуть ли не лично Соросом, а значит, всякие антиглобалистские движения и течения, вот это что? Что такое? Оно само так происходит? Или можно говорить о том, что за всеми этими попытками терактов и за всеми этими организациями беспорядков стоит, ну, некий, ну, некий единый центр, там, как угодно его можно назвать, Билдербергский клуб, там, значит, какие-то там, глубинное государство. Но вот оно само или оно не само?
11: Два центра, республиканцы и демократы.
9: Подождите, а как же эти самые сионистские христиане, или как это называется?
11: Ну, если мы будем искать неконспирологическое объяснение происходящему, то на самом деле все будет выглядеть просто и ясно. Дело в том, что в Америке политическая борьба обострилась несколько лет назад настолько, что приобрела характер религиозного противостояния.
9: Вот точно, да.
11: Мобилизовать свой электорат, и республиканцы, и демократы начали апеллировать к самым его темным, мрачным, радикальным установкам. И, конечно, стремились таким образом просто привести на избирательные участки как можно больше своих сторонников. Но в конечном итоге, играя на межпартийных противоречиях, они самым печальным образом повлияли на неокрепшие умы, на неустойчивые психики тех людей, которые находятся в пограничном состоянии.
9: Ну, то есть это такая побочечка электоральной мобилизации, да?
11: Если ты хочешь ради своих электоральных очков распалить свой собственный электорат, будь готов к тому, что электорат просто сойдет с ума и начнет палить своего президента. Ну, вот в этом в Соединенных Штатах Америки и произошло. Потому что, когда берут вот этих вот ребят, готовивших покушение на Трампа или уже пытавшихся его совершить, ну, я думаю, вы тоже на это обратили внимание, они не похожи на вменяемых людей.
12: Да.
11: Это не профессиональные киллеры. Это безумцы, политические активисты или люди, которые тщательно маскировались под нормальных, но все равно при детальном рассмотрении у них находятся нотки помешательства. Так вот, действительно, Трамп своей агрессивной, да, назовем вещи своими именами, риторикой, с которой он пошел тараном на Байдена, всех этих людей расшевелил, довел до пограничного состояния и теперь пожинает плоды.
9: А потом огорчил, да, понятно.
11: Да. Ну и можно, конечно, в качестве шутки еще одну теорию тут подвести, может быть, ее даже назовем конспирологической. Дело в том, что Трамп всегда ведь себя сравнивает с Обамой, да, и стремится по всем возможным и невозможным критериям его превзойти. Так вот, у Обамы неформально, по версии американских спецслужб, была пальма первенства. Знаете, по какому критерию? На него было совершено больше всего покушений в истории американского президента.
9: 8. А Трамп пока еще не...
11: Только на Трампа посчитали?
9: Тут
11: просто версии разнятся. Кто-то говорит 4, кто-то говорит 5. Ну, до Обамы еще далеко.
9: Ну, в общем, есть куда стремиться. Понятно.
8: В попугаях пока длиннее.
9: Павел, слушайте, а вот эти разговоры про неминуемую гражданскую войну в Соединенных Штатах, признаки которых... которые мы как раз наблюдаем вот в этих вот уплотнившихся всяких покушениях и вооруженных инцидентах. Как вы относитесь к такой версии?
11: А это она и есть. Причем она в рамках движения Black Lives Matter уже выливалась на улицы и площади американских городов. Кое-как это удалось притушить. Но сейчас снова близится избирательная кампания, да, будут переизбираться две палаты американского парламента.
9: Так и это еще в ноябре, еще столько всего может произойти.
11: А кампания это летом уже стартует, и атмосфера в Америке целенаправленно распаляется, раскаляется. Их же жизнь ничему не учит. Им самое главное обеспечить необходимый результат на выборах. А что будет после этого, в процессе этого? Гори оно огнем. Ну вот огонь и будет гореть, очевидно.
9: Но это генетический недостаток любой демократии, потому что цикличность и достаточно короткая цикличность и так или иначе все равно любых политических деятелей выводит в категорию мышления не задачами, а электоральными циклами.
8: Циклами, вот. да. Когда ты думаешь не о стране, не о ее величии, перспективах каких-то, да, а у тебя вот есть 4 года.
9: Ну не будем ругать демократию, она с этим будем. Справляется, по-моему, вполне себе неплохо. Если иметь в виду еще какие-то резервы, которые есть у противоборствующих сторон, у демократов и республиканцев, что может пойти в ход?
11: Ну, конечно, война компромата, потому что сейчас демократы накопили много чего, да, собственно, и искать особенно не надо было, против действующего президента, и это уже обсуждают все. Тема Ирана, кстати, добавляет пикантности, потому что Трамп потратил миллиарды.
8: А вот сейчас подождите, кармана, с Ираном не спешите, мы сейчас перейдем к Ирану.
9: Мы им займемся плотненько.
11: Да, делаем Штейна, кстати, тем уже оскомину навившая, да, но тем не менее, американского налогоплательщика эта история волнует. Трамп шел на выборы с обещанием обнародовать всю информацию на сей счет, а самые чувствительные файлы до сих пор достоянием широкой общественности не стали. И демократы эту тему по-прежнему качают, и продвигается идея, дескать, Трампу есть что скрывать. Видимо, они притихли сейчас ненадолго и ждут, ну, что называется, самого удобного момента для того, чтобы вот эти ушата грязи вылить на своего главу государства, а значит, и на республиканскую партию, которая его поддерживает. Ну и плюс экономические проблемы. Ведь Трамп, поддержанный республиканцами, столько всего наобещал. Вы помните день его инаугурации? Он сказал, наступает светлое время в истории Соединенных Штатов Америки.
9: Великий, новый золотой век.
11: Великолепный век, золотой век. Ну и что? Если посмотреть на уровень инфляции, на уровень безработицы, на курс доллара, где этот великолепный век?
8: Ну вот, по ощущениям, республиканцы уже начали, да, потому что вот сегодня где-то я прочитал об обнародовании, вот я только не помню, случайно это как бы это слив или это сознательная акция, да, что очень большой массив документов по ковиду вывалили в паблик, из которого следует, что ковид является абсолютно рукотворной. Ну, в чем, кстати, многие не сомневались. Да, история и сотворена она именно Соединенными Штатами. Да,
9: в Ухане, сотрудничестве с китайцами.
8: Да, в Ухане, да, там в конечном итоге руками китайцев, но инспирировано все и сделано американцами на американские деньги.
11: Эта история уже звучала в свое время, да. Дело в том, что у самого радикального, консервативного и правого сегмента республиканской партии есть такая версия полуконспирологическая, дескать, демократы – это агенты влияния Китая.
8: Ну.
11: И в альянсе с Китаем они могут натворить всяких отвратительных дел – то ли обрушить американскую экономику, то ли заразить всех людей на земле коронавирусом, это не важно. Самое главное, это подчеркнуть то, что демократы – агенты влияния Китая. Ну, видимо, вброс таких файлов на это и направлен.
8: Вот Илья коснулся уже религиозной темы, да, я хотел бы чуть-чуть поглубже туда копнуть. Что за странное, ну вот для нас, людей, живущих в русской, в православной культуре, даже людей не воцерковленных и неверующих, ну, сами как бы так или иначе являемся, да, частью большой единой православной культуры. А вот что у них там такое происходит дикое с трактовками священных текстов? Что это за еретические какие-то течения и заявления?
11: Дело в том, что американская политическая элита, она разбита на массу клубов по квазирелигиозной принадлежности. Эти клубы можно было бы назвать околохристианскими сектами, но это серьезный и очень важный фактор внутренней политики США, потому что если там и искать какую-то конспирологическую сущность, то за фасадом громких и всем хорошо известных организаций на самом деле стоят эти самые клубы, где религиозный фактор играет роль такого сплачивающего механизма, клея. И потом представители этих квазирелигиозных групп тянут в элиту своих собратьев. Конечно, они борются за то, чтобы свою трактовку священного писания навязать как едино правильную, общеобязательную для всех остальных. То, что в Америке очень вольно относятся к священным для христиан, не только текстам, это широко известно. И то, за что у нас бы, наверное, человека абсолютно обоснованно подвергли следственным мероприятиям по статье за оскорбление чувств верующих, там является нормой политической риторики.
9: Ну, в том числе, там же законодательно ты можешь просто взять и организовать собственную церковь, и прекрасно. И многие этим пользуются, потому что церкви не облагаются налогами, и организуют церкви именно в том числе для того, чтобы уходить от налогов. Там очень смешно это все устроено, и вообще религией это назвать становится все труднее. А вот я сегодня натолкнулся на такую версию. Есть же такая модель от Anthropic, которая называется Fable 5, которая, в общем, фантастические какие-то вещи производит, настолько фантастические, что ее запретили Соединенные Штаты, и что она сумела вскрыть все замаранные в деле Эпштейна куски, которые составляют 75% от всех опубликованных материалов. Вы слышали об этом что-нибудь, Павел?
11: Не попадалась такая информация, но, конечно, верифицировать
9: очень трудно,
11: скрытые, да, открытые файлы будет очень трудно, но зато пища для американской прессы огромная, и опять-таки это прекрасный повод для того, чтобы республиканцам мочить демократов, а демократам мочить республиканцев.
8: Ну, плюс еще, еще немножечко в копилочку триггеров, да, для не очень крепких с когнитивной точки зрения людей, да, чтобы сойти с ума и там в какой-то ситуации, может быть, взять штурмовую.
9: Даже винтовку. Возраст этих там, да, сколько?
8: У нас сейчас минутная техническая пауза, мы продолжим. Павел, дорогие радиослушатели, не уходите.
0: На всю страну говорим с людьми о самом важном, о будущем, которое создается сегодня.
12: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
14: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
15: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
9: Продолжаем соскребать.
8: Продолжаем мы говорить, да, на тему всего того, что происходит в США и вокруг США. Вместе с нами прекраснейший Павел Фельдман, кандидат политических наук и профессор Академии труда и социальных отношений. И прежде чем мы продолжим, перейдем уже как раз к иранскому вопросу. Я хочу ответить на часто задаваемый нам слушателями а вопрос, типа, зачем мы так много внимания уделяем международке, да?
9: Мы так старались, уважаемые люди, от нее уходить, но когда понимаешь, что эти события непосредственнейшим образом влияют на твою жизнь, да, приходится их анализировать, чтобы понимать, что происходит с тобой, и понимать, что с тобой будет происходить дальше.
8: Да, мир очень маленький, да, несмотря на то, что большой, и очень взаимосвязанный и взаимозависимый. И все вот эти вот дикие подчас истории и движения, которые происходят, казалось бы, очень далеко от нас в другом полушарии, да, они очень быстро и звонко отзываются у нас.
9: Ну, давайте далеко не будем ходить. Давайте оглянемся на Иран и поймем, как события в Иране повлияли на нас.
8: Да.
9: А главное, прямым образом.
8: А главное, вот, что я еще хочу успеть сказать, да, что, к сожалению, линейный сценарий, чем у них хуже, тем у нас лучше.
9: Вообще не работает.
8: Вообще не работает. Вот казалось бы, да, так сказать, пожелать там победы обеим командам, и пусть на них упадет метеорит. Но это не самая вообще подходящая для нас история.
9: Справочку?
8: Нет, а справочку мы не будем, потому что...
9: Нам же все это
8: мы
9: самое.
8: Мы для иранской
9: темы... Чуть было все не использовали.
8: Иранской темы подготовили справку, подготовили мы ее вчера, сегодня она утратила всякую актуальность, поэтому коротко мы нашим слушателям уважаем напомним, что значит президенты США и Ирана успели подписать меморандум.
9: Причем сделали это дистанционно.
8: О взаимопонимании, да, значит, там 14 пунктов, а лишь один пункт там касается того, что должен сделать Иран, ну, типа, не делать ядерного оружия больше. А, ну и разблокировать Ормузский пролив. А все остальное должны были сделать США и их друзья, включая, в общем, выплату репараций самых натуральных.
9: Значит... И, в общем, все шутили, потому что было понятно, кто будет эти деньги платить, что платить персам будут арабы, а от имени Соединенных Штатов. В общем, там был натуральный перечень абсолютного разгрома Соединенных Штатов, и этот перечень опубликовали иранцы, то есть он не появился нигде вообще, и его опубликовали иранцы, конечно, торжествуя, и было совершенно понятно, что вот эта конструкция продержаться долго не может, и дело даже не в Израиле.
8: Хотя именно Израиль сказал, что нет, ребят, что-то так не пойдет, что-то вы договорились, это вообще-то наша война, и долбанули по Ливану. А, значит, в ответ Иран снова закрыл Ормузский пролив, а Дональд Фредерик Трамп страшно расстроился и сказал, что ни цента никому не даст. И вот, значит, точка, вы находитесь здесь.
16: Да.
8: Павел, а они перезапустили войну, или это будет что-то другое?
11: Надо проверить сейчас. Может, уже открыл армузский
8: транзит. Да, возможно. Да, возможно.
11: Отправка. Когда дело касается Трампа, тем более Ближнего Востока и действий Трампа на Ближнем Востоке, справку надо обновлять каждую минуту. Там никакой точки невозможно, только многоточие. Но если говорить серьезно, конечно, Иран победил. Мы когда спрашиваем себя и наши уважаемые радиослушатели, зачем анализировать международный опыт, зачем следить за мировой повесткой, одна из причин – учиться, потому что мы в положении Ирана сегодня находимся. И Иран показал рецепт успеха на длинной дистанции.
8: Ну, между прочим.
11: Непоколебимая воля, да, монолитная элита, наличие идеологии, четкое видение будущего, готовность сопротивляться до конца.
9: Объединение людей с разными взглядами внутри страны, между прочим, в том числе и оппозиционно настроенных. В Иране это было очень ярко видно.
8: Угу.
11: И это очень, кстати, этнически неоднородное общество.
9: Да.
11: В чем-то похожее на российское. Очень сложное общество.
9: Ну, империя, многоставное
11: общество. Конечно. Поэтому, да, ну что мы видим? Соединенные Штаты Америки ищут способ тихо отползти. Трамп, конечно, в 41-й раз провозглашает это своей великой исторической победой. Мы могли бы поучаствовать в качестве посредников. Вот я не знаю, они сказали, что цифровым способом провели финальные переговоры, да, подписали какой-то виртуальный акт. Не на платформе МАКС это было сделано.
8: Запросто, кстати.
11: Ничего не слышали.
9: А вы слышали версию, почему именно так получилось и почему от Швейцарии отказались?
11: Почему?
9: А потому что иранцы узнали о том, что Израиль готовил некую операцию на маршруте следования.
8: А с этих станется?
9: Мне верится.
11: Ну, это похоже на
9: правду. Мне верится, если честно, да.
11: Министр иностранных дел Ирана Аракчи был официально провозглашен целью Израилем.
9: Да.
11: Ничего удивительного в этом нет, с учетом сделанного ранее, да. Поэтому что, никакого мира там и близко не будет. Соединенные Штаты Америки в преддверии выборов отступают. Открывается Армузский пролив, и Иран обещал не взимать плату, да, никакую с судов, проходящих через него, но уже официально фигурирует технический сбор, экологический сбор.
9: Мне очень нравится, особенно экологический, да. Мне
8: это они у нас научились. Да. Утилизационные еще можно брать с проходящих кораблей. Вдруг их придется там утилизировать.
11: Да, да, да. Вот, и мы можем в сухом остатке посмотреть, а кто вышел из этого конфликта с наибольшими результатами.
8: Вот, кстати.
11: Иран, конечно, бомбили плотно, он понес определенный экономический урон, но он сохранил за собой полное право развивать свою программу баллистических ракет. Никто его не продавил на отказ. Он не допускает западных наблюдателей на свои объекты по обогащению Ирана. Урана, да, и опять-таки подчеркивает таким образом суверенитет. Российских допускает, западных не допускает. То есть сам определяет,
9: естественно.
11: Сам определяет, кому открывать двери, а кому нет. С него снимается часть санкций, а это фактически репарации, о которых говорило иранское руководство. Туда потекут миллиарды западных, в частности, американских долларов. Ну и самое главное, до начала конфликта у него не было контроля за Армузским проливом, а теперь он
8: теперь есть. Да.
11: Так кто же победитель, да? Тот, кто себя в 41-й раз им провозгласил, или действительно Иран?
8: А вот в этой связи вопрос. Ситуация дикая достаточно со стороны, кажется, да, потому что вот военная машина США и финансовые возможности США, и политические возможности США, и Иран, который в целом-то оказался, ну, не то чтобы в изоляции, но его как бы так, ну, никто особо-то и не поддерживал, да, то есть там мы, китайцы, еще ряд стран, мы выступали, ну, с призывами к миру, что типа хватит там, да, это все, успокойтесь, не трогайте Иран, а суверенное государство, но они оказались в абсолютном одиночестве, и они победили. это показатель какой-то невероятной силы Давида, или, простите меня, иранцы, что я вас с еврейским ветхозаветным героем сравниваю, или это показатель слабости и абсолютной надутости и соломенности Голиафа?
11: Колосс на глиняных ногах, да, совершенно верно, который... Там же чемпионат мира по футболу, да, замах на рубль, удар на копейку.
8: Угу.
11: Страна, которая не готова после массированных атак с воздуха и ракетных ударов переходить к проведению наземной операции, не может рассчитывать на успех в войне. И Соединенные Штаты Америки, хоть и перебрасывали туда своих морпехов, ну сколько там тысяч было, 20-30 оказалось на Ближневосточном театре военных действий, они не готовы были пустить в ход человеческий ресурс.
9: Ну, потому что отправить 20 тысяч в Иран, это бессмысленно. Абсолютное самоубийство. Что они там будут делать?
11: Конечно, потому что после этого в Америку пошли бы гробы. Угу. И даже если бы армия США достигла определенных успехов на земле, это означало бы конец политической карьеры Дональда Трампа и крах республиканцев на грядущих выборах.
9: Ну, из этого мы можем сделать вывод, что никаких дополнительных рычагов воздействия на Иран у Штатов нет. Или у них какой-то есть Трамп-козырь в рукаве, о котором мы ничего не знаем, и они его как вынут, да как бабахнут, и все содрогнут.
8: У них совершенно точно, вот я понял сейчас, чего у них там нет. У них знаешь, что там нет? У них там нет Украины. Потому что если бы у них там была Украина... Они бы устроили наземную операцию чужим, недорогим для них и не близким пушечным мясом.
9: Ну, в принципе, это одна из воинских традиций Великобритании. Малая война, по-моему, так о них называется это. Павел, как думаете, есть еще что-то в запасе? Они что-нибудь готовы предложить для эскалации этого конфликта? Или он будет вот такой вот велотекущий все время туда-назад, одно и то же?
11: Соединенные Штаты Америки подпишут чего-то там на электронной виртуальной платформе с Ираном в итоге или нет, пожмут руку или не пожмут, вышли из конфликта, они отползли, все, их там больше на этом театре военных действий в дальнейшем мы не увидим. Но параллельный трек развивается, конечно, по линии Израиль и Ливан, и тут все будет горячо, долго, возможно, даже вечно, бесконечно. И это, конечно, будет все время триггерить Иран на ответы по американским базам, по американским союзникам на всем Ближнем Востоке. Так что Соединенным Штатам Америки придется периодически реагировать на то, что там происходит, но реакция будет главным образом риторической. Единственное, что им остается, это попытаться еще раз качнуть при помощи технологий цветных революций ситуацию изнутри, найти каких-то марионеток, которых они будут мобилизовывать для уличных протестных акций. Но Иран знает, что в этом случае делать, и их учить.
9: Такое впечатление, что да, революции не надо. У Ирана и какая-то умеет, прививка, у которой нет ни у каких других стран, потому что сколько уже десятилетий они пытаются это провернуть.
8: Ну, да,
9: и это единственная страна, по ощущениям, в которой вообще не работает.
8: Перфокарты это, все
9: да,
8: эти, да?
9: Вообще боят. Не срабатывает.
11: Дело в том, что в Иране всегда были определенные субэтнические группы, сторонники Шаха, жители крупных городов с либеральными взглядами. Но после массированных западных бомбежек даже эти люди разочаровались в либерализме, в американском белом господине, в Европе. Это надо было постараться вообще, да, в Соединенном Штатах.
9: В этом смысле,
11: сделать
9: конечно.
11: Так, чтобы после этих акций потерять тех немногочисленных своих сторонников внутри Ирана, которые там еще оставались.
9: И продолжать выпихивать, как это, на авансцену пинками вот этого Шаха, вот, этого сына Шаха.
8: Резу Пехлеви, этого смешного.
9: Стыдного дядь. Вообще.
11: А вот чем больше стали его показывать, тем яснее его сторонникам стало, что они имеют дело просто, ну простите, со старым клоуном, который... Ну, и кроме красивых слов, ни на что больше не способен, да и то говорит
8: Какой-то формат.
9: Красивый-то у него не получается. Говорит, бомбите мою родину, бомбите.
8: Он какой-то
9: скорее,
8: формат Луи де Фюнеса какой-то, вот реально комедийный артист. Такой интересный разговор, и совсем не остается времени, меньше минуты. Поэтому, Павел, последний вопрос, очень прошу вас кратко ответить. А нет сомнений в том, что у Израиля ноги не глиняные, да, и все там, так сказать, мужские достоинства имеются в наличии. Но нет ли здесь сейчас у Израиля с его решимостью воевать до победного, ну, серьезных таких экзистенциальных рисков?
11: Экзистенциальные риски есть, конечно, они всегда там будут, но Израиль будет переходить в другое качество. Находясь без американской поддержки и в очень агрессивной среде, он будет превращаться в государство с доминирующей радикальной идеологией. Угу. Будет становиться жестче, правее, ортодоксальнее.
8: Что и, на пользу общем, никому пока никогда
11: не шло. В общем, да, это ведет только к общей эскалации.
8: Спасибо вам большое, Павел, за интереснейший разговор.
9: Спасибо огромное. Приходите
8: к нам еще. Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Вернемся через минуту.
0: Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
16: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществления желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. «Психология». Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве.

не снилось. Впрочем, написана она была значительно раньше. В 1971 году, когда композитор Алексей Рыбников только начинал работать в кино, ему предложили сочинить музыку для фильма «Остров сокровищ» по повести Роберта Льюиса Стивенсона. Молодой композитор с энтузиазмом взялся за работу и написал множество мелодий, большая часть из которых в ленту не вошла. А потом прошло несколько лет, и в руки Рыбникова попал роман классика индийской литературы Рабиндраната Тагора «Шешер Кабида». На русский его перевели как «Последняя поэма». Написанная в 1929 году книга рассказывает о двух влюбленных – о Мите и Лабанье, которым из-за предрассудков и общественных порядков не суждено быть вместе. Это проза, но герои пишут друг другу письма в стихах. Завершает произведение «Прощальное письмо», которое главная героиня отправляет своему возлюбленному. Читая книгу в переводе Аделины Адалес, Рыбников с удивлением обнаружил, что эти стихи идеально ложатся на одну из мелодий, написанных для фильма «Остров сокровищ».

Весной 1973 года Ленинский райком комсомола Москвы во Дворце спорта в Лужниках организовал конкурс молодежных ансамблей. Победителями стали группа Стаса Намина «Цветы» и трио «Линник». В качестве награды они получили право записать на мелодии пластинку с несколькими песнями. Виктор, Дмитрий и Марина Линник учились на английском отделении филфака МГУ и создали группу, которая пела в стиле фолк-рок, как и их любимая команда «Mamas and Papas». Они дружили с Рыбниковым и стали исполнять на концертах последнюю поэму, а потом записали ее на пластинку.

Через несколько лет Рыбникову заказали музыку для фильма «Вам и не снилось». Он был создан по одноименной повести писательницы Галины Щербаковой. Автор эстетских произведений на философские темы в 1977 году неожиданно написала повесть о двоих влюбленных и разлученных родителями старшеклассниках. Тема подростковой любви в то время была едва ли не запретной. Книгу решил перенести на экран режиссер Илья Фрес. Рыбникову показалось, что песня «Последняя поэма» верно передает настроение этой ленты. Режиссеру песня понравилась, но он попросил, чтобы в фильме она звучала в более эстрадном виде. Так и появилась новая версия, записанная студентками училища имени Гнесиных Ириной Отсиевой и Верой Соколовой.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Мошенники стали убеждать жертв перезвонить в техподдержку звуком сирен. И площадь лесных пожаров на севере Красноярского края превысила 133 тысячи гектаров. Все подробности далее. Военнослужащие расчета беспилотников «Молния-2» группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА и личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны. Замаскированный пункт противника был вскрыт в жилой застройке. Он осуществлял координацию полетов многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников, применявшихся противником для ведения разведки и нанесения ударов по позициям российских войск, а также объектам гражданской инфраструктуры. Штурмовые группы южной группировки войска за прошедшие сутки освободили 92 здания в Константиновке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 92 здания. За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих и 23 автомобиля. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 125 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 6 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 5 орудий полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи и БПЛА, 6 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражено 3 пункта управления БПЛА, а также 38 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 14 беспилотников противника.
1: В то же время военнослужащие расчета буксируемой гаубицы М-46 группировки войск «Центр» поддержали наступательные действия штурмовиков, уничтожив опорный пункт ВСУ, укрепленный огневыми точками, блиндажами и траншеями на Добропольском направлении. С 13 по 19 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, армии России поражены объекты оборонки киевского режима, энергетики, транспорта и портов Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия. Минобороны располагает новыми материалами о военно-биологической деятельности Пентагона. Проводится их анализ, заявил начальник войск радиационно-химической и биологической защиты Алексей Артищев. Он также рассказал, что помимо списка биолабораторий, опубликованных нацразведкой США, есть отдельные проекты.
3: Проект ЮПИ-1 был направлен на изучение рикетсии и других болезней, распространяемых членистоногими. В рамках масштабного проекта ЮПИ-2 оценивались механизмы трансграничного распространения и миграции переносчиков тулеремии и сибирской язвы. У нас имеются сведения о проведении 10 подобных проектов, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций – конго-крынской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней.
1: Россия не раз заявляла, что США финансирует разработку биологического оружия и размещает десятки биолабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Дональд Трамп заявил, что США хотели бы добиться завершения конфликта на Украине. Он вновь посетовал, что сделать это оказалось намного сложнее. Хозяин Белого дома предложил европейцам заплатить за вооружение, переданное Украине при Байдене. Речь идет о сотнях миллиардов долларов. Американский лидер выразил надежду, что через 60 дней после подписанного меморандума США и Иран смогут заключить финальное соглашение. Мошенники стали использовать звуки сирен при обращении с россиянами, чтобы заставить их перезвонить якобы в службу технической поддержки, а затем перевести деньги на безопасный счет с помощью QR-кодов, которые на самом деле ведут на страницу оплаты покупок в магазине. Об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомился ТАСС. Так злоумышленники звонят жертве под любым предлогом, выманивают код из СМС, а после того, как человек сообщает его, во время разговора раздается звук сирены – И громкий голос объявляет, что человек разговаривает с мошенниками, поэтому ему нужно положить трубку и набрать номер службы технической поддержки, который придет в сообщение. В связи с распространением этой схемы МВД призывает россиян не сообщать никому коды из СМС и не отправлять деньги на якобы безопасные счета, которых на самом деле не существует. На севере Красноярского края горит более 133 тысяч гектаров леса. Зафиксировано 93 лесных пожара, сообщает региональный лесопожарный центр. Очаги возгорания действуют в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Овенкийском округах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении огня участвует более 1600 человек. Увеличена группировка специалистов по проведению взрывных работ. Они необходимы для оперативного создания минерализованных полос. В связи с погодными условиями для искусственного вызывания осадков используется самолет-зондировщик Ан-26. Задействовано более 30 воздушных судов. С 10 июня в регионе действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. В Москву возвращается настоящее летнее тепло, пообещал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Гарантирую, все наладится, особенно в воскресенье, когда наступит астрономическое лето, погода будет просто на загляденье. В день летнего солнцестояния наконец-то вернется настоящее красное лето. Индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц. А все благодаря гребню антициклона, который обеспечит москвичей погодой миллион на миллион. Будет солнечно, осадки исключены и потеплеет до плюс 25. Так обычно бывает на макушку лета. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла.
1: Сегодня в столице, по словам синоптика, в первой половине дня местами возможен дождь, а температура будет около плюс 20 градусов. Накануне аномальная жара в столице побила суточный температурный рекорд 1979 года. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. ЦСКА и Балтика ведут переговоры по трансферу голкипера Максима Бориско, сообщает инсайдер Иван Карпов. Балтийцы готовы отпустить 26-летнего голкипера этим летом, при условии, что сезон 26-27 он проведет в калининградской команде на правах аренды. На данный момент клубы не достигли финальной договоренности, но такой вариант сделки является наиболее вероятным. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц обозначил задачи, которые перед ним поставило руководство клуба. «Я не дурак и знаю, что все ждут от нас трофеев. Сейчас нет смысла говорить об этом. Более целесообразно поговорить об этом в мае. Я здесь для того, чтобы работать на команду», — подчеркнул Шварц. Главный тренер баскетбольной сборной России Зоран Лукич прокомментировал подготовку к предстоящим матчам с Турцией 26 июня и Венгрией 28 июня. «Сборы в Сочи проходят в лучшем виде, условия очень хорошие, самое время подтянуть свою форму. Состав сборной будем формировать до последнего момента», — отметил Лукич в интервью «Спортэкспрессу». В пятницу в Омске на G-Drive-арене состоялся турнир промоушена ACA-204. В главном поединке вечера 42-летний Александр Шлеменко во втором раунде удушающим приемом победил представителя Болгарии Николу Дипчикова. Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема» весовой категории до 66 килограммов в Улан-Баторе. В финале Абдулаев уступил чемпиону мира из Японии Такеши Такиоке. В завершении легкой атлетики Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке страны в Чебоксарах. 25-летний Кожевников показал результат 37 минут 47,39 секунды. Ранее на аналогичной дистанции у женщин россиянка Райхан Каграманова также победила с лучшим результатом сезона в мире 42 минуты 38,03. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня в Мурманске плюс 17-19 градусов днем, а вечером дождь. В Архангельске плюс 12-14 градусов, утром дождь. В Петрозаводске плюс 19-21 градус без осадков, а в Вологде плюс 16-18 и кратковременный дождь. В Сыктывкаре плюс 22-24 дождь и гроза. В Великом Новгороде кратковременный дождь плюс 21-23 градуса. В Калининграде без осадков плюс 28-30, в Перми плюс 21-23, временами дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25 градусов, в Москве местами дождь, плюс 19-21. Сейчас в столице плюс 12, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Недавно на съемках в одном из зоопарков мира мне удалось повстречать совершенно уникальное животное, которое называется ехидна. Уникальна она по многим соображениям, и прежде всего потому, что это похожее на ежа существо, на самом деле совсем не еж, а однопроходное, родственник утконоса, и родом оно из Австралии. Вот о биологии этих странных существ и их анатомии, почему они похожи на ежа и вообще, что они делают, как живут и чем питаются, я буду сегодня говорить с доцентом Московского педагогического университета Алексеем Александровичем Масаловым, кандидатом биологических наук. Здравствуйте, Алексей Александрович.
3: Здравствуйте, Иван Игоревич.
2: Вот что меня поразило в ехидне прежде всего, это то, что этот зверек реально ночной. Почему поразило? Потому что в зоопарках очень часто ночные животные переключаются на дневной образ жизни, и, в общем-то, им особо ничего не мешает, даже если они, ну, реально ночные, с адаптациями к ночному там видению, слышанию и вообще жизни. Возможно, они не так себя хорошо чувствуют, но если погасить им свет, то вообще они чувствуют себя прекрасно и в московский день. Так вот, ехидна, она строго держалась своего привычного для нее австралийского ритма жизни. Когда было светло, ее не было видно. Поэтому, к сожалению, посетители зоопарка замечательного в городе Сан-Пауло никакого внимания на нее не обращали. Вот. А между тем, это очень такой вот интересный зверек. Мы с ночного образа жизни начнем или как?
3: Ну, можно поговорить и о ночном образе жизни, потому что тут ведь чаще всего многие животные, ну и млекопитающие тоже в том числе, уходят в ночной образ жизни, чтобы, ну, обезопасить себя. То есть это уход непосредственно от прессы хищников. И ехидна, она, естественно, испытывала, да и сейчас тоже испытывает, естественно, это пресс хищников. И чтобы как-то его снизить, вот переход к этому ночному образу жизни, когда хищников становится несколько меньше.
2: А был ли переход, если мы называем ехидну живым ископаемым? Был ли это переход? Возможно, если мы говорим про живых ископаемых, мы говорим об эпохе динозавров, значит, когда млекопитающие, которые, вопреки распространенному мнению, прекрасно жили, размножались в эпоху господства не птичьих, не летающих динозавров, вот этих гигантских, только они ночью прекрасно себя чувствовали, а некоторые даже питались этими динозаврами. Ехидны с тех пор ночные.
3: Вот тут интересная штука. То есть, с одной стороны, действительно, когда мы говорим с вами о вообще генеральном млекопитающих, то это очень правильный тезис, потому что действительно млекопитающие изначально ночные. И изначально, ну, в общем-то, мы люди тоже немножко, я бы сказал, так сказать, инвалиды вот этого ночного образа жизни, потому что вообще, вот, например, у тех самых рептилий, у тех же самых птиц 4 пигментные системы, они видят мир значительно более цветастым, чем мы. То есть у нас 3 пигментные системы, я имею в виду, у людей, а у наших предков когда-то было 4, а у современных млекопитающих вообще 2. Mm-hmm. То есть они, ну, у них зрение до сих пор характерно именно для ночного образа жизни. Но с ехиднами интересна картина вот в чем. Дело в том, что если мы посмотрим с вами на происхождение ехидн, то вот буквально совсем недавно была опубликована статья, которая, ну, для меня была своеобразным открытием. Выяснилось, что на самом деле ехидны как таковые произошли сравнительно недавно. То есть если мы будем говорить именно про ехидну.
2: Ну, это 30 миллионов сколько?
3: Ну, то есть это, в общем, будем так говорить, самое начало кайнозоя. То есть это уже после вымирания динозавров. Ага. То есть динозавров уже нету. И вот как раз от ствола вот этих однопроходных млекопитающих как раз в это время где-то отделяется ехидна.
2: Которые непонятно вообще от кого сами, да, произошли эти однопроходные.
3: Да, а при этом откуда они произошли, эти однопроходные, это тоже, что называется, тайна за семью печатями. Потому что сколько бы ни бились палеонтологи, генетики, четкого ответа, откуда, собственно, появились вот эти однопроходные млекопитающие, до сих пор нету. И поэтому, условно, их, значит, время, ну, как бы, зарождения, возникновения где-то относят, ну, по большому счету, где-то на меловой период мезозоя, что они условно произошли. Ну, а дальше, в общем-то, на этом как бы вся информация заканчивается, потому что палеонтологической летописи однопроходных млекопитающих очень мало сохранилось, и все, которые сохранились, это на самом деле утконосоподобные, значит, млекопитающие, поэтому современная гипотеза, она звучит следующим образом, о том, что это какая-то очень узкореальная и очень древняя группа, которая вообще, скорее всего, начинала формироваться как именно водные млекопитающие. Ну, скажем, ну, как приблизительно те же самые, там, допустим, выдры или те же, там, допустим, выхухоли. То есть это вот такой вариант млекопитающего, который ведет в основном водный образ жизни. А вот потом уже впоследствии от этих водных млекопитающих появляются уже непосредственно, собственно, ехидны. Поэтому, ну, для меня это было глубокое, я бы сказал, философское открытие, потому что получается так, что какие-то предки вот этих вот однопроходных млекопитающих, понятно, они были сухопутные, потом они ушли в воду, а потом из воды опять-таки вот уже в виде ехидны вернулись на сушу. Нет у других млекопитающих таких сценариев развития.
2: Да, но, собственно говоря, тут в данной ситуации их, наверное, интереснее сравнивать, как это не смешно, не парадоксально, я не знаю, как сказать, но с птицами. Дело в том, что, ну хорошо, это, будем считать, предок некое существо, возможно, такое утконосоподобное, но еще и без утконосного клюва, однопроходное существо, которое откладывает яйца, от безысходности в плане питания стал вести водный образ жизни. Потом конкуренция там выросла, а яйца-то она продолжает откладывать на берегу. То есть если у птиц, если сравнивать так, если у птиц вот такой вот вариант, когда вот была птица так более-менее морская, а стала сухопутной, вот как, ну, я не знаю, какой пример, чайка, может быть?
3: Ну, чайки-то, они, конечно, околоводные, то есть они могут плавать в воде, гнездятся на берегу, но так, чтобы вот кто-то был, скажем так, в большей степени водный, а потом вернулся на сушу, такого, вот, честно говоря, мне вот сразу на ум не приходит ни в плане птиц, ни в плане млекопитающих. То есть если ушел в воду, то, значит, все, пожалуйста, вот водная форма. А здесь, вот видите, такая достаточно интересная и неожиданная штука, связанная с тем, что, судя по всему, предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, они, в общем-то, объясняются именно вот такой амфибийностью предковых форм.
2: Да, я вот как раз хотел спросить, а много ли пришлось поломать? Но вот если мы берем за модель утконоса или не берем предка?
3: Наверное, нужно брать, потому что как раз, если мы посмотрим на анатомию ехидны, то многие, по крайней мере, вещи, которые нам кажутся, ну, нонсенсом, они как-то более-менее встают на свои места, когда мы смотрим на утконоса как некого такого гипотетического предка или что-то утконосоподобное. Потому что вот вы видели эту, значит, замечательную зверушку в зоопарке. Вот когда смотришь, допустим, на всякие разные фильмы про дикую природу и смотришь, значит, как идет ехидна, первое, что бросается в глаза, у нее постановка ног скорее больше напоминает пресмыкающиеся, чем млекопитающие, потому что они располагаются, по большому счету, по бокам тела.
2: Ну, как бы в раскоряку такой,
3: в раскоряку, да, совершенно верно.
2: Как у ящерицы.
3: Да, как у ящерицы, совершенно верно. Плюс к этому, если посмотреть на задние ноги, то они вывернуты.
2: Вообще вывернуты, да.
3: Да, ступня, на самом деле, смотрит не вперед, а назад, на 180 градусов. Белка, например, да, вот она же тоже может разворачивать стопу на 180 градусов за счет высокой степени подвижности. И с ехиднами такая ситуация, только она как бы так заякорена вот в таком положении. И когда мы смотрим на утконоса, то мы видим, что, да, у утконоса задние лапы, которые снабжены ластами, они действительно отталкиваются назад. И основное движение – это как раз отталкивание воды. И передние лапы тоже у утконосов располагаются не совсем по бокам тела, тоже для того, чтобы можно было непосредственно выбираться на берег, можно было там что-то на дне, так сказать, копошиться. И сразу же становится, по крайней мере, понятно, что да. Возможно, это вот такая штука, которая досталась от предков. Но ее же тоже надо как-то использовать, и поэтому вот эти приспособления, которые есть у ехидны, то есть вот такое расположение лап, она используется для очень быстрого зарывания в грунт.
2: А у утконоса так разве расположены задние лапы?
3: Ну, он же, когда грибок делает, он делает грибок назад.
2: Назад, совершенно верно. Но у него же нога не так зафиксирована или так?
3: Она у него зафиксирована с некоторым доворотом назад тоже.
2: А, понятно. Понятно.
3: То есть не вот так бросающиеся в глаза, как у ехидны, но некоторый доворот назад у него тоже существует.
2: Тут, наверное, все-таки про постановку конечностей хочется немножко больше поговорить. То есть получается, что у утконоса она не зафиксирована для того, чтобы как бы замах сделать, да, для грибка.
3: Совершенно верно.
2: И это была стартовая позиция. И вот из этой стартовой позиции, когда чуть вывернуто, трудно уже вернуться к позиции нормальной. А назад позиция возможна, да, вот как у ехидны.
3: Да.
2: Эволюция туда. Вспять невозможно ее повернуть, да?
3: Да, то есть такое понятие научное, называется канализация, да, то есть какой-то определенный канал.
2: Канал.
3: Да, сформировался, и в результате по этому каналу и приходится двигаться. И вот мне кажется, что как раз вот эта вот очень специфическая походка ехидны на расположение конечности, это вот как раз тот самый канал, по которому она вынуждена двигаться и, ну, собственно говоря, дальше адаптироваться уже не к водному, а к наземному образу жизни.
2: Ну, собственно говоря, да, извините, Алексей Александрович, значит, вот это вот движение, когда животное роет, оно очень напоминает движение грибка, да, и поэтому все логично, адаптация в эту сторону сложилась.
3: Да, получается так, что действительно вот эти вот роющие движения, они сформировались на базе, я имею в виду, прежде всего, ехидн, конечно.
2: Ну да.
3: Потому что есть другое громадное количество роющих животных, у которых совершенно как бы по-другому все это происходило.
2: Ну да, конечно. А тут сложилось просто, перестроилось.
3: Да, здесь такая ситуация. А рыть им приходилось по той простой причине, что, ну, в общем, такие несовершенные, медлительные животные попадают на сушу, где, в общем-то, хотя и это сумчатые, но все равно там хищники же тоже есть. Ну и дальше приходилось, вот, собственно говоря, выкручиваться, быстро зарываться и сформировать вот этот вот иглистый панцирь, который отчасти напоминает ежиный, ну, чтобы тебя просто-напросто не съели.
2: Но он как-то по-другому устроен, да, насколько я понимаю, вот это вот иголки.
3: Иголки, да, они не совсем ежиного типа, то есть у ежа действительно панцирь, а здесь все-таки такие, я бы сказал, отдельно стоящие, причем разной длины иглы, там по центру определенная перетяжка формируется для того, чтобы, так сказать, все это могло как-то складываться. Но, наверное, самое важное сходство с ежами – это то, что и ежи, и ехидны умеют сворачиваться и образовывать как бы вот такой шарик. Поэтому сама мышечная система, я имею в виду, которая обеспечивает сворачивание, у ехидн и у ежей – оно несколько похоже, то есть это опять-таки такая конвергентная эволюция, когда, ну, как бы сходные инженерные решения появляются у совершенно неродственных друг другу групп животных. Ну, в данном случае ежи и ехидны, они в этом плане похожи по, ну, я бы сказал, способу защиты от нападающих хищников.
2: Ну да, тогда уж если мы вспоминаем про происхождение водное, видимо, еще такую адаптацию, как электрорецепция.
3: Да, без всякого сомнения.
2: Ехидны принесли оттуда, потому что, да, я напомню, что утконосы ведь тоже обладают электрорецепцией, а она нужна им для того, чтобы их добычу выли обнаруживать, ну, маленьких там рачков, червячков и прочую живность, которая там живет.
3: Причем у утконосов это же, по большому счету, ведущий орган для поиска добычи под водой.
2: Да, я думаю, что и для ориентации тоже.
3: И для ориентации тоже, без всякого сомнения. Потому что глаза-то при нырянии утконосов закрываются перепонкой, и он ориентируется в основном, ну, естественно, используется обоняние и электрорецепция. И вот у ехидн, у них вслед за утконосами, они вроде как наземные животные, и у них появляется на вот этом длинном вот хоботке, на его кончике, появляются те же самые электрорецепторы, которые ехидна используют для того, чтобы найти насекомых, копаясь вот в какой-то лесной подстилке. Но, наверное, здесь одна из важнейших и интереснейших вещей, то, что если мы с вами посмотрим на вот это явление электрорецепции как таковой, то это вообще, в принципе, рыбий признак.
2: Ну да.
3: То есть он появляется у хрящевых рыб и у акул, у скатов. И вообще он изначально-то признак, который работает в воде. И ехидна, получается, перетащила вот этот водяной признак, перетащила на сушу. И каким-то образом тоже его приспособила для использования. Потому что все-таки вот эта подстилка, в которой ехидна копошится, она там хоть в какой-то степени влага есть. Ну и, значит, соответственно, ехидна может что-то вот это искать при помощи вот этого своего чувствительного такого электроносика.
2: Да, он, кстати говоря, он чувствительный-то чувствительный, но вообще вот сам этот рострум, да, вот нос, да, он у нее каменный просто, очень твердый вообще, как, ну, я не знаю, с чем его можно сравнить, с долотом, да, то есть это такой крепкий, крепкая часть черепа. Не надо думать, что это нежный такой вот там инструмент, который легко ломается. Он не ломается, он в последнюю очередь сломается у ехидны.
3: Ну, так одно другому не мешает, потому что эти же электрорецепторы, да, по сути своей, это такие цилиндрики, которые на концу располагаются микроскопически, в которых находятся эти замечательные ампулы ларинцини, которые улавливают вот эти все электрические токи. И этому носу не надо быть мягким, он не для тактильного ощущения, а именно для того, чтобы слабые электрические токи улавливать.
2: Ну да, ну ты ж, в принципе, можно и отвертку приспособить для того, чтобы, да, что делают электрики, для того, чтобы понять, есть ток или нет, да?
3: Ну да, типа того.
2: А здесь этот замечательный нос, которым они копаются, в подстилке в основном, кстати говоря, да, да. В которую взрываются.
3: Да. Да, но по большому счету ехидна же реализует ту же самую стратегию, что и муравьеды, по сути своей, да?
2: Да,
3: то есть
2: да,
3: это
2: да.
3: Она страшно любит как раз есть таких всевозможных коллективных насекомых. И работает этот нос приблизительно точно так же, как и нос у гигантского муравьеда, да, с этим липким языком и со всем остальным, который позволяет собирать вот этих вот разнообразных мелких общественных насекомых. Вот. А еще одна вещь, которая тоже чрезвычайно интересна и не очень, так сказать, понятна, это, например, что ехидна и зрение это такое очень специфическое. По той простой причине, что мы привыкли, там, что у млекопитающих, ну, собственно говоря, настройка глаза на резкость, как у нас с вами, как у большинства млекопитающих, осуществляется за счет того, что хрусталик изменяет свою кривизну за счет работы ресничных мышц. А у ехидны все, конечно, не как у людей. Во-первых, у нее хрусталик ближе к округлой форме, а во-вторых, настройка на резкость у нее осуществляется за счет того, что глазное яблоко просто-напросто сжимается и сетчатка подъезжает к этому хрусталику. Вообще уникальная штука, которая больше, ну, практически ни у кого нету. То есть это, вот я бы сказал, настолько примитивный способ настройки вот этой сложной системы, которая непосредственно воспринимает свет, что, ну, то, что называется, только остается развести руками. И явно здесь тоже, в общем-то, сработало вот это водное происхождение, потому что для большинства водных животных как раз в большей степени хрусталики представляют не линзовидную форму, а именно шарообразно. То есть мы опять-таки возвращаемся к тому, что и здесь какой-то признак, который имеет первоначально водное происхождение. Что, ну, в общем-то, вкладывает, наверное, вот эту недавно появившуюся идею о том, что ехидны – это такие вторично вернувшиеся на сушу водные животные.
2: Ну, а вот интересно, что их оттуда выдавило. Конкуренция, да? И вообще, если мы говорим, кстати говоря, о том, что они водные какие? Они водные пресноводных водоемов или они водные морей и океанов? В морях и океанах всегда было более-менее все понятно. А если они пресноводные, значит, они пресноводные Новой Гвинеи, да, вероятно, и Австралии. И если они вот такого возраста, о котором мы говорили, то есть, ну, там, я не знаю, больше 35 миллионов лет, но меньше 66, да, вот этот вот диапазон мы берем, да, то вся их эволюция происходила в Австралии, где вообще-то мало что поменялось за это время.
3: Ну, за исключением, конечно, исчезновения мегафауны вот этой австралийской.
2: Ну, мы же не будем говорить о том, что мегафауна освободила ехидни.
3: Да, без всякого сомнения.
2: То есть тем это... больше это произошло до
3: да,
2: того.
3: Да, это без всякого сомнения, да. То есть мегафауна здесь явно ни при чем. Ну, вот этот вопрос остается, мне кажется, открытым. То есть понятно, что предки вообще всех однопроходных, вообще в целом, это... Скорее всего, даже не по происхождению, они центральные или южноамериканские. Потом попадают в Австралию уже по Антарктическому мосту. А вот ехидны, похоже, действительно, если мы принимаем вот эту гипотезу, то утконосы вот туда как бы попали, они как бы древние совсем, а ехидны более молодые и, вероятно, произошли уже в Австралии. То есть выход, что называется, ехидн на сушу, он должен был чем-то, как бы быть спровоцирован. И единственное, что вот у меня какая по этому поводу мысль витает, это может быть было спровоцировано не хищниками, а вот теми самыми процессами редизации климата, то есть иссушения климата, который вообще характерен для Австралии. Потому что когда произошло свал вот этого Антарктического моста и Антарктида начала покрываться непосредственно ледяным щитом, то это в свою очередь привело к появлению холодных течений. А холодные течения, они зачастую как раз несут достаточно серьезную редизацию климата. И иссушение австралийского климата могло просто-напросто привести к тому, что часть там вот этих как бы исходно-водных существ просто-напросто должны были адаптироваться и выходить на сушу, потому что водоемы, что называется, исчезали. Возможно, вот так это происходило, но это вот опять-таки только некоторые предположения.
2: Ну, вполне возможно, потому что двум родственным видам, наверное, тесновато было, а ведь предки, ну, не разошедшиеся еще пока далеко, утконосов и ехидн, получается, что они при тех же самых адаптациях, то есть электрорецепция, да, питание жучками условными, ну, разными рачками мелкими или, там, я не знаю, личинками, которые в иле содержатся, да, в общем, жизнь начала их разводить, кому-то пришлось уступить. Вероятно, да?
3: Вероятно, да.
2: Ну, вообще, меня в этой ситуации поражает скорость эволюции, которая случилась. Если, опять-таки, говорить о том, что, ну, будем считать, что утконосу где-то... Ну, вот промежуток между 66-35 миллионов лет и вот современные ехидны, ну, значит, это сколько... 35 миллионов лет эволюции, и настолько изменился их внешний вид и анатомия, да, что, в общем-то, они стали похожи одновременно и на ежей, и на муравьедов.
3: Да, ну понятно, что, конечно, предки-то были не современный вид утконоса.
2: Они же не колючие были?
3: Нет, конечно, не колючие.
2: Конечно, они были не колючие, у них наверняка была шерсть. Ну, кстати, иголки из той же шерсти, да, то есть механизм...
3: Это волос.
2: Да, возникновение, как у ежей, у дикобразов, у иглистых крыс, да, вот
3: такие. Да, это вот такой специфический остевой волос, да, который как бы начинает выполнять принципиальную новую функцию.
2: Ну да, я очередной раз, погладив капибару, вот как раз про это вспомнил, находясь в Сан-Паулу. У них настолько жесткие волосы, что порой непонятно, не иголки ли это у капибар.
3: Да, у них очень жесткие волосы у капибар, да. Ну, потому что они тоже водные.
2: Да.
3: И в принципе, да, им, я бы сравнил их с нутриями по жесткости волосов.
2: А кстати, вот изначально где могли закладываться иголки, еще в какой стадии, да?
3: Могли бы, но это все-таки тут сложно, потому что если мы посмотрим на шерсть утконоса, то шерсть утконоса скорее нам больше напоминает шерсть выдры.
2: Да, гладенькая.
3: Да, она гладенькая, такая пушистая, плотная. Ну, недаром утконоса вообще, в принципе, считали единственным пушным зверьком Австралии в свое время.
2: Ну да, к его несчастью.
3: Да, к его несчастью, совершенно верно.
2: Ну, что удивительно, еще заключая наш разговор про ехидн, вот мы говорим ехидна и ехидна, а это ведь не один вид.
3: Разные существуют по этому поводу мнения. Если говорить про австралийскую ехидну, то, ну, тут кому как нравится. А кто-то считает это один вид со множеством подвидов. А кто-то, наоборот, считает, что существует, ну, как минимум, два вида ехидн. Один живет на Тасмании, другая в Австралии. А некоторые считают, что...
2: А про ехидны?
3: А, нет, это я говорю о австралийской ехидне, потому что ее там тоже иногда делят на 8 видов. А есть еще два вида в Новой Гвинее, которые называются проехидными.
2: То есть получается, что утконос-то один вид,
3: да.
2: Хотя их раньше наверняка было больше, а ехидны настолько прекрасно адаптировались, что дали еще и дивергенцию такую приличную. То есть несколько видов образовали.
3: Да, совершенно верно. И при этом про ехидны-то они на самом деле еще крупнее ехидн по размерам. И вот небольшое количество палеонтологических находок говорит о том, что были гигантские проехидны, которые там могли, в общем, приподняться на две ноги, там опереться на дерево, ну и поискать что-то на стволах деревьев, вероятно, те же самые там термитники или каких-то там древесных муравьев. То есть, в принципе, были в том числе достаточно крупные формы вот этих вот ехидн. И на сегодняшний момент мы имеем вот как бы три вида этих удивительных существ. И вот австралийскую ехидну, правда, еще могут на разное количество подвидов, или некоторые, как я уже говорил, даже видами считать.
2: Да, а это все говорит о том, что когда такое вот делают, ну, я бы так сказал, обывательское суждение о существовании там примитивных каких-то вид, вот утконос – примитивное существо, однопроходное, ехидна – примитивное существо, а эта стадия развития такая у них может быть не самая прогрессивная. А вот они далеко не примитивны, они прошли колоссальный эволюционный путь, обзавелись совершенно фантастическими, уникальными адаптациями, которых нет ни у кого, и прекрасно себя чувствуют и чувствовали бы, если бы человек не считал, скажем, утконоса ценным пушным зверем в Австралии. Вот я такой делаю вывод, Алексей Александрович.
3: Да, я полностью согласен, что называется.
2: Спасибо за внимание. Итак, дорогие радиослушатели, у нас в гостях был Алексей Александрович Мосолов, доцент Московского педагогического университета, кандидат биологических наук, и мы с ним сегодня говорили о уникальных адаптациях такого уникального и удивительного зверя, как австралийская ехидна. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Всегда приятно посмотреть на стройного, подтянутого человека с правильной осанкой. Уверенная походка, расправленные плечи, высоко поднятая голова. И совсем другое впечатление производят люди с нарушенной осанкой, сутулой, с выступающими назад лопатками и выпеченным животом. И дело не только во внешнем виде. Нарушение осанки сопровождается смещением сердца, легких и других внутренних органов, в связи с чем им становится сложнее нормально выполнять свои функции. Мышцы тоже теряют свою работоспособность. Все это, особенно с возрастом, плохо отражается на нашем здоровье. К сожалению, многие люди не обращают внимания на свою осанку. Результатом становится привычка к неправильному положению тела, а восстановить стройность с каждым годом становится все труднее и труднее. Одно из отягчающих последствий нарушения осанки – остеохондроз позвоночника. Вызванные им боли сильно снижают качество жизни. Более чем у половины пациентов, страдающих остеохондрозом позвоночника, имеются признаки хронического эмоционального напряжения. Можно ли остеохондроз предотвратить? Вполне, если регулярно разрабатывать межпозвонковые диски с помощью специальной физкультуры. Сегодня я предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для осанки, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
5: Друзья, физкульт привет! Сегодня выполняем первую часть комплекса упражнений Натальи Новиковой для правильной осанки. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Для первого упражнения нам нужно будет лечь на пол на спину. Ложимся, выпрямляем ноги и вытягиваем руки так, чтобы они лежали сомкнутые на полу над головой. Прижимаем подбородок к груди, а носочки тянем на себя. Начинаем тянуться макушкой и руками вверх, а пятками в противоположную сторону, не отрывая ноги от пола. Раз. Немного задержимся в этом положении. Теперь вернемся в исходное положение и расслабимся. Два. Переходим к следующему упражнению. Лежим на спине. Держим ноги вместе. Руки лежат вдоль туловища. Начинаем разводить руки в стороны, скользя ими по поверхности пола. Голова, плечи и туловище при этом остаются в одном положении. Раз. Разводим руки, пока они не станут параллельны нашему телу над головой. Поддержим это положение. И снова возвращаемся в исходное положение. Можно немного расслабиться. Два. Отлично! А нас ждет следующее упражнение. Лежим на полу, ноги держим вместе, а руки лежат вдоль туловища. Начинаем одновременно поднимать прямые ноги и руки вверх к потолку. Тянемся вверх, не отрывая поясничного отдела от пола. Раз. Немного задержимся в этом положении. Возвращаемся в исходную позицию. Два. Получилось? Отлично. Идем дальше. Продолжая лежать на спине, ноги держим прямо, а руки кладем на пояс. Прижимаем подбородок к груди, а носочки при этом тянем от себя. Теперь, опираясь локтями о пол, сведем лопатки и начинаем тянуться в грудном отделе позвоночника. Носки при этом максимально оттягиваем вниз. Внимание! Следите за тем, чтобы колени оставались прямыми. Раз. Задержимся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Для следующего упражнения остаемся лежать на полу, но теперь на животе. Ноги держим вместе, Подбородок нужно опереть на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга, а локти направляем в стороны. Медленно тянемся руками над головой вдоль поверхности пола. Раз. Зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два. Отлично. Переходим к следующему упражнению. Продолжаем лежать на животе. Ноги держим вместе. Подбородок опускаем на тыльную сторону кистей, положенных друг на друга. А локти направляем в стороны. Все как в предыдущем упражнении. Теперь, держа ноги прямыми, а носочки оттягивая от себя, потянемся руками над головой. А голову опустим вниз, подбородком прижимаясь к груди, а лбом упираясь о пол. Не так-то просто. Получилось? Раз. Поддержимся в этом положении несколько секунд. И медленно возвращаемся в исходное положение. Два. Отлично. Лежа на животе, ноги держим вместе. Руки располагаем на поясе. Лбом опираемся о пол, притягивая подбородок к груди. Начинаем тянуться макушкой вперед, надавливая руками на таз и оттягивая его в противоположную сторону. Раз. Отлично. Теперь подержимся в этом положении несколько секунд. И возвращаемся в исходную позицию. Немного расслабимся. Два. Для следующего упражнения нам нужно будет встать на четвереньки. Голову наклоняем вниз, не напрягая мышц шеи. Из этого положения мы медленно садимся на пятки и тянемся руками вперед, скользя по полу от себя. Раз. Зафиксируемся в этом положении на несколько секунд. Дышим свободно. И возвращаемся в исходное положение. Два. Расслабляемся. Осталось выполнить еще одно упражнение. Стоя на четвереньках, голову наклоняем вниз. Мышцы шеи расслаблены, а кисти рук на уровне плеч. Теперь начинаем медленно прогибаться в грудном отделе в сторону пола, сгибая руки в локтях и слегка продвинув туловище вперед. При этом подбородок немного приподнимаем. Раз. Держим несколько секунд. И возвращаемся в исходное положение. Два.

0: Вы отлично справились. Теперь можно и отдохнуть.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Треть населения земного шара страдает от бессонницы. При этом сон играет ключевую роль в поддержании здоровья, влияя на память, иммунитет, настроение и обмен веществ. Дефицит сна повышает риск развития многих заболеваний, провоцируя ожирение, диабет и депрессию. Традиционные лекарства от бессонницы хоть и эффективны, но при этом имеют серьезные побочные эффекты. Поэтому в последнее время растет интерес к натуральным продуктам, способным улучшить качество сна. В первую очередь это молоко и молочные продукты. Активные пептиды в молоке продлевают продолжительность сна и сокращают время засыпания. Доказано, что ферментированные молочные продукты улучшают качество сна, уменьшая количество пробуждений за ночь. Еще один продукт, помогающий при бессоннице, это салат латук. Экстракт из его листьев увеличивает продолжительность медленного сна. Клинические исследования показали, что масло семян этого салата улучшает сон без побочных эффектов. Женьшень – еще один помощник в улучшении сна. Вещества в его составе увеличивают продолжительность сна и улучшают когнитивные функции. Женьшень также защищает нейроны от повреждений, вызванных недосыпом. А вот содержащиеся в грецких орехах олигопептиды сокращают время засыпания и увеличивают продолжительность сна, повышая уровень серотонина. Мелатонин, содержащийся в грецких орехах, также способствует регуляции циркадных ритмов. Серотонин участвует в регуляции настроения и сна, а его метаболизм связан с выработкой мелатонина. Некоторые продукты, например, ферментированное молоко, улучшают сон, воздействуя на кишечную микрофлору. Таким образом, натуральные продукты – безопасная альтернатива традиционным снотворным. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
3: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
1: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
6: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунюэля, чья

0: есть и другие признаки, на которые нельзя не обратить.
1: Дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Расчетами противовоздушной обороны группировки и мобильными огневыми группами уничтожены два барражирующих боеприпаса, 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 104 тяжелых гексокоптера противника. Всего в зоне ответственности группировки «О-Запад» общевойсковыми подразделениями и расчетами войск беспилотных систем за сутки уничтожено до 220 военнослужащих, 15 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 миномета и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Кроме того, вскрыты и уничтожены 55 пунктов управления ВПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 21 наземный роботехнический комплекс и 3 склада боеприпасов противника.
2: В то же время расчет беспилотных систем 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружил и уничтожил радиомост ВСУ, использовавшийся для ретрансляции сигналов связи и управления между подразделениями противника. Дональд Трамп призвал Европу заплатить за оружие, переданное Киеву демократом Джо Байденом. Как уточнил президент США, Вашингтону нужно было брать с европейских стран деньги за поставки вооружений Украины с начала конфликта. При этом он отметил, что администрация его предшественника никого не просила отдавать финансовый долг. Выступая на военной базе, Эндрюс Трамп рассказал, что напомнил европейским лидерам о помощи Соединенных Штатов Киеву в размере 350 миллиардов долларов. И спросил, почему европейцы не поступили подобным образом. Те ответили, что никто не просил их оплачивать оружие Киеву. «Теперь Европа платит», – резюмировал американский лидер. Напомню, прошлым летом администрация Трампа ввела новый механизм поставок оружия Украине. Теперь его оплачивают европейские союзники США по НАТО. Россия при необходимости готова протянуть руку помощи переговорам Ирана и США, но не собирается навязывать свои услуги. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИДа Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Москва всегда была и остается приверженной поиску развязок исключительно политико-дипломатической плоскости, приветствует попытки Вашингтона и Тегерана возобновить переговорный процесс и отмечает деятельную роль пакистанской стороны в стабилизации обстановки и создании условий для продвижения в сторону прочного мира. По словам дипломата, новая руководство Ирана, как и прежнее, придерживается обязательств не иметь ядерного оружия. Для решения подобных задач у международного общества есть договор о нераспространении ядерного оружия, где прописаны все соответствующие обязательства, от которых иранская сторона никогда не отказывалась, пояснил Рябков. Российские школьники будут обучаться по новому стандарту с 1 сентября 2027 года. Согласно нему, учащиеся будут изучать все предметы на базовом уровне, сохраняя за собой возможность выбора профиля. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, в школах продолжится обучение по 6 основным направлениям. Естественно, научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному. Программы по математике, физики, химии, биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов, пояснил министр. Жителей Забайкалья просят воздержаться от дальних поездок из-за обильного снегопада, сообщает краевой Минтранс. На региональной дороге Баляга-Ямаровка закрыт проезд. На участке с 94 по 104 километр ведется очистка дороги от мокрого снега и падения валежника. На месте работает автогрейдер, самосвал, погрузчик, 5 дорожных рабочих. Также спецтехника направлена на участок дороги со 180 по 234 километр. Расчисткой снега и уборкой поваленных деревьев там занимаются 3 дорожных рабочих и грузовик. Проезд затруднен. Постепенное понижение температуры прогнозируют синоптики в Москве на следующей неделе. Во второй половине столбики термометров покажут 17-22 градуса. Придут облачность и небольшие дожди. На выходных в столицу вернется лето. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, в воскресенье будет солнечно и до плюс 25 градусов.
3: Вторичный холодный фронт может отметиться небольшими очаговыми осадками, но во второй части дня распогодится. На термометре около плюс 20. В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то вернется настоящее красное лето. Индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц. Будет солнечно, осадки исключены и потеплеет до плюс 25. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет

0: дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла.
1: Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
2: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские саблистки завоевали золотые медали в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. В финале россиянки в составе Яны Игорян, Алины Михайловой и Александры Михайловой победили хозяек соревнований со счетом 45-39. Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос отыграл весь матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором его сборная Бразилии была сильнее команды Гаити со счетом 3-0 и получил желтую карточку. Его одноклубник-соотечественник, нападающий Луис Энрике, остался в запасе в этом поединке. В других встречах дня шотландцы уступили марокканцам 0-1, а команда США взяла верх над австралийцами 2-0. Московская «Динамо» официально объявила о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Клуб и 34-летний футболист заключили новый однолетний договор, который включает в себя опции продления. Также «Бело-голубые» отдали в аренду в Оренбург до конца следующего сезона 20-летнего полузащитника Егора Назаренко. Шанхайские «Драконы» подписали однолетний контракт с защитником Сергеем Байковым. Об этом сообщает пресс-служба китайской команды. 30-летний игрок обороны в минувшем сезоне выступал за нижегородская «Торпедо». Также китайский клуб продлил соглашение с 26-летним канадским нападающим Райли Саттером. Тем временем московские «Спартак» и «Динамо» совершили обмен хоккеистами. Состав «Спартаковцев» пополнил 27-летний канадский нападающий Максим Камтуа. А динамовцы получили 29-летнего форварда Никиту Коростелева. Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Гале. Он в четвертьфинале проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру со счетом 4-6, 7-6, 4-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
1: Сегодня в Оренбурге плюс 29-31 градус, кратковременный дождь и гроза. В Казани грозовые дожди плюс 20-22 градуса. В Самаре и Пензе плюс 21-23 грозовые дожди. В Нижнем Новгороде плюс 21-23 дождь и гроза. В Ярославле и Владимире плюс 18-20 градусов, кратковременный дождь. В Туле дождь плюс 19-21 градус. В Воронеже плюс 22-24 градуса и также кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону осадки плюс 28-30. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25, в Москве кратковременный дождь плюс 19-21. Сейчас столица плюс 13 градусов, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарета, это программа «Пути дороги». И для начала, как всегда, мы немножко пройдемся по новостям, которые были на этой неделе, которые так или иначе могут повлиять на нашу жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: И начнем с того, что вот такая не очень приятная информация прошла по СМИ. Оказывается, двигатели в машинах российских автомобилистов могут ломаться из-за поддельного масла. Виной тому, как сообщают СМИ, большая доля контрафакта среди масел, которые предлагаются нам на прилавках магазинов, на рынках, в сервисах. Дело в том, что после того, как в 2022 году из России ушли многие ведущие мировые производители масел, появились новые марки какие-то, частично интересные, частично с историей, частично с гарантиями, с хорошими, а появились многочисленные подделки под те сорта и марки масел, которые с нашего рынка ушли. И это очень опасно, потому что если залить в двигатель контрафактное масло, а оно неизвестно из чего сделано, соответственно, двигатель может этого не вынести. Это приводит к поломкам многочисленным, но в лучшем случае приводит к сокращению срока работы масла, потому что обычный срок рассчитывается, как правило, на 15 тысяч километров, а тут это масло уже теряет свои характеристики буквально через 5 тысяч километров. Собственно, чем опасно поддельное масло для двигателя, об этом мы поговорим с председателем Национального союза защиты прав потребителей. У нас на связи Павел Шапкин. Здравствуйте, Павел Сергеевич.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вообще какая ситуация складывается на рынке моторного масла?
2: Вообще у нас введена маркировка моторного масла, честный знак. Вот сейчас с апреля месяца ввел вообще помарочный, поэкземплярный учет масел, которые продаются. И есть приложение, то есть можно считать этот штрих-код, посмотреть всю историю этого масла, кто его продал, кто его произвел и так далее. Вот эта система маркировки как раз она и нужна для того, чтобы потребители не нарвались на контрафакт. Другое дело, что, наверное, на маркетплейсах еще недостаточно контроля за именно вот этим вот учетом цифровым моторного масла. И там, естественно, продается и поддельное масло, и, в общем-то, потребители, к сожалению, здесь ориентируются на цену. То есть, думаю, что продавец уверяет, что там все там оригинально, там все поставки прямые и так далее, все замечательно, то есть отличное масло, там берите. Естественно, потребители, желая сэкономить, идут не в какие-то магазины специализированные, а покупают на маркетплейсах. И здесь вот большая опасность действительно нарваться на подделку и просто там повредить мотор, потому что масло может не выполнять свои функции. Я просто вот считаю, что в таких случаях, когда речь идет о возможности попасть на контрафактное масло, лучше использовать наши отечественные масла, которые делаются производящими компаниями «Роснефть», «Лукойл» и так далее. И с теми же характеристиками, которые необходимы для вашего автомобиля, покупать российские масла, потому что смысла их подделать практически нет, они и так недорогие.
1: Я с вами абсолютно согласен, спасибо вам большое. Вывод из этого такой. Первое, покупать моторное масло в проверенных магазинах запчастей, в первую очередь, либо на специализированных маркетплейсах, или доверять покупку сервисменам, если вы обслуживаетесь на сервисе, которому вы, естественно, сами доверяете. В случае, если они по каким-то причинам не то масло купят, они будут за это и отвечать по полной программе. И совсем не надо пытаться сэкономить, потому что, как известно, бесплатный сыр бывает только в одном месте. И не пытаться купить некое дешевое масло, очень дешевое, такое дешевое, что я не могу пройти где-то на авторынке. Давайте беречь свой автомобиль, ремонт нынче очень дорог. Вот какая интересная новость. В МВД России заявили, что не считают штрафы верным инструментом для повышения безопасности на дорогах. Как уточнили, главное водителям знать правила дорожного движения, а задача ГАИ в рамках нацпроекта – создавать безопасные условия на проезжей части для всех участников дорожного движения. Ну, на первый взгляд, немного странно звучит это заявление, ведь камер на наших дорогах становится все больше, их количество, по-моему, превысило уже 30 тысяч. Штрафов собирается все больше, растут суммы штрафов, вот не так давно нам повысили их. И вот это заявление действительно звучит несколько странно и необычно. Поэтому я тут решил поговорить по этому поводу с нашим гостем, у нас на прямой линии генеральный директор экспертного центра движения безопасности, член общественного совета при Министерстве транспорта России Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
3: Здравствуйте.
1: Вы согласны, что штрафами безопасность на дорогах не улучшит? Как вам такое заявление?
3: Ну, я с вами полностью согласен, потому что, в принципе, штраф – это все-таки инструмент, ну, такой профилактическое действие, но при этом штраф штрафу там розни, да, и применять их тоже нужно очень грамотно, потому что иногда возникает ситуация, связанная с тем, что к каким-то штрафам люди начинают привыкать, и они становятся, ну, как бы не инструментом профилактики, да, а как бы инструментом, ну, как бы, давайте так, оплаты некой услуги. И в этой ситуации все-таки любая работа со штрафом, да, она должна быть достаточно обоснована и она должна внедряться для того, чтобы менять там ситуацию именно в той области, в которой это требуется. Конечно, если мы сейчас скажем о том, что а давайте тогда, если тогда это там не работает, отменим все штрафы там за превышение скорости, потому что они как бы вроде как уже там иногда небольшие. Но с другой стороны, все-таки я считаю, что здесь тоже немножко не так, потому что если ты постоянно и много в течение дня там нарушаешь, то у тебя уже сумма достаточно большая в итоге. И все-таки здесь штраф все-таки тоже работает на то, чтобы постоянно напоминать людям о том, что нужно соблюдать скорость.
1: Я с вами согласен. А что, кроме штрафов, тогда можно сделать, чтобы улучшить безопасность на дорогах? Есть же сейчас какие-то программы серьезные, есть какие-то движения, есть какие-то мероприятия, которые проводятся в рамках борьбы за безопасность дорожного движения?
3: Конкретно, собственно говоря, я думаю, что многие слушатели об этом знают, что не так давно президентом была подписана стратегия в области снижения безопасности дорожного движения. Буквально месяц назад, по-моему, был утвержден план, который утвержден правительством, который, собственно, является основой для уже мероприятий в рамках этой стратегии. И там достаточно детально изложено весь комплекс мероприятий. Помимо этого есть национальные проекты безопасной качественной дороги. И, собственно, триумвират, который предполагает под собой работу с законодательством, с контролем, с работой с поведенческими аспектами, он в нашей стране, на мой взгляд, крайне эффективно реализуется. И вот эти документы программные, уровень внимания к вопросу, который есть, он действительно показывает, что внимание к вопросу находится на самом высоком уровне. Еще раз неустанно повторить, что Россия продолжает демонстрировать уверенное снижение в области численности погибших на общемировой арене, где, к сожалению, эта проблема вместо снижения, по которой там страны постоянно декларируют, наоборот, во многом растет.
1: Я вас понял. Ну, спасибо большое. Вообще у нас поставлены конкретные цели к 30-му году уменьшить количество погибших на дорогах в 1.5 раза, а к 35-му году уже в 2 раза. И тут придется уже всем нам поработать, и одними штрафами таких высоких показателей не достичь. К сожалению, тут нужна работа по воспитанию очень серьезная, по пропаганде безопасного движения среди водителей, среди пешеходов, среди велосипедистов и так далее. Ну и надо менять как-то потихонечку общественное мнение и воспитывать людей так, что нарушать правила дорожного движения – это опасно и это не модно. Погода этим летом, согласитесь, у нас весьма переменчивая. Тут жара была несколько дней подряд, лютая совершенно, я в Воронеже был, плюс 35 в тени. А потом вдруг пришли на смену жаре мощные ливни, причем с градом, с затоплением таких улиц. В общем, приключений было у меня немало, поэтому несколько советов тем, кто отправляется в путешествие, да и, собственно, в своем городе живет. А тут погода так меняется от жары до холода, от холода снова к жаре, а в промежутках ливни с градом. Ну, собственно, смотрите. Говорят, что вот мой автомобиль могло подтопить. Ну, во-первых, смотрите прогноз погоды. Это, конечно, вещь такая в себе, иногда прогнозы бывают не совсем точными, но все-таки, смотрите, если ожидаются ливни, не оставляйте автомобиль где-то в низине, где его может затопить, а постарайтесь его оставить где-то или на высоком месте, или на какой-нибудь парковке, ну, в общем, там, где это безопасно. И если вы едете и видите перед собой огромную лужу, которая не была еще час назад, тоже не стоит брать ее штурмом с лету, что называется. Проще для начала проверить ее глубину. Можно это сделать, став на обочине, посмотрев, как какой-нибудь грузовик проедет, у него все-таки клиренс повыше, и чтобы убедиться, что для вашего легкового автомобиля здесь ничего страшного нет. Можно, если других машин нет, выйти из автомобиля, ну, лето тепло, разуться и попытаться понять, насколько глубока эта лужа, потому что влететь, если на скорости в лужу, и окажется, что у вас вода попала под капот, можно получить гидроудар, а это очень серьезно, это, как правило, приведет к капитальному ремонту двигателя. Ну и когда вы оставляете автомобиль, соответственно, закрываете, несмотря на жару, все окна, двери. Современные машины, они герметичны. Они перед тем, как выйти из ворот автозавода, проводится, между прочим, тест на герметичность, так что ничего случиться не должно. Но если все-таки вода попала в салон, ну, например, вы преодолевали лужу какую-нибудь, двигатель нормально не залило, все приборы работают, но все-таки вода попала в салон, надо очень внимательно и тщательно автомобиль потом просушить в гараже просто так или там на улице, открыв окна, двери. Ну, чтобы потом убедиться о том, что все системы работают исправно. Но если есть подозрения, лучше отправиться на сервис и сказать: ребята, честно, вот попал в такую ситуацию, залило машину, давайте проверим, все ли у меня работает исправно. Давайте беречь свою технику, автомобили нынче дороги, а ремонт еще дороже.
0: Главная тема.
1: Вот такая новость. В госавтоинспекции подготовили 40 обновленных билетов для сдачи теоретической части экзамена на водительские права. Но тут же было сказано, что это решение не одного года. Вообще, насколько я помню, уже года два как обсуждается вопрос о том, что надо обновить билеты, что надо сделать некую систему, когда не просто там человек, готовясь к экзамену, зубрит билеты, а должен понять суть процесса, а билеты будут выбрасывать не как вот сейчас, билет номер один, билет номер два, а в неком таком хаотическом движении, то есть вы понятия не имеете, какие вам вопросы попадут. Но этот процесс, я так понимаю, несколько затянулся. Вообще билеты все время у нас обновляются. Надо сказать, что процесс бесконечный, и это правильно, потому что меняются правила дорожного движения, появляются новые знаки, например, появляются новые какие-то еще штучки интересные в организации дорожного движения, меняются наказания за нарушение правил дорожного движения с завидной регулярностью. Поэтому изменения-то идут постоянно, но тут речь шла как раз о некой коренной реформе. И что сейчас происходит в этой теме, я попросил рассказать члена рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрия Попова. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
4: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, а что известно о новых подготовленных билетах? Вы говорили, что вроде вот завтра они появятся, а пока не появились.
4: Ну, мы с вами, Игорь Александрович, уже много раз говорили об этом. Действительно, работа идет. Даже не два, а уже три года идет. Сейчас, так скажем, закоперчиком этой новости стало то, что, наконец, сделанные за два года правки в экзаменационные билеты, ну как правки, там, наверное, треть комплекта поменяется, они подписаны главным государственным автомобильным инспектором, начальником ГАИ России генералом Черниковым. То есть факт фиксации, что есть набор вопросов, сильно обновленный как по содержанию, так и по графике, который... после того, как будет проведена определенная апробация программных продуктов, будет внедрен в дело. И действительно, понятие билет как такового у нас уйдет из практики. У нас теперь не будет билета, как только программные продукты пройдут апробацию, у нас будет вылетать набор вопросов стохастически в разнобой. Должен заметить, что рабочая группа, в которую я вхожу, она не прекратила на этом работу. Более того, у нее в этом году более высокий статус. Рабочую группу возглавляет генерал Шиюкин, первый заместитель начальника ГАИ России. Было у нас установочное совещание, и количество вопросов постепенно, поэтапно будет продолжать увеличиваться.
1: Увеличиваться до какой цифры? Сейчас их, по-моему, около 800.
4: Их сейчас 800. На самом деле, где-то в наших кладовых мы можем сделать 1500, но эта часть вопросов еще не прошла полностью согласование, которое в последнем периоде сделаны. Но я предполагаю, что это будет порядка 2000-3000, но это на дальнем горизонте планирования. Давайте не будем запугивать людей, опять про 3000 говорят, куда бежать. И они будут скрыты из открытого доступа. То есть их не будет в открытом доступе, можно будет решать какие-то похожие задачи, типовые задачи, и потом на экзамене демонстрировать знание и понимание правил дорожного движения, а не зазубривание таблички правильных ответов.
1: Сурово вы подходите к этой теме. Насколько я знаю, сейчас сдают с первого раза теоретический экзамен не более 40% курсантов. Что же будет, если вопросов будет больше тысячи, и они будут скрыты?
4: В Италии на экзамене на право управления 6000 вопросов, в Германии 3500 вопросов, поэтому мы еще не в лидерах по количеству. Но на самом деле у нас есть же исследование, и каждый может его посмотреть, оно продолжает действовать, диктант ПДД.РФ, сегмент ресурс. Там мы немножечко отредактировали действующие вопросы, изменили графики, картинки, чуть-чуть переставили знаки, для того, чтобы доказать, что люди учат, зазубривают ответы, а не правила дорожного движения. Так вот, там процент сдавших с первого раза меньше 15%, при том, что там и водители с правами и так далее. Это не очень хорошая ситуация с точки зрения безопасности дорожного движения.
1: Спасибо вам большое. В общем, не порадовали. Как-то немножко даже напрягли. Но посмотрим, как будут складываться. В любом случае, как сказал Дмитрий Попов, это будет не завтра, это работа на будущее, ближайшее будущее. И посмотрим, как будет складываться ситуация, когда появятся обновленные билеты.
0: Путешествие.
1: А вот теперь я перехожу к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы. Это путешествия. Путешествий у меня много. Да, и лето, сезон, который, собственно, так и подталкивает вперед. Садись за руль и отправляйся куда-то. А у нас в России много замечательных мест. И в этот раз у меня путешествие случилось в Воронежскую область, где я был, как я считал, много раз. А оказалось, что есть много неизведанных мест. И места эти очень интересные и достойны того, чтобы туда свернуть и посмотреть. Собственно, у нас была небольшая команда автожурналистов, любителей автопутешествий, и у нас совместно с командой по развитию туризма Воронежской области был пробег, который назывался «Пространствие по пути на море, не пропусти Воронеж». Вот почему не пропустить Воронеж, об этом я и расскажу. Собственно, Воронеж находится в 500 километрах от Москвы, по трассе М4 Дон ехать относительно недолго, трасса хорошая, современная, платная, но скоростная. И многие проезжают через Воронежскую область, не заглядывая, что называется, внутрь, не сворачивая с дороги, лишь бы побыстрее доехать до Черного моря, до вожделенного пляжа. По дороге много интереснейших мест, и, как мне кажется, стоит остановиться, посмотреть, а может быть, кто-то выберет Воронежскую область как конечную цель путешествия. Мы за 3 дня увидели очень много интересного. Дворцовый комплекс принцев Ольденбургских, археологический музей-заповедник Костенки, исторический город Острогожск, музей-заповедник Дивногорье, а еще Воронежский океанариум и много-много другого. Ну, собственно, я начну с дворцового комплекса Ольденбургских, где я был несколько раз, и что мне нравится, каждым годом он становится все интереснее. Идет реставрация, замечательный совершенно дворец, вернее, целый дворцовый комплекс с роскошным парком, между прочим, находится совсем рядом с трассой М4 Дон. Все очень красиво и, собственно, привлекало внимание и привлекает внимание необычным стилем и окружением. Дальше еще одно замечательное место, я вам расскажу, 2. Это археологический музей-заповедник Костенки, собственно, очень интересное место, потому что здесь всегда находили остатки костей мамонтов. Тут водились мамонты, оказывается, у нас в России на берегу Дона в большом количестве. Между прочим, еще при Петре I знали об этом, сам Петр посылал одного из своих друзей разузнать, что это такое, правда, тогда посчитали, что это остатки слонов армии Александра Македонского. Ну и сейчас, собственно, Костенки – это уникальный музей, созданный на месте раскопок стоянки древнего человека. Фундамент жилища этого древнего человека был построен из костей мамонта примерно 20 тысяч лет назад. Ну а с 60-х годов прошлого века здесь проводятся активные раскопки. И вот работает музей, сюда ездят люди и смотрят, интересно, как было устроено жилище древнего человека, чем он занимался. Интереснейший музей, интересные экскурсоводы, которые рассказывают о том, как жили древние люди в этих местах, и что, оказывается, мы – это в некотором смысле родина мамонтов. Еще один интересный для меня город, я в нем был первый раз, это исторический город Острогожск. Как и многие другие города, здесь возник он как крепостица, которая защищала от набегов. Ну и потом вырос как купеческий город, с именем которого связана жизнь многих выдающихся людей. И самый известный уроженец Острогожска – это художник Иван Крамской. Все знают его картины «Неизвестные», да и много других произведений. Он очень богат был, наследие его богатое, насчитывает более 800 картин. И есть его дом-музей, я ожидал увидеть большой дом, да нет, оказалась маленькая такая хата, крытая камышом, в таком малорусском стиле построенная. И в этом маленьком доме, в общем, родился великий русский художник. Здесь существует его музей, в некотором смысле его культ. Кстати, в соседнем буквально доме жил и другой интересный уроженец этих мест, Самуил Маршак. Но об этом отдельный рассказ, тем более, что его дом-музей пока еще не создан, только вот сейчас планируется. Вот такие интересные места. Кстати, сам Острогожск очень симпатичный город со старинными улицами, застройкой 19 века. Атмосферный такой, знаете, приятный, и люди там приятные. Так что вот такие места мы открыли для себя в Воронежской области. Причем это только начало, потому что путешествие по Воронежской области я продолжу через неделю. Она такая большая, что одной программы будет мало. Ну, а теперь несколько слов об автомобиле, на котором, собственно, я путешествовал в Воронеж.
0: Тест-драйв.
1: Была такая фирма корейская, южнокорейская, Ssangyong, что переводится как «два дракона». Она достаточно активно продавала свои машины в России в начале нашего века, до 2015 года. Потом она обанкротилась, из России ушла. А вот теперь она к нам вернулась, и формально это единственная южнокорейская компания, которая продолжает работу в России. Правда, она поменяла название, теперь она называется КГМ. И представляет здесь 4 модели, среди них флагманская модель, которая называется Rexton. Это большой рамный внедорожник. Мы знаем Rexton первое и второе поколение. Это уже практически третье поколение. В России эта машина не продавалась. В 2017 году его запустили в производство. И это очень любопытный автомобиль, потому что это большой рамный внедорожник, у которого конкурентов на российском рынке не так много. Кстати, осталась старая эмблема от компании Ssangyong, 2 сплетенных дракона там. Ну и любопытный внедорожник, любопытный, потому что он такой совершенно олдскульный. Он большой, он такой черный в моем случае был. Он достаточно классический по форме кузова, никаких там выдающихся дизайнерских находок в нем нет, наверное, так и нужно, потому что это, по большому счету, проходимец с высоким клиренсом, 210 мм. Ну и сверху никаких особенных украшений нет. Открываешь дверь, попадаешь в салон. Он достаточно скромный с современной точки зрения, потому что главное украшение — 2 12-дюймовых экрана. Это такая единственная уступка современности. Достаточно примитивный, кстати, экран, и ничего там особенного нет. Ну, собственно, скромный функционал. Зато много физических кнопок, за которые можно сказать спасибо, потому что сейчас многие машины предлагают только сенсорное управление. Очень понравился классический селектор автомата. После вот разных изысков, потому что у многих китайцев там разные флажочки, кнопочки, крутилки, а здесь просто классический рычаг автомата. Причем надо понимать, что в свое время компания Ssangyong очень активно работала с Мерседесом, и у этой машины рама лицензионная, одной из мерседесовских моделей предыдущего поколения, и коробка тоже корни имеет мерседесовские, так же, как и мотор. Ну и достаточно просто в салоне, хотя есть и приятные вещи, типа передние кресла управляются с помощью электроники, есть всякие функции многочисленные, которые положены современного автомобиля с точки зрения безопасности и с точки зрения комфорта, а на втором ряду вообще очень дорого-богато, там места очень много, даже рослые водители там устроятся без проблем, и там, собственно, есть тоже подогрев кресел, подлокотник такой широкий, удобный, и даже можно переднее кресло двигать. Довольно большой багажник, почти 800 литров в обычном состоянии. Если сложить заднее кресло, то почти 2000 литров. Дверь багажника с электроприводом. Ну и под капотом только один двигатель, 2 литра, бензиновый турбомотор, 225 лошадиных сил. Ну и обычная приятная коробка-автомат. Шестиступенчатая модель, надежная, не ломающаяся. Ну и раздаточная коробка от известной компании, которая управляется шайбой, позволяет включить полный привод, пониженную передачу блокировки. И при том, что автомобиль большой и тяжелый, расход топлива, уверяю, небольшой. 11 литров примерно на 100 километров. Разгоняется он очень бодро, ну и при этом, что приятно, тихий автомобиль. В салоне тихо, плавный ход у него. А на бездорожье из спокойного такого автомобиля для семейных поездок превращается в такого первопроходца. Он может себе позволить, не бояться никаких засад. Спасибо за этой рамной конструкции, честному полному приводу, с жестким подключением передка и понижающей передачей, электронным помощником. В общем, это классический внедорожник с ручным подключением передач, с большим клиренсом, с хорошей гарантией 5 лет или 100 тысяч километров. И единственный недостаток, почему редко встречается на улицах, странная цена. Конечно, корейцы молодцы, но цена, конечно, очень высокая. Когда вывели в прошлом году автомобиль на рынок, вообще все немножко обалдели, потому что просили за него больше 6 миллионов. Понятно, что за такие деньги он продавался очень скромно. Сейчас цена за простую комплектацию, они все непростые, 4 290 000. Самая богатая комплектация обойдется 5 200 000. Высоковата цена, с моей точки зрения, но автомобиль сам по себе интересный. Если вас интересует такой олдскульный внедорожник, который действительно может штурмовать любые проблемные дороги, а при этом на хорошей трассе ведет себя как современный автомобиль, пожалуйста, можете на него посмотреть. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
5: Здравствуйте, я Алексей Годик, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН. Вопрос очень важный. Как спорт может помочь справиться с подростковой агрессией?
6: Добрый день, Алексей. Начнем с этого, что вообще, что такое агрессия? Это надо все-таки дать некое какое-то определение попробовать. Да. Это бунт в основном детей против родителей. Ну, опосредованный. А дальше все это наслаивается. То есть, как или иначе, все идет из семьи, из дома. Ребенок формирует себе доминанту, да, самостоятельности. И это может проходить через агрессию в определенной степени. Она может разного свойства. Она может быть биологического, где все-таки гормональная перестройка. Я всегда говорю об этом, что желательно, чтобы дети занимались спортом. Особенно я внимательно отношусь к агрессии у девочек. Поэтому я говорю, что все дочери у нас должны заниматься спортом. Для того, чтобы избежать этого агрессивного периода полового созревания. То же самое касается и мальчиков в некоторой степени, да. А все остальное – это поступки, которые совершаются. Наша ошибка, которая происходит дома. Мы ошибаемся, мы не замечаем, мы загружены, у нас нет времени на общение, у нас нет контакта. Как нам привлечь внимание подростка к нам? Может быть, и агрессии, может, наоборот, депрессии, правда?
5: Да.
6: Так что выберем эту форму, да, и мы выбираем ее, потому что это такая буря протеста, по сути. Вы не обращаете внимания, наверное, это так или иначе может быть связано с семьей, потому что окрики на детей без понимания того, что происходит, по поводу оценок, по поводу любого. А дальше это переходит, там может быть буллингом в школе, это может быть буллингом между подростками. Ну, лидерские качества всегда есть у всех, они формируют, да, и мы для этого говорим о том, что спорт – это идеальное решение. По всем исследованиям, которые большие опубликованы, говорится о том, что все-таки вовлечение занятия спорту снижает риск агрессии. Безусловно, контактные виды спорта имеют определенную сложность воспитания. Потому что есть такой негласный код, о котором все знают, о том, что нам, тренеры, когда мы занимаемся спортивными единоборствами, говорили в детстве о том, что ваши навыки не надо переносить на улицу. Вы не должны это делать. Такой, ну, этический код.
5: Ну, сейчас тоже говорят.
6: Да, но не всегда слышат это. А в создании общедоступной среды, как показывает практика, особенно игровые виды спорта некоторые, уменьшает степень детской агрессии в школе и вообще в поведении.
5: А почему? Он просто что, энергию сбрасывает?
6: И это реализация энергии, это все-таки гормональная история такого все-таки взросления, это взаимоотношения между целым группой биологически активных веществ, которые у нас есть в организме, которые регулируют нашу с вами жизнь. Так же, как они регулируют там любовь, например. Окситоцин влияет на любовь, один из гормонов. Ну и так далее. А тестостерон отвечает за развитие мышечной силы. А кортизол – это гормон стресса.
5: Ну, а спорт – это такое легальное место сброса энергии.
6: Легальное, абсолютно полезное, поэтому... Но объем нагрузки должен быть тоже регламентированный. Поэтому это все время я и говорю об этом везде. Я говорю об этом на лекциях, я говорю это студентам, которые в будущем будут тренерами. Обратите внимание на этот возраст очень внимательно, когда вы занимаетесь спортом. Вы должны это воспитывать, эти качества. Вы должны воспитывать качества лидерские, вне сомнения, да, самореализацию. Но будьте очень внимательны в отношении возможного агрессивного поведения, то, что касается спортивных единоборств. Это вполне возможно. Но начинать надо с семьи.
5: Если я правильно вас услышал, то как раз-таки дети, они же часто на родителях отрабатывают вначале все. То есть получается, что и бунт, и агрессия вначале на родителях, они должны увидеть
6: это. Так это отрабатывается на нас.
5: Ну, на нас,
6: ну,
5: на
6: отрабатывает. Ну, дайте им отработать это. Те ограничения, которые мы окриком делаем, мы наносим очень часто вред. Вы прислушайтесь, откуда это. Она агрессия может быть вполне доброжелательна в целом. Она же не наносит нам ущерба. Дальше агрессия может реализована в ущербе. Ущербе для себя, для здоровья. Ущербе для окружающих, для здоровья. И это риски, да, которые есть. Есть у ребенка страх, этого риска нет. Страхом вообще трудно что-то воспитать. Да, это не комплекс, который следует делать родителю. Начните с себя, с дома. Дайте им реализоваться, но в рамках того, как это принято, такого некого этического кода дома. Распознайте это рано. Чем раньше вы это распознали, и вы в своих резких выражениях, там, езды автомобилей, выход на улицу. Прислушайтесь рядом с вашим ребенком. Будьте аккуратны, пожалуйста, в своих высказываниях. Мы можем быть достаточно риски, и дети это услышат. А дальше это переносится в дом. Да, а дальше это самоутверждение. Ничего плохого в нем нет. Да. Примите это, подставьте плечо наоборот, проявите к нему любовь, нежность. Откуда это все? Это все от одиночества, может быть, от недослышанности, от родителей и близких. Мы заняты, мы целый день на работе, ребенок посвящен сам себе. Много гаджетов и всего прочего, что есть в окружающем. Если он реализован в спорте, я почему сторонник? Я более того, я говорил о том, что у нас недостаточное количество уроков физической культуры в школе. У нас нет внешкольного пространства, связанного со спортом. У нас строятся школы, в которых один зал, а нужны 24 зала в школе. Чтобы огромное количество детей реализовывали свою физическую и биологическую активность. И это принесет несомненную пользу. И интеллектуальную тоже. Потому что агрессия разрушительна, она снижает когнитивные функции человека, его степень познания. Если вы это услышите все дома, то welcome, давайте это совместно сделаем, а не рассуждаем, когда уже поздно об этом говорить.
0: Отцы и дети.
5: Сейчас немножечко другие дети по сравнению с нашим поколением. У меня сын учится в обычной московской школе, но суть в том, что они даже не то, что на порядок меньше дрались, чем мы, вообще не дрались. То есть так агрессия у них в словах. Ну вот словами они друг друга буквально уничтожают. Сейчас больше буллинга. Ну вот такого словесного.
6: Может, все-таки это более благостная вещь, чем физический контакт, потому что в физическом контакте есть опасность. Потому что это очень часто заканчивается. Мы не всегда прогнозируем удары, не прогнозируем последствия падений. И они заканчиваются, ну, черепно-мозговыми всякими малыми повреждениями. Да, а это влияет, согласен, в дальнейшую твою собственную жизнь. Кроме того, что сегодня это нанесет тому, кто агрессивно себя ведет, сегодня это уголовно наказуемо, и в подростковой среде тоже, так что не стоит до этого допускать. Словесные, да, выбор образа буллинга, но это такая общая закономерность, наверное, связанная с нашим, опять-таки, неким одиночеством. Да? Мы объединяемся редко, у нас нет там дворовых компаний, у нас нет там общей площадки, у нас масса всего, чего нет, того, что должно быть. Почему спорт? Потому что спорт объединяет, игровые виды спорта объединяют команду. Индивидуальный вид, что ты индивидуален. Ты объединен, там есть команда, группа, там разные весовые категории, но это ты сам.
5: Мы в жизни так
6: индивидуальны. А в игре ты равный среди равных, лучший, не лучший. Мы же всегда болезненно относимся, да, когда ты промахнулся, не попал в ворота, ты слышишь от сверстников эти слова. Ты просто на это не обращаешь внимания, особенно потому что там все промахиваются. Но на каком-то этапе это может тебе быть болезненно. Это надо услышать, не обращать внимания, это надо быть. Но буллинг – это небезопасная среда. Но надо сказать, что, на мой взгляд, сегодня опасность составляет буллинг среди преподавателей школы. Гораздо, может быть, даже иногда больше к детям отношения, да, выбор любимчиков, нелюбимчиков и так далее. То есть есть такая тенденция, которая существует. Мне кажется, что это тоже серьезная проблема, о которой мало кто думает, да. Потому что надо посмотреть истоки. Откуда это словесно даже, да, откуда это веер существует. Значит, он все-таки лежит где-то в дома или в микросреде, оттуда это.
5: Ну, получается, что так, да.
6: Это же оттуда. Мы негодуем по каким-то, не сдерживаем свои эмоции. Надо при детях стараться, да, использовать, может быть, и цензурные, даже не цензурные выражения, но сдержанно и весело. Во всяком случае, без проявления агрессии.
5: Это частая история, что дети подхватывают именно учителя, а не...
6: Одно слово.
5: Да.
6: Достаточно.
5: Ну, то, что бросил учитель, а дети уже доигрывают до какого-то... Да,
6: мы не требуем никогда, Алексей, ни от кого любви. Любовь – это только в доме и в семье. Никаких любви учителей там, к ученикам прямой нету. Но есть понимание, что педагогика – это самая сложная наука, которая есть вообще у человечества. Сложнее ничего нет. И педагогические отношения между Но это то же самое касается, как режиссер в театре. Сейчас там серия передач про Григоровича. Мы вспоминаем выдающихся режиссеров. Мы понимаем, что они все равно могут быть карабасами-барабасами. Ну, в актерской среде, да, на каком-то этапе. То же самое у учителей. Педагогика – самый сложный процесс, который у нас существует. Если ты идешь, мы должны отдать это как долгу профессии и отдавать это совершенно с открытым забралом и душой.
5: Согласен. Спасибо большое. Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН сегодня у меня в гостях. Спасибо большое.
0: Отцы и дети. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
7: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
7: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
7: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Увидеть своими глазами. Знаковые места России.
9: Проходя по Гоголевскому бульвару, выходя к бодрому советскому памятнику Николаю Васильевичу Гоголю, именуемому за излишнюю бодрость в народе пол-литра, можно заметить, как слева за ярким зданием усадьбы Хрущева-Котлярова виднеется небольшой золотой купол и шатровая колокольня, одна из тех, что неизменно выдает наши храмы 17-го, самого начала 18 веков.

0: храмам, музеям.
1: БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Беспилотники самолетного типа сбиты в период с 20 часов пятницы до 7 утра субботы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф направляется в Швейцарию, где должен пройти первый раунд переговоров США с Ираном о потенциальной ядерной сделке. Об этом пишет издание «Аксиос» со ссылкой на собственный источник. Пока не ясно, летят ли в Швейцарию другие американские чиновники. Возглавит делегацию, как предполагается, вице-президент Джей Ди Венс. При этом зять Дональда Трампа, инвестор Джаред Кушнер, который тоже должен участвовать в переговорах, уже находится в Швейцарии. На 19 июня была намечена первая встреча представителей США и Ирана в Швейцарии при участии посредников из Пакистана и Катара. Однако утром швейцарский МИД объявил, что переговоры не состоятся. Перед этим Джей Ди Венс отменил вылет в эту страну. Я напомню, ранее Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Тегеран обязуется не получать ядерное оружие. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры, чтобы уточнить детали сделки. Мошенники стали использовать звуки сирен в разговоре с россиянами, чтобы заставить их перезвонить якобы в техподдержку. Это следует из материала киберполиции, который приводит ТАСС. Неизвестные звонят жертве по телефону и под любым предлогом выманивают код из СМС. Когда человек его сообщает, во время разговора раздается звук сирены, и громкий голос объявляет, что он говорит с мошенниками. Нужно положить трубку и набрать номер технической поддержки, который приведет к сообщениям. Видео в заблуждение жертва выполняет эти требования и перезванивает по указанному телефону. Далее все идет по стандартной схеме. В дело вступают якобы специалисты Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Они предлагают перевести все накопления на некий безопасный счет через QR-коды, которые на деле являются оплатой покупок в магазине электроники. На севере Красноярского края горит более 133 тысяч гектаров леса. Зафиксировано 93 лесных пожара, сообщает региональный лесопожарный центр. Очаги возгорания действуют в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Овенкийском округах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении огня участвуют более 1600 человек. Увеличена группировка специалистов по проведению взрывных работ. Привлечены самолет-зондировщик Ан-26 и

0: метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 19, плюс 22.
1: Атмосферное давление в московском регионе в течение ближайшей недели будет незначительно колебаться, но резких скачков не предвидится.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские саблистки завоевали золотые медали в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. В финале россиянки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова победили хозяек соревнований со счетом 45-39. А вот мужская сборная России не смогла пробиться в полуфинал командного турнира по фехтованию на шпагах. В четвертьфинале Георгий Бруев, Дмитрий Швелидзе и Дмитрий Гусев проиграли швейцарцам 38-41. Сборная Гаити стала первой командой, которая потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионат мира по футболу. Гаитийцы уступили бразильцам со счетом 0-3 в матч второго тура группового этапа и потерпели второе поражение подряд. В составе бразильцев весь поединок на поле провел защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос. В других встречах дня марокканцы были сильнее шотландцев 1-0, американцы взяли верх над австралийцами 2-0, а парагвайцы победили турков 1-0. Полузащитник Боян Димоски перешел из Тарятинского «Акрона» в Шкендию из Северной Македонии. Об этом сообщила пресс-служба российского клуба. 24-летний полузащитник играл за «Акрон» с июля 2023 года. Провел 42 матча и сделал 3 результативные передачи. Тем временем полузащитник Максим Мухин расторг контракт с московским футбольным ЦСКА и станет игроком Ростова. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что 24-летний россиянин успешно прошел медосмотр в ростовской команде и в субботу подпишет 3-летний контракт. Минувший сезон Мухин провел в аренде в Сочи. Эмилия Тангара и Федор Иванов стали победителями в беге на 400 метров с барьерами на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. В метании молота лучшей стала Софья Палкина. В тройном прыжке не было равных Дмитрию Чижикову, а в прыжке с шестом золото завоевал Михаил Шмыков. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 26-28 градусов, кратковременный дождь. В Севастополе и Симферополе плюс 25-27 градусов, без осадков. В Нальчике дождь и гроза плюс 20-22 градусов. В Ставрополе плюс 22-24, кратковременный дождь. В Сочи плюс 21-23, ливневый дождь и грозы. В Краснодаре кратковременный дождь плюс 25-27 градусов. В Волгограде кратковременный дождь плюс 26-28. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25, в Москве кратковременный дождь плюс 19-21. Сейчас столица плюс 15, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Дети играют в театр. Продолжение беседы.
1: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
0: Заслуженный деятель искусств России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
2: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
3: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
2: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
4: Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
5: А это кто это там по дорожке катится? Никак это Колобок. Я всем...
6: Не ешь меня, дяденька Серый Волк.
7: Не ешь, дяденька Серый Волк, Колобка. Лучше послушай нашу программу, посвященную легендарному детскому журналу, который даже назвали в честь знаменитого сказочного героя. А сам Колобок стал главным персонажем и корреспондентом этого издания. Правда, дружище? Ты где? Отзовись, а то мы уже начинаем беспокоиться.
8: Да вы успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста.
7: Ура! Колобок с нами! Тогда начинаем! Мы как-то рассказывали вам, ребята, что в журнале «Колобок» было много разных рубрик. Одна из них называлась «Пластинка с книжной полки», куда попадали произведения русских классиков в исполнении знаменитых артистов. Прямо сейчас для вас рассказы Льва Николаевича Толстого «Акула и косточка» читает народный артист России Леонид Броневой.
9: Акула. Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был прекрасный. С моря дул свежий ветер, но к вечеру погода изменилась, стало душно, и точно из топленной печки несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахары. Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул «Купаться!», и в одну минуту матросы попрыгали в воду, спустили в воду парус, привязали его и в парусе устроили купальню. На корабле с нами было два мальчика. Мальчики первые попрыгали в воду, но им тесно было в парусе, и они вздумали плавать наперегонки в открытом море. Оба, как ящерицы, вытягивались в воде, и что было силы, поплыли к тому месту, где был бочонок над якорем. Один мальчик сначала перегнал товарища, но потом стал отставать. Отец мальчика, старый артиллерист, стоял на палубе и любовался на своего сынишку. Когда сын стал отставать, отец крикнул ему: «Не выдавай! Понатужься!» Вдруг с палубы кто-то крикнул: «Акула!» И все мы увидали в воде спину морского чудовища. Акула плыла прямо на мальчиков. «Назад! Назад! Вернитесь! Акула!» – закричал артиллерист. Но ребята не слыхали его. Плыли дальше, смеялись и кричали еще веселее и громче прежнего. Артиллерист, бледный как полотно, не шевелясь, смотрел на детей. Матросы спустили лодку, бросились в нее, изгибая весла, понесли, что было силы, к мальчикам, но они были еще далеко от них, когда акула уже была не дальше 20 шагов. Мальчики сначала не слыхали того, что им кричали, и не видали акулы, но потом один из них оглянулся, и мы все услыхали пронзительный визг, и мальчики поплыли в разные стороны. Визг этот как будто разбудил артиллериста. Он сорвался с места и побежал к пушкам. Он повернул хобот, прилег к пушке, прицелился и взял фитиль. Мы все, сколько нас ни было на корабле, замерли от страха и ждали, что будет. Раздался выстрел, и мы увидали, что артиллерист упал подле пушки и закрыл лицо руками. Что сделалось с акулой и с мальчиками, мы не видали, потому что на минуту дым застлал нам глаза. Но когда дым разошелся над водою, со всех сторон послышался сначала тихий ропот, потом ропот этот стал сильнее, и, наконец, со всех сторон раздался громкий радостный крик. Старый артиллерист открыл лицо, поднялся и посмотрел на море. По волнам колыхалось желтое брюхо мертвой акулы. В несколько минут лодка подплыла к мальчикам и привезла их на корабль. Еще один рассказ Льва Николаевича Толстого «Косточка». Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и все нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он все ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу. За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» Все сказали: «Нет». Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: «Нет, я не ел». Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо, но не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь». Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко». И все засмеялись, а Ваня заплакал.
4: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
7: Ребята, вам, наверное, знакома фраза «трудиться как пчелка», то есть работать много и хорошо. Пчелы и правда удивительно трудолюбивые создания. Их нередко ставят в пример не только детям, но и взрослым. Они постоянно работают, живут с семьями в ульях, коллективно ищут пищу и воду, строят соты, выращивают потомство и защищаются от врагов. Рабочий день пчелы начинается где-то с 4 утра и не заканчивается даже с наступлением темноты. Весь день маленькие труженицы носят нектар, а ночью перерабатывают его в мед. В общем, они не знают ни отдыха, ни сна. А ленивыми пчелы могут быть только в сказках. Одну из таких волшебных историй сочинил уругвайский писатель Орасио Кирога. Его сказка «Ленивая пчела» оказалась настолько интересной, что ее с удовольствием записали на пластинку артисты московских театров, а композитор Степан Соснин и поэт Константин Ибряев создали красивые песни к этой волшебной истории. Давайте послушаем.
10: Жила-была пчела, которая не любила работать. Каждое утро, едва проглянет солнышко, наша пчелка высовывалась из литка, прихорашивалась и отправлялась на прогулку.

0: Но так как пчелы народ серьезный, они стали скоро сердиться на ленивицу. И вот однажды пчелы-сторожа задержали ее, когда она хотела влезть в улей.
1: Я целый день порхаю и очень устаю.
2: А было бы лучше, если бы ты уставала от работы.
3: А нет, безделья.
1: Я начну собирать мед. Обязательно начну. На днях обещаю вам.
2: Важно не только давать обещания, но и выполнять их.
3: Посмотрим, как ты сдержишь слово. Входи.
0: Но следующий день прошел так же, как и все предыдущие. С той только разницей, что на закате погода испортилась и подул холодный ветер.
3: Забыла о своем обещании.
1: Пусти.
3: Нет. Назад.
2: Нет.
3: Пусти.
2: Уходи.
3: Уходи.
2: Уходи.
3: Уходи.
1: Подумаешь, обойдусь без вас. Я куда-то пропала.
3: Ой, что это?
4: Что, кто? Сейчас ты это узнаешь.
1: Не надо. Лучше я спою вам песенку.
4: Хватит, хватит. Мы все по горло сыты твоей песенкой. Лучше я тебя съем.
1: Это будет несправедливо.
4: Очень даже справедливо. Не выношу лентяек.
1: А я умнее вас.
4: Как ты смеешь, ленивица, оспаривать мою мудрость?
1: Умнее, умнее, умнее.
4: Хорошо. Проверим,
1: как,
4: кто из нас двоих придумает самое необыкновенное. Вот тот самый мудрый.
1: А если выиграю я?
4: Тогда я тебя не трону.
1: Согласна.
4: Видишь вот эту сосновую шишку?
1: Вижу.
4: Смотри внимательно, что я делаю.
0: Змея обернула вокруг сосновой шишки свой хвост и с такой силой и быстротой развернула его, что шишка завертелась, как волчок.
1: Я не смогу сделать того, что вы.
4: Сейчас я тебя съем.
1: Но зато я сделаю такое, чего никто не сделает. Я исчезну.
4: Как?
1: Отвернитесь, будьте любезны, и сосчитайте до трех.
4: Ой, я вижу, ты не только ленивая пчела, но еще и лживая. Как не стыдно, фу. Я начинаю. Раз. Два. Три. Что такое? Ее и вправду нет. Ни внизу, ни наверху. А где же ты? Отзовись!
5: А вы меня не тронете?
4: Не трону.
5: Признаете, что проиграли?
4: Чш, признаю.
1: Вот я где!
0: И пчелка появилась из свернутого трубочкой листка. Травка, в которую она спряталась, называлась недотрогой. Есть на свете такая травка. Ее листики свертываются от малейшего прикосновения. И вот когда пчелка прикоснулась к листку недотроги, он свернулся и скрыл ее от глаз сердитой змеи. Как только выглянуло солнышко, пчелка пулей вылетела из ямы и сразу начала собирать мед. А когда наступила осень, и работы поубавилось, пчелка выбрала свободную минутку и снова запела.
1: Опять пою, пляшу сейчас. Я вместе с вами, всеми, но только чур, потехе час, а делу, делу время. Лечай быстрее устает, чем работяга добрый. К тому ж, поверьте, слаще мед, когда для всех он собран.

0: Пирог. Радиожурнал для маленьких и старше.
1: День рождения у меня, лучше нет на свете дня. Пахнет улица вареньем, все красивые кругом. Почтальон мне поздравления без конца приносит в дом. Ем пирожные, конфеты, ни на что запретов нет. Отказалась от обеда, день рождения и обед. Я сижу, гляжу в окно и пишу стихотворение. Называется оно очень просто «День варенья». С днем варенья всех, кто сегодня отмечает день рождения, ребята!
2: Ура!
1: Стихотворение «С днем варенья» написал известный татарский писатель, переводчик и философ Рустем Кутуй. Это произведение не просто так появилось на страницах «Колобка». Оно сопровождало звуковую историю, посвященную дню рождения. Просто самому этому празднику. Пластинка, которую вы сейчас услышите, называется «День рождения в детском саду».
3: Все мы любим день рождения, и хоть полон он хлопот, как приятно в день рождения старше стать на целый год. Мы готовим угощение, рассылаем приглашения, всех друзей к себе зовем, вместе пляшем и поем.
4: Приходите к нам, ребята, угощение на столе. Есть орехи и цукаты, и варенье, и желе.
5: Пончики, пампушки,
6: пряники, ватрушки,
7: шоколад и зефир.
8: Будет пир на весь мир.
3: Дни рождения всех ребят отмечает детский сад. И цветы, и поздравления получают все у нас. А сегодня чье рождение, вы узнаете сейчас.
9: Вот и гости подоспели, распахнем пошире дверь.
3: А в руках у них букеты, и коробки, и пакеты.
10: Вот игрушки,
11: вот конфеты,
12: вот цветы.
3: Спасибо, дети. А кому подарки эти?
13: Оксане, Оксане.
14: Есть и песенка у нас на твое рождение. Мы споем

0: Спасибо вам, ребята, я подарком очень рада. Словно солнышко светла, ваша песенка была.
1: Хоровод мы заведем, для тебя еще споем.

0: Поглядим скорее, кто там?
1: Это серенький зайчишка. С ним Меньшой его братишка.
2: Что ж, мы рады всем гостям. Заходите, зайки, к нам.
3: С огорода мы пришли. Прыг-скок.
4: И подарки принесли. Прыг-скок.
3: Вот тебе лукошко сладкого горошка.
4: Вот редиски пучок, вот зеленый лучок.
5: Будь румяной, как морковка, и как зайка прыгай ловко.
1: Ну, спасибо, зайчики, зайчики, мигайчики.
2: Все пожали зайкам лапки, усадили их на лавки. Застучали ложки, плошки, загремели поварешки. Ходят важно повара, сдобных булок мастера, в белоснежных колпаках, блюдо круглое в руках.
3: А на блюде золотистый, аппетитный и

0: сияет. На столе для гостей горы фруктов и сластей.
1: Праздник был у нас на славу, приходите к нам опять.
2: Будем Юру, будем Клаву, будем Талю поздравлять.
0: А теперь пора проститься, все успели утомиться. Отдохнуть пришла пора. Что ж, друзья, до скорой встречи, до веселой новой встречи. До свидания, дед пора.
3: До свидания, дед пора.
4: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
5: Несмотря на то, что сегодня в программе было много песен, мы подарим вам еще две красивые музыкальные истории. Они посвящены волшебным словам «Спасибо» и «Пожалуйста». Музыка Игоря Егикова, стихи Александра Кондратьева исполняет Ирина Воронцова. Слушайте, друзья, а мы прощаемся до скорой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш «Веселый колобок».

0: по страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Радио России. Радио России. Общество. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
2: Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня мы продолжаем наши спецвыпуски, в которых мы говорим о дачных хобби.
3: Да, я хочу только напомнить, что мы — это Мария Тарабаева, и я ваш покорный слуга Александр Хабургаев.
2: В предыдущей программе у нас была супер завлекательная, интересная, вообще фееричная тема. Мы начали свой разговор о том, каким же образом мы можем завести кур на дачных участках. И выяснилось, что это на самом деле не так уж трудозатратно, как это кажется на первый взгляд. И даже куры могут вполне себе автономно как-то и существовать.
3: Да, вот обо всем этом нам в прошлый раз рассказал Кирилл Степанов, фермер, агроблогер, чья аудитория медленно и неуклонно уже приближается к миллиону.
2: Наверняка.
3: Который еще к тому же учится в Чувашском аграрном университете. Кирилл снова с нами. Кирилл, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я с удовольствием сегодня продолжу и буду раскрывать секреты. Как раз-таки по автономному курятнику. Как же нам на неделю или на две недели оставить курочек и быть соурожаем яиц?
3: Да. Я только маленькую вот у вас перехвачу такую инициативу, Кирилл. Дело в том, что среди наших десятков миллионов слушателей есть такие, которые еще колеблются, да? Я вот такой последний решительный удар, можно по ним сделаю? Друзья мои, а вот знаете, почему в свое время нам поставляли ножки Буша? Именно ножки. Ты знаешь, Маш?
2: Я не знаю, я маленькая была.
3: А потому что эти все курицы, они там в Америке, в их буржуинском царстве растут на таких количествах всяких там гормональных препаратов, антибиотиков, и все это колят в ляжку.
2: Я вообще боялась, что ты скажешь, что просто там куры с какими-то шестью ногами у них растут.
3: И вообще на любой ферме, к сожалению, друзья мои, гормональные препараты, антибиотики в колоссальном количестве, а когда у вас все свое. Кирилл, продолжайте.
2: Кирилл, ну давайте о том, каким же образом нам автономности все-таки добиться, и как это можно сделать, потому что звучит на самом деле, как будто это какая-то фантастика, но новые технологии.
3: Ну что, умный дом, умный курятник.
2: Ну, это же очень интересно. Да, давайте про умный курятник.
4: Да, давайте назовем это умный курятник. Ну, в летнее время это, конечно же, проще простого. А это вот насыпали корма побольше и воды. Вот как раз-таки возникает небольшая проблема, когда вот ходит осень, зима и весна. Когда мы сами на дачном участке не каждый день, нам нужно оставить курочек самих одних, и чтобы они существовали отлично и чувствовали себя хорошо, и были счастливы, чтобы яйца не...
2: Да.
4: Так вот, самое первое, нам нужно сделать освещение. Как мы уже сказали в прошлом выпуске, у нас освещение для хорошей яйценоскости – это 12-14 часов. Значит, что сейчас придумали? Есть специальные таймеры, мы их включаем в розетку, и там можно полностью сделать таким образом, чтобы у нас свет выключался в определенное количество времени и включался. То есть мы это настроили, все, про освещение забываем.
3: Стоит все это дело совсем недорого.
4: Да.
3: Это просто, вы знаете, такая розеточка с установочкой, время там устанавливаете, всунули, ну, действительно, не те деньги, о которых можно переживать. Продолжайте, спасибо.
4: Да, действительно. Второе, это, конечно же, у нас температура. Сейчас технологии на месте у нас не стоят. Есть такая аппаратура, которая называется терморегулятор. То есть это опять то же самое. Вставляем ее в розетку и через этот терморегулятор подключаем обогреватель. И когда у нас в курятнике, в помещении, определенная температура достигает, эта штучка выключает обогреватель. И когда ниже определенной температуры становится, она включает. Обогреватели какие использовать? Я перепробовал различные. Это от инфракрасных обогревателей до тепловой пушки и до... Сейчас вот новые обогреватели есть. Кварцевые. И мне вот эти вот кварцевые обогреватели очень понравились.
3: Угу.
4: Они пожаробезопасные, потому что не накаляются больше 70 градусов. Поэтому я бы вот с удовольствием порекомендовал бы как раз-таки такие и использовать.
3: Кирилл, извините, вот есть же ведь просто обычные конвекторные обогреватели. Вот у меня в загородном доме такие стоят в каждой комнате. И там устанавливаешь ползуночек там на 10 градусов, на 12 градусов, и все. И включил в розетку, и он сам держит эту температуру точно так же. Температура подошла, он отключился, похолодало, включился. Такой же тоже можно поставить, да?
4: В принципе, да, такой вариант тоже можно рассмотреть.
3: Ага. А есть еще одна такая штука. Вот я сейчас хочу кошки, которая у меня на улице живет. А у террариумистов есть такие коврики с подогревом. Они включаются в розеточку тоже, но они греются так не очень сильно, ну так, чтобы комфортно там было лежать. Угу. Курам, может быть, тоже можно сделать, чтобы они там приходили туда, садились погреться.
4: Ну, вообще, такие коврики я в основном использую для маленьких цыплят. То есть, когда у нас помещение, в принципе, уже теплое, скажем, но для маленьких цыплят нам нужно теплее. И как раз-таки для них можно вот обустроить отдельный уголочек и постелить вот эту пленку. Я вот в таких целях ее использую. Для взрослых она, мне кажется, чуть недостаточна по именно теплообмену.
2: Так, давайте дальше. Значит, обогреватель, это мы поняли.
3: Да. Свет мы поняли,
2: да,
3: подсветка.
2: Еще что нам нужно учесть?
3: Вода должна быть всегда.
4: Следующее, это, конечно же, у нас корм нужен постоянно и водичка. С кормом проще простого. Сейчас есть, как мы сказали, бункерные кормушки, которые можно сделать дома абсолютно самостоятельно за очень маленький бюджет. Я точно так же сделал. Нам понадобится самая обычная фанера, либо ОСБ-плита. Мы находим в интернете чертеж, делаем кормушку емкостью 20 килограмм можно сделать, 10, так вот 30, и все это заполняем. Если у нас курочек всего 10, то такой кормушки нам будет достаточно не только на 10 дней, да хоть на 20. Поэтому здесь на самом деле все очень просто. Находим чертеж, собираем и готово.
3: Ну, понятно. Ну, как утеплить курятник, там это уже вы решаете сами. Может быть, там от строительства дома утеплитель остался. Может быть, пеночку вот эту купить с фольгой. Тоже,
2: а у
3: кстати,
2: меня
3: хорошая.
2: Вот такой вопрос, Кирилл. А как нам быть зимой? Мы как часто должны убирать само помещение курятника?
4: Кстати, да. Сейчас есть такие, скажем, ферментационные бактерии, которые можно запускать в подстилку. То есть это такие бактерии, когда мы вот в подстилку к курам добавляем, то есть там мы сначала добавляем это опилки, сено, опять же можно листья использовать. И когда все это перемешивается, добавляем туда бактерии. Эти бактерии начинают работать, они перерабатывают этот помет, и в итоге нам целую зиму практически можно не чистить это помещение. Я именно так делаю последние 2 года. И знаете, это такое облегчение. В начале осени запустил эти бактерии в подстилку.
2: Так.
4: И весной вытащил. И готово.
2: Для кур это безопасно, мы правильно понимаем?
4: Да, полностью безопасно. Это вот биологически активные бактерии, поэтому они абсолютно безопасны как для человека, так и для животных.
3: Угу. Можно такой вопрос, Кирилл? Там, где куры, там мыши, крысы будут обязательно?
4: Да, без мышей, как минимум, это точно невозможно. Как говорится, где зерно, лакомство мышей, там и мыши. На самом деле, самое главное – это делать профилактические мероприятия курочкам нашим. Это весной, осенью, и тогда проблем, в принципе, не будет. Я, например, не рекомендую никому для профилактики использовать антибиотики и прочие лекарственные препараты ни в коем случае. Профилактические мероприятия можно проводить народными способами.
3: Так, хором, хором, Маша, как?
2: Как, да.
4: Так, вообще есть такой идеальный метод, который я вот осенью провожу, перед тем, как курочек, скажем, в зимнее содержание переводить. Есть такой препарат, точнее, сложно его назвать препаратом, это единол, то есть метиленовый синий. Мы пропаиваем этим раствором наших курочек. Я вообще пропаиваю им и уток, и гусей, и кур. Мы его добавляем вот 15 буквально миллилитров на 10 литров воды и в течение 2-3 дней пропаиваем кур. В этот период яйца есть можно. Это не лекарственный препарат. Он никак не вреден нашим птицам и нам. Поэтому все, скажем, народными способами.
3: То есть стимулирует просто у них иммунитет, да? Иммунную систему.
4: Да, да. Даем разные витамины. И в осеннее время обязательно в большом количестве я вот стараюсь давать птице это тыкву. То есть тыква, семена особенно очень полезны, и сама мякоть. она вот и очищает организм курочек и от всяких паразитов избавляет.
3: А вот скажите, пожалуйста, им надо, как кошкам, собакам, глистов как-то гнать препаратами какими-то?
4: Да, а курочкам, если поголовье вот небольшое, можно на самом деле обойтись народными способами. Это вот тыквенные семена, на голодный желудок это давать. И, в принципе, спокойно куры это будут. А если количество большое, есть не только куры, утки и гуси, то средства, конечно же, использовать можно.
3: Понятно. Кирилл, а еще такой вопрос. Скажите, вот каждому животному есть такие вещи, которые нельзя есть ни в коем случае. А есть такие вещи, которые ни в коем случае нельзя есть курам? Надо держать от них подальше.
4: Не рекомендуется соленое. Вот любой птице соленое лучше не давать. Это мы вот, помните, говорили, что все отходы со стола можно курам, они все съедят, кроме соленого. Поэтому вот соленая рыба, соленые овощи, все это лучше курам я бы не порекомендовал давать.
3: Понятно.
2: Соленое.

0: тепло, нужно охраняться от них, обороняться.
1: То есть мы каким-то образом вот этот самый загон, где они у нас гуляют на воздухе, все равно должны сделать таким образом, чтобы, условно говоря, там не подлезла каким-то образом соседская кошка или лисица там какая-нибудь.
2: Ну, так у тебя лунь какой-нибудь сверху скоктит.
1: Значит, сверху тоже огораживаем?
0: Да, сверху тоже можно. Есть такой лайфхак, я его использую частенько. Берем обычные диски. То есть раньше же у всех они были, сейчас же их никто не смотрит. Ага. Мы их завязываем, и когда они крутятся, то есть они вот блестюшки везде светят, и тем самым это отпугивает именно хищных птиц. Для них в этой территории, где вот эти вот яркие цвета будут, они туда вряд ли будут прилетать. Угу. И у меня вот за все время содержания, вот на 6 лет большое количество птиц, они у нас в основном в открытом вольере, и ни разу не было такого, что там ястреб, либо какой-то другой хищник именно забирал наших красивых курочек.
2: Ага. Ну, дай бог, если это работает, потому что у меня черешня вся была в этих дисках, и сволочи
1: эти
2: дрозды сжирали вот на рассвете, прямо вот скакали по этим.
1: Ну, дрозд не унесет же курицу.
2: Нет, а вот...
1: Только если по большой любви.
2: Без черешни мы живем до сих пор.
1: Ой, как грустно.
2: Грустно, грустно. А вот можно, кстати, Кирилл, еще вот, пожалуйста, вот рассейте такое народное заблуждение, что курица-то она совсем не дура на самом деле.
0: На самом деле, да, куры, они очень умные. Я так скажу, если они найдут лазейку к вам в огород, где у вас вкусные овощи, она запомнит это место. Она каждый раз, втихаря, пока вы не будете видеть, будет оттуда выходить, туда, куда нельзя, и каждый раз будет лакомиться вашими овощами. Они, на самом деле, очень умные для себя. И то, что им нужно, а то, что нам не нужно, они с удовольствием запоминают и делают. Поэтому они не особо глупые. Я не могу сказать, что они глупые.
2: Понятно. А еще такой вопрос. Вот поскольку мы все время яйца никогда в магазине не покупаем, вот моя семья, берем либо у Маши, либо у Иры, либо у Вали там и так далее. И я всегда, когда приезжаю за яйцами, я делаю им приятное и привожу вот эти вот коробочки для яиц, пластиковые или бумажные, картонные. Они так радуются. Ну, дефицит
1: Платки,
2: большой.
1: Да. Да.
2: А еще они меня просят, чтобы нас просят, чтобы мы им привозили скорлупу. Поэтому скорлупу мы тоже не выбрасываем, складываем в бумажные пакеты, потом им приводят, потому что куры эту свою скорлупу склевывают за милую душу.
1: Это действенно, Кирилл?
2: Да.
1: Не станут ли они яйца потом клевать свои же, раз распробовали скорлупу?
2: Да, какие-то им кальциевые еще подкормки нужны или этого достаточно?
0: Кстати говоря, да, скорлупу не выбрасываем тоже. Самое главное, чтобы куры не склевывали свои яйца, нужно перед тем, как скорлупу давать, нужно ее раздробить, чтобы они как бы не понимали, что это было их яйцо. И они это вот с удовольствием есть, и у них привычки свое яйцо потом из гнезда клевать не будет. Иногда бывает, да, что вот этой вот именно добавки в виде их же скорлупы бывает недостаточной. Здесь идеально, конечно же, добавлять это ракушку морскую. В принципе, если мы кормим комбикормами сбалансированными, там обычно в составе уже есть кальциевые добавки. Поэтому у нас же у куриц зоб, для того, чтобы он работал, им необходимы всякие твердые камушки, ракушки, опять же. Но вот эта добавка все же необходима.
2: Да, то, что называется гастролиты по-научному.
0: Да, вот.
2: Вот эти камушки, которые как жернова там в желудке работают.
1: Кирилл, а скажите, пожалуйста, как определить, вот если у нас вот появились куры, здоровы они или нет? Вот как-то можно распознать по поведению, не знаю, там, или еще почему-то, что с птицей что-то не то, надо ее как-то подлечить.
2: Ну, собака-то ясно, нос мокрый, хвост виляет, все хорошо, а с курой-то как?
0: Да, с курами то же самое, есть основные симптомы. То есть наша курочка, когда она здоровая, она активная, прыгает, ест, пьет, она вся активная. А вот самый такой, скажем, признак, что курочка наша хочет заболевать, она начинает, скажем, присиживаться. Она так нахохлится, прижмет голову к телу, может крылья опустить. Если такие признаки увидим, то здесь точно нашей курочке не очень хорошо. Либо она заболела, либо у нее какая-то травма. Вот при любых некомфортных ситуациях для себя курочка принимает вот такую позу. Она нахохлится, прижмет голову.

0: голову к телу и может крылья пустить. Вот при такой ситуации можно бить тревогу.
1: В общем, если приуныло, значит, что-то не так.
0: Да.
2: К доктору. Да. Сразу к доктору.
1: Кирилл, а скажите, пожалуйста, вот, допустим, у нас 5 кур. Вот мы их завели. А сколько у нас будет яиц? Они каждый день несутся или с какой периодичностью?
0: Ну, здесь, опять же, у нас зависит, какие у нас курочки. Если те самые пулеметы, про которые я говорил, они практически ежедневно несутся. Ну, из 5 курочек 4 яйца в день стабильно это будет точно. Потому что такие вот куры-пулеметы кроссовые, они несут около 330, иногда даже и до 350 яиц. А более, скажем, красивые породистые куры, вот как пасхальные яйца, которые несут шоколадные, да, небесно-голубые, они могут нестись через день. То есть 5 курочек могут приносить 2-3 яйца в день. Поэтому здесь либо, как говорится, больше яиц, либо чуть меньше, но поинтереснее, покрасивше. Поэтому здесь определяем, как говорится, сами для себя.
1: А скажите, пожалуйста, куры разных пород могут мирно существовать в одном курятнике? И им подходит одинаковый уход? Или всем разные, и вот не получится у нас так, чтобы и вот пулемет жил, и пасхальная курочка
2: в одной группе с одним петухом?
1: Дружно.
0: Да, здесь нужно учесть, конечно же, характер наших курочек. К примеру, у нас есть в хозяйстве такая порода кур, как лакеданзи. И они, скажу, такие шебутные, они такие резвые, быстрые, что им с другими курами ужиться не очень легко, потому что у них характер такой немного, они бойкие, они могут подраться с кем угодно. Но несколько пород спокойно можно считать. Самое главное, вот, темперамент у них изучить, чтобы одинаковый был по нраву, по характеру. В принципе, смешивать спокойно можно. Ну и, конечно же, если петухи у нас будут разные породы с курочками, нужно учитывать вес. Потому что есть такие крупные породы, как брама, у них петушки могут достигать 6-7 килограмм. Угу. А если курочки будут от мелких пород, 1,5 килограмма, то тут курочку будет жалко.
2: А скажите, пожалуйста, 2 петушка, это значит, будут бои, да, непременные?
0: Да, да, да.
2: То есть их надо как-то разводить или как?
0: Чтобы вот я для себя на опыте тоже увидел, что если 2 петушка с одного выводка вместе росли, скажем так, с вылуплением яиц, то между ними минимальное количество конфликтов. Они вместе уживаются, если достаточно им кур. Поэтому если подсаживать взрослых разных, то здесь драки и конфликты неизбежны.
1: Ну вообще, смотри, 5 кур... Если даже 4 яйца в день, это очень много яиц.
2: Ну, Маш, да. Это, нет, ну как, ну будешь пироги печь каждый день. Ну что ж, ты ж печешь хорошо. Вот, так что давай, давай. Ну, в общем, давайте тогда подводить итоги. Итак, первое. Куры – это не так сложно, как некоторые думают, да?
1: А умный курятник – это не так затратно, как кажется на первый взгляд.
2: Да, то есть можно даже отъехать на неделечку в отпуск. Второй момент – это куры – это очень хорошо, потому что это ваше здоровье. Я же вам говорил, сколько всего вы поедаете с этими с фермерскими курами, я имею в виду, которые не от фермеров, а из больших крупных ферм. Лучше вам не знать, что там происходит.
1: Ну и плюс полезное, скажем так, качество кур, что они будут за вами доедать. Все, кроме соленого.
2: Кроме, да, селедку, соленые огурцы не даем.
1: Да, оставляем себе. Мне кажется, что у нас получился просто замечательный эфир. Мы все обсудили, разложили по полочкам и теперь поняли, что это не так страшно и не так затратно завести кур, а сколько пользы и сколько счастья. Особенно, если еще и куры будут счастливые. Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта. У нас в гостях был Кирилл Степанов, молодой фермер, агроблогер, студент Чувашского аграрного университета. Пожалуйста, ищите его в соцсетях, подписывайтесь, и у вас будет также много полезных советов, как у нас сегодня с Сашей было в эфире.
2: Да, как подписчиков у Кирилла Степанова.
1: Да, благодарим. Кирилл, спасибо вам большое.
0: Вам спасибо большое за приглашение.
2: Ну, а мы, Мария Тарабаева, я, Александр Хабургаев, с вами прощаемся, закрываем калиточку нашего эфирного сада ненадолго. Через неделю она снова для вас откроется. Так что до скорой встречи в эфире.
1: Все в сад.
3: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
5: Потрясающий, масштабный.
6: Очень круто.
7: Третья часть самая яркая, самая классная.
8: Появились новые актеры, которые добавили свою перчинку.
9: Опять ремонт делать.
10: Фильм пойдет для семейного просмотра, ну а также с девушкой посмотреть.
11: Вот так вот.
12: Просто высший пилотаж.
13: Самый лучший из трех частей.
14: Советуем обязательно посмотреть.
15: Обязательно. «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
3: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. За ночь над регионами России, Черным и Азовским морями было сбито 187 украинских беспилотников. Дмитрий Медведев прокомментировал лишение Зеленского польского ордена Белого Орла. И в субботу поезда, следующие в Крым, будут ходить только до Керчи. Все подробности далее. Дежурные силы ПВО уничтожили за ночь 187 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, дроны сбиты над Липецкой, Ростовской, Астраханской областями, Московским регионом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Военнослужащие расчета беспилотников «Молния-2» группировки войск «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА и личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны. Замаскированный пункт противника был вскрыт в жилой застройке. Он осуществлял координацию полетов многоцелевых ударных и разведывательных беспилотников, применявшихся противником для ведения разведки и нанесения ударов по позициям российских войск, а также объектам гражданской инфраструктуры. В то же время дроны 30-го мотострелкового полка «Севера» уничтожили радиомост ВСУ под Сумами. Противник использовал его для ретрансляции сигналов связи, сообщил командир расчета Вооруженных сил России. Большая часть украинской группировки в населенном пункте Просиная в Днепропетровской области уничтожена ударами ФАБ. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Наибольшие потери понесли находившиеся в селе остатки 79-й бригады ВСУ. Кроме того, десятки украинских военнослужащих пропали без вести или уничтожены в районе Казачьей Лопани Харьковской области. Дмитрий Медведев иронично прокомментировал решение президента Польши лишить Зеленского ордена Белого Орла. Как отметил зампред Совбеза, теперь у того на зеленой толстовке освободилось место для новых наград, например, для Железного креста Гитлера с золотыми дубовыми листьями. Напомню, накануне президент Польши Карл Наврокский объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии. Эта организация признана экстремистской и запрещена в России. Варшава неоднократно намекала Киеву на чувствительность этого вопроса для польского населения.
2: Факты са такі.
3: Факт заключается в том, что по меньшей мере 100 тысяч польских граждан были убиты, упав в Волыни, Восточной Галиции, Люблине и Прикарпатье, просто потому, что они были поляками, евреями или представителями других меньшинств. Среди жертв были жители деревень и городов, целые семьи, женщины, дети и старики. Это были не солдаты на поле боя, это были беззащитные мирные жители. Их зверски и жестоко убили. Также следует отметить, что до сих пор жертвы не получили должного захоронения.
1: В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров этой организации Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Он также присвоил имя героев УПА отдельному центру специальных операций «Север ВСУ». Именно после этого Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского высшей государственной награды Польши. На Черноморском побережье Турции обнаружили второй за 5 дней БПЛА. Его обломки лежали на пляже Чакрас в районе города Амасра. Об этом сообщает агентство АЭ. Боеприпасов на борту дрона не было. Беспилотник отправили для изучения специалистами в Анкару. Все поезда, следующие в Крым, в субботу будут ходить только до Керчи из-за перекрытия движения на одном из участков железной дороги. Об этом сообщил Grand Service Express. Пассажиров поездов доставят автобусами от и до станции Керчь-Южная. Как сообщалось, с 10 июня власти изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования в Крыму, чтобы большинство составов, 8 из 14, ходили по полуострову в светлое время суток. Остальные поезда заканчиваются маршрут на станции Керчь-Южная. Причины перекрытия движения на одном из участков железной дороги не сообщаются. средних широтах и на севере европейской части России сохранится аномально жаркая погода. Об этом сообщили синоптики. По их прогнозам, сегодня даже на берегах Белого моря в полуденные часы столбики термометров поднимутся более чем на 7 градусов выше нормы, до плюс 20-25 градусов. А в центральной России и Поволжье температура вообще сравняется с июньской в Средиземноморье, плюс 27-32 градуса. В среду серия температурных рекордов возможна в Самаре, Туле, в Нижнем Новгороде и в Москве. В столичный регион возвращается лето. Сегодня в Москве воздух прогреется до плюс 22 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Небольшие дожди возможны лишь местами по области.
4: Столица нашей Родины. В пятницу воздух сумел прогреться до июньских плюс 22 градусов. Вечером прошли освежающие дожди. Но в первой половине субботы синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта в тылу высотного циклона, центр которого будет кружить над Костромской областью. А во второй части срока влияние антициклона с запада. Поэтому в Москве и по области ожидается переменная облачность местами, преимущественно на юго-востоке и востоке Подмосковья. И в основном в первой половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северной четверти 4,9 метров в секунду. Максимальная температура воздуха плюс 19, плюс 22. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.
1: По словам Тишковца, завтра, в день летнего солнцестояния, индекс ультрафиолета в Москве и Подмосковье достигнет 8 из 11 единиц. Столбики термометров при отсутствии облаков и обилии солнца будут штормовать 25-градусные отметки. В Москве сегодня пройдет ночной забег. Его участники преодолеют 10-километровую дистанцию по набережным Москвы. Это один из самых ожидаемых стартов сезона, который состоится уже в 13-й раз. Бегуны стартуют в 22 часа недалеко от Москва-Сити. Пробегут по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Бережковской набережной, улице Косыгина и финишируют на территории Университетской площади МГУ имени Ломоносова.
5: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте, российские саблистки завоевали золотые медали в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. В финале россиянки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова победили хозяек соревнований со счетом 45-39. Теперь у российской команды на турнире одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды. Сборная США обыграла команду Австралии со счетом 2-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу и пробилась в плей-офф первенства планеты. В других встречах дня марокканцы были сильнее шотландцев 1-0, турки уступили парагвайцам 0-1, а бразильцы взяли верх над командой Гаити 3-0. Футболист Харен Байрамян покинул Ростов в связи с завершением действия контракта и будет выступать за екатеринбургский «Урал». Об этом сообщает пресс-служба «Дончан». 34-летний полузащитник играл за Ростов с 2011 года. Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал теннисного турнира в Галле. Он в четвертьфинале проиграл 81-й ракетке мира немцу Даниэлю Альтмайеру со счетом 4-6, 7-6, 4-6. Саратов обыграл петербургский «Кристалл» со счетом 3-2 в матче пятого тура чемпионата России по пляжному футболу и лидирует в первенстве. В других встречах дня самарский «Спутник» уступил столичному ЦСКА 0-4, а московский «Локомотив» взял верх над сборной Санкт-Петербурга 4-0. Вратарь Торонто Марлис Артур Ахтямов стал первым россиянином в истории, который был признан самым ценным игроком плей-офф американской хоккейной лиги. 24-летний голкипер держал 15 побед в 22 играх турнира при 92,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,22. Марлис стал победителем Кубка Колдера, обыграв в финале Чикаго Вулвс со счетом 4-1 в серии. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 17-19 градусов днем, а вечером дождь. В Архангельске плюс 12-14 градусов, утром дождь. В Петрозаводске без осадков плюс 19-21. В Вологде плюс 16-18 градусов, кратковременный дождь. В Великом Новгороде дождь плюс 21-23 градуса. В Калининграде без осадков плюс 28-30. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25. В Москве местами кратковременный дождь и плюс 19-21 градус. Сейчас столица плюс 17, без осадков. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
3: Схема отработана.
4: Сейчас все будет.
5: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
6: Лабырды-вай-вай. Дамы, господин.
5: Это свежо, это искрометно.
7: Очень яркий, красочный.
8: Море, корабли, Петр Первый, это настолько все впечатляет.
9: Вот, шикарно.
10: Весело, мы смеялись до упаду.
1: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
11: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! Ну вот состоялось обыкновенное маленькое чудо. После череды холодов, града, гроз, наконец-то опять выглянуло солнце и стало тепло. И согласитесь, это отличное начало выходного дня. Это хорошее начало. В студии Павел Сурков.
1: И Вадим Тихомиров. И в этом часе.
0: Ну что, постараемся сегодня на нашей утренней кухне приготовить из индейки не только что-то полезное, но и удивительно вкусное.
1: И в конце нашего первого часа обязательно навестим арктическую библиотеку.
0: Напомню, что все ваши сообщения приходят на номер 8925-222-9992.
1: Подписывайтесь, пожалуйста, на нас в Максе. Следите за нами на нашем телеграм-канале Радио России. Все последние новости и события на сайте ВВ.
0: Ну а впереди нас ждет встреча с Приморьем, где уже созрела клубника и лето вступило в свои законные права.

0: Ну что ж, продолжаем наше интервью, хотел сказать, продолжаем наш эфир. Напомню еще раз, все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992. А пока Павел, наш корреспондент с Дальнего Востока, налаживает связь. Хочу тебе сообщить, что я впервые за долгие годы навестил ВДНХ.
1: И как же там на ВДНХ? Ну красота же, согласись.
0: Это не человеческая красота.
1: Фонтаны бьют, цветы цветут, пионы, небось,
0: не знаю насчет пахнут. Пионов, знаю только одно, золотой колос теперь фонтанирует.
1: О, это потрясающе.
0: Зеленый театр работает. Мы пили кофе, в это время была репетиция Владимира Преснякова.
1: Там вообще я посмотрел, какое количество замечательных музыкантов будет играть в Зеленом театре в этом году. Даже Хибла Герзмава, по-моему, будет петь.
0: Да, будет.
1: То есть это потрясающая совершенно программа. На ВДНХ можно ходить каждые выходные, и там все время что-то новое.
0: А самое главное, какое огромное количество красивых людей. При этом разного возраста. И дети, и молодежь, и взрослые, и даже мы активно долголетие.
1: Ну, не знаю, как вы, а я очень люблю там... всегда вот все это пространство, где ракета, где павильон «Космос», там замечательный совершенно мой любимый павильон «Транспорт», где показывают прототипы машин, которые были в Советском Союзе. Я даже не знал, что у нас такие машины суперские существовали.
0: Я что-то впервые об этом слышал.
1: Очень, очень рекомендую зайти, посмотреть. И рядом еще потрясающий музей «Гараж особого назначения».
0: Это я знаю, да.
1: Там от машин Николая II до «Тауруса». Это...
0: И еще, конечно, низкий поклон Сергею Семеновичу, конечно, и сотруднику руководства ВДНХ. Дело в том, что восстанавливают все павильоны в историческом облике.
1: Да, и это так приятно, когда ты видишь вот и Узбекистан, и это замечательно. И Армению мою любимую прекрасно сделали. Это замечательный павильон.
0: Я
1: это...
0: просто потрясен. Я думаю, господи, что ж такое-то? Не хотел уходить.
1: Как в детство вернулись.
0: Да. А я все детство провел там.
1: И я тоже. Да. И я тоже.
0: Вот. Единственное, что, конечно, меня расстраивает, что теперь поменьше стало яблонь.
1: Ты знаешь, а мне очень нравится, что стали возвращать туда именно и животных. Вот павильон коневодства открыли,
0: да,
1: там где музей лошади,
0: нас
1: совершенно
0: пустили,
1: потрясающе.
0: Правда. Мы прорывались, там коняшки были,
1: да там, во внутренней манеже. Там все время показывают какие-то
0: сказали,
1: или
0: нет,
1: выездку,
0: нет.
1: Или...
0: Выйдите отсюда, выйдите.
1: Ой. Ну, в следующий раз.
0: А по поводу яблонь тебе скажу. Значит, вначале при входе на ВДНХ, еще в пору моего детства, стояли яблоньки, которые были посажены Валентиной Терешковой, Юрием Гагариным. Там были самые вкусные яблоки, самые красные, самые большие. Но, к сожалению, милиция стояла рядом.
1: Не возьмешь яблочко.
0: Вот, гоняли просто по полной программе. Но мы все равно, как говорится, плакали, кололись, но воровали эти яблоки.
1: Эх.
0: Это было счастье.
1: Эх, ну, да. Тогда про что-нибудь вкусное поговорим.
0: Про что-нибудь вкусное. Ацтеки считали индейку лекарством от всех болезней. В России ее подавали к царскому столу, ну а для американцев индейка превратилась в один из главных атрибутов национального праздника.
1: Эти птицы относятся к семейству куриных. Даже яйца, ну вот оказалось, да, даже яйца на вкус совершенно не отличить. Но вырастают, понятно, гораздо крупнее. Взрослый индюк может достигать больше метров в высоту, набирать до 22 килограмм веса. А мясо индейки, оно не просто вкусное, оно диетическое, так как содержит мало холестерина, легко усваивается и богат витаминами.
0: Сегодня на нашей эфирной кухне будем готовить из индейки что-нибудь полезное, но необычное. Поможет нам в этом бренд-шеф компании «Дикоед», специалист по высокой кулинарии и по работе с дичью Евгений Берников. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, Евгений.
2: Доброе утро.
0: Рада вас слышать. Евгений, я знаю, что вы два раза совершили кругосветное путешествие. Это ведь так?
2: Да. Так,
0: скажите,
2: это хорошо.
0: Да, и это действительно хорошо. Скажите, а действительно индейка так популярна во всем мире? И только в Америке и у нас?
2: Ну, скажем так, в Северной Америке она, конечно же, более популярна, в других регионах она менее популярна, но в Латинской Америке она встречается достаточно часто.
1: Вот моя мама, она все время мне говорит, покупай индейку, это самое диетическое мясо, ничего полезнее индейки нет, никакая не курица, только индейка. Мама права?
2: Абсолютно, при том, что там, в тех регионах, о которых мы с вами сейчас разговариваем, она так же доступна, как для нас обычная курица, а, возможно, даже еще и более доступна.
0: Угу. Евгений, ну что ж, переходим к делу. Скажите, индейку можно воспринимать как дичь?
1: Дикую, наверное, можно.
2: Отчасти, потому что индоутка, так называемая, как говорят, прото-птица, от которой пошла одомашненная, всегда была именно дичью. Это впоследствии, когда наши европейские братья пришли туда и стали ее одомашнивать в большей степени, чем скажем так, коренные жители Америки, угу, неважно какой Америки, то тогда она уже стала домашней. То есть это на самом деле и до сих пор, кстати, есть в некоторых регионах предложение именно индоутки.
1: То есть индейка — это что, больше утка, чем курица, что ли, или как?
2: Ну, ее так красиво назвали, ну, да, европейцы, да, индоутка, потому что они не знали, как ее обозвать.
1: А вот
2: это вообще
1: что
2: было открытие.
0: Евгений, и еще прежде, чем мы начнем выбирать мясо и готовить из него что-нибудь вкусное, скажите, пожалуйста, а это правда, что, скажем так, отправление на тот свет индейки или курицы, от этого очень зависит мясо и вкус мяса?
2: Но я не могу сказать, что это прям напрямую зависит, но отчасти от того, что насколько это промышленное мясо сделано, приготовлено промышленным
0: собой,
2: на мой взгляд, дикоеда, конечно же, да. Но обычные промышленные производители мяса говорят нет.
1: Ну, понятно. А так все-таки, что легче, проще всего сделать из индейки?
0: Нет, давай вначале выберем мясо.
1: Действительно, как выбирать? Да.
0: Евгений, как выбирать мясо? На что обращать внимание в первую очередь?
2: Ну, смотрите, во-первых, вы должны понять, насколько вы спешите, не спешите приготовить. Я всегда пришел от этого. Насколько вам что прописал врач, это тоже немаловажно так.
0: Сейчас вы же хорошо это сказали, да-да-да.
2: Так. Да, потому что, я люблю, например, посочнее.
1: Все любим
2: врачи
1: посочнее.
2: Врачи мне говорят: Евгений, хороший твой образ жизни — только лишь грудка.
1: Угу.
2: Вот, поэтому... Если мы выбираем ножки, то, конечно же, это прямой огонь для меня самое вкусное.
1: Да.
2: Для меня самое вкусное — это сухой метод. Я натираю маслом, с травами, запекаю при высокой температуре, а потом довожу до корочки уже при снижающейся температуре 160. Но если я слушаю врачей, то, конечно же, я выбираю грудку.
1: Ага.
2: То же самое можно сделать, а можно поэкспериментировать. Я, наверное, почти уверен, что вы знаете, что при мариновании индейки, например, в йогурте с чесноком, копченой паприкой, минимум 4 часа, молочная кислота делает мясо супер нежным, даже если вы ее потом передержите или в духовке, или на огне.
1: Ага.
2: Вот для грудки это более оптимально и самое вкусное, потому
1: 4
2: что
1: часа
2: она нежная,
1: вылежится.
2: Не пересушить.
0: Слушайте, Евгений, а еще один вопрос. Вы знаете, а американцы, между прочим, когда готовят свою индейку на День Благодарения, они ее вымачивают в яблочном соке или в апельсиновом даже. Это действительно так? И что это дает?
2: Есть вариант. Это целиком. Когда мы готовим целиком, можно сделать таким образом, что сделать тушку не такую большую, потому что тушки, если целиком мы говорим о методе и традиции североамериканцев, когда запекаем целиком, то можно распластать ее, потому что не у всех большие духовки дома. И замочить ее в 4% растворе для того, чтобы сделать ее, используя рассол, вот тот, который, например, как аналог яблочного кислотида, опускаем тушку в воду с солью и сахаром на 12 часов.
1: Ого!
2: Это называется осмос. Делает свое дело даже самое постное филе, например, мы считаем, что оно сухое, станет сочным, как губка, и потом ее запекать. Если этой хитрости не делать, тогда вам я могу только посочувствовать, чтобы добиться хорошего вкуса.
0: Ну да, и еще, Евгений, говорят, что для того, чтобы готовить мясо, оно должно отлежаться как минимум 2 дня, вот после покупки. Это тоже правда?
2: Начнем с того, что заморозка — это является отрицательный брат-близнец приготовления.
0: Это
2: поэтому любая заморозка — это размягчение мяса. Но я бы немножко откорректировал этот новый городской миф.
1: Так.
2: Нужно после дефростации обсушить, обязательно дать отеплиться любому мясу, особенно индейке, потому что она впитывает в себя хорошо влагу, и чтобы сочность осталась, комнатной температуры должно быть мясо перед приготовлением 100% всегда и везде.
1: Вот это... А я, когда был в Штатах, меня как раз на День Благодарения кормили не просто индейкой, а фаршированной индейкой. Индейкой с яблоками и апельсинами. Это легко готовится?
2: Да, легко готовится, но единственное, что вам нужно понимать сочетание, потому что что-то готовится из фарша быстрее, нужно определенным образом нарезать. И, естественно, у цитрусовых удалить кожицу, а не так, что, как мы сейчас скажем людям, они туда напихают
0: Евгений,
2: мандаринов
0: в общем,
2: и всего остального.
0: Разговор завязался, но мне кажется, надо встретиться еще раз на бою, чтобы, естественно, добить индейку и приготовить из нее действительно что-то реально вкусное. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Это был наш эксперт Евгений Бердников, бренд-шеф компании «Дикоед».
0: В городе Спасск-Дальний Приморского края сегодня пройдет фестиваль клубники. Это будет уже 11-й по счету праздник ягоды.
1: И на фестивале будет работать фермерский маркет. На главной площадке состоится тюнинг-шоу, где детские коляски и педальные машинки будут украшены в клубничном стиле. Ну а кульминация праздника – выбор самой крупной ягоды после тщательного взвешивания.
0: У нас на связи журналист Ольга Журман. Здравствуйте, Ольга.
3: Доброе утро. Вы правы. Сегодня Спасск-Дальний стал столицей фестиваля клубники, только сам фестиваль уже закончился.
0: Как?
3: У нас уже скоро вечер.
1: Но
3: ведь... Между Москвой и Приморским краем 7 часов разницы.
0: Тогда рассказывайте, как прошел фестиваль.
3: Так вот, что действительно было на празднике. Ну, во-первых, клубнику разных сортов просто продавали.
0: Слушай, Ольга,
3: самая
0: можно?
3: Крупная ягодка, да. О которой вы упомянули об этом конкурсе, нынче висит 146 граммов.
1: Ого! Это ничего себе, это прям какой-то, не знаю, булыжник. Да. Это картошка, а не клубника.
3: На мастер-классах фермеры показывали, как приготовить различные десерты из клубники, а также клубничный соус, который отлично подходит к мясным блюдам. И я подозреваю, к той самой индейке, о котором нам только что рассказывал.
0: Ну да. Олечка, скажите, пожалуйста, вы знаете, очень часто, особенно вот этой Америке, любят проводить конкурс, кто больше съест гамбургеров, сосисок и так далее и тому подобное. А у нас не было такого конкурса, кто больше съест клубники. Я победил.
3: Вот вы знаете, нет, такого, до такого, в общем, мы не дошли.
0: Да?
3: Но кто больше всего сварит клубники. Вот такой конкурс состоялся. 100
1: сварит?
3: Литров клубничного варенья.
1: А варенье.
0: Ой, как
1: вот
0: хорошо.
1: Оно в чем дело.
3: Причем без добавления воды, но с травами и специями.
0: Олечка, а скажите, вот а вы так сможете, например, определить клубнику китайскую или, например, нашу отечественную, тем более дальневосточную? По вкусу.
3: Запросто. Запросто. Клубника китайская во Владивостоке в этом году начала появляться еще до 8 марта.
0: Ничего себе, так.
3: Крупная, явно выращенная, ну, в теплицах, но, между прочим, сладкая.
0: А-а-а.
3: А вот наша местная клубника, она, конечно, меньше по размерам, ну, хотя 146 граммов тоже там,
0: ну, да,
3: сами до себя говорят. Вот, но она мельче. Ну, а так она, конечно, все равно очень вкусная.
0: Олечка.
3: Потому что своя, потому что родная, выросшая на солнце.
0: Вот, это самое главное. Олечка, спасибо вам большое. Как там погода, кстати, в Владивостоке?
3: Погода у нас во Владивостоке плохонькая. У нас традиционные июньские туманы, морось.
0: Но ничего
1: страшного.
0: Олечка, с прошедшим вас днем рождения, счастья, здоровья.
1: С днем рождения, Ольга.
0: Да, и Владивостоку спасибо, большой привет. Какой красивый у вас город. Я обожаю его.
1: И прекрасного, и прекрасного вам настроения. Это была с нами на связи журналист Ольга Журман, которая рассказывала нам про фестиваль клубники в Приморье.
4: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 23 июня в 19.00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.

0: пошла бы ты домой, Пенелопа.
1: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика, противоборство человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
2: Клавдий Корнеков. «Арктика в моем сердце». Итак, с Арктикой я познакомился в июле 1956 года. На теплоходе «Волга» мы вышли из Архангельска в арктический порт Тикси, который расположен в устье реки Лен. До острова Диксон дошли самостоятельно по чистой воде. Здесь получили команду следовать дальше по назначению – Тикси. Никаких льдов не было, чистая вода. Даже свободно прошли пролив Вилькицкого. И дальше море Лаптевых, и здесь все чисто, ни единой льдинки. Несколько слов о проливе Вилькицкого. Это пролив, отделяющий полуостров Таймыр от архипелага Северная Земля и соединяющий Карское море с морем Лаптевых. Длина пролива Вилькицкого составляет 130 километров, а ширина в самом узком месте между мысом Челюскино и мысом Таймыр на острове Большевик – 56 километров. Восточнее Большевика от пролива Вилькицкого ответвляется в северо-восточном направлении пролив Евгенова, отделяющий этот крупный остров архипелага от небольших юго-восточных островов Старокадомского и Малый Таймыр. Западнее пролива Вилькицкого расположены четыре небольших острова Гейберга. Здесь глубина моря составляет от 100 до 150 метров. В восточной части – свыше 200 метров. Впервые эта наиболее северная часть Северного морского пути была пройдена в 1878 году шведом Адольфом Эриком Норденшольдом. В 1916 году присвоено название проливу цесаревича Алексея в честь великого князя Алексея Николаевича, наследника русского престола. В 1918 году переименован в пролив Бориса Вилькицкого по имени и фамилии начальника экспедиции, открывший пролив. С 1954 года название пишется без имени – пролив Вилькицкого, хотя указание имени исследователя было принципиально важно. В Арктике есть мысы, острова, ледник Вилькицкого, названные в честь его отца, также военного моряка, гидрографа Андрея Ипполитовича Вилькицкого. Это искажение названия имело политическую подоплеку. Еще в 1920 году Борис Андреевич Вилькицкий эмигрировал из Советской России. И для перестраховки название, явно присвоенное в его честь, было решено растворить среди других, присвоенных в честь его отца. Следует коротко рассказать о Диксоне. Этот поселок расположен на одноименном скалистом острове на берегу Енисейского залива Карского моря. Морской порт. Район Диксона – арктическая пустыня с суровым климатом. В 17-18 веках остров назывался Долгим и Кузькиным по имени русского помора, открывшего остров в Карском море. В 1884 году остров и бухта получили официальное название – Диксон. В 1915 году на острове построена первая в Арктике русская радиостанция. В 1934 году в связи со строительством порта возник поселок на материке. В 1957 году оба поселка административно объединены в один. Порт Диксон расположен в зоне Северного морского пути. В поселке Диксон находится руководство западным сектором Арктики, аэропорт, управление территориальной гидрометеорологии, гидрографическая база, комбинат «Диксон-строй», геолого-разведочная экспедиция, рыбзавод и другие организации. Порт работает только в период летней навигации. И, наконец, порт назначения – Тикси. Мы видим желто-зеленые сопки в рыжей тундре. Здесь не растет ни одно дерево, здесь нет даже кустарников. Среднегодовая температура – плюс 5. Свинцовые облака чешут брюхо о вершины сопок. На главной высоте выложено железными бочками «Слава СССР». Тикси – морской порт, который ведет свою историю с 1 января 1934 года. Продолжительность навигации – около 90 дней. В 1941-45 годах порт перерабатывал грузы, поступавшие по программе Ленд-Лиза из США. Через порт за период военных действий прошло 8 миллионов тонн различных грузов. Мне пришлось побыть в Тикси первый раз на теплоходе «Волга» в 1956 году. В эти годы Тикси был небольшим поселком с двухэтажными домами барачного типа. Здесь располагались школа, больница, несколько магазинов, клуб. Одним словом, Тикси жил нормальной жизнью, как и многие арктические поселки. В настоящее время жизнь в Тикси замерла. Здесь трехкомнатную квартиру можно купить за 30 тысяч рублей. Стоят полупустые отапливаемые дома. Работы в порту почти нет. Как сократилась навигация по Севморпути, так и застыл Тикси в ожидании лучших времен. Жизнь идет только в поселке Тикси-3, где стоит вертолетный полк, где находится обслуга взлетно-посадочной полосы дальней авиации. Долгое время Арктикой считали область, расположенную внутри полярного круга. Однако со временем этот взгляд изменился, и сегодня арктическая зона включает в себя районы, где заканчивается граница лесов и начинается тундра. Арктика занимает примерно шестую часть поверхности Земли. Две трети арктической территории приходится на Северный Ледовитый океан и его моря. Большая часть поверхности океана на протяжении всего года покрыта льдом, средняя толщина 3 метра, и не судоходна. На этой гигантской территории проживают около 4 миллионов человек. Климат Центральной Арктики суровый. Это обусловлено недостатком солнечного света, большим количеством ледовых масс и довольно высоким атмосферным давлением, которое достигает своего максимального значения в зимний период. Погода в Арктике изменчива и непредсказуема. Мне приходилось в 1956-1957 годах видеть эту непредсказуемость. Например, в июле-августе мы на теплоходе «Волга» делали два рейса с народно-хозяйственными грузами из Архангельска в порты Тикси и Певек. Проходили фактически по чистой воде через пролив Вилькицкого. По морям Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому шли самостоятельно, без сопровождения ледоколов. Не было ни одной льдинки. Могло создаться впечатление, что природная аномалия достигла своего апогея, и препятствий для сквозного судоходства по Северному морскому пути больше не существует. Вы слушали фрагмент книги Клавдии Корнякова «Арктика в моем сердце».
1: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь, Чукотка.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Лучшие Иванщины, командира роты у меня в полку нет.
0: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
2: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
3: Строить, товарищ майор.
0: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
4: Трудно.
3: Не труднее, чем воевать, справимся.
4: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» с 22 июня по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный, но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с невралгическими болями. Кого только не встретишь в очереди.
7: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
8: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся

0: Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм, и, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
1: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
0: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии – это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы. Системы у мужчин и женщин. Есть разные виды электродов.
1: Так много показаний для применения?
0: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
1: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат.
0: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции. То есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночные грыжи в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырех главы или двуглавы мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800

0: 777-45-45, 8-800-777-45-45. Доставка по России бесплатная.
1: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
0: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов: улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функций двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж, спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция, каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45, 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45 45.
1: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
0: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения, и тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи, ведь главное преимущество аппарата – его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная. И в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
1: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
2: Радио России. Австралийская ехидна.
3: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
2: Биолог Алексей Масолов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Анадыря. Полевая Почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции устрашения против военных. Кир Стармер примет решение об отставке в ближайшие дни. И приемная кампания ВУЗа стартовала в России. Все подробности далее. Силовики задержали жителя Московской области за акции устрашения против троих военнослужащих Минобороны. Он был завербован украинскими спецслужбами под легендой работы в коллекторском агентстве. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Установлено, что мужчину завербовали в мессенджере Telegram. Действуя по заданию куратора, он согласился на предложенную работу и в мае этого года провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военных. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Однако из-за наличия в его деяниях признаков состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене, рассматривается вопрос об открытии соответствующего дела. В ФСБ добавили, что к ответственности привлекли более 20 лиц, которые планировали покушение на руководство Роскомнадзора. Мирные граждане при попытках выйти из Константиновки к российским войскам попадают под обстрел ВСУ. По словам командира роты 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка в составе 4-й бригады южной группировки войск с позывным «Добрый», противник не щадит даже стариков.
2: Украинские подразделения не различают, мирные это, либо это солдаты. Они полностью нейтрализуют мирных граждан. Они не делят их по возрастным критериям. Старички это, молодые, дети. Они уничтожают абсолютно всех, кто пытается уйти из Константиновки в сторону нас, в сторону российских войск. Ну, везде идут боевые действия, конечно, штурмовые, поэтому... А где уходят мирные жители, они обрабатывают все это всем. Они не жалеют ни артиллерию, ни FPV-дроны на мирных граждан. Ну, вот такая вот война. Подлецы они, террористы.
1: Один человек погиб в результате удара беспилотников ВСУ по Брянской области. Ранение получила женщина. Об этом сообщили в руководстве региона. Был атакован поселок Суземка. Ранее в Минобороны заявили, что дежурные силы ПВО уничтожили за ночь 187 украинских беспилотников. По данным военного ведомства, дроны были сбиты и подавлены над Липецкой, Ростовской, Астраханской областями, Московским регионом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Дональд Трамп в очередной раз сообщил о намерении Соединенных Штатов завершить конфликт на Украине. С таким заявлением глава Белого дома выступая на военной базе Эндрюс. «Мы стараемся закончить эту войну между Украиной и Россией. Я хотел бы увидеть ее завершение. Мы добьемся этого», – отметил Трамп. При этом президент США добавил, что Вашингтон по-прежнему стремится достичь урегулирования. Помимо этого, он призвал Европу заплатить за оружие, переданное Киеву своим предшественником Джо Байдена. Как уточнил президент США, Вашингтону нужно было брать с европейских стран деньги за поставки вооружений Украине с начала конфликта. При этом отметил, что администрация Байдена его никого не просила отдавать финансовый долг. Британский премьер Кир Стармер может принять решение об отставке в ближайшие дни, пишет «Таймс». Несмотря на публичное заявление о намерении остаться на посту, в частных беседах он признает, что многие лейбористы хотели бы его ухода. В мае британские чиновники стали массово покидать посты из-за нежелания работать с нынешним премьером королевства. Свои должности уже оставили 5 человек, в том числе министры и их заместители. Такая ситуация серьезно осложняет положение Стармера, особенно на фоне провала лейбористской партии на местных выборах, где объединение потеряло 399 мест в советах. А на днях под вопросом оказалась будущая политики как лидера лейбористов. Мэр Большого Манчестера Эндрю Бёрнан победил на довыборах в парламент Великобритании и теперь может бросить вызов премьер-министру. Приемная кампания в университетах, колледжах и техникумах стартовала сегодня в России. В этом году абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест по программам среднего профессионального образования и свыше 620 тысяч в высшем образовании. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Для целевого приема на предстоящий учебный год университетам выделено более 83 тысяч мест, большинство из них на специальности и направления усиления подготовки в области здравоохранения, инженерного дела и педагогических наук. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков добавил, что в этом году большое количество бюджетных мест направлено на подготовку будущих педагогов, врачей, инженерно-технических специальностей. Россияне заблокировали около 2 миллионов сим-карт с момента вступления в силу закона о противодействии телефонным мошенникам. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. С момента запуска такого сервиса прошло чуть больше года. За это время им воспользовались 200 миллионов раз, написал Володин в своем канале «Максим». Он напомнил, что с 1 апреля прошлого года заработал первый пакет мер по борьбе с телефонными мошенниками. Одна из предусмотренных норм – ограничение на количество зарегистрированных на граждан сим-картов. И карт их должно быть не более 20. Также на госуслугах появилась возможность проверить количество оформленных на пользователя телефонных номеров. Кроме того, стал возможным самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. Как рассказал Володин, за 9 месяцев его оформили 1 миллион 800 тысяч человек. Президент Боливии Родриго Пасс объявил чрезвычайное положение в стране из-за кризиса, вызванного массовыми протестами и перекрытием дорог, которые парализовали экономику республики на 50 дней. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы государства. Как отмечает агентство, такое решение открывает путь для развертывания вооруженных сил для восстановления порядка в стране. В Боливии уже несколько недель продолжаются антиправительственные протесты, сопровождающиеся перекрытием дорог в разных регионах. Власти возлагают ответственность за перебои со снабжением и беспорядки на сторонников экс-президента Эва Моралеса. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт. Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Российские саблистки завоевали золотые медали в командном турнире на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. В финале Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова победили хозяек соревнований со счетом 45-39. Эта награда стала четвертой на текущем первенстве континента. Полузащитник Данил Уткин вернулся в Краснодар. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Контракт с 26-летним россиянином рассчитан до лета 2029 года. В минувшем сезоне Уткин выступал за московское «Торпедо» и калининградскую «Балтику». Защитник московского «Динамо» Хосе Касерес вышел в стартовом составе своей сборной Парагвая в матче второго тура группового этапа чемпионат мира по футболу против турок и был заменен на 81-й минуте, а его команда была сильнее со счетом 1-0. В других поединках дня бразильцы были сильнее гаитян 3-0, американцы взяли верх над австралийцами 2-0, а марокканцы сломили сопротивление шотландцев 1-0. Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 километров на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Он показал результат 37 минут и 47 секунд и завоевал золото. В беге на 200 метров победили Виктория Максимова и Александр Николаев, а в толкании ядра не было равных Максиму Афонину. Миннесота, за которую выступает российский форвард Анастасия Лайрикосу, обыграла Golden State со счетом 81-75 в матче регулярного чемпионата женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка за 19 минут на паркете набрала 6 очков, совершила 6 подборов, сделала 2 перехвата и 2 блокшота. Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко победил болгарина Николу Дипчикова на турнире в Омске. Бой завершился во втором раунде после удушающего приема россиянина. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. Сегодня в Оренбурге плюс 29-31 градус, дождь и гроза. В Казани плюс 20-22 градуса, грозовые дожди. В Самаре, Пензе и Нижнем Новгороде грозовые дожди и плюс 21-23 градуса. В Ярославле и Владимире плюс 18-20 градусов, кратковременный дождь. В Туле плюс 19-21 градус, кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону дожди плюс 28-30. В Волгограде дождь и плюс 26-28. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25. 25 градусов, в Москве кратковременный дождь и плюс 19-21. Сейчас в столице плюс 18, без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: Полярная воля.
1: Если мы смотрим на Россию из центра, то она оказывается исторической страной крепостного права. А если мы смотрим с севера, то мы видим волюшку, полную свободу, власть над собственной судьбой. В Арктике живут народы, которые пусть кайфуют. Они счастливы в этом суровом климате.
0: Академик РАН, директор Кунсткамеры Андрей Головнев в программе «Настоящее историческое» в воскресенье в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Астрахани. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: У микрофона Кирилл Лушников
4: и Юлия Содикова.
3: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
5: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
3: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
6: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
4: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Продолжается наше хорошее начало. В студии Павел Сурков
1: и Вадим Тихомиров. И в этом часе.
0: Ну что, выясним, как помочь молодежи не попасть на фейковые новости.
1: И найдем действенное противоядие против наших страхов и панических атак.
0: Напомню, что все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992.
1: Можете написать нам в национальном мессенджере Макс или посетить наш телеграм-канал Радио России. Ну и, конечно же, все самые последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну а пока посмотрим за окно и порадуемся, что солнце светит все ярче и ярче.

0: В обществе бытует даже не мнение, убеждение, что загар – это признак здоровья, отдыха, красоты, а солнечные ванны необходимы для восполнения дефицита витамина D.
1: Но с точки зрения доказательной медицины, стремление к потемнению кожи – это не что иное, как добровольное нанесение организму микротравм.
0: Так это нет, сейчас будем разбираться. На связи врач-дермовенеролог, врач-косметолог Асиет Асиет.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Асиет.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Простите, ради бога, не спрашиваю вашей фамилии.
2: Да. Фамилия
0: Спокохова. Асиет, скажите, пожалуйста, что нам делать с этим загаром? Вот хочется витамина D, с одной стороны, а с другой стороны, не хочется рака кожи.
1: Вообще не хочется.
0: Да.
2: Да, очень многие боятся и часто спрашивают, а можно ли загорать? На самом деле загорать можно, но это нужно делать правильно. И важно понимать, что такое загар. Загар – это защитная реакция кожи на повреждение ультрафиолетом.
0: Так.
2: То есть, когда ультрафиолетовые лучи проникают в наши клеточки, они разрушают наши ДНК. И вот чтобы спастись, кожа включает аварийный режим. Она начинает активно вырабатывать меланин, это как раз-таки пигментация.
0: Так.
2: Начинает утолщать наш роговой слой. Кожа становится такая более грубая, и это формируется как раз-таки наш защитный барьер от солнца. Поэтому важно понимать, что загар – это не про здоровье, это про стресс и про мутации клеток. Поэтому каждый загар – это микроповреждение ДНК.
1: Может, вообще не загорать? Просто под зонтиком сидеть на пляже и все?
0: Правильно.
2: Как врачи-косметологи, мы, конечно же, скажем, да, лучше всего быть в тени, но мы же любим солнце, мы же ждем его весной.
0: Конечно.
2: Серотонин, мы его так ждем, поэтому все-таки просто нужно соблюдать определенные правила в загаре.
0: Слушай, Асиет, а это правда, что в группе риска люди, у кого варикоз?
1: Асиет?
0: Да, Асиет.
2: Нет, я бы не сказала.
0: Да?
2: Если у нас есть варикоз, то здесь кожа чувствительная, более истонченная, и здесь есть риск пигментации в этой зоне. Поэтому здесь лучше тщательно использовать SPF защиту, регулярно обновлять ее каждые 2 часа при нахождении на солнце, именно с открытыми участками тела.
1: А чем лучше всего защищаться? Такое огромное количество разных кремов, разных масел, просто глаза разбегаются. Как выбрать правильное?
2: Здесь важно определиться с целью. Это будет пляжный отдых у нас, работа в отдыхе, либо городской режим. В зависимости от этого мы уже подбираем. Также нам важно понимать, нам нужны физические либо химические фильтры. Если мы, вот, к примеру, возьмем пациентку, которая чувствительная кожа, с чувствительной кожей, то мы ей посоветуем физические фильтры. Это, к примеру, диоксид титана, это будет цинк именно фильтры. Они ложатся на кожу пленкой, они защищают кожу от ультрафиолетового излучения и преломляют, то есть полностью отражают все лучи. А если мы возьмем химические фильтры, они настолько легкие, они настолько комфортные, их так любят, они хорошо ложатся на кожу, они впитываются, и они как раз-таки немного преобразуют тепло в наших тканях, то есть немного берут на себя это тепло и защищают нашу кожу. Но у химических фильтров есть огромный минус.
0: Так.
2: Они вызывают часто аллергические реакции, поэтому для пациентов с чувствительной кожей, для пациентов, у кого аллергия на солнце, либо фотодерматоз, как это называется, нежелательно использовать химические фильтры.
0: Лучше скажите, пожалуйста, Асиет, а вот, например, солнце какое более опасное, в Египте, например, или во Вьетнаме?
1: Везде.
2: Ведь немножко в Египте, конечно, будет поагрессивнее солнышко, но нам больше нужно обращать внимание на временные интервалы.
0: Так.
2: Время. Самое безопасное время отдыха и загара – это до 10-11 утра и после 4 вечера.
0: Ага,
2: вот
0: на
2: в
0: закате.
2: Это время вы можете... Да.
1: В одном случае все еще не проснулись, а в другом все уже устали.
2: Но, видите, если вы будете с 11 до 4 загорать, это вот самое агрессивное время.
0: Ну да, самое опасное.
2: Это даже нежелательно солнечные ванны принимать с целью получить витамин D.
0: Асиет, а еще, а какие самые проблемные зоны на нашем теле?
2: Лицо.
0: Да.
2: Самое сложное лицо, потому что оно всегда, мы, во-первых, и в городе, и на пляже, и в офисе, чаще всего кожа лица, шея, декольте и кисти, они всегда оголены. И там у нас преимущество.
0: Да, это точно. И еще, Асиет, если, как говорится, мы уже все, кажется, получили ожог солнца, что мы должны делать? Некоторые простокваши мажут сметаной.
1: Сметанкой.
0: Да.
2: Ой, нет. Тут этого не нужно делать. Здесь очень важна ваша тактика в первые 24 часа, дорогие слушатели.
0: Тактика?
1: Что нужно еще делать?
2: Наша главная задача – это вот снять жар и заблокировать воспаление, иначе мы будем разрушать наш коллаген. Коллаген – вот это наши клетки молодости.
1: А как это сделать первое, правильно?
2: Первое – это охлаждение, это принять прохладный, не ледяной, прохладный душ. Остановим глубокое повреждение ткани. Дальше увлажняем без окклюзии, это будет гель алоэ, либо пантенол, они вот дадут чувство увлажнения. Много пьем воды чистой. Под запретом все, что содержит жирные текстурные, жирные масла, кремы, они нам дадут окклюзию, а вот окклюзия придет к тому, что вот это тепло будет заперто
0: в
2: клетке, создастся парниковый эффект, и ожог мы усилим с вами.
0: Будем даже
1: вот
0: так.
1: Оно как.
0: И еще, Асет, это правда, что именно загар стимулирует появление морщин на нашем лице?
2: Ну, так прям нельзя сказать, но загар, он приводит к тому, что мы травмируем нашу кожу.
0: Все-таки это травма.
2: Я всегда говорю своим пациентам, что красивая кожа в 50 лет – это та, которую в 20 лет прятали от солнца в полдень.
1: Вот ведь как. Так что, наши молодые слушатели, пожалуйста, берегите свою кожу.
0: И все-таки, если это, конечно, сейчас, сразу после эфира пойдем на солнце.
1: Да, как раз 12 часов.
0: Но будем защищать свою кожу. Спасибо большое, Асет. Спасибо.
1: Спасибо большое. Это была врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Асиет Ткахокова. И мы говорили о том, как защититься от солнца.
0: Совсем недавно издательство «Просвещение» выпустило учебник по обществознанию для 9 классов под редакцией Дмитрия Анатольевича Медведева. Об этом сообщил и в ТАСС.
1: Среди материалов мы обнаружили специальные упражнения, направленные на развитие у школьников навыков критического мышления и распознавания фейковой информации.
0: Предлагаю провести сегодня независимый экспресс-тест этих упражнений. И поможет нам в этом учитель истории и обществознания классического пансиона МГУ имени Ломоносова Анна Борисова. Здравствуйте, Анна.
1: Анна, здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: Рада вас слышать, Анна.
3: Взаимно.
0: Да. Анна, мне очень нравится ваша экскурсия об истории, когда вы делаете это не в классе, а выходите на открытую площадку, например, на Крутицкое подворье. Вот это, я понимаю, история сразу начинает иметь запах.
1: Оживает.
3: Да. Да-да-да, это точно. Соглашусь с вами.
0: Хорошо, Анна, переходим к делу. Скажите, как приучить детей к интернет-гигиене?
3: Ох, если бы был короткий ответ на ваш вопрос... Безусловно, сейчас современные образовательные стандарты нам говорят о том, что очень важно развивать как раз информационные навыки у ребят.
0: Да.
3: И вот как раз в контексте того, что вот в новые учебники туда выходят.
0: Да-да-да.
3: Там вот это интересное как раз нововведение, что теперь появился такой раздел «Информационное пространство современного общества». Угу. Мы, конечно, еще пока... Готовых учебников не видели,
0: мы
3: еще
0: тоже.
3: Они пока не вышли в печать, да, они пока не вышли в печать, но на форуме, опять же, предварительно ознакомились с проектом, и там вот мы могли наблюдать как раз раздел «Информационное пространство современного общества», и там помещается как раз упражнение на информационную гигиену. Суть задания не в том, да, чтобы ребенок там условно просто сказал, а это фейк, там, а эта информация не фейк, а в том, чтобы как раз он провел небольшое расследование. То есть, например, школьнику дают новость с громким заголовком, пост там в социальных сетях или какое-то рекламное объявление. Далее там прописан четкий алгоритм действий, то есть когда мы учим ребят сначала проверять источник информации, да, то есть кто автор, насколько он компетентен. Вот. Потом просим ребенка поискать ту же информацию в других каких-то независимых источниках. Можно там обратить внимание на какие-то признаки сомнительного контента, да, то есть, например, там чрезвычайно эмоциональный, сенсационный какой-нибудь заголовок или отсутствие фактов, какие-то логические ошибки. Ну и, наконец, поразмышлять о цели сообщения, зачем вообще это опубликовано, кому это выгодно и может ли это быть попыткой манипуляции.
1: Очень любопытно. А можно какой-нибудь, вот, ну, вы привели уже несколько примеров, да, когда есть какие-то такие задачки, которые можно порешать. А как вам кажется...
0: То есть, Паша, хочешь испытать на себе?
1: Да, испытать на себе хочу. Вот как это будет выглядеть?
0: Он постоянно срывается на крик, постоянно любит фейковые новости.
1: Не, я вынужден со своими студентами отсекать фейковые новости как раз.
0: Так. И все-таки
3: она... Ну, это вообще формат достаточно знакомый там, в виде какого-то поста в социальных сетях, который будет нам громко, да, там, сообщать о каком-нибудь событии. Ну, например, что предлагаем бесплатную там, подработку для подростков с огромным доходом, и ничего для этого не требуется, и, соответственно, это все пересекается с финансовой грамотностью, и это, соответственно, имеет максимально еще полезный эффект, потому что мы знаем, что для ребят очень актуальны вопросы.
0: Я правильно понимаю, что на самом деле, то есть яркий девиз, это уже, скажем так, вопрос, то есть у нас сразу
1: должен внутренний
0: вопрос, насторожиться, да?
3: Да, безусловно, чем более эмоциональный заголовок, тем более критического мышления от нас требуется для того, чтобы понять, да, вообще в целом, о чем идет речь и к чему нас пытаются призвать.
0: Анна, вы знаете, в чем дело? Великие манипуляторы учат нас. Для того, чтобы обмануть человека, достаточно вначале ему сказать какую-то настоящую вещь, правду, какой-то настоящий факт. А после этого вы можете врать напропалую, и он будет в это верить. А как вот с этим бороться? Ведь иногда бывает, что действительно говорят какое-то действительно, ну, реальное событие, а потом уже начинает изворачиваться и извращать все.
3: Ну, здесь, опять же, мы это делаем постоянно в школе, на уроках истории. Мы тоже учимся работать с фейками. Мы учим ребят не принимать никакой текст на веру и всегда задавать вопросы, кто это написал, в каких условиях, с какой целью, насколько это там согласуется с другими свидетельствами. Ну, то есть, по
0: сути, проводить анализ, правильно понимаю?
3: Конечно, конечно. То есть работа с фейками – это критическая аналитика, которая уже давно встроена в систему образования школьного. И, соответственно, этому мы уделяем большое внимание. И вот этот навык, наверное, один из ключевых, который должен быть по итогу на выходе у выпускника из школы сформирован для того, чтобы он в дальнейшем уже мог спокойно функционировать как вот полноценный член общества.
0: Анна, еще вы молодой человек, вы любите тоже игры с сами учащимися в том числе. А как сделать так, чтобы этот, скажем так, предмет обществоведения был интересен? И чтобы это была игровая форма, чтобы дети действительно были заинтересованы в нем?
3: Здесь, на самом деле, это творческая какая-то энергия учителя. Я очень много люблю использовать разных креативных творческих форматов на уроках, и это имеет огромный положительный отклик, как эмоциональный, так и при выходе на экзамены, потому что у меня ребята стабильно сдают 75+ экзамены, и это
0: прекрасный показатель.
3: Конечно, то есть это все благодаря тем же инновационным методикам. Мы играем и в ролевые игры, например, последнее. Да-да-да, я устраивала, получается, заседание Государственной Думы и Совета Федерации. Мы выпускали законопроекты, изучая тему как раз правотворчества в России.
1: Интересно, что же за законопроекты вы обсуждали?
0: Ну, начинается.
1: Интересно даже.
3: Об этом мы задолго говорили, ребята,
0: Анечка,
3: рассматривали медицину и образование.
0: Да. И напоследок скажите, а как бороться с фейками? Вот до сих пор все думают, что Иван Грозный убил своего сына. А ведь это фейк?
1: Это картина.
3: Безусловно. Да. Здесь, смотрите, это не то чтобы фейк, это одна из точек зрения недоказанных. Здесь просто нужно всегда делать акцент на уроках, да, вот я как учитель опять же говорю, что необходимо проверять любую информацию, даже если она нам действительно порой кажется как абсолютно непреложная истина.
0: И даже когда она эмоционально нарисована Ильей Репиным.
1: Да, спасибо большое.
0: Спасибо большое, Анна.
1: Учитель истории и обществознания классического пансиона МГУ Анна Борисова была с нами на связи. Говорили о новом учебнике по обществознанию.
4: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
5: Я жена твоя.
6: Моя?
5: Нет, соседская.
7: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
8: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
9: Потрясающая, добрая, про любовь.
10: Шикарно.
11: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
12: Мы перевоспитываем мажоров.
13: Папа у нас точно мажор.
12: Ну что, кто следующий?
14: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: Оказывается, каждый пятый житель Земли хотя бы один раз в жизни испытал панические атаки. А каждый сотый подвержен постоянным приступам страха.
1: А это значит, что вместе с паническими атаками в жизнь миллионов людей приходят ипохондрия, депрессия и множество фобий.
0: В общем, не дадим панике сломать нашу жизнь. И поможет нам в этом клинический психолог, КПТ и схемотерапевт Давид Еремян. Здравствуйте, Давид.
1: Здравствуйте, Давид.
2: Здравствуйте.
0: Давид, скажите, пожалуйста, можно ли умереть от панической атаки?
2: Нет, умереть от панической атаки нельзя, несмотря на то, что психологически есть такое ощущение. Многие люди, которые испытывают панические атаки, они чувствуют именно это.
1: Ой, слушайте, а вот я в юности, не было у меня никогда панических атак. А вот я преподаю сейчас, у меня каждый второй студент, даже мальчик, приходит такой, опоздал на семинар утром. Простите, говорит, Павел Владимирович, у меня была паническая атака, я не мог с собой справиться.
0: Да,
1: 18 лет, какие у тебя панические атаки?
0: И все-таки, молодеет, скажем так, этот диагноз?
1: Раньше никаких панических атак не было, а сейчас у всех.
2: Смотрите, ну, мне кажется, просто психологическое образование, оно расширяется с одной стороны, а с другой стороны, панические атаки – это симптом тревожных расстройств, которые действительно стали более распространены или, по крайней мере, диагностированы за последнее время.
0: Еще, Давид, прежде чем мы, как говорится, приступим к клиническим испытаниям, самое главное, лечению панических атак, скажите, а по большому счету, ведь вот симптом панической атаки, по большому счету, похожи на симптомы инфаркта. Вот как здесь не промахнуться? Я думаю, что у меня паническая атака, а у меня инфаркт.
2: Да, это хороший вопрос. Проблема в том, что действительно диагностика в процессе панической атаки или инфаркта вещь опасная. Поэтому, когда случается первая паническая атака, очень важно все-таки обратиться к врачу.
0: То есть понять, что со мной?
1: А как понять, что со мной что-то не
0: врачи.
1: То? Врачи. Ну нет, как, что вот вдруг у меня забилось сердце, не знаю, весь покрылся холодным потом.
2: Да, смотрите, в целом, вот здесь тонкий момент. Есть аспекты, которые есть в инфаркте, которых нет в панической атаке, это действительно слабость, это онемение левой стороны, это действительно невозможность двигаться, потому что в паническую атаку хочется двигаться, уходить. Но вот лучше все-таки перестраховаться первый раз. Вот. Если вы знаете, что у вас есть панические атаки и течение похоже...
0: Хорошо. Давид, переходим к делу. Скажите, пожалуйста, кто виноват в панических атаках? Родители, бабушки, дедушки или гиперопека со стороны всех родственников?
2: Знаете, а можно как-то немножко по-другому?
0: Можно.
2: Да, есть генетическая предрасположенность.
0: А, даже так?
2: Да, есть повышенный, поэтому и бабушки, и дедушки в этом плане можно обвинить. Вот, но это про генетику скорее.
0: Так.
2: Также повышенная чувствительность нервной системы как таковой, это может быть симптом тревожных расстройств, определенные стимуляторы, да, можно, если есть большая чувствительность к кофеину, можно себя довести в целом.
0: А, вот так даже.
2: И хронический стресс.
1: То что, кофе прекратить пить, что ли?
2: Ну, если у вас панические атаки, да, безусловно.
0: По крайней мере, своим студентам надо прекратить пить.
1: Да, они и так, они только этот.
0: И еще, скажите, пожалуйста, вот, например, если мы говорим о детстве, надо ли ребенка постоянно критиковать, как это делают постоянно наши мамаши в парках и общественном транспорте?
2: Нет, это, к сожалению, не помогает. Критика совершенно нефункциональный способ воспитания, потому что критика, как правило, не говорит о том, какое поведение ребенок должен показывать вместо.
0: Хорошо, ну а теперь переходим к паническим атакам. Я слышал неоднократно, что самое лучшее лекарство от панической атаки – это взять полиэтиленовый пакет и начинать дышать в него.
1: Или бумажный.
0: Или бумажный, да. И это очень помогает.
2: Как вариант, то есть это... Да, есть проблема гипервентиляции во время панических атак. Вот, но в целом больше помогают, конечно, психологические практики. То есть в целом замедлить дыхание, заземлиться, постараться найти 5 объектов вокруг, 5 звуков.
0: Ну-ка, значит, есть... как это? Давид?
2: Да, смотрите. Техника 5 объектов. Ага. Ты переключаешься от физических своих переживаний.
0: Так.
2: На внешний мир.
1: Ага. То есть, что я смотрю, вот елочка, вот облачко,
0: молодец, Паша, да,
1: вот солнышко, так что ли?
2: Да, да, буквально так. Потому что дело в том, что панические атаки, они развиваются, когда мы начинаем тревожно реагировать на обычные проявления физические. Учащение дыхания, учащение сердцебиения. И это случается такой порочный круг. Мы пугаемся от своего сердцебиения.
0: Ну да. А так мы отвлекаемся. И еще, Давид, мы смотрели иногда детективы 50-х годов американские, и там постоянно для того, чтобы следователь вывел преступника на чистую воду, он начинал перед ним махать, ну, маятником таким, да?
1: Гипнотизировать его.
0: Скажите, а действительно помогает, когда мы начинаем глазами двигать вправо-влево? Действительно успокаивает?
2: Да. Это сейчас даже есть направление, называется EMDR. Оно позволяет переключать участки мозга, которые включаются. То есть у нас от инерции.
0: То есть это действительно правда. Нервной
2: системы. Да.
1: Не врали эти полицейские-то из
0: детективов.
2: И конечно, не так.
0: Ну да.
2: Не так, как в детективе.
0: Ну и, конечно, напоследок, не могу не задать вопрос. Некоторые, когда у них возникают панические атаки, они сразу бегут к барной стойке. Помогает ли это?
2: Ну, технически помогает.
1: Бег помогает, видимо. А вот если остаешься у барной стойки, то это здоровье тебе не прибавляет. Спасибо большое. У нас был клинический психолог и схемотерапевт Давид Еремян. Выясняли, как бороться с паническими атаками.

0: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
3: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
2: Вот тема вот, действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533-30-20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
3: Но я с удовольствием на них отвечу.
2: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
3: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
2: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
3: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью

0: 800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
0: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
1: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
0: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8-800-533-30-20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 3020 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер: 8 800 533 3020. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
1: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону.

0: Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?
1: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
0: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
1: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 30 20 8 800 533 30 20. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30 20.
0: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
1: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам «Доктор Хорошев» для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20-8-800-533-30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
0: Андрей Максимович, спасибо вам большое. И, надеюсь, до новых встреч.
1: До свидания. Будьте здоровы.
2: Радио России.
3: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлинкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлинкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
4: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Пособник Киева провел акцию устрашения против российских военных за $100. Об этом сообщили в ФСБ. Дмитрий Медведев заявил, что правил против Киева больше быть не может. И Россия при необходимости готова протянуть руку помощи переговорам Ирана и США. Все подробности далее. Задержанный за акцией устрашения троих военнослужащих Минобороны был завербован украинскими спецслужбами под легендой работы в коллекторском агентстве. Житель Подмосковья получил от куратора за работу $100. Об этом он сам рассказал на видео, предоставленном Центром общественных связей Федеральной службы безопасности.
2: На торговой площадке увидел объявление о заработке, вследствие чего связался с куратором в Телеграме и звали. Он мне дал 3 задания, которые я вследствие выполнил, после чего получил денежное вознаграждение в районе $100, вследствие чего я понял, что это были спецслужбы Украины.
1: Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Однако из-за наличия деяния задержанного признаков состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене, рассматривается вопрос об открытии существующего дела. В ФСБ также добавили, что к ответственности привлекли более 20 лиц, которые планировали покушение на руководство Роскомнадзора. Штурмовые группы южной группировки войск за прошедшие сутки освободили 92 здания в Константиновке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 92 здания. За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих и 23 автомобиля. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 125 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 6 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 5 орудий полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи и ВПЛА, 6 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражено 3 пункта управления ВПЛА, а также 38 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 14 беспилотников противника.
1: В то же время военнослужащие расчета буксируемой гаубицы М-46 группировки войск «Центр» поддержали наступательные действия штурмовиков, уничтожив опорный пункт ВСУ, укрепленный огневыми точками, блиндажами и траншеями на Добропольском направлении. Пожарные локализовали возгорание на строительном рынке в подмосковной Балашихе на площади более 1300 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС. Горели складские и торговые помещения. По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации привлечено более 50 человек и 15 единиц техники. Для России за гранью приемлемого отношения Украины остается только умышленное уничтожение гражданских лиц. Об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем канале в Максе. По его словам, умышленное, то есть заведомо намеренное. По мнению Медведева, никаких правил против Киева, атакующего города в России, больше быть не может. Ранее замглавы Совбеза прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Он предложил главе Киевского режима вместо польской награды использовать гитлеровский железный крест. Россия при необходимости готова протянуть руку помощи переговорам Ирана и США, но не собирается навязывать свои услуги. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Москва всегда была и остается приверженной поиску развязок исключительно в политико-дипломатической плоскости, приветствует попытки Вашингтона и Тегерана возобновить переговорный процесс и отмечает деятельную роль пакистанской стороны в стабилизации обстановки и создание условий для движения в сторону прочного мира. По словам дипломата, новое руководство Ирана, как и прежнее, придерживается обязательств не иметь ядерного оружия. Для решения подобных задач у международного сообщества есть договор о нераспространении ядерного оружия, где прописаны все соответствующие обязательства, от которых иранская сторона никогда не отказывалась, пояснил Рябков. Студенты, школьники и безработные чаще всего попадаются на вакансии курьеров, размещаемые мошенниками. Об этом ТАСС сообщила руководитель проекта «Перезвони сам» Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина. По ее словам, на такие вакансии чаще всего натыкаются в мессенджерах. Это тот канал, куда попадают объявления о легкой и быстрой работе. Например, за час работы обещают 5000 рублей, и для этого нужно проехать из одной точки в другую. Жителей Забайкалья просят воздержаться от дальних поездок из-за обильного снегопада. Об этом сообщает краевой Минтранс. На региональной дороге Балега-Ямаровка закрыт проезд на участке с 94 по 104 километр. Ведется очистка дороги от мокрого снега и падения валежника. На месте работают автогрейдер, самосвал, погрузчик и 5 дорожных рабочих. Также спецтехника направлена на участок дороги со 180 по 234 километр. Расчисткой снега и уборкой поваленных деревьев там занимаются 3 дорожных рабочих и грузовик. Проезд затруднен. Серебристые облака, сезон наблюдения которых открывается с началом лета, в июле можно будет увидеть поздно вечером или рано утром. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе Московского планетария. Явление представляет собой светлые полупрозрачные облака, которые иногда видны на фоне темного неба летней ночью в средних и высотых широтах. Они образуются в верхних слоях атмосферы на высотах от 70 до 95 километров и освещаются солнцем, неглубоко опустившим за горизонт. Серебристые облака могут появляться в течение всего летнего периода, сказали в планетарии. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Вопрос о возвращении воспитанника московского «Динамо» Арсена Захаряна в команду на данный момент не стоит в повестке футбольного клуба. Об этом заявил председатель совета директоров «Динамовцев» Александр Ивлев. Захарян перешел в испанский «Реал Сосьедад» с «Динамо» в 2023 году. В составе команды «Сан-Себастьяна» полузащитник провел 65 матчей, забив 3 мяча. Тем временем московский ЦСКА и калининградская «Балтика» ведут переговоры по трансферу голкипера Максима Борискова в армейский клуб. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что балтийцы готовы отпустить 26-летнего голкипера летом при условии, что предстоящий сезон он проведет в калининградской команде на правах аренды. Пока клубы не достигли финальной договоренности, но такой вариант сделки является наиболее вероятным. Тем временем, по данным портала «Чемпионат», армейцы хотели приобрести полузащитника Краснодара Никиту Кривцова, но получили отказ. Сборная Турции стала второй командой, которая потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Турки уступили парагвайцам со счетом 0-1 во втором туре группового этапа. Ранее лишились возможности попасть в 1/16 финала гаитяне, которые потерпели поражение от бразильцев 0-3. В других поединках дня марокканцы были сильнее шотландцев 1-0, а сборная США взяла верх над австралийцами 2-0. Мини-футбольный клуб КПРФ объявил о назначении бывшего игрока сборной России Михаила Маркина на пост главного тренера. Он сменил в этой должности Бисо Заидзе, который возглавляет сборную России и сконцентрируется на работе с национальной командой. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Сегодня в Туле плюс 19-21 градус, кратковременный дождь. В Воронеже плюс 22-24 дождь. В Ростове-на-Дону плюс 28-30 градусов дождь. В Волгограде плюс 26-28 и также дождливо. В Краснодаре плюс 25-27 градусов, кратковременный дождь. В Сочи плюс 21-23, ливневый дождь и грозы. В Ставрополе кратковременные осадки плюс 22-24 градуса. В Нальчике дождь, гроза плюс 20-22. В Севастополе и Симферополе плюс 25-27 градусов, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 23-25, в Москве плюс 19-21 и местами кратковременный дождь. Сейчас столица плюс 18, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

0: ДНК сатиры.
1: Спектакль по пьесе Григория Горина «Прощай, конферансье». В театре со столетней историей есть какая-то группа крови. Я надеюсь, что нам передается обаяние Ольги Александровны Аросевой, улыбка ямочки Веры Кузьминичны Васильевой, какой-то код, интонация внутренняя человеческая. Здесь она достигнута без крика.
0: Актер и режиссер-постановщик Антон Буглак в программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
2: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
3: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: А продолжается хорошее начало. В студии Павел Сурков
1: и Вадим Тихомиров. И в этом заключительном часе.
0: Ну что, попробую в преддверии массовых летних отпусков сэкономить хотя бы часть семейных денег, отправляясь на море.
1: И выясним, какую опасность несет тополиный пух для наших четвероногих питомцев.
0: Напомню, все ваши сообщения приходят на номер 8-925-222-9992.
1: Можно связаться с нами посредством телеграм-канала Радио России или на национальной платформе Макс и прочитать последние новости на сайте вести.ру.
0: Ну а впереди нас ждет самый необычный народный хит-парад песен. И вот, кстати, одна из песен победительниц.
2: Выйду ночью в поле с конем,

0: Совсем недавно ВЦИОМ назвал самые популярные застольные песни у россиян.
1: Среди них оказались современные композиции «Конь» группы Любэ, только что мы ее слышали, «Матушка».
0: О, «Матушка».
1: Да, Татьяна Куртукова и, как ни странно, песня «Катюша».
0: То есть музыкальный российский код, который мы передаем из поколения в поколение, все-таки есть. Так это или нет, мы сейчас узнаем. У нас на связи продюсер, музыкальный критик, медиа-эксперт Павел Рученко. Здравствуйте, Павел.
1: Здравствуйте, Павел.
2: Добрый день.
0: Рад вас слышать.
1: Согласны с выбором?
2: Да, взаимно.
1: Согласны с этой статистикой, что действительно вот эти три песни «Матушка, земля», «Катюша» и «Конь» такие самые главные застольные песни современности?
2: Да, я скорее соглашусь, наверное, да, с этими исследованиями, потому что, ну, по сути, смотря за рейтингами, да, за тем, как эти песни в топах находятся долгое время, да, и причем эти же песни, они, скажем так, разных поколений.
0: Ну, в принципе, да, вот, да, в том-то дело, да.
2: Да, «Конь» там 90-х, да.
0: А «Матушка» вот, это вообще современно, да.
2: «Матушка».
0: Слушайте,
2: да,
0: Павел.
2: Да, то есть это, получается, три поколения, связывающие там, ну, через там 30 лет.
0: А вообще, если говорить о русском коде песни национальной, ведь по большому счету все наши русские песни — это песни о любви к родине, к животным, да, про собачку песни есть, а к любимой женщине. Это ведь так?
2: У нас вообще про любовь ко всему, наверное.
0: Да, это точно.
2: Про благорасположение, наверное, да, вот ко всему живому. Я бы еще добавил так. Вот, потому что, ну, видимо, все-таки русская душа, она более такая широкая и проницательная, да, ну вот более сенситивная еще в какой-то степени. Ну, то есть мы как-то это все больше чувствуем, ну, на энергетическом уровне, возможно.
0: Ну,
2: не
0: да.
2: Только головой там рассуждаем. То есть рациум, он все-таки больше где-то там, на западе.
1: А я здесь эмоцию, вот, да, у нас? Там... А если так...
2: Ну, а у нас, да, у нас вот именно на чувствах, на душевных вот этих вот струнах играем.
1: А как вам кажется, есть формула идеального застольного хита, идеальной русской, ну, так, песни, которая уйдет в народ?
2: Ну, если говорить про наших граждан конкретно,
0: да, да, да, ну, про наших
2: русского народа, ну, здесь должно, мне кажется, несколько факторов сложиться. То есть это не только прям идеальная формула, какую-то таблетку там дайте, я сочиню сейчас хит. Не у всех это получается. То есть он может быть рационально, скажем так, опять же, да, логически понятным, но при этом не зайти в народ. Столько таких уже было попыток у известных авторов в том числе, а иногда вот такая вот вбросовая какая-то песня, сочиненная чуть ли там не на коленке,
0: да, действительно.
2: А она залетает.
0: Да, это
2: да, она залетает, она просто вот, ну вот, по наитию души какому-то, да, ну вот Саша Шаганов там, конечно.
0: Ну, Сашка, да,
2: насколько это... я знаю, он тоже там не особо как-то напрягался, и в тот момент, да, у него вот это вот.
0: Я несколько раз присутствовал, как он, да, как он пишет свои стихи, поверьте на слово, от романтики и творческого порыва это далеко. Не буду говорить, как это происходит.
2: Извините, нет. Кто творческий, знаком, творческий, да, да, понимают,
0: да,
2: о чем вы говорите.
0: Да, в общем.
2: Но в принципе, да.
0: Вот.
2: В принципе, да, вот он все равно, он это чувствует, и вот эти его там тверские корни, да, вот
0: да.
2: Это, там, дедушки.
0: Не, ну Сашка очень талантливый.
2: Он связан глубоко с природой. Не зря, что он эту картину стал писать.
0: Да, да, да. Смотрите, вы все знаете. Павел, а все-таки возвращаясь к нашей современной русской песне. А скажите, на каком фундаменте она сейчас строится? Вот на русской песне, на этнической песне или, может быть, на нашей советской эстрадной песне?
2: Вы знаете, вот если говорить про «Катюшу», это, наверное, советская эстрадная песня. Это вот эти вот госзаказ определенный, да, то есть это идеология страны, да, то есть она была изначально заложена в песне, да, то есть там вот этот вот код, действительно, он рассчитывался. Вот, ну, удачно, что эта песня вошла все-таки в народ. А сейчас это больше, ну все-таки, я опять же повторюсь, это, наверное, по наитию, потому что та же там... Ну, «Матушка, земля», да, ну,
0: ну да.
2: Куртуковой Татьяны. Вообще был феномен, когда я первый раз услышал на одной из радиостанций, то есть, ну, там абсолютно другой формат, и здесь «Матушка, земля».
1: А мне кажется, да, что ее чудо думаю, как раз...
2: Почему?
1: А мне кажется, что она так зашла, как говорят, потому что она плясовая, под нее очень здорово танцевать.
0: Плясабельная, как скажешь, мой хороший приятель.
1: Да, она под нее
0: танцевать
1: хорошо.
0: И еще, Павел, знаете, в последнее время стало...
2: Ну, конечно.
0: Да.
2: Конечно, здесь несколько факторов сыграло, в том числе и, как вы говорите, аранжировка, да, то есть она вот эта вот аранжировка вот подстегивающая, Залихватская, да, и плюс исполнение Куртуковой. Может быть, если кто-то другой бы исполнил, и песня-то не залетела.
0: Да, молодая и задорная. И еще, Павел, вам не заметили?
2: Задорная, что... да, да.
0: В последнее время на днях рождения стало популярно дарить имениннику или имениннице песню, которую написала ИИ. И вы знаете, иногда неплохо получается.
1: Да,
0: я
1: ну...
0: думаю, что да ну-то?
1: Да, ну, все сразу понятно. Души там нет. А вы как считаете?
2: И все-таки, это, я вот так оцениваю, что ИИ – это хороший инструмент. И, в принципе, контент создан при помощи ИИ. Ну, это стабильная четверка.
0: Да, мне, вот, мне тоже кажется,
2: потому что... хочешь получить хороший контент, можно поработать с ИИ, он будет хороший. Но то, что он залетит, это очень-очень, как бы, ну, редкость такая большая. Это вот прям должно много факторов совпасть.
0: Павел, и давайте признаемся честно, что многие современные композиторы иногда черпают свое вдохновение из старых народных песен. А хорошо это или плохо?
2: Да, это же хорошо.
0: Вот
2: если мы
0: тоже
2: говорим
0: так, кажется,
2: про наш культурный код. Да, если мы говорим именно про наш культурный код и то, что нужно культивировать нашу вот культуру и нести в мировое пространство, да, это, конечно, замечательно, когда мы возвращаемся к своим корням, переслушиваем, какие-то мотивы берем, какие-то там, да, вот из народных, из тех именно песен, которые сейчас все забыли.
0: Ну да.
2: А это начинает подниматься, осовремениваться и становится интересным. Да, аутентичное звучание, вот Айова та же, да?
0: Да.
2: Пели ребята, прогремели на весь мир.
0: Да, и это самое главное, действительно настоящая русская песня. Павел, спасибо вам большое, успехов, хороших выходных.
1: Спасибо, с нами был продюсер, музыкальный критик и медиаэксперт Павел Арученко.
0: Совсем недавно все газеты пестрели заголовками. Отдых на Черноморском побережье России за май подорожал на 40%. И вдруг в июне гостиницы Сочи стали массово завлекать туристов небывалыми скидками.
1: И то же самое с авиабилетами. Нет, билеты в Сочи на июль все же подорожали, в частности, из Москвы. Но в то же время средняя цена самого экономного билета в Минводы снизилась на 20% примерно, а в Калининград и того больше, даже до 50% доходят скидки.
0: Вот с чем связаны эти качели, как можно сэкономить, спросим у вице-президента Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергея Ромашкина. Здравствуйте, Сергей.
1: Сергей, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
0: Сергей,
3: я хотел бы сразу все-таки опровергнуть вот это 40% удорожание. Мы отслеживаем цены в ежедневном режиме.
0: Так.
3: И мы ничего так... Да, мы ничего такого не видим. Удорожание год к году, если мы говорим июнь 26-го к июню 25-го, буквально 3-4%.
0: То есть получается, что это тоже фейковая новость? Просто с громким
3: заголовком? Там была ссылка на очень уважаемое государственное ведомство, но я не знаю, как они посчитали. Нет, такого удорожания нет. Более того, некоторые регионы сейчас продаются дешевле, чем год назад. Вот вы говорили о авиабилетах. Я могу сказать, что и отели, например, Калининграда стоят дешевле, чем отели год назад.
0: Сергей, скажите, а вот сейчас, например, выгодно покупать эти билеты, например, на август месяц, на сентябрь месяц?
1: Бархатный сезон.
0: Да, бархатный сезон.
3: Я думаю, да, потому что обычная практика авиакомпаний, и наши туристы это хорошо знают, чем ближе к дате вылета, тем дороже.
0: Но это
3: если вы купите заранее, да, скорее всего, вы сэкономите, да.
0: Хорошо, на чем сейчас можно сэкономить, если я соберусь вот сейчас отдыхать, например, через неделю, через две? И на что мне обращать внимание?
3: Если вы уже выбрали направление, допустим, не знаю, там Анапа или тот же Калининград, да, и выбрали 2-3 отеля, я бы предложил вступить в переписку с этими отелями, может быть, попросить скидку или просто подписаться на их рассылки. Бывают акции, бывают горящие туры. Бывает, что накануне, прямо вот если завтра уже надо заезжать, там цена существенно снижается. Бывают такие оптовые скидки. Если вы едете на 3 дня, вы платите полную цену, суточную. Но если вы берете, например, 10 дней, да, отель может дать вам скидку как бы за такую оптовую покупку 10 дней.
0: Слушай, Сергей, а вот все-таки так вот по чесноку. А как лучше покупать вообще путевки, в данном случае, вот, например, на юг? Напрямую связь с отелем или все-таки через турагентство или туроператоров? Где можно, скажем так, получить большую скидку?
3: Да, здесь два обстоятельства. Первое, если вы уже знаете этот отель, и вам не нужно никакое экспертное мнение, вы можете напрямую обратиться и купить этот отель. Если вам нужен какой-то выбор, консультация, разнообразие, если вы хотите поменять регион, или у вас не просто отель, да, не просто пляж, а такой сложный тур, например, на Камчатку, со многим переездов, там вертолет, вертолетные экскурсии, да, здесь вам не обойтись без туристической компании, самому это организовать невозможно. А второе обстоятельство, да, вот мы видим, что в последние там несколько месяцев, когда туристы стали сталкиваться с задержкой рейсов и так далее, да, помощь от туроператоров, все-таки более действенна, чем помощь от авиакомпании. Не хочу их как бы обижать, авиакомпании, но мы...
0: Слушай, Сергей, я согласен.
1: Вот, действительно, туроператоры это могут подстраховать, подсказать,
0: защитить
1: и помочь, наверное, взять, может быть, билет на другую дату.
3: Да, вот у нас буквально вчера прибыл турист, который не смог улететь из Сочи. Мы ему купили билет на поезд, и он там с опозданием, да, но все-таки появился.
0: Слушайте,
3: в Москве. Да.
0: Сергей, я понимаю, что это неприличный вопрос. Скажите, пожалуйста, а на чем можно заработать денег туристу, например, ну, скажем так, предъявляя претензии гостинице или, например, туроператору? И возможно ли это?
1: Так заработать не уверен.
0: Ну, не заработать, по крайней мере.
1: Вернуть свое.
3: Нет, ну смотрите, да. у нас есть закон о защите прав потребителей, закон о туристической деятельности, да, соответственно, если вы считаете, что ваши права нарушены, ну, предъявляйте претензии и договаривайтесь либо в досудебном порядке, либо в судебном, да. Есть, ну, разные кейсы, когда туристы получали внушительные суммы, здесь нет какой-то единой практики, да, и как-то все решает суд. Вот, но бывает, да, что если компания не готова компенсировать туристу его как бы реальные, да, потери и моральный ущерб, да, то она может получить в суде начисление и возврат стоимости тура, и моральный ущерб, и штрафы за задержку.
0: Слушайте, Сергей, скажите, правда, что есть такой стоп-лист некоторых туристов, который передается из поколения в поколение от одной турфирмы в другую, когда людям этим не продают просто путевки, потому что знают, что они сутяжники?
1: Ты думаешь, кто-нибудь об этом расскажет когда-нибудь, правду скажет? Если даже такой стоп-лист и есть.
0: Ну, дай спросить Сергея.
3: Знаете, ну, я слышал, да, о таких стоп-листах, да, и как бы коллеги мне об этом рассказывали, но мы, вот, моя компания, в которой я работаю директором, да,
0: мы ничего такого не
3: делаем, да, если турист даже нам, как бы,
0: предъявляет
3: претензии в прошлом. Да, нет, ну не то, что неприятен, ну да, допустим, мы с ним судились, но мы не отказываем ему в следе, потому что это, в конце концов, какой-то опыт, который позволяет нам сделать нашу работу более эффективной.
1: А клиент всегда прав.
0: Сергей, и напоследок скажите, все-таки куда нам направить свои стопы? Ну если вдруг я не хочу поехать в Сочи, где влажно и жарко.
1: Калининград вот.
0: Там далеко, и там холодно.
3: Слушайте, ну морей у нас 3 штуки или 4, да.
0: У нас океан даже море, есть,
3: Черное, да. Ну, на худой конец, если вы готовы к длинному перелету, у нас есть Японское море в Владивостоке, в Приморье.
1: Вот.
3: Да. Вот. Если это море, да, то выбор не богат. Если вы все-таки хотите получить, ну, просто какие-то впечатления, да, наша страна одна из самых разнообразных.
0: Это
3: да.
0: Точно.
3: Здесь и Поволжье, да, и Золотое кольцо, и Северный Кавказ, очень интересные
1: вариантов масса, ей-богу.
0: Да. Нет, по крайней мере, вот, например, Волгоградская область, это вообще просто там рай на земле.
1: Ах, туда как поехать, и какая там рыбалка, ах, это такая красота.
0: Да.
1: Да.
0: Просто Урюпинск что стоит?
1: О, замечательный, там я носки оттуда привез, шерстяные, очень хорошие. Спасибо большое.
0: Спасибо большое, Сергей.
1: Вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин был у нас в эфире. Говорили о том, куда поехать отдохнуть.
4: «23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+. 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: С наступлением сезона тополиного пуха владельцам собак стоит внимательнее следить за состоянием своих питомцев.
1: Конечно, сам пух редко вызывает аллергию, однако он способен переносить пыльцу растений, пыль и другие раздражители, которые могут негативно влиять на здоровье животных.
0: У нас на связи ветеринарный врач, член правления Национальной ветеринарной палаты Александр Пьянова. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Александра.
2: Здравствуйте.
0: Александр, скажите, у вас есть домашние животные?
2: Конечно.
0: Да.
2: Врача их нет.
0: А, да? Кто,
1: а кто у вас?
2: Собака и кошка.
0: Надо же.
1: Не страдают они от пуха тополиного?
2: Нет, не страдают. И в целом животные не так сильно подвержены аллергиям, как люди.
0: Ага.
2: Наверное, к счастью. И какие-то симптоматики, которые связаны именно с тополиным пухом и переносом пыльцы, занимают, я не знаю, не больше 1-2% от общих каких-то болезней, и это чаще связано с атопическим дерматитом, который может обостряться в период цветения тополя. Но глобально, в принципе, большая проблема в виде тополиного пуха, пыльцы, цветения представляет в большей степени для людей, чем для животных. Пока еще.
0: Но смотрите, все-таки, поэтому... например, если мы говорим о том же самом тополином пухе, например, прошел дождь, они свалялись, этот тополин пух свалялся на шерсти, собака начинает вычищать, естественно, может попасть эти грязные волокна вместе с уличной пылью в желудок собаки.
2: В желудке есть соляная кислота, которая прекрасно справится с этими аллергенами. Это скорее будет физическое такое механическое раздражение, да, когда какие-то частицы попадают в дыхательные пути или там в ротоглотку и вызывают там першение, чихание, там кашель.
0: То есть, Александр, я правильно понимаю, что маску нам не надо на собак напяливать? 100%
2: нет, да. С собаками можно немножко выдохнуть относительно аллергий. Конечно, когда совсем много этого пуха, жаркая ветреная погода, это раздражает глаза, уши, дыхательные пути, поэтому лучше ограничить время прогулки. А в остальном, в целом, можно очень сильно не переживать по этому поводу.
0: Хорошо, тогда переходим к более серьезным проблемам. Вот, например, сейчас многие поехали на дачу, а там клещи.
1: Клещи.
2: Вот это да. Вот здесь прям стоп, паника.
1: Вот что нужно делать? Вот есть клещевые антиклещевые ошейники, например, для собак.
0: Ну, дай человеку сказать, что-то...
2: Да, животных можно ограничить, не знаю, если не на 100, то на 99%.
0: Так.
2: Ошейники, кстати сказать, не являются 100% защитой в монорежиме.
0: Угу.
2: Ошейник должен всегда использоваться с чем-то еще. Либо с таблетками, либо с каплями. То есть он у нас усиливает защиту, но не является самостоятельной защитой. Это недостаточно. Клещи – это действительно опасно, и это, сейчас по статистике все чаще встречаются те болезни, которые не встречались в нашем регионе, которые передаются клещами. Из моих вообще последних историй – это ребенок с регулярной площадки, ни в сквере, ни в парке, подцепил клеща, который оказался зараженным болезнью Лайма. Да, и
0: ого!
2: За этим следить. И животных мы можем защитить от этого. Что есть из хороших новостей?
0: Так.
2: Если мы говорим про любые болезни, кроме энцефалита, то клещ их передает, когда находится на теле животного или человека не меньше 24 часов. Если мы снимаем очень маленького клеща, то высока вероятность, что в целом может все обойтись. Но, тем не менее, я настоятельно рекомендую сдавать их в лабораторию и пропивать все назначенные препараты, если вдруг в клеще обнаруживается инфекция.
1: Давайте про рецепт. Вот мы приехали на дачу, с нами наш четвероногий друг. Обработали капли, надели ошейник на собаку.
2: И сделали самое главное это заранее, не на даче.
1: Да, конечно, да. И, соответственно, когда все-таки собачка побегала, нужно ли обследовать шерсть, посмотреть, не прицепился ли все-таки этот клещик? Если прицепился, то что делать?
2: Нужно, и это скорее места подмышек, паха, кожа потоньше и более легко доступная для клеща. Нужно осмотреть собаку, если вы обнаруживаете клеща, его нужно удалить. Если он был уже прям сильно прикреплен, есть смысл сдать его на исследование. Но, как правило, если собака обработана, клещ может пытаться прикрепиться, но ненадежно и погибает до того,
0: Александр, коль мы начали проводить параллель между человеком и животным, скажите, а может ли, например, животное заболеть или, скажем так, потерять сознание от теплового удара?
2: Может. Это случается очень часто в период жаркой погоды. Особенно, когда владельцы оставляют на минуточку собак
0: в машине.
1: В машине.
0: Да, это, кстати.
2: Это прям страшно. Ну, это прям страшно. Вы либо оставляете ее с кондиционером, ага. и, ну, тогда окей. Либо категорически не оставляйте, потому что машина нагревается молниеносно. И то, что вам кажется, на 5 минут заскочить в магазин, может закончиться очень-очень грустно для нашего...
0: Слушайте, Александра, а как вы относитесь к тому, что некоторые автолюбители любят поставить собачку на задний диван, открыть ей окно, и чтобы она высунулась в форточку, и, значит,
1: и язычком отклонила свежий ветер?
2: Ну, в целом, ну, никак не отношусь. Да?
0: Ничего
2: здесь
0: страшного.
2: Самые средства безопасности, как и для людей, если ребенок уедет, высунувшись в окно, то, ну, может случиться какая-то травма, камень и так далее, да? Ну, то есть нужно просто это понимать и здравый смысл включать. А в остальном, если приоткрыто окно и это обдувает там собаку внутри машины, вообще все отлично.
0: Да, мы еще, конечно, не поговорили о водных процедурах, но, видимо, это надо в следующий раз.
1: Да, обязательно поговорим.
0: Это же опасно для собаки.
2: Водные процедуры, ну, опять-таки, смотря как, где и в каком объеме.
0: То есть мы... Понятно. В общем, все по классике. Не только радость, но еще и большая опасность.
1: Ты в ответе за тех, кого приручил.
0: Спасибо большое.
1: И с нами была член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Пьянова. Говорили о том, как защитить летом наших братьев меньших.
0: А на этом, дорогие друзья, пришла пора расставания. Хороших выходных, хороших грядок, хорошего купания, хорошего шашлыка.
1: И с вами были Вадим Тихомиров
0: и Павел Сурков.
1: Удачи и процветания.

0: где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
1: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
4: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
3: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема.
4: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
3: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
4: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку.

0: в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
1: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
2: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
2: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
2: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
2: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
2: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
2: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает пилорис?
2: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности. обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить.

0: Ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
1: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилори с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
0: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
1: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по пить кефир, вот и все.
0: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
1: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России.
3: 5 июля, 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
4: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
5: Потрясающий, масштабный.
6: Очень круто.
7: Третья часть самая яркая, самая классная.
8: Появились новые актеры, которые добавили свою перчинку.
9: Опять ремонт делать.
10: Фильм пойдет для семейного просмотра, ну а также с девушкой посмотреть.
11: Вот так вот.
12: Просто высший пилотаж.
13: Самый лучший из 3 часов.
14: Советуем обязательно посмотреть. Обязательно.
2: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
3: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Су-34М ударил по месту хранения БПЛА ВСУ на окраине Харькова. Открытое горение на территории строительного рынка в Балашихе ликвидировано. И абитуриенты смогут отозвать поданное очно согласие на зачисление в ВУЗ через госуслуги. Все подробности далее. Экипаж бомбардировщика Су-34М нанес удар по месту хранения украинских беспилотников и компонентов для их производства, расположенному на северо-западной окраине Харькова. Об этом сообщили в Минобороны. В результате авиаудара склад уничтожен, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотника. Военное ведомство опубликовало видео поражения склада БПЛА противника. Бойцы российской группировки «Запад» за сутки овладели 7 опорными пунктами и 46 зданиями в Красном Лимане в ДНР. В городе уничтожены до 30 боевиков ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й общевойсковой армии продолжают уничтожение формирования ВСУ и продвижение в западном направлении. За сутки подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 46 зданиями. По пункту временной дислокации подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ нанесен авиационный удар с использованием авиабомбы ФАБ-3000. В результате прямого попадания уничтожено до 20 боевиков. Всего за сутки в Красном Лимане уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, 8 единиц вооружения и военной техники, в том числе грузовой автомобиль, квадроцикл, 6 дистанционно управляемых роботизированных комплексов.
1: Расчет беспилотных систем 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружил и уничтожил радиомост ВСУ, который использовался для ретрансляции сигналов связи и управления между подразделениями противника. Житель Подмосковья, задержанный за акцией устрашения в отношении 3 военнослужащих Минобороны, получил за содеянное от куратора из спецслужб Украины $100. Видео с его признанием опубликовал Центр общественных связей ФСБ.
3: На торговой площадке увидел объявление о заработке, вследствие чего связался с куратором в Телеграме и озвали. Он мне дал 3 задания, которые я вследствие выполнил, после чего получил денежное вознаграждение в районе $100, вследствие чего я понял, что это были спецслужбы Украины.
1: Ранее в ФСБ заявили о задержании жителя Подмосковья, завербованного украинскими спецслужбами под легендой работы в коллекторном агентстве. А он совершил акцию устрашения против 3 российских военных. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас решается вопрос об открытии дела о госизмене. Как предупредили в ЦОС ФСБ, спецслужбы Украины активно используют интернет-сервисы объявлений о быстрых заработках для поэтапного вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность. В спецслужбе советуют быть предельно бдительными и не давать незнакомым персональную информацию. При поступлении звонков с неизвестных номеров и аккаунтов нужно немедленно прекратить общение и сообщить о случившемся в органы внутренних дел или в ФСБ. Дмитрий Медведев иронично прокомментировал решение президента Польши лишить Зеленского ордена Белого Орла. Как отметил зампред Совбеза, теперь у того на зеленой толстовке освободилось место для новых наград, например, для Железного креста Гитлера с золотыми дубовыми листьями. Напомню, накануне президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии. Эта организация признана экстремистской и запрещена в России. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров этой организации Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Он также присвоил имя героев УПА отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ. Именно после этого Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского высшей государственной награды Польши. Открытое горение на территории строительного рынка в подмосковной Балашихе ликвидировано. Его площадь составила 1350 квадратных метров. Об этом сообщили в подмосковном главке МЧС. Там отметили, что пожар тушили более 50 человек и 16 единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал. Ранее в экстренных службах ТАСС рассказали, что возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности. По всей площади внутри находятся стройматериалы. Наблюдалось плотное задымление. Абитуриенты с этого года смогут через личный кабинет на госуслугах отзывать согласие на зачисление в ВУЗ, поданное ранее в очном формате. Об этом сообщается в официальном канале Рособорнадзора. Также на портал добавлена возможность прикладывать портфолио для прохождения творческих испытаний. Отмечается, что подать заявление на поступление на госуслугах можно через суперсервис «Поступление в ВУЗ онлайн». Он включает в себя различные функции. Одна из них – подбор ВУЗа. Он анализирует результаты ЕГЭ и личные интересы абитуриента, чтобы подобрать лучшее учебное заведение и специальность. В России, напомню, сегодня началась приемная кампания в ВУЗы. В московском регионе завтра, в день летнего солнцестояния, будет дан старт астрономическому лету. Индекс ультрафиолета в столице и Подмосковье достигнет 8 единиц. В середине дня потеплеет до плюс 25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то в Москву пожалует настоящее красное лето. Индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц из 11 возможных. Ну а все благодаря гребню антициклона, который обеспечит жителей столицы погодой миллионный миллион. Будет солнечно, осадки исключены. Ночью плюс 9-12, по области 7-12. В середине дня потеплеет до плюс 22-25 по Цельсию. Так обычно бывает на макушку лета. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла.
1: Ну а сегодня синоптическую ситуацию в Москве формирует тыловая часть обширного циклона. Местами пройдут кратковременные дожди, а температура слегка превысит 20-градусную отметку.
0: Спорт.
5: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. 44 спортсмена, в числе которых призеры Олимпийских игр Климент Колесников и Юлия Ефимова, а также чемпионы и призеры чемпионатов мира Кирилл Пригода, Егор Корнев, Евгения Чекунова и Дарья Клепикова вошли в состав сборной России по плаванию на чемпионат Европы. Об этом сообщает Федерация водных видов спорта России. Турнир в Париже пройдет с 31 июля по 16 августа. Московский футбольный «Спартак» заинтересован в переходе вратаря Сочи и молодежной сборной России Александра Дегтева в летнее трансферное окно. Об этом сообщает портал «Метарейтинг». По данным источника, 21-летний россиянин – один из основных кандидатов для красно-белых на усиление вратарской линии. При этом Сочи высоко оценивает потенциал вратаря и не хочет с ним расставаться. Клуб поставил на паузу переговоры по уходу большинства футболистов до подписания новичков. Сборные Гаити и Турции потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионат мира по футболу. В матчах второго тура группового этапа гаитяне уступили бразильцам со счетом 0-3, а турки потерпели поражение от парагвайцев 0-1. В составе бразильцев весь матч на поле провел защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, а за парагвайцев 81 минуту отыграл игрок обороны московского «Динамо» Хосе Касарас. А вот сборная США уже обеспечила себе попадание в 1/16 финала первенства после победы над австралийцами 2-0. В еще одной встрече дня марокканцы были сильнее шотландцев 1-0. Миннесота, за которой выступает российский форвард Анастасия Лайрикосу, обыграла Golden State со счетом 81-75 в матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации. Россиянка за 19 минут на паркете набрала 4 очка, совершила 6 подборов, сделала 2 перехвата и 2 блокшота. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: 21 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 10-12 градусов, небольшие дожди. В Южно-Сахалинске плюс 14-16 градусов без осадков. В Магадане плюс 16-18 градусов. В Хабаровске плюс 26-28. Во Владивостоке плюс 19-21, небольшие дожди. В Екатеринбурге плюс 27-29, дожди и грозы. В Челябинске грозовые дожди, плюс 29-31 градус. В Тюмени плюс 29-31, без осадков. В Санкт-Петербурге днем кратковременно временный дождь и гроза и плюс 25-27 градусов. В Москве без осадков плюс 23-25. Сейчас столица плюс 18, без осадков, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Российские имена в новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алины Ростоцкой, Анатолия Айса и Трио Элс.
0: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: 22 июня ровно в 4 часа. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Помните такую фронтовую переделку песни про маленький синий платочек? Вот каждый раз, каждый год в эти долгие июньские дни, когда в 10 вечера ты еще светло и повизгивает в далеком небе стрижи, я всегда думаю о том, что ну и тогда, 22 июня 41-го, наверняка и небо было такое же, и стрижи также повизгивали. И ровно в 4 часа, когда бомбили Киев, уже было совсем светло. Хотя нет, на юге летние дни покороче. Смотрите, 22 июня. Всего лишь через 2 дня самые длинные дни пойдут на убыль. То есть 24-го тьма временно победит свет и начнет свое наступление, и так до самой зимы. Но мир устроен так, что зло не торжествует долго. Свет побеждает. Все равно побеждает. Правда, иной раз с очень большими потерями. Ведь демоны войны требуют своих кровавых жертв, упиваясь человеческим горем.
0: Великая радиоэпоха. Голос войны.
1: Здравствуйте, дорогие любители радио. С вами, как всегда, в этот день и в этот час ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Великая Отечественная война уникальна, да, помимо всего прочего, еще и тем, что у нее есть свой исторический голос. И все мы его знаем и мгновенно узнаем по неповторимому тембру и интонации. Это голос Юрия Левитана. Не было больше в Отечестве другого такого голоса, которому бы так чутко не прислушивалась бы вся страна, весь наш народ, когда с тревогой, когда с надеждой. Это знаменитая историческая запись. Диктор Левитан зачитывает срочное заявление партии и правительства –

0: Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
1: Диктору Юрию Левитану сейчас всего лишь 27 лет. Он ровесник прошлой мировой, 14-го года рождения. Удивительно, что с первого же дня, да даже с первых часов, Вторая мировая была провозглашена у нас как Великая Отечественная война. То есть все прекрасно понимали, что это будет страшная и долгая бойня. Ведь враг силен и беспощаден. А союзники, да уж какие могут быть союзники из недавних коварных интервентов, которым просто не дали до конца разграбить истекающую кровью великую страну. Ранним утром 22 июня 1941 года, когда стало известно о гитлеровском вторжении, членов Политбюро ЦК ВКПБ созвали на срочное заседание. Среди прочих вопросов обсуждали, кто должен объявить народу о том, что произошло. Ну, все члены Политбюро считали, что объявление по радио надо делать лично товарищу Сталину. Но товарищ Сталин отказался и поручил выступление народному комиссару иностранных дел Вячеславу Михайловичу Молотову. Ну, правда, текст редактировал самолично. И вот в полдень 22 июня Молотов выступил по радио из студии, расположенной в Центральном телеграфе. Его выступление заканчивалось фразой, ставшей, ну, как теперь принято выражаться, мемом на все годы войны. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». А уже спустя несколько часов после этого эфира тот же текст Молотова, ну, правда, с незначительными правками, повторил диктор Юрий Левитан. Именно поэтому и само первоначальное выступление народная молва ошибочно стала приписывать тоже ему. Хотя надо заметить, что новичком Юрий Борисович в 1941 году уже не был. И именно ему доверяли самые ответственные выступления. Вот смотрите, нашлась любопытная газетная статья, которую мы сейчас процитируем.
2: Мало кто знает об особенностях очень трудной профессии диктора. Диктор должен читать простой разговорной речью. Необходимы мягкость и теплота в передаче текста, предельная выразительность, бодрость и жизнерадостность голоса. Поэтому для диктора важно систематически работать над собой, повышая политический, культурный и художественный уровень своего развития. Всеми этими качествами в совершенстве владеет 25-летний диктор Юрий Левитан. Ему поручаются все ответственнейшие радиопередачи. С 1933 года не было ни одного доклада товарищей Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, материалов съездов партий, сессий Верховного Совета и других важных материалов, которые не читал бы по радио Юрий Левитан. Московский комсомолец от 21 марта 1940 года.
1: Голос у него и правда был феноменальным от природы, за что еще в детстве Юру прозвали «Трубой». Известно, что родился и вырос будущий диктор во Владимире. Именно оттуда характерный волжский говор, что называется, сильно оком. Вот почему, когда в 1931 году он 17-летним пареньком решил поступать в московский кинотехникум, то был забракован приемной комиссии. Ну, это, правда, официальная версия, но, знаете, вот мне кажется, что просто с образованием у Юрия Борисовича дело обстояло тогда не очень хорошо. Кстати, что это за кинотехникум такой, который кочует из одной биографии Левитана в другую? Я не поленился проверить. Так оказалось, что так в простонародье называли ГИК, будущий ВГИК, то есть Институт кинематографии. институт. То есть речь шла не о среднем, а о высшем образовании. Известно, что еще во Владимире большую роль в воспитании Юры сыграл его дядя, который ставил любительские спектакли. Он и заразил племянника вот этой страстью к актерской игре. Сам Левитан потом не раз говорил, что мечтал стать артистом и сыграть в кино. Вот, кстати, знаете, меня всегда очень интересовало, каким голос великого диктора был в быту. Стал я искать неофициальный голос Левитана. Вот было у меня подозрение, что все-таки в повседневной жизни он был другим, этот голос. Просто в студии перед микрофоном великий диктор мгновенно входил в образ, и появлялась вот эта державная бронза, которая разливалась по стране из динамиков радио, как какой-то напевный эпос. Нашел. Чудом сохранившееся интервью коллегам из Чехословакии, 1970 год. А голос-то оказался так же красив и богат обертонами. И, среди прочего, попался там любопытный фрагмент о детстве и юности, который и относит нас к тому довоенному времени, с которого мы с вами еще не перешли в эпоху Великой Отечественной. Ну, вот послушайте сами.
3: Я родился во Владимире, такой старинный русский город. У нас широкая река под названием Клязьма. Красивое название. Как и все мои товарищи, я занимался в различных кружках. Ну, иногда пел в хоре мальчиков и девочек, когда народу не хватало. Вот единственное, что предполагало мою будущую профессию диктора, это когда нужно было позвать мальчишку или девчонку с одного берега реки Клязьма на другой, то обычно родители всегда ко мне обращались. Ну-ка, Юра, крикни. Занимаясь в различных кружках в школе, особенно в драматическом, мне сказали, что, знаешь что, из тебя выйдет актер. Парень ты такой, фигуры хорошие, еще в очках, так, интеллигентный вид у тебя, голос хороший. Поезжай, будь киноактером. Вот я и хотел быть киноактером. А отец мой, он был портной. Он хотел, чтобы я был военным инженером. Меня тянуло искусство. Я, значит, подумал, что я смогу быть артистом. И двинулся в Москву, не имея там ни родных, ни знакомых. Пришли мы с приятелем. Он тоже хотел быть киноартистом. Но он, в отличие от меня, немножко толстенький такой. Нас посмотрели, говорят, во-первых, мальчики, вам лет мало. Ну, а во-вторых, говорят, для артиста внешность нужна. Конечно, особой внешности у нас тогда не было. Ничего, подумали мы, ничего. Поработаем годика 2-3 в Москве, поприоденемся, приобретем внешность. Ну, и потом снова придем в институт. Вот и тут начинается приключение. Знаете, мы хотели устроиться на работу. Ну, знаете, знакомых нет. Ездили по Москве на трамваях. Увидели какой-нибудь завод, учреждение, спрыгивали на ходу с трамвая, шли, просили устроить нас на работу. Ну, тогда было очень тяжело у нас устроиться неквалифицированному человеку на работу, да еще ребятам. И вот один раз увидели, состоится конкурс дикторов. Объявление на доске объявлений. Что, думаю, за диктора такие? Но потом поняли, что это люди, которые из Москвы по радио читают. Ну, пойдем, Сережа, попробуем. Если бы даже, знаете, был объявлен конкурс на верхолазов, мы все равно пошли бы. Вот мы пришли, на конкурс собралось больше 850 человек. Женщины, хорошо одетые, мужчины в шляпах, тогда было редкостью. Ну, из нас двое, больше таких экземпляров и не было. Я подошел к секретарю комиссии, товарищ секретарь, вот мы хотим с товарищем к вам на работу устроиться дикторами. Она говорит, вы что, ты из Иваново, что ли? Там тоже владимирский акцент. Я говорю, да нет, мы рядом из Владимира. Ну и поезжайте, у вас владимирский акцент.
1: Ну вот видите, что называется информация из первоисточника. Ну, а давайте дальше, Юрия Борисовича, послушаем.
3: Я занимался, жил в радиокомитете, работал над собой, над акцентом. Чтобы не было владимирского наречия, чтобы было московское произношение литературное. И через несколько месяцев меня приняли диктором. Вот и тогда-то произошло мое первое не очень такое удачное столкновение с микрофоном. А случилось это таким образом. Мне поручили читать первую передачу текстовую. Была у нас такая радиостанция имени Коминтерна. Ну, самая сильная, серьезная станция. Я изучил передачу, думал, как бы ее получше начать. И потом вспомнил, что некоторые товарищи перед некоторыми передачами очень красиво говорят «всем, всем, всем». Думаю, дай-ка я тоже так скажу. Включил микрофон и говорю, говорит Москва, работает радиостанция имени Коминтерна. Всем, всем, всем начинаем передачу для домашних хозяек. Ну, мне понравилось. Смотрю, все идут, аплодируют, ну, значит, им тоже понравилось, смеются. Молодец, говорит, молодец, толк будет. Так объявил, что все работы побросали. Ну, вызвал меня начальник отдела Весновская. У нас такая Мария Павловна была, очень симпатичная женщина. Всегда ее вспоминаю добрым словом. Она так о молодежи пеклась и заботилась. Она чувствовала, что из молодого человека может получиться при определенных обстоятельствах диктор. И она мне говорит, ну, ты знаешь что, говорит, если еще раз так объявишь, во Владимир поедешь. Первый раз мы тебя прощаем. Вот так я стал работать у микрофона Всесоюзного радио. Когда я пришел на радио, мне было всего 18 лет, я, собственно говоря, не знал, что такое диктор. Но потом мне старшие товарищи объяснили, что это человек, читающий у микрофона. То, что написано, то и читай. Где точка – понижение, где запятая – повышение. Никакого своего отношения. Но потом наша страна после гражданской войны НЭПа начала строить очень быстро, создавать гиганты первых пятилеток. Появились Днепрогэс, появился Комсомольск на Амуре, первый дом на Магнитке. Вся наша страна была в лесах новостроек. И поэтому мы, молодые дикторы, не могли, конечно, читать безучастно. Мы читали так, как будто мы вместе строим с теми, кто возводит новые города и гиганты первых пятилеток. Мы привносили свое отношение.
1: То есть получается, что к микрофону Левитана пустили, когда ему еще не было 20 лет. Очень скромно он о себе сказал, как бы невзначай, ну, я начал работать. Это был очень тяжелый и упорный труд, не просто работать. Он бесконечно читал тексты, отрабатывал дикцию, переворачивал страницы на бок, отходил на разные дистанции, при том, что видел плохо, ходил в очках с толстыми линзами, даже становился на голову и читал вниз головой, стоя. Тогда приходилось просить кого-то из товарищей держать перед глазами нужную страничку. Уж не знаю, набивал ли он рот камешками, как его античный коллега Демосфен, но хорошо известно, что шел он по этой дороге упорных трудов и тренировок все-таки не один. С ним работали профессионалы с радио. Ставили речь, дыхание, помогали избавиться от окающего говора. Далее во всех его биографиях следует такой хрестоматийный факт. Голос молодого диктора услышал как-то ночью по радио сам товарищ Сталин. И голос ему так понравился, что он распорядился, чтобы именно Левитан прочитал его доклад на очередном партийном съезде. Почему Сталин не стал читать его сам? Ну, потому что, в отличие от Левитана, не смог избавиться от своего кавказского акцента. Вряд ли. Кстати, этот акцент в жизни у Сталина чувствовался вовсе не так сильно, как его изображают артисты, играющие роль генералиссимуса. Мой отец, который, ну, никогда не был сталинистом, рассказывал мне, что сам великий кормщий очень редко выступал перед народом. Но если уж и решался на это, то говорил немного и строго по сути дела, по существу. Не стоит представлять себе эту ситуацию как эдакий каприз диктатора. Услышал ночью, понравился голос, и Левитан стал любимчиком вождя, первым лицом у микрофона. Нет, скорее Сталин понял, что вот он тот самый голос, в котором чувствуется державная мощь и харизма. Именно он может стать голосом великой страны Советов. То есть не понравилось, а скорее распознал редкий талант диктора. Вот как описывает это событие Александр Добровольский в статье «Главный голос страны Советов. 100 лет назад родился Юрий Левитан».
4: Послушав немного радио, вождь поднял трубку телефона. «Соедините с председателем радиокомитета. Товарищ Мальцев, завтра я делаю доклад на съезде. Так вот, пусть по радио его прочитает тот самый человек, который у вас там сейчас диктует передовицу правды. Мне нравится его голос». Радионачальство пришло в ужас от такой прихоти. Но не станешь же объяснять хозяину, что в ночном техническом эфире работает мальчишка,

озвучивал победные реляции, но и передавал скорбную информацию. В отличие от геббельсовской оголтелой пропаганды, которая врала своей нации без зазрения совести, советское информбюро докладывало своему народу не только о победах, но и о поражениях. Левитан объявлял, какой очередной город захватил враг. И тогда в его голосе звучала боль. Но зато какое торжество чувствовалось в его бронзовых интонациях, когда спустя время он объявлял, что этот же город освободили советские войска. Он очень точно чувствовал и передавал все нюансы настроения своей воюющей родины. Каким-то удивительным чутьем он мог угадать и сыграть нужной ноткой вот в самую-самую точку. А это уже, извините, дар. Неумолимое время. Впрочем, оно летит быстро, так что скоро, ровно через неделю, встретимся снова. Засим разрешите откланяться. Искренне ваш Александр Хабургаев.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарета, это программа «Пути дороги». И для начала, как всегда, мы немножко пройдемся по новостям, которые были на этой неделе, которые так или иначе могут повлиять на нашу жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: И начнем с того, что вот такая не очень приятная информация прошла по СМИ. Оказывается, двигатели в машинах российских автомобилистов могут ломаться из-за поддельного масла. Виной тому, как сообщают СМИ, большая доля контрафакта среди масел, которые предлагаются нам на прилавках магазинов, на рынках, в сервисах. Дело в том, что после того, как в 2022 году из России ушли многие ведущие мировые производители масел, появились новые марки какие-то, частично интересные, частично с историей, частично с гарантиями, с хорошими, а появились многочисленные подделки под те сорта и марки масел, которые с нашего рынка ушли. И это очень опасно, потому что если залить в двигатель контрафактное масло, а оно неизвестно из чего сделано, соответственно, двигатель может этого не вынести. Это приводит к поломкам многочисленным, но в лучшем случае приводит к сокращению срока работы масла, потому что обычный срок рассчитывается, как правило, на 15 тысяч километров, а тут это масло уже теряет свои характеристики буквально через 5 тысяч километров. Собственно, чем опасно поддельное масло для двигателя, об этом мы поговорим с председателем Национального союза защиты прав потребителей. У нас на связи Павел Шапкин. Здравствуйте, Павел Сергеевич.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вообще какая ситуация складывается на рынке моторного масла?
2: Вообще у нас введена маркировка моторного масла, честный знак. Вот сейчас с апреля месяца ввел вообще помарочный, поэкземплярный учет масел, которые продаются. И есть приложение, то есть можно считать этот штрих-код, посмотреть всю историю этого масла, кто его продал, кто его произвел и так далее. Вот эта система маркировки как раз она и нужна для того, чтобы потребители не нарвались на контрафакт. Другое дело, что, наверное, на маркетплейсах еще недостаточно контроля за именно вот этим вот учетом цифровым моторного масла. И там, естественно, продается и поддельное масло, и, в общем-то, потребители, к сожалению, здесь ориентируются на цену. То есть, думаю, что продается, уверяет, что там все там оригинально, там все поставки прямые и так далее, все замечательно, то есть отличное масло, там берите. Естественно, потребители, желая сэкономить, идут не в какие-то магазины специализированные, а покупают на маркетплейсах. И здесь вот большая опасность действительно нарваться на подделку и просто там повредить мотор, потому что масло может не выполнять свои функции. Я просто вот считаю, что

0: таких случаях, когда речь идет о возможности попасть на контрафактное масло, лучше использовать наши отечественные масла, которые делаются производящими компаниями «Роснефть», «Лукойл» и так далее. И с теми же характеристиками, которые необходимы для вашего автомобиля, покупать российские масла, потому что смысла их подделать практически нет, они и так недорогие.
1: Я с вами абсолютно согласен, спасибо вам большое. Вывод из этого такой. Первое, покупать моторное масло в проверенных магазинах запчастей, в первую очередь, либо на специализированных маркетплейсах, или доверять покупку сервисменам, если вы обслуживаетесь на сервисе, которому вы, естественно, сами доверяете. В случае, если они по каким-то причинам не то масло купят, они будут за это и отвечать по полной программе. И совсем не надо пытаться сэкономить, потому что, как известно, бесплатный сыр бывает только в одном месте, и не пытаться купить некое дешевое масло, очень дешевое, такое дешевое, что я не могу пройти где-то на авторынке. Давайте беречь свой автомобиль, ремонт нынче очень дорог. Вот какая интересная новость. В МВД России заявили, что не считают штрафы верным инструментом для повышения безопасности на дорогах. Как уточнили, главное водителям знать правила дорожного движения, а задача ГАИ в рамках нацпроекта – создавать безопасные условия на проезжей части для всех участников дорожного движения. Ну, на первый взгляд, немного странно звучит это заявление, ведь камер на наших дорогах становится все больше, их количество, по-моему, превысило уже 30 тысяч. Штрафов собирается все больше, растут суммы штрафов, вот не так давно нам повысили их. И вот это заявление действительно звучит несколько странно и необычно. Поэтому я тут решил поговорить по этому поводу с нашим гостем, у нас на прямой линии генеральный директор экспертного центра движения безопасности, член общественного совета при Министерстве транспорта России Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
2: Здравствуйте.
1: Вы согласны, что штрафами безопасность на дорогах не улучшить? Как вам такое заявление?
2: Ну, я с вами полностью согласен, потому что, в принципе, штраф – это все-таки инструмент, ну, такой профилактическое действие, но при этом штраф, штрафы там розни, да, и применять их тоже нужно очень грамотно, потому что иногда возникает ситуация, связанная с тем, что к каким-то штрафам люди начинают привыкать, и они становятся, ну, как бы не инструментом профилактики, да, а как бы инструментом, ну, как бы, давайте так, оплаты некой услуги. И в этой ситуации все-таки любая работа со штрафом, да, она должна быть достаточно обоснована и она должна внедряться для того, чтобы менять там ситуацию именно в той области, в которой это требуется. Конечно, если мы сейчас скажем о том, что а давайте тогда, если тогда там не работает, отменим все штрафы там за превышение скорости, потому что они как бы вроде как уже там иногда небольшие. Но с другой стороны, все-таки я считаю, что здесь тоже немножко не так, потому что если ты постоянно и много в течение дня там нарушаешь, то у тебя уже сумма достаточно большая в итоге. И все-таки здесь штраф все-таки тоже работает на то, чтобы постоянно напоминать людям о том, что нужно соблюдать скорость.
1: Я с вами согласен. А что, кроме штрафов, тогда можно сделать, чтобы улучшить безопасность на дорогах? Есть же сейчас какие-то программы серьезные, есть какие-то движения, есть какие-то мероприятия, которые проводятся в рамках борьбы за безопасность дорожного движения?
2: Конкретно, собственно говоря, я думаю, что многие слушатели об этом знают, что не так давно президентом была подписана стратегия в области снижения безопасности дорожного движения. Буквально месяц назад, по-моему, был утвержден план, который утвержден правительством, который, собственно, является основой для уже мероприятий в рамках этой стратегии. И там достаточно детально изложено весь комплекс мероприятий. Помимо этого есть национальные проекты безопасной и качественной дороги. И, собственно, триумвират, который предполагает под собой работу с законодательством, с контролем, с работой с поведенческими аспектами, он в нашей стране, на мой взгляд, крайне эффективно реализуется. И вот эти документы программные, уровень внимания к вопросу, который есть, он действительно показывает, что внимание к вопросу находится на самом высоком уровне. Еще раз неустанно повторить, что Россия продолжает демонстрировать уверенное снижение в области численности погибших на общемировой арене, где, к сожалению, эта проблема вместо снижения, по которой там страны постоянно декларируют, наоборот, во многом растет.
1: Я вас понял. Ну, спасибо большое. Вообще у нас поставлены конкретные цели. К 30-му году уменьшить количество погибших на дорогах в 1,5 раза, а к 35-му году уже в 2 раза. И тут придется уже всем нам поработать. И одними штрафами таких высоких показателей не достичь. К сожалению, тут нужна работа по воспитанию очень серьезная, по пропаганде безопасного движения среди водителей, среди пешеходов, среди велосипедистов и так далее. Ну и надо менять как-то потихонечку общественное мнение и воспитывать людей так, что нарушать правила дорожного движения – это опасно и это не модно. Погода этим летом, согласитесь, у нас весьма переменчивая. Тут жара была несколько дней подряд, лютая совершенно, я в Воронеже был, плюс 35 в тени. А потом вдруг пришли на смену жаре мощные ливни, причем с градом, с затоплением таких улиц. В общем, приключений было у меня немало, поэтому несколько советов тем, кто отправляется в путешествие, да и, собственно, в своем городе живет. А тут погода так меняется от жары до холода, от холода снова к жаре, а в промежутках ливни с градом. Ну, собственно, смотрите. Говорят, что вот мой автомобиль могло подтопить. Ну, во-первых, смотрите прогноз погоды. Это, конечно, вещь такая в себе, и иногда прогнозы бывают не совсем точными, но все-таки, смотрите, если ожидаются ливни, не оставляйте автомобиль где-то в низине, где его может затопить, а постарайтесь его оставить где-то или на высоком месте, или на какой-нибудь парковке, ну, в общем, там, где это безопасно. И если вы едете и видите перед собой огромную лужу, которая не была еще час назад, тоже не стоит брать ее штурмом с лету, что называется. Проще для начала проверить ее глубину. Можно это сделать, став на обочине, посмотрев, как какой-нибудь грузовик проедет, у него все-таки клиренс повыше, и чтобы убедиться, что для вашего легкового автомобиля здесь ничего страшного нет. Можно, если других машин нет, выйти из автомобиля, ну, лето тепло, разуться и попытаться понять, насколько глубока эта лужа, потому что влететь, если на скорости в лужу и окажется, что у вас вода попала под капот, можно получить гидроудар, а это очень серьезно, это, как правило, приведет капитальному ремонту двигателя. Ну и когда вы оставляете автомобиль, соответственно, закрываете, несмотря на жару, все окна, двери. Современные машины, они герметичны. Они перед тем, как выйти из ворот автозавода, проводятся, между прочим, тест на герметичность. Так что ничего случиться не должно. Но если все-таки вода попала в салон, ну, например, вы преодолевали лужу какую-нибудь, двигатель нормально не залило, все приборы работают, но все-таки вода попала в салон, надо очень внимательно и тщательно автомобиль потом просушить в гараже просто так или там на улице, открыв окна, двери, ну, чтобы потом убедиться о том, что все системы работают исправно. Ну, а если есть подозрения, лучше отправиться на сервис и сказать: ребята, честно, вот попал в такую ситуацию, залило машину, давайте проверим, все ли у меня работает исправно, давайте беречь свою технику, автомобили нынче дороги, а ремонт еще дороже.
3: Главная тема.
1: Вот такая новость. В госавтоинспекции подготовили 40 обновленных билетов для сдачи теоретической части экзамена на водительские права. Но тут же было сказано, что это решение не одного года. Вообще, насколько я помню, уже года 2 как обсуждается вопрос о том, что надо обновить билеты, что надо сделать некую систему, когда не просто там человек, готовясь к экзамену, зубрит билеты, а должен понять суть процесса, а билеты будут выбрасывать не как вот сейчас, билет номер 1, билет номер 2, а в неком таком хаотическом движении, то есть вы понятия не имеете, какие вам вопросы попадут. Но этот процесс, я так понимаю, несколько затянулся. Вообще билеты все время у нас обновляются. Надо сказать, что этот процесс бесконечный, и это правильно, потому что меняются правила дорожного движения, появляются новые знаки, например, появляются новые какие-то еще штучки интересные в организации дорожного движения, меняются наказания за нарушение правил дорожного движения с завидной регулярностью. Поэтому изменения-то идут постоянно, но тут речь шла как раз о некой коренной реформе. И что сейчас происходит в этой теме, я попросил рассказать члена рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрия Попова. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
4: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, а что известно о новых подготовленных билетах? Вы говорили, что вроде вот завтра они появятся, а пока не появились.
4: Ну, мы с вами, Игорь Александрович, уже много раз говорили об этом. Действительно, работа идет. Даже не 2, а уже 3 года идет. сейчас, так скажем, закоперчиком этой новости стало то, что, наконец, сделанные за 2 года правки в экзаменационные билеты, ну как правки, там, наверное, треть комплекта поменяется, они подписаны главным государственным автомобильным инспектором, начальником ГАИ России генералом Черниковым. То есть есть факт фиксации, что есть набор вопросов, сильно обновленный как по содержанию, так и по графике, который после того, как будет проведена определенная апробация программных продуктов, будет внедрен в дело. И действительно, понятие билет как такового у нас уйдет из практики, у нас теперь не будет билета, как только программные продукты пройдут апробацию, у нас будет вылетать набор вопросов стохастически в разнобой. Должен заметить, что рабочая группа, в которую я вхожу, она не прекратила на этом работу. Более того, у нее в этом году более высокий статус. Рабочую группу возглавляет генерал Шиюхин, первый заместитель начальника ГАИ России. Было у нас установочное совещание, и количество вопросов постепенно, поэтапно будет продолжать увеличиваться.
1: Увеличивается до какой цифры? Сейчас их, по-моему, около 800.
4: Их сейчас 800. На самом деле, где-то в наших кладовых мы можем сделать 1500, но эта часть вопросов еще не прошла полностью согласование, которое в последнем периоде сделаны. Но я предполагаю, что это будет порядка 2-3 тысяч, но это на дальнем горизонте планирования. Давайте не будем запугивать людей, опять про 3000 говорят, куда бежать. И они будут скрыты из открытого доступа. То есть их не будет в открытом доступе, можно будет решать какие-то похожие задачи, типовые задачи, и потом на экзамене демонстрировать знание и понимание правил дорожного движения, а не зазубривание таблички правильных ответов.
1: Сурово вы подходите к этой теме. Насколько я знаю, сейчас сдают с первого раза теоретический экзамен не более 40% курсантов. Что же будет, если вопросов будет больше 1000, и они будут скрыты?
4: В Италии на экзамене на право управления 6000 вопросов, в Германии 3500 вопросов, поэтому мы еще не в лидерах по количеству. Но на самом деле у нас есть же исследование, и каждый может его посмотреть, оно продолжает действовать, диктант pdd.rf, сегмент ресурс. Там мы немножечко отредактировали действующие вопросы, изменили графики, картинки, чуть-чуть переставили знаки, для того, чтобы доказать, что люди учат, зазубривают ответы, а не правила дорожного движения. Так вот, там процент сдавших с первого раза меньше 15%, при том, что там и водители с правами и так далее. Это не очень хорошая ситуация с точки зрения безопасности дорожного движения.
1: Спасибо вам большое. В общем, не порадовали. Как-то немножко даже напрягли. Но посмотрим, как будет складываться. В любом случае, как сказал Дмитрий Попов, это будет не завтра, это работа на будущее, ближайшее будущее. И посмотрим, как будет складываться ситуация, когда появятся обновленные билеты.
3: Путешествие.
1: А вот теперь я перехожу к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы. Это путешествия. Путешествий у меня много. Да, и лето, сезон, который, собственно, так и подталкивает вперед. Садись за руль и отправляйся куда-то. А у нас в России много замечательных мест. И в этот раз у меня путешествие случилось в Воронежскую область, где я был, как я считал, много раз. А оказалось, что есть много неизведанных мест. И места эти очень интересные и достойны того, чтобы туда свернуть и посмотреть. Собственно, у нас была небольшая команда автожурналистов, любителей автопутешествий, и у нас совместно с командой по развитию туризма Воронежской области был пробег, который назывался «Пространствие по пути на море, не пропусти Воронеж». Вот почему не пропустить Воронеж, об этом я и расскажу. Собственно, Воронеж находится в 500 километрах от Москвы, по трассе М4 Дон ехать относительно недолго, трасса хорошая, современная, платная, но скоростная. И многие проезжают через Воронежскую область, не заглядывая, что называется, внутрь, не сворачивая с дороги, лишь бы побыстрее доехать до Черного моря, до вожделенного пляжа. По дороге много интереснейших мест, и, как мне кажется, стоит остановиться, посмотреть, а может быть, кто-то выберет Воронежскую область как конечную цель путешествия. Мы за 3 дня увидели очень много интересного. Дворцовый комплекс принцев Ольденбургских, археологический музей-заповедник Костенки,

0: Костенки, собственно...
1: Для нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В пресс-службе ведомства уточнили, что уже подготовлены и переведены на арабский русские народные сказки, книга о России и произведения отечественных писателей. Их уже передали в Объединенные Арабские Эмираты. Напомню, в 2024 году Кравцов анонсировал план включить арабский язык в ЕГЭ в качестве 6-го экзамена по выбору. Сочи сегодня накроют ливни с грозами. Ожидаются смерчи над морем, в том числе на федеральной территории Сириус. В связи с этим возможны резкие подъемы уровня воды в реках. Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона. Впервые за 2 недели на Солнце произошла сильная вспышка. Она продолжалась 38 минут. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики. В последний раз всплеск класса М был зафиксирован 6 июня. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. 12 спортсменов, в том числе победитель чемпионата мира Евгений Кузнецов, чемпионы Европы Никита Шлейхер, Анна Кононыхина, Ульяна Клюева и Екатерина Беляева вошли в состав сборной России по прыжкам в воду на первенство Европы, которое состоится в Париже с 31 июля по 16 августа. Об этом сообщает Федерация водных видов спорта России. Также опубликован состав сборной России по плаванию на первенство континента, в который попали 44 спортсмена. Мужская сборная России победила украинцев со счетом 45-38 в 1/8 финала командного турнира среди саблистов на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. За российскую команду выступали Дмитрий Насонов, Павел Граудынь и Камиль Брагимов. В четвертьфинале россияне встретятся с командой Румынии. Российская дзюдоистка Дали Лилуашвили выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 63 килограммов на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе. Она в схватке за бронзу победила Энхри Лен Лхагватого Огин из Монголии. Защитник сборной Парагвая и московского «Динамо» Хуан Касарес сделал 9 отборов и выиграл 17 единоборств из 24 в матче с турками на групповом турнире чемпионата мира по футболу. Оба показателя являются рекордными для текущего первенства, а парагвайцы взяли верх со счетом 1-0. Полина Тышкевич и Дарья Рудых пробились в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Казани. Они в 1/8 финала были сильнее Юлии Гусевой и Алены Шкаруб со счетом 2-0. На этой же стадии Вероника Плотникова и Елизавета Губина обыграли Яну Мартышкину и Василису Швецову 2-1. Ульяна Береговина и Виктория Хроменкова взяли верх над Ариной Буджерак и Анастасией Зверевой 2-1, а Елизавета Макарова и Дарья Мастикова сломили сопротивление Марии Павловой и Виктории Дементьевой 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
1: 21 июня в Красноярске плюс 25-27 градусов без осадков, в Иркутске плюс 13-15 кратковременные дожди. В Новосибирске плюс 30-32 градуса, небольшая облачность, в Омске плюс 30-32, в Сургуте плюс 26-28 градусов, в Ханты-Мансийске плюс 25-27 кратковременные дожди и гроза. В Тюмени переменная облачность плюс 29-31 градус. В Санкт-Петербурге плюс 25-27, днем кратковременный дождь и гроза. В Москве без осадков плюс 23-25. Сейчас столица плюс 19. Без осадков ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: МХАТ без правил.
1: Когда приехал в школу-студию, набор был уже закончен. Заседание кафедры актерского мастерства. И сидит весь Синклит. Торов сидит, Масальский, Тарасов. Ой, Господи. И вместо того, чтобы сказать Павлу Владимировичу, я говорю: Павел Масалич, я хочу у вас учиться.
0: Народный артист России Борис Щербаков в программе «Presens Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Хабаровска.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта,

0: Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский. О расширении перечня стратегически значимых лекарств.
1: Очень важно понимать, что, смотрите, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически. В абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалье.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
4: Посоветуйте доктору.
5: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
6: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Ежегодно в мире происходит более 1 миллиона ампутаций конечностей. Основная причина – не травмы и несчастные случаи, как может показаться несведущему человеку. Больше половины всех ампутаций связаны с сосудистыми заболеваниями, в первую очередь с сахарным диабетом и атеросклерозом. А уже за ними следуют травмы и онкология. Благодаря развитию технологий восполнить функционал утраченной конечности способны современные протезы. Их производство в России активно развивается и трансформируется от приспособлений, призванных просто заменить утраченные функции, к созданию высокотехнологичных протезов-гаджетов. В нашей стране люди с инвалидностью имеют право на бесплатные протезы рук и ног, включая самые современные, бионические. По данным Минтруда, ежегодно 1,5 миллиона граждан с инвалидностью обеспечиваются за счет федерального бюджета техническими средствами реабилитации, в том числе около 200 тысяч человек протезами конечностей. Между тем, в настоящее время существуют проблемы с качеством изделий. Основные трудности при производстве индивидуальных протезов связаны с дефицитом квалифицированных кадров и санкциями, затруднившими импорт комплектующих. Чтобы заместить импортные протезы инновационными российскими разработками мирового уровня и обеспечить пациентов качественными современными изделиями, государство, производители и медики объединяют усилия. У нас в гостях вице-президент Союза организаций и специалистов протезно-ортопедической отрасли и реабилитации Мария Владимировна Лагутинская. Мария Владимировна, приветствую вас.
7: Добрый день. Добрый.
6: Вы в одном из интервью приводите пример человека с протезом ноги, который через 2 месяца после протезирования прыгнул с парашютом. Это просто такая находка маркетинговая или это реальная история?
7: Это реальная история, и более того, сейчас активно продвигается в сети одна из историй девушек, которые достаточно быстро восстанавливаются после протезирования. Это молодые девушки. Одна из них получила, не мы ее протезировали, но она получила повреждения, занималась бегом, спортом, получила повреждения в Казахстане несколько лет назад и достаточно быстро вернулась обратно в строй. Благодаря протезированию, благодаря желанию восстановиться, благодаря тому, что реабилитологи с ней проработали, и она смогла научиться правильно ходить на протезе и пользоваться этим изделием. И, соответственно, люди, которые получают протезы, правильную реабилитацию после протезирования, постпротезирования так называемое, они достаточно быстро возвращаются к активной социальной и экономической жизни. Поэтому это не мечты, это реальность. Главное, чтобы было желание.
6: Давайте мы сейчас расскажем нашим слушателям о том, какие виды протезов бывают. Мы, конечно, слышим бионические, вот мы слышим, Илон Маск там нам рассказывает всякие чудеса. Какие-то доносятся до нас сведения, но они, естественно, отрывочные, и мне бы хотелось, чтобы вы нам вот такую картинку сейчас представили, аналитику, какие на сегодняшний момент существуют протезы. Не просто технологическая, да, аналитика, а может быть, они также делятся по назначению, ну, то есть разные же могут быть цели у людей. Давайте вот такой обзор сейчас людям представим.
7: Во-первых, протезы, ну, если мы говорим о формате протезирования общемировом, это верхние и нижние конечности, рука и нога. У каждого пациента разный тип ампутации. У кого-то это отсутствуют пальцы, у кого-то отсутствует стопа, у кого-то часть кисти нету. У кого-то это протезирование требуется с рождения при вычленении бедра либо, соответственно, отсутствующей руки. Поэтому типы протезов, прежде чем говорить о том, какие они бывают, по механическим свойствам зависят от степени ампутации пациента, от степени отсутствующей конечности и причин такой ампутации. Соответственно, если пациент получил ампутацию, у него зажила уже рана, это то место, где отсутствующая конечность соприкасается с нервными окончаниями пациента и суставами пациента, то пациент может прийти на протезирование в любую протезную мастерскую в Российской Федерации. Здесь самый, наверное, главный вопрос, который вы задаете, какие бывают типы протезов. Конечно же, каждый пациент хочет максимально крутой, классный, дорогой, высокоэффективный протез. Но пациент, опять же, делится на две категории. Первичное протезирование, и в этом случае пациентам рекомендуют максимально легкие, с низкой двигательной активностью изделия, для того, чтобы пациент мог научиться пользоваться, как на велосипеде. Сначала никто тебе не дает спортивный велосипед, ты садишься на базовый, с трехколесного на двухколесный, потом на полуспортивный, и дальше ты уже повышаешь свои навыки и квалификацию. Так вот, при первом протезировании дают либо обычный модульный протез на пневматике, либо на легкой гидравлике, либо вообще так называемый механический протез. Соответственно, через какой-то период времени, обычно через год, через два, пациент может рассчитывать на классные высокотехнологичные изделия, так называемые бионические протезы. Это уже протез, который думает за вас. Это как машина с автоматом. Ты едешь, и у тебя есть только одно движение. Сила твоей мысли и движение твоих нервных окончаний и движение твоей техники ходьбы. За тебя все делает, по сути, электроника, встроенная в коленный модуль либо в кисть. То есть это двигатель, это маленький микро такой компьютер, который встраивается вот в это протезное изделие. Это изделия дорогие, голень с микропроцессорным управлением. Ну, в зависимости от региона, здесь тоже есть проблематика государственного характера. Какие-то регионы не дают возможности своим пациентам такие изделия получать.
6: Бесплатно.
7: Бесплатно, да. А какие-то регионы раздают щедро такие изделия своим пациентам, понятно, по нужде, да, потому что это все-таки большие деньги. Так вот, микропроцессорное управление голень от 2,5 миллионов рублей, бедро от 4,5 миллионов рублей, рука от 6,5 миллионов рублей. И государство пациентам, которым это необходимо, компенсирует, выдает сертификат, и пациент получает такое изделие бесплатно. Есть новый тип протезирования, нейропротезирование, когда, по сути, в тело человека, в тело пациента вживляется трубка на специальной платформе хирургическим путем. Она выходит как стома из тела человека, и на эту трубку подключается протез. Это классное, высокотехнологичное решение. Это не то, о чем говорит Илон Маск, у него вообще там ноу-хау решение. Но такие протезы начали ставить в России пока экспериментально. Всего лишь два изделия поставлено. Но что это позволяет пациенту? Он не изготавливает культеприемную гильзу. У него, по сути, сразу к его части тела пристегивается железо. И он спокойно встал, пошел. Не нужно одевать лайнер, не нужно ухаживать за культей, не нужно одевать культеприемник. То есть, конечно же, это для пациента облегчение жизни.
6: А правда ли, что освоение протеза, к тому же, чем более сложный протез, тем более сложное освоение, сравнимо с тем, как человек учится, там, я не знаю, кататься на коньках, на горных лыжах, что это прям целая такая сложная история научиться ходить на сложном современном протезе с помощью его.
8: Опять же, зависит, был опыт у пациента или нет. Когда человеку только сделали ампутацию, особенно нижней конечности, ему, в принципе, сложно стоять на одной конечности, которая выполняет роль несущей конечности и элемента передвижения. Есть опыт, когда пациенты получили протезные изделия в других предприятиях, где не было реабилитологов, где не было так называемой школы ходьбы, где их не обучали пользоваться протезами, и пациенты продолжают, при том, что у них есть протез, ходить при помощи либо палочки, поддерживающие элемента, либо при помощи костылей. В данном случае каждому пациенту важно психологически понять, что ему нужно научиться пользоваться механическим дополнением его конечности. Это неврология, это восприятие человека элемента, нового элемента в его теле. Первое, что нужно, это работа с неврологом. Второе, важна реабилитация. И реабилитация – это не общепринятое слово, там, человека массажируют, физиотерапию делают ему, либо какие-то процедуры. Нет, реабилитация в данном контексте – это перечень процедур и упражнений в рамках ЛФК, когда человека учат ходить при помощи протеза на балансирующей поверхности, да, то есть поверхности, которая трясется, на каменистой поверхности, на неровных поверхностях. Учат переступать, перепрыгивать, где-то заходить по наклонной поверхности, где-то по ней спускаться. Обычно это занимает не так много времени. В общем расчете это 5-10 всего лишь рабочих часов. Но эти часы крайне важны. Почему? Потому что мозг человека, он легко привыкает. Суть протеза, он же заменяет собой конечность. Это же не какая-то иная, инородная деталь. Нет, он такой же, как наша нога или рука. Хороший реабилитолог 5-10 часов занятий, то есть 5 или 10 расчетных часов, и он научит пациента пользоваться протезом. И как раз бионические протезы или протезы с микропроцессорным управлением, они для первичного протезирования наиболее для пациентов легче часть обучения, поддержки. Потому что с таким протезом пациенту не надо думать. Это как учиться на механике и на автомате, повторюсь еще раз. Да? На механике вроде как правильнее учиться, ты сможешь водить любую машину. Но все же проще научиться и безопаснее ездить именно на автомате. И вот этот как бы блок, он для пациентов важен. Поэтому недолго учиться. Самое главное, чтобы была поддержка и были правильные специалисты, которые после выдачи вам протеза вас научат этим протезом пользоваться в обычной жизни.
6: Давайте мы сейчас напомним нашим слушателям, какие заболевания, какие травмы могут стать основанием для того, чтобы человеку вот понадобился протез. Понятно, что травмы, ДТП, что сейчас, вот, к сожалению, наши молодые ребята, которые на СВО защищают нас, тоже с этим сталкиваются. А какие еще заболевания могут стать причиной? Чтобы люди понимали, что, к сожалению, эта проблема уже давно перешла из разряда узко таких направленных, узкоспецифических, действительно в серьезную большую проблему, не дай бог, может коснуться каждого.
8: Я, наверное, начну с самой главной проблемы, которая сейчас беспокоит и департамент правительства Москвы, и правительство в целом, Минздрав. Это проблема диабета. Это, наверное, самая такая перспективная, к сожалению, в нашей отрасли травма.
6: Диабет.
8: Диабет, да. Это, по сути, проблема с сосудами, это отмирание тканей, это ампутация стопы, диабетическая стопа. То есть это проблема, которая молодеет с каждым годом. И это прямо бич не только России, всего мира, и по данным ВОЗа эта проблема будет только увеличиваться. Вторая, конечно, проблематика при ампутациях, она связана с раком. Пока нету решения, это проблемы, связанные с раком кости, это костные заболевания. Понятно, что все остальное – это промышленные, производственные травмы и дорожно-транспортные происшествия, процент побольше, но, тем не менее, люди, которые в такие происшествия обычно попадают, они достаточно взрослые, и они легко восстанавливаются. Почему? Потому что их мозг, он как бы не то что винит себя, он учит их легко восстанавливаться. Это не то, что когда ты заболел, и ты не готов был к этому. А здесь вроде как у тебя случилось, но да, нет, но я возвращаюсь обратно к жизни достаточно легко. Ну и, конечно же, вот вы правильно начали с ребят, которые получают боевые травмы, ампутации или частично конечности, пальцы, рук, ног или голени, стопы. Это ребята, получившие боевые травмы на линии соприкосновения. Вот это, наверное, самая такая для нас ключевая и важная часть нашего социального проекта по развитию реабилитационной продукции в части протезирования, потому что эти ребята, им 20-25 лет, они в ближайшие 50 лет, а может быть и больше, будут пользоваться протезами. И этим ребятам нужны высокотехнологичные, высокоэффективные, хорошие изделия. Почему? Потому что они даже не собираются сидеть на пособиях или пенсии по инвалидности. Они хотят и будут работать. Это важная экономическая составляющая нашей жизни. Это нужно принимать. Эти люди не чураются своего недуга. Они спокойно ходят и показывают, и иногда даже гордятся тем, что они на протезе. Неплохо сейчас государство прокачало тему социального отношения к подобным людям. Перестали показывать на таких людей пальцами. И за это спасибо огромное государству и тех, кто в этом участвует, в продвижении социально спокойного отношения к подобным пациентам. Но, тем не менее, это ближайшие 50 лет, и хотелось бы, чтобы все-таки таким пациентам ставились уже изделия российского производства, из российских комплектующих.
6: Знаете, на что я сейчас еще хотела бы обратить внимание наших слушателей? Да, понятно, что протезы усовершенствуются, появляются новые технологии, все это очень важно. Но есть еще такой момент, который вроде как не такой уж важный, но при этом он важный, особенно когда мы говорим о молодых людях. Это внешний вид. И есть такой термин – кастомизация. То есть, когда специалисты, изготавливающие протезы, думают не только об их функциональности, но и об их внешнем виде. И я вот почитала перед нашим эфиром какие-то интересные материалы. Сейчас что только не придумывают. Там и какие-то футуристические картинки, и футуристический вид у протезов. Ну, то есть молодежь вот каким-то образом из этого уже... Ну да, вот ты столкнулся с бедой. Ты столкнулся. Но это тебя не подавило. Это, наоборот, дает какую-то возможность выделиться даже, я бы так сказала. Ну вот они это... показывают, и кастомизация в этом может помочь. Давайте расскажем об этом аспекте протезирования.
8: Первая, наверное, компания, которая вывела на российский рынок камер-накладки, это как раз ребята, РНДшники из Ярославля. Они начали печатать при помощи аддитивных технологий, то есть на 3D-принтере. И это было ново, это 22-23 год для российского рынка, потому что все свои изделия, протезы прятали. Сейчас действительно вы правы. Очень многие пациенты, особенно молодые или брутальные пациенты, очень любят показывать, что они на протезе, культиприемную гильзу показывают. Культиприемную гильзу сделать интересной и нестандартной достаточно легко. Пациент, когда приходит на протезирование, он просто технику, либо врачу-протезисту, ортопеду, говорит о том, что я хочу, чтобы у меня была гильза вот в таком-то стиле. Показывает стиль, в маркетплейсе предлагает достаточно широкий спектр возможных решений по стилистике, либо пациент может принести свое изделие, там оно просто должно быть из особого материала, из особой синтетики, и такое изделие, гильзу культиприемную, можно изготовить. Помимо этого, государство каждому пациенту, практически каждому пациенту, опять же, уточню, в зависимости от региона, это полезный для нас нюанс, и для пациентов тоже. Государство практически каждому пациенту дает возможность изготовить так называемую накладку на протез. Эта накладка может быть стандартной, обычной, черной. Выделяются средства на это. Сейчас выделяется порядка 35 тысяч рублей за счет бюджета. Пациент может сказать, не хочу черную, хочу там в каком-то стиле. И ряд компаний прям вручную расписывают подобные накладки. Ряд компаний делают при помощи карбона, лакировки, какие-то там достаточно высокого качества защиты, рисунки, изделия, надписи. Это стильно, это интересно. Сейчас много российских компаний, которые производят лаки, краски, разрабатывают новые технологии нанесения, ударопрочные решения. Очень многие ребята пользуются технологиями из стоматологии. То есть техники, которые применяются в стоматологии при брикетировании, при изготовлении каких-то там виниров, они также используются и в нашей протезной отрасли. И эти отрасли, они достаточно соприкасаются.
6: Прежде чем мы с вами перейдем к вопросу вот именно обеспечения государством финансирования вот этого протезирования для тех больных, для тех пациентов, которым это нужно, я бы хотела завершить тему новых технологий, и чтобы вы нам рассказали, а какими вы видите протезы, протезирование там лет через 10, через 30, через 50. Вот давайте заглянем в будущее. Куда сейчас, в каком направлении движется ваше производство?
8: Протезы верхней конечности, руки. Во-первых, это, конечно же, должно быть для пациента тактильные возможности. То, что сейчас базовое протезирование не предлагает пациенту. Когда пациент берет мобильный телефон, ему нужно переключить, то есть одеть другой элемент руки, для того, чтобы он мог нажать на экран, да, и воспользоваться мобильным телефоном. Пациенту с протезом руки сложно толкать коляску или тянуть какое-либо изделие. Это тоже должно быть в едином протезе все. Тем не менее, ряд компаний в России, в Симферополе, протезист, он РНДшник, он сам пользователь протезов рук и глаза, он является крутым разработчиком РНД-решений, и он такие протезы производит. Это кастомные протезы, Но самое интересное, что он их производит и выдает пациентам за деньги государства по ИПРЕ, по сертификатам. То есть есть уникальные протезные мастерские, для которых важна не коммерция, а важно, чтобы пациенты получали решение для жизни. Поэтому должны быть, конечно же, протезы верхней конечности, которые позволяют пациенту пользоваться одним протезом для всех, ну, максимально необходимых бытовых нужд. Протезы нижней конечности здесь все проще. Его функция никуда не уйдет, самое главное – свобода передвижения для пациента. Конечно же, это должны быть высокоэффективные протезы, бионические. Они должны помогать шагать пациенту. Пациент не должен думать, что у него отсутствует нога. На сегодня эти протезы, как я говорила, они достаточно дорогие. От 2,5 болей до 4,5 миллионов нога – это бедро. Такие протезы должны стоить не более 2 миллионов рублей, и государство должно делать все для того, чтобы каждый пациент такое изделие мог получить. И неважно, это молодой человек или это человек старшего пожилого возраста. Для как раз людей 65+, наоборот, эти изделия у нас почему-то протезисты считают и органы власти, этих людей как бы уже не требующих особых протезов, но на самом деле это не так. Эти люди активно помогают как бабушке, дедушке, своим семьям. Они также работают, многие из них еще являются работниками, они ходят каждый день на работу. Они, по сути, созидают и создают наше как бы, новое поколение. И неуважительно к ним так относиться, и они, конечно же, требуют очень бережного отношения, и для них важны микропроцессорные управления как поддерживающие и не разрушающие суставы решения. Поэтому бионические протезы, высокоэффективные протезы, они должны быть практически у каждого пациента, кто выходит из дома каждый день. Это, наверное, ключевая задача. Будут ли эти протезы летать, будут ли они помогать быстрее двигаться? Да, пациенты на спортивных протезах бегают быстрее, чем люди на своих ногах. Протезы позволяют ускориться, и тренировки это сейчас уже факт. Будут ли это протезы, допустим, с какой-то там возможностью мобильного передвижения? Я думаю, что да, потому что такие разработки ведутся, и они позволяют пациенту, по сути, без самоката передвигаться в ускоренном режиме.
6: Угу.
8: Технологии, ну вот когда мы, помните, там смотрели фильмы, там 1990 год, «Терминатор», выходил из будущего киборг, да, Шварценеггер, который был таким человеком-киборгом. Вот сейчас протезирование, оно близко к этому элементу. Понятно, что наши пациенты – это пациенты с маленьким элементом отсутствующей конечности. Либо глазные протезы, либо это рука, либо это нога. Но мы все равно к такому формату придем. Если не придем мы к этому в России, весь мир придет, а мы будем в числе отстающих. Не хотелось бы. Поэтому мы поддерживаем тех людей, которые занимаются R&D-разработками.
6: По поводу остеоинтеграции, вы уже несколько слов об этом сказали, что у нас это начинают разрабатывать, Склифосовского уже делают, да, такие операции. Я бы хотела еще раз немножечко на этом остановиться. То есть это не просто протез, который крепится к культе, а это протез, как бы вот эндопротезирование плюс протезирование в одном. То есть он из кости идет, человек просто его не надевает, не снимает, он вот есть и есть.
8: Знаете, по аналогии, если опять же к зубному протезированию, это как те зубы, которые на штыки сажают пациенту при отсутствующем зубе, для того, чтобы этот элемент, он легко, сама вот эта коронка, она меняется, но сам штифт, он остается, он из титана делается, там, либо других сплавов, и он остается как бы на всю жизнь. Пока опыта более 15 лет в остеопротезировании нету в мире. То есть это первые такие технологии, первые разработки.
6: И они у нас.
8: Да, у нас два пациента отпротезированы, и они отпротезированы, они довольны пациенты.
7: Получается, что из культи пациента выходит трубка, стома, то есть металлический штифт. И на ночь обычно пациенты, конечно же, отстегивают просто всю механику и железо. И получается у них просто из ноги или руки торчит такая маленькая металлическая трубочка, который на следующий день, опять же, там платформа так называемая, пристегивает готовое изделие.
6: Угу.
7: Это занимает, ну, там, 30-40 секунд. Ухаживать надо, конечно же, за такой культей. Ухаживать как за обычной, это не раной, а обычной поверхностью, как, например, за зоной, где у нас прокол пупка, сережки, там, губы и прочее. То есть там, где у нас организм соприкасается с металлом.
6: Мы с вами сейчас говорим о технологиях будущего, и вот здесь бы я хотела еще остановиться на протезах с интерфейсом. То есть, когда управляется даже не столько интуитивно там, каким-то движением протез, сколько мыслями. Вот это мы уже ближе к Илону Маску подходим. Но давайте, насколько реально такое будущее, и у нас что-то делается в этом направлении?
8: У нас делается, но это даже еще не экспериментально, а в единичных форматах скрытого тестирования. Один из наших участников отрасли, он пытается совместно с медицинскими специалистами, с врачами вживить третий или четвертый раз пластинку, чип, который позволяет ему улучшить его зрение. То есть для того, чтобы все-таки нейроны, нервная система, нервные окончания могли помогать пациенту видеть, слышать или двигаться, для этого нужно, чтобы мозг и элементы электроники работали совместно. Поэтому, конечно же, и Илон Маск, и другие изобретатели работают в этом направлении для того, чтобы что-то там, какой-то чип вживить пациенту, и пациент мог вернуться к, ну, условно, стандартной жизненной позиции, да, движению. Пока в России это больше идеи, мысли, желания наши, чем какая-то уже тактическая такая, наверное, разработка. Это больше в размышлениях. Но это будет к 50-му году точно.
6: И еще хотела бы подчеркнуть, что это будут протезы, которые человек будет их чувствовать, не просто вот железка, да, как сейчас говорят, а может чувствовать прикосновение, температуру. Потрясающе, как такое возможно?
8: Это как раз позволяет техника, она передает при помощи встроенных датчиков в мозг человека ощущение температуры, резкость, боль и прочее. То есть это, опять же, вот механика. Мы когда-то не думали о том, что телефон может быть мобильным или ноутбук может быть, да, в отличие от тех компьютеров, которые занимали всю комнату, все помещение. Поэтому такая работа ведется, она сложная, она неокупаемая, она венчурная. Есть инвесторы, финансовые партнеры, которые вкладывают в это деньги, средства, не потому что они рассчитывают на какой-то эффект. Нет, просто это их социальная политика, они помогают таким разработчикам.
6: Ну и еще несколько слов о 3D-печати и использовании биоматериалов. Биоматериалов, это называется биомиметика, такое направление, вот для создания протезов.
8: Ну, аддитивные технологии в 2022 году в России вообще рынком не принимались. Протезисты привыкли работать по старинке, гипс замесили, сделали склепок, культеприемную гильзу, смолы, иные материалы, карбон вылили вручную. Протезисты не хотят переучиваться. Это беда. Тем не менее, сейчас продвинутые протезисты и протезные мастерские активно в свои протезные центры вносят технологии аддитивной печати. 3D-принтирование – это возможность для пациента. Не всем пациентам можно сделать сканирование культи. Не всем пациентам такое сканирование культи позволяет сделать качественную гильзу. Особенности строения, суставы, выпирающие элементы, вычленения, большой вес пациента. С этим сложно. Но те пациенты, у которых чистая прозрачная культя, правильно сформированная хирургами, таким пациентам проще сделать 3D-сканирование. В течение 6-8 часов печатается культеприемная гильза. При необходимости она может быть усилена карбоном или иными материалами. И пациент получает, во-первых, культеприемную гильзу достаточно быстро. Но самое главное, протезная мастерская получает 3D-слепок пациента, культи пациента. И в случае изменения пациента, культи, там, опухания, либо наоборот уменьшения в части неправильного, скажем так, культиприемного примыкания, то, соответственно, протезисту легче будет выявить причину и при необходимости направить пациента на лечение либо реабилитацию. И учитывая, что, к сожалению, отрасль сейчас протезирования, она не то что не под лицензией или сертификатами, она даже не под стандартами.
6: Потрясающе.
8: То есть любой гражданин может взять и открыть протезную мастерскую. И более того, протезировать пациентов за деньги государства. Это утрировано, но это так оно и есть. Социальный фонд России, территориальное подразделение выдают этой протезной мастерской электронные сертификаты. Это отрасль без хозяина. Когда мы заключаем с пациентом договор, это договор на оказание услуг по протезированию. Не предоставление готового протеза, а услуг. Когда медицинская организация, поликлиника, МСЭ выдает пациенту ИПРУ, это индивидуальная программа реабилитации и абилитации, где указан тип протеза, ну, характеристики его и все такое, то как бы пациент считает, что он куда бы ни пришел, ему же медицина выдала, значит, это околомедицинская тематика. И он этой протезной мастерской доверяет. Но при этом пациент не в курсе, что протезная мастерская никому не подчиняется. Максимум, что можно, в рамках гражданского спора дойти до суда. И только суд скажет, качественный протез пациенту выдали или некачественный. Никто не контролит, как влияет на здоровье пациента выданный протез. Не ухудшает ли он здоровье, не разрушает ли он позвоночник или суставы. Это, повторюсь, достаточно дорогих инвестиций в каждого пациента со стороны государства. Никто эту отрасль не контролирует. Более того, до примерно 2007 года было лицензирование хотя бы протезных предприятий. После это все снято. То есть любой желающий может открыть протезный кабинет, закончил дистанционный курс, получил корочку, ты протезист.
6: С этим надо, конечно, будет разбираться, приглашать представителей регулятора и пытаться разобраться с этим. Давайте мы с вами продолжим вот именно в этом направлении, потому что это поразительно совершенно то, что вы сейчас рассказали. Как это вообще возможно?
8: Да, мы с социально ответственными участниками отрасли эту тему подняли в декабре 2025 года, обратились в Минпромторг, обратились в Минздрав, они сказали, не наша тематика. Дальше, соответственно, единственное, кто нас поддержал, это Совет Федерации. Комитет по экономической политике и Комитет по социальной политике. И в начале февраля 2026 года коллеги поддержали необходимость лицензирования, сертификации, стандартизации этой отрасли. Совет Федерации эту активно тему двигает. Более того, он объединил нас под своим крылом в качестве потенциального СРО, союза, ассоциации участников отрасли для того, чтобы те, кто хочет получать за деньги государства выручку в рамках своих предприятий, все-таки какими-то стандартами не пренебрегали, а наоборот пользовались. Минтруд, к сожалению, малоэффективно работает в этой отрасли. Минтруд считает, что стандартизация, сертификация – это когда-нибудь там, потом. Ну и вообще это не медицинская продукция. Мы с этим категорически не согласны. Врачебная поддержка присутствует, она должна присутствовать в любой протезной компании. Ортопеды должны быть, неврологи должны быть, особенно при привычном протезировании.
6: А если через какое-то время пациент поймет, что протез ему не подходит, или ну там уж прям такой дискомфорт он испытывает, что не хотел бы такой носить и хочет там что-то поправить или даже заменить протез, что тогда?
8: Когда у пациента возникает недовольство качеством оказанной услуги, протезом болит, давит, немеет, то, соответственно, пациент приходит в протезное предприятие и говорит, неплохо. А ему протезист говорит, слушай, ты не умеешь носить. Решай сам. Пациент идет куда? Ну, он как бы в медицине же, да, вроде как. Там же поликлиника дала. Он пишет в свою поликлинику, говорит, так и так, болит. Они говорят, не наша. Ты сам выбирал компанию. Это не наша задача. Мы тут вообще ни при чем, мы тебе такое ПРО выдали. Пациент идет в департамент здравоохранения, пишет жалобу. Они говорят, тоже не наша. Это не наша тематика. Роспотреб. Идет в Роспотреб, Роспотреб говорит, это услуга, а не предмет, суд. И когда мы некоторым пациентам, как компания, как медицинские юристы, пытаемся помочь выбить или исправить протез, и в ряде случаев вынужденно привлекали в качестве третьего ответчика территориальное отделение социального фонда, потому что социальный фонд, по сути, спонсирует такие протезы, да, он выделяет пациенту деньги, и социальный фонд говорил, а зачем вы нас привлекаете третьим лицом, мы тут тоже ни при чем, мы просто обеспечиваем финансовый поток. И вот эта как бы неправильная архитектура за огромные государственные деньги – это беда, потому что к 30-му году, опять же, Минпромторг видит увеличение объема финансирования этой отрасли, и хотелось бы, чтобы не с 30-го года мы начали легализовать эту отрасль и вычищать от серых предприятий, от таких ну, неправильных подходов, а все-таки заранее у нас есть 27-й, там, 30-й год, 3 года для того, чтобы стандартизировать протезные предприятия, обеспечить лицензирование либо сертификацию таких предприятий. Более того, выработать стандарты протезных требований каждому протезу, каждому типу протеза, несмотря на то, что он индивидуален. Ну и самое главное, обеспечить прозрачное ценообразование. Потому что сейчас протезы, вне зависимости от региона, могут стоить как и дорого, так и дешево на одно и то же типовое изделие из одних и тех же комплектующих. Это еще одна проблема этой отрасли в части прозрачности, в части, ну скажем так, достаточно серая зона с точки зрения бизнеса и потенциальной этики.
6: Давайте мы сейчас все-таки вернемся к пациенту. Какие он должен сделать выводы на сегодня, если проблема здесь и сейчас у него, что называется, и как он должен действовать, чтобы получить от государства бесплатный, хороший протез.
0: Радио России.
4: Посоветуйте, доктор.
5: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
6: У нас в гостях вице-президент Союза организаций и специалистов протезно-ортопедической отрасли и реабилитации Мария Владимировна Лагутинская. Как нужно действовать, как вы советуете вашим пациентам действовать, чтобы получить бесплатную, скажем так, квоту на такой протез? Опять же, у нас есть в основном сейчас механические и бионические, правильно? Которые могут быть бесплатными.
8: Бесплатный протез любой пациент получает достаточно легко. Госуслуги в помощь, электронные сертификаты приходят. Здесь проблем нет. Государство с 23-го года сделало огромную работу и облегчило жизнь как и пациентам, так и, соответственно, протезным предприятиям.
6: Извините, правильно ли я говорю, что может быть бесплатно получен как механический, так и бионический протез?
8: Да, да. Угу. Какой протез нужен пациенту, определяет комиссия при поликлиниках, который приписан пациент. То есть некий консилиум врачей принимает решение о том, что выдать пациенту механику, пневматику или микропроцессорное управление, то есть так называемую бионику. Как они принимают это решение? Конечно же, любая комиссия оценивает состояние и жизненные активности пациента. Поэтому если пациенту необходимо действительно бионическое изделие, он должен об этом говорить на комиссии. Он должен требовать выдать ему протез высокоэффективный, потому что он, например, много ходит, потому что он, например, ходит на учебу, на работу каждый день, потому что он переступает в метро, либо переходит достаточно большое количество подземных переходов, либо он живет на верхних этажах и много спускается каждый день по лестнице. То есть вот эти характеристики вашей жизни, они очень важны при принятии комиссии решения. Дальше. Конечно же, комиссия может выдать не то изделие, на которое вы рассчитывали. Например, не тот лайнер, не тот замок, не та культиприемная гильза. Ну, то есть написать не то, что вы ожидали. Каждый пациент имеет право перепройти комиссию. Все ему необходимо писать в виде письменных обращений. Более того, он может сделать медико-техническое заключение, МТЗ так называемое, получив подобное МТЗ у протезного предприятия с медицинской лицензией.
6: Куда он должен писать? Алгоритм его действий.
8: Выдает ИПРУ поликлиника. Если ему выдали не ту ИПРУ, на которую он рассчитывал, ну там, допустим, вместо микропроцессора обычный протез, он приходит в любое протезное предприятие, где есть возможность выписать МТЗ, это медико-техническое заключение, там есть врачебная комиссия при таких предприятиях, то есть у протезного предприятия должна быть медицинская лицензия. И говорит, так и так, хочу бионический протез.
6: Вы сказали, что нет никаких врачебных комиссий при нынешних протезных предприятиях.
8: Тем не менее, ряд протезных предприятий получили медицинские лицензии и завели у себя, завели в кавычках, ортопедов. Да, это тех врачей, которые мы считаем обязательно должны быть. И таких предприятий по России немного, но они начинают появляться. Это социально правильные компании, которые слышат и Минобороны о том, что должны быть ортопеды при выдаче протезирования. И такие компании, они идут по правильному треку. И вот у них сидит ортопед, смотрит на рентген-снимок пациента, смотрит на его скелет и говорит, да, я вижу, что тебе нужен бионический протез. И, соответственно, вот это МТЗ, вот это медико-техническое заключение, подписывает ряд специалистов. Это техник-протезист с определенным профилем и опытом работы, медицинский специалист в лице ортопеда и еще ряд специалистов. Ну, то есть это, знаете, независимое заключение о том, что данному пациенту рекомендуется такой формат протеза. Не обязательно бионический. Иногда пациенты просят замковое крепление, там, либо стопу, там, допустим, какую-то высокоэффективную, либо стопу с определенным форматом, ну, если девушка носит каблуки. То есть там определенные характеристики, которые особенно важны для получения правильной ИПРЫ в небольших регионах, там, где такое немножечко чиновническое отношение к пациентам, и поликлиники при МС выдают достаточно такие, как бы, неправильные заключения, не оценивая все-таки жизненный путь пациента. Вроде как по здоровью все окей, но никто не спрашивает, зачем ему этот протез и как активно он им каждый день будет пользоваться. То есть, чтобы уточнить ИПРУ, а на основании ИПРЫ выдается электронный сертификат с деньгами, пациенту необходимо получить МТЗ, то есть заключение от профильных специалистов о том, какой протез ему эти профильные специалисты рекомендуют. И тогда, соответственно, обычно в 90% случаев поликлиника прислушивается к подобному заключению и уточняет ИПРУ для пациента.
6: Ну, то есть может поменять механический на бионический, если да, так хочет пациент. И да, это будет бесплатно для него.
8: Конечно, конечно.
7: Дальше, после того, как пациент получил ИПРУ, он подключает запрос на электронный сертификат, на финансирование через госуслуги, и там в течение 2-3 рабочих дней, опять же, в зависимости от региона, он получает уведомление о том, что ему выделена сумма государства, определенная сумма на получение бесплатного протеза по той ИПРЕ, которая им уже, скажем так, принята.
6: Вы сейчас уже упомянули, что в России создан союз участников отраслевого рынка, протезирования, и всех, кто заинтересован, всех, кто как-то участвует.

0: цель в основном и преследовал. Когда...
1: Если в субботу в Центральной России днем будет плюс 17-22, то в воскресенье максимальные термометры покажут летние плюс 20-25. В отдельных районах северо-запада и северо-европейской территории России потеплеет до плюс 23-28. Кстати, столько же тепла и на юге нашей страны. А вот относительно прохладно будет в Черноземье и Поволжье. Здесь плюс 17-22. На русском севере от 10 до 15. На юге Западной Сибири жара до плюс 25, плюс 30.
2: И следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Полузащитник Мумин Гамалю покинет московское «Динамо». Об этом сообщает портал «Спорт-24». Отмечается, что бело-голубые и камерунец не договорились о продлении истекающего в июне контракта. В расположении «Динамо» футболиста нет. 31-летний хавбек выступает за москвичей с 2022 года. Московский «Спартак» взял верх над пермской «Звездой» 2005 со счетом 3-0 в матче 11-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд и остался на третьем месте турнирной таблицы. Пермский клуб 7-й. Центровой Исмаэль Бако перешел из петербургского баскетбольного «Зенита» в турецкий «Тюрк-Телеком». Об этом сообщает пресс-служба команды из Анкары. 30-летний бельгиец играл за петербуржцев с января текущего года. 44 спортсмена, в числе которых призеры Олимпийских игр Климент Колесников и Юлия Ефимова, а также чемпионы и призеры чемпионатов мира Кирилл Пригода, Егор Корнев, Евгения Чукунова и Дарья Клепикова вошли в состав сборной России по плаванию на чемпионат Европы. Об этом сообщает Федерация водных видов спорта России. Турнир в Париже пройдет с 31 июля по 16 августа. Алексей Гусев и Никита Лямин пробились в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу. Они в 1/8 финала были сильнее Остапа Фирсова и Михаила Сивака со счетом 2-1. На этой же стадии соревнований Глеб Дешин и Виктор Марков взяли верх над Вячеславом Красильниковым и Владиславом Ринсоном 2-0. Мирослав Туровский и Александр Крамаренко нанесли поражение Евгению Федоренко и Ивану Чупринову 2-1. А Тарас Мыськев и Максим Сиволап обыграли Евгения Грицая и Вячеслава Лампартера 2-0. Российский доигровщик Василий Капранов проведет следующий сезон в «Зените Казани» на правах аренды. Об этом сообщили в пресс-службе казанцев. 20-летний волейболист в минувшем сезоне выступал за новоуренгойский «Факел Ямал». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода. Во Владивостоке 21 июня небольшой дождь, плюс 20, в Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 26, в Благовещенске небольшой дождь, плюс 25, в Чите пасмурно, плюс 18, в Улан-Удэ небольшой дождь, плюс 12, в Иркутске небольшой дождь, плюс 14, в Симферополе малооблачно, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 18, днем плюс 24. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: Дети играют в театр. Продолжение беседы.
1: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
0: Заслуженный деятель искусств России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
2: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
3: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
4: Не обижай.
3: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
0: Yes, yes, track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет

0: назад. Радиоприемник — это был верх технической мысли.
1: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
3: Виражи времени.
4: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание. –

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз. И в этот июньский день ветераны войны, дети войны, их внуки вспоминают эту дату и низко кланяются тем, кто отстоял свободу и нашу будущую мирную жизнь. Вспоминая эту дату, мы взяли с нашей архивной полки запись беседы двух деятелей культуры – поэта Андрея Дементьева и народного артиста России Валерия Золотухина. Эта беседа была несколько лет назад, когда оба были живы. Война с детства опалила их юношеские души, оставила, конечно, неизгладимый след и наложила отпечаток на характер их творчества, на мировоззрение, но в их судьбе, биографии нашей страны. Давайте послушаем.
1: Сегодня мой гость не просто знаменитый человек, а личность, воплотившая в себе в своем творчестве истинную народность в самом высоком смысле этого слова. Это актер театра на Таганке Валерий Золотухин. Добрый день.
2: Добрый день, Андрей.
1: Начнем с твоего дня рождения. 21 июня 1941 года, канун войны. Вот скажи, пожалуйста, то тяжелое послевоенное время, полное решений, невзгод, как и что воспитывало в тебе? Характер, трудолюбие или поиски путей лучшей жизни?
2: Ты говоришь, а у меня мурашки бегут от пяток до головы. Да, вот 21 июня, когда, как рассказывает мама, меня принесли на первое кормление, и нянечка, передавая меня маме, сказала: «Бабоньки, война». И вот в палате рев, слезы, я ем мамкину сиську, сосу, и мама плачет, потому что отец уже шел в это время на фронт. И я увидел его, ну, то есть он меня, скорее, увидел, когда мне было уже 2 года, он пришел по ранению на Алтай, это далеко, в селе Быстрые Мостоки, он пришел по ранению, наверное, 2-3 месяца он побыл и снова ушел на фронт. Конечно, война целиком и полностью как-то в наше поколение вошла. Мне очень хочется сейчас, может, в нарушение твоего плана, прочитать, ты, наверное, этого не ждешь, твое стихотворение. Я помню много лет назад, когда в войну мы голодали с мамой, я все мечтал найти волшебный клад, чтоб хлеб был с маслом и пакеты с манкой. А за окном шумел фруктовый сад, дед посадил, и это нас спасало. И все же мама лучший свой наряд сменяла как-то на муку и сало. Мы с ней вдвоем ходили по домам, меняли вещи на чеснок и воблу. Из всех тогдашних сердобольных мам моя была, наверное, самой доброй. Забредши раз в богатую избу, сняла кольцо и предложила робко: «А мне хотелось поменять судьбу, когда пришла нам с фронта похоронка». Все это было много лет назад. Как изменилась жизнь за эти годы. Срыт отчий дом и погубили сад. Но помню я голодные походы. Настали вновь плохие времена. От давних тягот мама заболела. Я чувствую, как медленно она уходит в бесконечные пределы. И всякий раз, переступив порог, я слышу: мама нашим прошлым бредит. Наверное, ты голоден, сынок. Я наменяла хлеба у соседей.
1: Валера, спасибо. Я, ты знаешь, не ожидал, что ты будешь читать мои стихи, тем более на такую тему, поэтому я немножко как-то даже сбился в нашей программе. Спасибо.
2: Ну, я это к чему хотел бы сказать, что это все к моей маме относится.
1: Конечно,
2: целиком и полностью.
1: Мамам, да.
2: И я бы хотел, чтобы, может быть, вот слушатели послушали одну вещь с нового диска.
1: Называется сегодня это у нас презентация.
2: Сегодня презентация
1: диска,
2: «Любовь,
1: да,
2: и ненависть». Это стихи Диомида Костюрина, музыка Вячеслава Гроховского. Он выпущен был, этот диск, когда-то, ну, пластинка была выпущена к 40-летию победы. Но тогда ведь началась наша перестройка, и все вот патриотические наши, так сказать, порывы благие, они были, в общем, где-то забыты, затоптаны.
1: И не приняты.
2: И не приняты. И я по просьбе моего сына старшего этот диск вот как бы воскресил, и хотел бы, чтобы вы послушали сейчас вот «Сталинградская битва в разгаре» и «Письмо маме».
1: Хорошо, давайте.
3: «Сталинградская битва в разгаре, мы сегодня в особом ударе, беспощадно пошли мы вперед, мощной крышкой котел мы закрыли, удержать нас противник не в силе. Побежали! Эй, сверхчеловеки! Руки подняли кверху, гляди! Сталинград не забыть вам вовеки, то ли будет еще впереди!» Надвигаемся горной грядой, в медсанбатах живой водой поет Волга, спасая от ран. Разрешите стать в строй, капитан? Да, сбежал. То есть нет, отпустили. Стал коротким у нас разговор. Вылезайте, фашисты, из нор. Все равно устоять вы не в силе. Снова бой. Натиск бешено лют, на снегу ярче розы цветут, и мерещится зелень в угаре. Сталинградская битва в разгаре.

0: Спасибо. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас в гостях народный артист России Валерий Золотухин. Ты знаешь, вот Бог тебе... Чего? Я что-то неправильно сказал?
1: Нет. Я очень счастлив тебя видеть. Ты, конечно, не ожидал от меня такой подляды, что я прочитаю твои стихи.
0: Да нет, что...
1: Но я рад видеть и просто...
0: Взаимно. Ты знаешь, Валер, вот тебя Бог очень щедро дарил, и я это говорил тебе всегда, ты это знаешь сам, ты талантами просто богат, и актер замечательный, писатель. Вот журнал «Юность» подряд всех не печатал, а две повести твои напечатали.
1: Да, и не только две повести, потом печатали рассказы,
0: военные. Да, вот, и понимаешь, вот и писатель, и прекрасно поешь, но... Прости за такую крамольную фразу, но мне думается, что ты тоже не подвел Господа в том смысле, что все природное, что в тебе есть, ты принял как условие невероятной работы. Вот зная тебя, скажу, что такая работоспособность, как у тебя, просто поразительна. Вот, по-моему, все, что ты хотел в жизни, от красивых женщин до ролей, книг, фильмов, до, так сказать, рассказов, до всего, все получилось, а?
1: Ну, это было бы, конечно, Бога прогневить, если бы сказать, все получилось. Человек жаден, и артист жаден. Ему кажется, что он и то не сыграл, и то не сыграл, а жизнь уходит, и хочется и то написать, и на то ответить. Но, конечно, мне жаловаться грех. Ей-богу, да. Я ушел из села своего в 17 лет для того, чтобы стать драматическим артистом. Я им стал. Когда, вот, кстати говоря...
0: Но сначала ты ведь учился, по-моему, на отделении музыкальном, да?
1: Да, да, правильно, на или не опереты, так это я ушел в драму.
0: Ну, сохранилось, конечно,
1: да,
0: голос
1: да,
0: все равно есть.
1: Конечно. И вот когда, кстати говоря, вышла повесть моя первая в юности «На исток речушку к детству моему», то я получил однажды письмо такое от женщины. Она говорила хорошие слова о повести, но сказала, что, Валерий, вы только не забывайте, что вот Шукшин прежде всего писатель, а потом режиссер, актер и так далее. А вы прежде всего актер, а уж потом там писатель, певец, игрец и прочее, прочее. Я тогда, надо сказать, обиделся, потому что у меня писательские амбиции, они до сих пор, так сказать, сильны.
0: Нет, я тебе скажу как редактор, что у тебя очень хороший язык. И тут женщина, которая тебе написала письмо, она, может, в чем-то права, но, в принципе, понимаешь, ты и писатель. Тут нельзя так было как-то резко отделять.
1: Но я закончу вот что. Как-то я вот продаю тут недавно свои книжки, подходит один человек, смотрит на меня зачарованно, не могу по-другому сказать, и говорит: «Валерий Сергеевич, как хорошо, что вы не стали писателем». То есть вот он хотел сказать, что как хорошо, что я не бросил театр, не бросил...
0: Да ты не мог бросить театр, ты что?
1: Да, нет, кстати говоря, когда в юности меня там уговаривали ваши братья.
0: Ну, ладно.
1: Нет, честное слово, говорили, что вот это, говорит, вечно, вот то, что вот книга, а то, что вы делаете, артисты, то это тлен.
0: Ну, по неграмотности.
1: Ну, может быть. Но я хочу еще вернуться вот к чему, что я стал спрашивать себя... А в чем дело, писатель, то все? Ты ушел зачем из села, Валера? Ты ушел для того, чтобы играть на сцене.
0: Конечно.
1: Так играй.
0: Вот я знаю, что ты человек верующий. Как-то ты обратился к телезрителям помочь деньгами, чтобы покрыть крышу в храме, который с твоей помощью строился 12 лет. Если я в чем-то ошибаюсь, ты меня поправь.
1: Не все правильно пока.
0: Да, я знаю, что все началось с гонорара книги «Дребезги». Вот.
1: Да.
0: И вот когда ты пожертвовал тогда с гонорара 10 тысяч рублей, по тем временам это были большие деньги. Как сейчас храм действует?
1: Да, слава Богу, был храм освящен 13 октября, 14-го большой праздник престольный, Покрова Пресвятой Богородицы, и храм называется Покрова Пресвятой Богородицы, и я счастлив, что это дело я завершил, и там мой сын старший священник, отец Дионисий, он проводил там несколько служб пасхальных. Вот на Троицу он ездил, может быть, еще поедет, и там все мои внуки, которых 5, они там.
0: А вообще он где служит?
1: Он служит в Видном, на кладбище в церкви сейчас. И тогда был очень удачный мой выход в эфир, вот о котором ты упомянул по поводу крыши. Я на следующий же день получил звонок. И звонили из центра Арбат, развлекательного центра, и там два брата, татары, они пожертвовали... сразу 300 тысяч рублей.
0: Просто на православный храм. Будучи мусульманами.
1: Да, будучи мусульманами, потому что они сказали, мы уважаем вашу веру.
0: Это вообще... Да, это очень здорово.
1: Я просто... Я, Андрей, не мог найти себе место. Я... Ну, ладно.
0: Хорошо, так что... спасибо тебе. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, сегодня замечательный артист Валерий Золотухин. Помню спектакль, по-моему, назывался «Товарищ Верь», да?
1: Да.
0: Да? Ты играл Пушкина, потрясающе сыграл, вот я так думаю. Вот Пушкин для тебя – это наше все. Вот Пушкин для тебя все, потому что надо не просто сыграть Пушкина, это невозможно. Надо так войти в эту жизнь, в эту трагическую судьбу, в эти книги, в эти рукописи, чтобы вот это все почувствовать. Я тогда сидел в театре и думаю, господи, как же это здорово, знаешь, вот, ну, как бы что-то открывало для меня новое, чего я, может, даже не знал. Наверное, и другие зрители не все знали. Вот скажи просто в двух словах, вот как ты к этой роли пришел? Самая великая роль, наверное, с точки зрения вот нашей нравственности.
1: Я вспоминаю это сейчас и думаю, что добрые слова, конечно, обязательно скажу в адрес любимого, который всегда приносил в театр великую и поэзию, и великую литературу, и современную, и в том числе вот и линия поэтическая в театре очень была сильна. Mm-hmm. Началась она с... Кстати, с Андреем Андреевичем Вознесенского «Антимиры», затем был Пугачев, Есенинский, затем был «Послушайте, Маяковский».
0: А, подожди, я тебя перебью. А ты помнишь, была только просмотр или даже премьера, а ее запретили «Берегите наши,
1: берегите наши лица» да,
0: Вознесенского.
1: 70-е.
0: И потом запретили этот спектакль, и так он ушел куда-то.
1: Да, но, к сожалению,
0: еще и Можаевский запрещали спектакль.
1: Да. А вот тот вообще лежал 21 год. К этому спектаклю «Берегите наши лица» почему-то Любимов потом не вернулся. Ну, вот так относилось цензура к нашей поэзии, к вам в том числе. Но «Товарищ Верь» был один из любимых, может быть, в ту пору самый любимый мой спектакль. Я чувствовал в нем себя просто превосходно. Я помню, вышел из спектакля Высоцкий. Вышел, я имею в виду, он... понагнали другие дела, как он поет. И какие-то произведения Александра Сергеевича Пушкина он передал мне. Я помню, как они репетировали с Любимовым «Погасло дневное светило на море синее, вечерний пал туман шумишь». Любимов показывал, потом начинал Высоцкий, который читал лучше. Любимов не мог этого, значит, пережить. Он выскакивал на этот пушкинский базок и читал «Шуми! Шуми!». Это были репетиции, которые я просто...
0: Да. Там еще знаешь, что было потрясающе? Что какой-то вот был придуман еще ход, понимаешь? Пушкин вот в разных обличьях как бы, да?
1: Да.
0: Это очень здорово режиссерски было сделано.
1: Конечно, это вот пять артистов за Александра Сергеевича Пушкина. Покойный, царство небесное, Леонид Филатов, Галкин, Рамзес Джабраилов, который и исполнял, так сказать, ну как бы Пушкина перед дуэлью. И он шел с моей красавицей, женой Ниной Шацкой, которая играла на Натали.
0: Я помню, да.
1: Ну,
0: раз уж мы так упомянули Владимира Семеновича Высоцкого, вышла книга Высоцкого в серии «Всемирная библиотека поэзии». И там есть стихотворение, посвященное тебе и Борису Можаеву. Кстати, вот по сценарию его, Бориса Можаева, был и создан фильм «Хозяин тайги», где ты играл главную роль. И вот это стихотворение, по-моему, называется «Смотрины», да?
1: Да.
0: Владимир Высоцкий – твой товарищ по театру и друг. Он сам это сказал где-то, потому что были после его смерти были всякие попытки разных людей как бы примазаться к нему и считать его уже своим другом. А вот тут он при жизни сам сказал: «Валерий Золотухин – мой друг».
1: Он в анкете написал.
0: Да, да. Вот расскажи немножко о том времени, когда вы вместе работали. Все-таки, по-моему, 15 лет, да?
1: Да, такого партнера, конечно, и такого мне уж не видать, как говорил Горацио. И я думаю, что в моей жизни настолько мне повезло и с театром Любимова, и, конечно, с тем, что мы почти одновременно пришли в театр с Владимиром Семеновичем Высоцким. Он был очень доброжелательный человек, очень добрый. Причем, надо сказать, что в любых состояниях он, конечно, был выпивающий человек.
0: Ну, а кто не выпивает?
1: Ну, да. Но в этом состоянии он не изменял, и природа ему не изменяла. Вот бывает, люди меняются, вот выпьют стакан, и совсем другой человек, с ним уже невозможно разговаривать.
0: А вот, знаешь, прости, Горький сказал одну великую фразу. Он сказал: те люди, которые пьют, и после того, как они выпьют, они становятся добрее, пусть пьют. Те, которые звереют, не надо им пить, понимаешь?
1: Ну, вот, видишь ли, вот Высоцкий относился к первым, он становился добрее. Я бы хотел, чтобы мы не растратили время зря и послушали одну песню в исполнении моем и в исполнении Ирины Линд, замечательной актрисы нашего театра.
0: Да,
1: это
0: да.
1: Красавица.
0: И красивая очень.
1: Да, красавица, да. Ирина Линд. Она мне, скажу вам по секрету, по всему свету родила в баньку.
0: Я знаю, мне это донесли, что когда она родила, ты прекратил там гастроли в Братиславе, прилетел с цветами сюда, чтобы увидеть цветы.
1: Ну, это легенда, да? я ее не буду разрушать.
0: Нет, тогда не надо, нет. Пусть так останется.
1: Просто я скажу, уточню, она должна была выйти из роддома, а мы улетали в Хорватию на гастроли. А, и любимый говорит, как, ты не встретишь сына? Не возьмешь из роддома. Я говорю, так мы же на гастролях. Так пусть ждет. Она пусть ждет. И она ждала. И мы позвонили в роддом, я позвонил, и попросил, чтобы она подождала.
0: Прекрасно.
1: И она, я встретил тогда.
0: Очень хорошо. И вот в исполнении... Ну, где-то я был близок.
1: Близко, да, близко.
0: Да, да. Давай послушаем.
1: Да.

0: идет по графику этот недогадливый лайнер.
1: Ах, если б ему в голову взбрело, что каждый

0: кораблям и поздняя. Не к лицу коррозия, не к лицу морщины вдоль белоснежных крыл. И подтеки синие возле ватерлинии, и когда на смокинге левый борт подгнил.
1: Гривал.

0: лежала рядом белая Мадонна.
1: Я хочу напомнить нашим радиослушателям, сегодня у нас замечательный артист Валерий Золотухин. И вот вернемся к твоей биографии, к началу театра на Таганке, потом первый фильм «Пакет». Да? Правильно? 65-й год.
2: 65-й год, да.
1: И потом ты женился на Нине Шацкой, то есть еще раньше даже.
2: Раньше.
1: Она уже стала...
2: 63-й год.
1: Да, 63-й, да. Вот, и, значит, она уже стала знаменитой, и рядом, когда знаменитая жена, конечно, хочет тоже быть знаменитого. И вот в 1968 году у тебя появился фильм «Хозяин тайги», который тебя прославил на всю страну. Вот, я бы хотел, чтобы немножечко рассказал об этом фильме, вообще, как все это происходило, и как ты вообще роль выбирал сам, тебе предлагали, соглашался или просил...
2: Дело все в том, что... Вот, Андрей, дело все в том, что в 67-м году был фильм «Интервенция». Угу. Он, к сожалению, лег тогда на полку. И «Интервенцию» снимал Геннадий Полок. И он пригласил туда Высоцкого на главную роль. И мы на этой картине... А потом Володя меня туда, как друга своего, значит, вот тоже порекомендовал, и Геннадий Иванович Полок меня утвердил. И на этой интервенции мы дали друг другу клятву друг без друга не сниматься. Знаете, вот Огарёв, Герцен там, причем на «Одесской лестнице».
1: Потрясающе.
2: И когда...
1: Сколько вам лет тогда было? По 20?
2: Это был 67-й год.
1: Совсем мне, молодые, да.
2: Мне было 26, ему было 28. Вот. На «Одесской лестнице» такая была клятва друг другу дана. И когда я получил приглашение от Владимира Александровича Назарова фильм «Хозяин тайги», а ведь что такое «Хозяин тайги»? Автор Борис Можаев.
1: Да, да.
2: Борис Можаев, Борис Андреевич Можаев, автор сценария. А в это время репетировался в театре Кузькин.
1: Кузькин, да, да.
2: Вот в чем дело.
1: Знаменитая повесть его была, да.
2: Да. Номер, и на «Хозяина тайги» пробовался Авдюшка, Крючков даже, Николай Афанасьевич, да, невинный, а хитрый Назаров, который снял первый фильм «Пакет», он постепенно омолаживал героя и подвел, и не говорил Можаеву об этом. И когда Можаев увидел кинопробу со мной, так это же Кузькин.
1: Ну, Кузькин.
2: И как бы ему даже было неловко возражать что-то против моей кандидатуры, потому что у любимого же, так сказать, я играл уже, ну, не играл еще, а репетировался спектакль. И в этот фильм я тоже уже как бы, поскольку режиссер у меня был друг уже как бы, да, то я говорю, давайте вот пригласим на Рябова Владимира Высоцкого. Угу. И когда мы сыграли с ним кинопробу, оператора Владимир Васильевич Николаев сказал: «О, ребята, да вас надо снимать вместе». Угу. Вот, то есть это было такое вот партнерское взаимопонимание, и в общем в результате нас утвердили. Угу. И в этой картине он пел свои песни, а я тоже думаю, ну, я же тоже поющий, вроде бы как, а кто мне сочинит? Угу. И я тогда решил хитрый ход избрать. Я тогда решил петь народную песню. С народной песней соревноваться
1: трудно.
2: Трудно.
1: Да,
2: и, да и вообще невозможно. Народная. Ну, один поет.
1: А потом ты их поешь, народные песни. Потрясающе
2: совершенно. И вот так возникла песня, идея. Ой, мороз, мороз, не мороз меня. И потом запела вся страна под названием Советский Союз. Я стал почетным милиционером Советского Союза.
1: Потрясающе. Да. Да, ты знаешь, а вот когда Гамлет, Высоцкий играл Гамлета, ты тоже играл Гамлет. То есть как бы...
2: Нет, я не играл.
1: У вас, ну, ты не играл,
2: нет, но
1: ты
2: был назначен любимым
1: дублером.
2: И из-за этого, да, да, разгорелся сыр-бор. Хотя это, в общем, ситуация, раздутая Эльдаром Александровичем Рязановым. Я ему поделился впечатлениями, что меня назначил Любимов, потому что это была дисциплинарная мера. Володя часто отсутствовал, мы должны были ехать на фестиваль, и все такое
1: прочее. А я думаю, ты знаешь что? Я думаю, в этом какой-то был заложен смысл очень глубокий. Почему? Потому что он часто уезжал, но когда он узнал, что будет дублер, ему хотелось все-таки, да, и он поэтому искал всякие возможности, чтобы все-таки играть.
2: Конечно,
1: в любом случае,
2: конечно,
1: это хорошо.
2: Обязательно,
1: в любом случае.
2: Обязательно.
1: А вот в свое время, 1973 год, я почему-то думал, что даже позже. Нет, на самом деле, 1973 год, журнал «Юность» напечатал твою повесть «На истоке чушь, детство моему». Замечательный пояс. А потом мы напечатали пояс «Дребезги». Кстати, твой однотомник, который недавно вышел,
2: да,
1: там избранный, да, однотомник, он как раз называется «Дребезги».
2: Он называется «Дребезги», «Дребезги». И туда вошли все произведения, напечатанные в «Юности».
1: Да, и ты знаешь, вот когда только первая еще твоя пояс была напечатана, уже все увидели, что писатель Золотухин очень хороший писатель. Понимаешь, поэтому, что бы там ни говорили тебе, ты, конечно, сцену не оставляй, но не оставляй письменный стол.
2: Да нет, я не оставляю, но все-таки основным своим призванием я считаю именно театр.
1: Ну, конечно, Валерий, это понятно. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас замечательный артист Валерий Золотухин. А что сейчас, можно задать такой банальный вопрос, а что сейчас пишет писатель Валерий Золотухин?
2: Валерий Золотухин сейчас все-таки пишет много пишет по утрам. Я надеюсь, что из того, что я сейчас пишу, выйдут и рассказы, и новые, и повести, и, конечно, дневниковая проза. Я очень большое количество времени уделяю дневниковым размышлениям.
1: А ты вел дневники?
2: Я веду их с 17 лет ежедневно.
1: Это потрясающе.
2: Вот в чем дело-то. И поэтому у меня вот иногда вот кажется, что мое вот это вот писательское занятие по утрам в 2 часа в дневник, оно отбирает время у прозы. Но я тебе скажу так, Андрей, когда вышли мои дневниковые, первая дневниковая повесть вот о Высоцком, я стал получать такие письма. Ну, угрозы — это ладно. Угрозы мы отбросим в сторону. Но я стал получать мнение читателей, что это интереснее, чем проза. И, понимаешь, и поэтому я не жалею о том, что выходит мало прозы, хотя Валентин Григорьевич Распутин всегда сетует на это.
1: Ну, ты знаешь, я тебе что скажу по поводу дневников. Вот в свое время Борис Николаевич Полевой мне говорил, вы ведете дневники? Я говорю, нет. Он говорит, напрасно. Потом, когда придет время писать воспоминания, откуда будете черпать все это? Все же забывается. Я думаю, что то, что ты ведешь дневники, это очень здорово, потому что жизнь, которой ты живешь, жизнь, в которой ты живешь в искусстве, вообще с друзьями, там, в писательском...
2: Андрей, дело все в том, что такого феномена нет, вот как говорят. Ну, с 17 лет ежедневно. Ты можешь себе представить, сколько это накопилось? Сколько накопил. И там получается, что это не дневник, а это скрытая камера, установленная в 17
1: жизнь.
2: Лет. Жизнь России, театра,
1: конечно,
2: Москвы,
1: конечно.
2: Быт, все. Там, конечно, много барахла, много ерунды, но через это можно драгоценные вещи
1: узнать. Ты понимаешь, ведь эпоха, вообще время, оно проходит через человека. И чем человек интереснее, чем он активнее живет, чем он талантливее, ярче живет, тем эпоха ярче выражается в нем. Это здорово, что ты пишешь вот эти вот вещи, и что
2: они
1: уходят.
2: Ну, дай Бог, чтобы это, как говорится, чтобы это было, может быть, со временем как будто интересно.
1: Нет, это очень интересно. Я это слежу и читаю, и я твой поклонник давний по театру и по всему. И я твой поклонник по вокалу. Да, то есть я так говорю по вокалу, я по песням, да. И что ты поешь прекрасно. И сегодня, вот сейчас я бы хотел попросить наших редакторов, чтобы они поставили нам песню «Покаяние» Александра Морозова, которую ты поешь.
2: Она прозвучит впервые на стихи.
1: Это премьера сегодня, да.
2: Муравьева, да, замечательный текст.
1: Давайте послушаем.
2: Песня хорошая, по-моему.
3: Домик маленький на окраине, вишня старая в палисаднике. Здравствуй, матушка, здравствуй.

0: Спасибо, Валер.
1: Сейчас в последнее время, знаешь, стало много кинофестивалей, там и новые рождаются, и вот я был как-то на Киношоке в Анапе, и вот сейчас международный московский кинофестиваль, и тут Кинотавр был, и все. Был период, когда как-то наш кинематограф захерел. Вот. А сейчас вроде все пошло. Даже на конкурсные фильмы их становится больше, там не один-два, уже по нескольку, и премии получают. И, кстати сказать, прокаты идут хорошо, и деньги появились. Вот чем ты это объясняешь?
2: Это очень просто, как же. Но когда рухнула одна система, и началась эта неразбериха и идеологическая, и финансовая, и все пошло уже прахом. И на видеорынок, в телевизоры и в кинотеатры пришла другая, чужая продукция, и мы были ей увлечены, я не спорю, какое-то время она нам поколение испортила, надо сказать. Мы же сами все своими руками делаем, Андрей, мы же ведь и хорошее, и плохое, мы все делаем сами. Если когда мы сейчас говорим о публике, которая ну, просто приходит в театры, и ты не имеешь от того, что какого уровня, но это значит, мы виноваты в этом, мы сами кормим ее этой продукцией, и нечего ее винить.
1: А ты знаешь, что сейчас появилось такое слово, но не сейчас, уже давно, вот такое слово «рейтинг», которое все прикрывается. Говорит, ну, рейтинга нет, поэтому эта передача, там, скажем, какая-то умная, там, серьезная, глубокая, литературная, она не идет, потому что я и говорю о телевидении в данном случае. Вот. А я думаю, что ты прав. Мы сами
2: делаем. Конечно, но здесь, я думаю, вот слушатели. По поводу рейтингов, передач, фильмов и все, конечно, государственный надзор должен быть. Я вот помню по временам юности жестокая цензура, когда сняла «Некролог» по поводу Высоцкого, да, вот да, ты только что мне сказал, да. Но сейчас такой разгул всего, что можно. Если в театре мы позволяем говорить себе матом, то что думает молодое поколение? Все дозволено, все можно, ведь свободу мешают и путают с другими вещами. Поэтому я-то думаю, я оптимист, и я человек верующий, я думаю, что все придет в результате.
1: Я тоже так думаю.
2: Надеюсь, что разум восторжествует все-таки.
1: Ты знаешь, вот, прости, может быть, бестактный вопрос. Вот как ты пережил раздел театра на Таганке? Вот, вообще, почему это происходит? Вот МХАТ, Таганка, журнал «Юность». Что, нельзя налаживать отношения без войны? Ведь мы же все занимаемся одним делом. Что или амбиции чрезмерные, или, я не знаю, какие-то поиски, какие-то достоинства, которые нам дало время, оно стало переходить в свои недостатки.
2: Конечно, конечно. Я думаю, что да, переходит вот эта свобода, опять же, все, что все хочу. Ведь выбирали художественного руководителя голосованием. Ну как это можно? Поднимали руки и выбирали. Вот это нам годится, это нам не годится. Но нельзя выбирать, я не знаю, можно ли выбирать главного редактора голосованием. Думаю, тоже нет.
1: Знаешь, у нас так было в журнале «Юность», когда принимали участие в голосовании все, начиная с курьеров.
2: От уборщицы и все.
1: Да, я не хочу никого унизить, так сказать. Но каждый должен заниматься своим делом.
2: Да, естественно. И кухарка не должна управлять государством. Нет. Это уже давно доказано. Ну, я пережил этот момент раздела театра на Таганке, и в нем есть и положительные стороны. Не буду возвращаться, не хочу просто возвращаться к этому.
1: Вот прошло, если я не ошибаюсь, прошло 40 лет, как ты играешь в театре на Таганке, да?
2: Да.
1: Столько времени. И вот десятки ролей от Грушницкого, первая, по-моему, была твоя роль, да?
2: Первая роль была Грушницкого.
1: Да, герой нашего времени, Грушницкий, да. До Трофимова там, значит, до Гришка Отрепьев, доктор Живаго. А вот, прости, может, я наивный вопрос тебе задам, но вот роль – это всегда роль? Или бывают случаи, когда есть некое сходство, если не судеб, то хотя бы характера? И что в этом случае происходит? Где легче играть? Как легче играть?
2: Я думаю, что это вопрос
1: дилетантный.
2: Потому что в человеке
1: все заложено.
2: Все заложено. Все намешано зло. Только нужно для того, чтобы удача тебе улыбнулась, нужно ниточку эту в себе отыскать и не побояться ее. Мы репетировали, помню, дом на набережной. Любимый говорит: но ты же Глебов. Че на меня? Я говорю: Юрий Петрович, так вы же Глеб, вы тоже Глебов. Я Глебов. А кого я предал? Я говорю, Юрий Петрович, да вы покопаетесь в своей биографии, в театре Вахтангова, когда вы работали. Обязательно найдете или Захаву, или кого-нибудь Рубена, или кто-нибудь и так далее. Потому что ведь это надо только не побояться отыскать эту и вскрыть эту ниточку, и оправдать, попытаться своего героя. Тогда будет...
1: Скажи, пожалуйста, а тебе не мешает жить вот эта прямота, с которой ты вообще строишься отношения с людьми?
2: Ну, я думаю, что ты заблуждаешься уж насчет моей прямоты-то так.
1: Нет, ну, если ты задал вопрос любимому, да, такой прямой, то...
2: У нас есть с ним определенное уважение друг к другу, конечно. А иначе как это может быть? Нет. Ну, и да, и это не мешает нам в работе. У меня такая фраза была в находке в матери: обиды мешают дело делать. Поэтому нет.
1: Вот мы с тобой говорили о... Там, у тебя родился сын Ваня. Вообще, как у тебя строятся отношения с детьми? Вот уже некоторым...
2: Да я, конечно, плохой воспитатель. Я боюсь, что меня не очень воспитывали в том понимании, как это, наверное, принято.
1: Ты ведь не один был в семье.
2: Я не один, нас было пять. Угу. Отец, председатель колхоза, он уходил в 5 утра, в половину пятого даже, и возвращался поздно. Мама тоже работала в колхозе и все прочее. Мы росли сами, но я думаю, что вот лично я уповаю на... какой-то, может быть, свой пример, хотя бы в том плане, что работоспособность, вот ты сказал, работоспособность.
1: Ты знаешь, вот я заметил одну вещь, что не всегда вот собственный пример, просто если его, как бы, извини за такое слово, не пропагандировать, что он так работает на все сто.
2: Да, не, не, да вот он рядом, вообще не работает.
1: По-моему, да, потому что рядом, вот ты живешь, а рядом дети твои, да, тебе кажется, что они видят, как ты живешь, ну, честно, предположим, да, там хорошо.
2: Да нет, я скажу, что-то я сказал, мне вдруг Сережа, мой второй сын, говорит: папа, ну ты же все время врешь. Я офонарел. Я говорю: как? Ну ты по телефону одному говоришь одно, другому третье, маме четвертое, мне пятое. Я говорю, ну, я даже растерялся, даже не знал, что ему сказать. Я потом проанализировал, действительно. Но, как сказать, это же ведь не то, чтобы уж такое вранье, это...
1: Приспособление к обстоятельствам, да, жизнь заставляет.
2: Ну, как... Человек рождается, и он только появился на свет, и ему уже поют: ходят кони, как я Ваньке пел в роддоме. Тю-тю-тю-тю-тю, он для меня самый лучший, самый красивый. И он вообще объявлен богатырем года. Ну, поэтому театр вот этот, он начинается с рождения.
1: Да, у нас звонок, извини. Пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
0: Здравствуйте.

0: интересная история.
1: Исполнитель Каспер, мой близкий друг, товарищ, который пишет песни на военную тематику, поддерживая всех участников СВО, комбатантов. Я иногда пишу разные заметки, там небольшие рассказы, очерки по своей деятельности, деятельности нашей группы. И вот у нас, у меня есть цикл рассказов «Самая длинная ночь» называется, его, с ним можно ознакомиться у нас на канале как раз. И на основе вот этой вот цикла «Самая длинная ночь» Каспер написал вот эту песню. Там предыстория, если вкратце рассказать, то это один из моментов самого большого входного потока раненых за одну ночь на этапе штурма Бахмута в составе 5-го штурмового отряда частной военной компании, в которой мы работали. И там описываются и переживания, и сам принцип работы, и атмосфера, и мысли, которые нас постигали в тот момент.
0: Сегодняшние гости, сотрудники волонтерской медицинской группы 5МГ, Илья, позывной Бинт, и Алексей, позывной Винсент. Илья, Алексей, спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Очень желаю вам удачи и желаю, чтобы помощь приходила вовремя благодаря таким людям, как вы. Ну и, соответственно, чтобы внимание к вашей работе было то же самое неустанно приковано, чтобы сил у вас хватало на все это дело, возможностей и поддержки от тех, кто эту поддержку может оказать.
1: Большое спасибо, что пригласили. Было очень приятно пообщаться и за возможность транслировать свои мысли на широкую публику. Всем всего доброго. Слава России. Спаси Христос.
2: Спасибо, Алексей. Спасибо.
0: Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи.

0: Радио России. Австралийская ехидна.
1: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
0: Биолог Алексей Масалов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Анадыря. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
2: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход». По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские подразделения продвигаются в Константиновке и в Красном Лимане. 25 энергетиков погибли за 9 лет из-за удара ВСУ, исполняя служебный долг в Донбассе и Новороссии. И в московский регион пришла по-настоящему летняя погода. Далее подробнее. Российские средства ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны. Сегодня с 7 утра до 14 часов дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тюменской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и Пермского края, говорится в сообщении оборонного ведомства. Подразделения группировок войск «Север», «Центр» и «Юг» улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи. «Восток» продвигается вглубь украинской обороны, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке и 47 в Красном Лимане. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск в юго-западной части города продолжают ликвидацию разрозненных групп двух механизированных бригад ВСУ. А в Красном Лимане штурмовые отряды группировки войск «Запад» продолжают продвижение в городской застройке, наступая в северо-западной части населенного пункта и овладели 5 опорными пунктами ВСУ, сообщили в министерстве. По данным ведомства, в южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны. Украинская сторона в Красном Лимане за сутки потеряла до 30 военных. Также за сутки поражены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры ВСУ, цеха производства и места хранения украинских беспилотников дальнего действия, говорится в сводке Министерства обороны. Мирные жители Константиновки в ДНР ждут российские войска, чтобы те их освободили от ВСУ. Об этом сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка южной группировки войск с позывным «Резвый». По его словам, штурмовые группы, когда заходят, постоянно помогают медикаментами и продуктами. Они ждут и спрашивают, когда вы уже нас освободите. А мы говорим, осталось немного, осталось чуть-чуть, рассказал военнослужащий. Он добавил, что артиллеристы группировки в настоящий момент уничтожают подразделения ВСУ из пушек «Гиацинт» в Дружковке, центральном пункте между Константиновкой и Краматорском. 25 энергетиков погибли, 75 ранены при выполнении служебного долга в Донбассе и Новороссии с начала боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Западной электросетевой компании. Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщала о более 100 служащих гражданских профессий, которые погибли в результате ударов ВСУ с 2014 по 2025 год. Завербованный украинскими спецслужбами житель Подмосковья под видом работы в коллекторском агентстве проводил акции устрашения военнослужащих Министерства обороны за денежное вознаграждение по адресам, выданным куратором. Всего выявлено 3 пострадавших. За 26 год преступник дал признательные показания.
2: На торговой площадке увидел объявление о заработке, вследствие чего связался с куратором в Телеграме и звали. Он мне дал 3 задания, которые я вследствие выполнил, после чего получил денежное вознаграждение в районе 100 долларов, вследствие чего я понял, что это были спецслужбы Украины.
1: Сейчас задержанные проходят по делу о хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Госизмена». Варшава на последние 500 лет усваивала, что к России нужно относиться серьезно, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью немецкой газете в ответ на вопрос, ощущает ли Польша якобы угрозу со стороны России. Владимир Путин ранее в интервью на американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. В этом нет никакого смысла. Российский президент отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк. Один человек погиб, 9 пострадали в результате ДТП с минивеном на Ставрополье. Об этом ТАСС сообщили в госавтоинспекции региона. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу после столкновения с дорожным ограждением. Он погиб. Все пострадавшие доставлены в районную больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В столичный регион вернулось лето. Столбики термометров будут штурмовать 25-градусные отметки при отсутствии облаков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В субботу большая часть русской равнины будет находиться под ненастным и пока еще прохладным влиянием тыловой части ложбины циклона с характерными локальными ливнями и грозами и с наибольшим количеством осадков в Волговятском регионе, Среднем Поволжье, Черноземье и на Кавказе. И только на северо-запад нашей страны заглянет погожий гребень антициклона. В воскресенье эта солнечная полоса повышенного атмосферного давления протянется от Ненецкого автономного округа через Поморье, Вологодчину и Центральную Россию. Ну а северо-западные регионы постепенно накроет дождевыми тучами с грозами атлантический циклон. Выпадет до 10-30 мм осадков. Не обойдется без мозаичных грозовых ливней в самых южных регионах. Ну а экстремальные ливни ожидаются на берегах Средней Волги, где в эпицентре непогоды окажется Самарская область. На каждый квадратный метр прольется до 30-50 литров дождевой воды, что сопоставимо с месячной нормой. Температурный фон продолжит повышаться и к воскресенью, за исключением междуречья Волги и Дона, вернется в свое климатическое русло. Если в субботу в Центральной России днем будет плюс 17-22, то в воскресенье максимальные термометры покажут летние плюс 20-25. В отдельных районах северо-запада и североевропейской территории России потеплеет до плюс 23-28. Кстати, столько же тепла и на юге нашей страны. А вот относительно прохладно будет в Черноземье и Поволжье. Здесь плюс 17-22. На русском севере от 10 до 15. На юге Западной Сибири жара до плюс 25-30.
4: Екатерина Бредина, здравствуйте. Россиянка София Ильтерякова стала серебряным призером в многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике в Пекине. Еще одна представительница России, Арина Ковшова, заняла 6-е место. Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал бронзовые медали в весовой категории до 81 килограмма на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе. В схватке за 3-е место он победил канадца Франсуа Готье Драпо. Ранее у женщин на бронзовом призере в весовой категории до 63 килограммов стала Дали Лилуашвили. Московский футбольный «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего грозненского «Ахмата» Максима Самородова. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что в чеченском клубе за 23-летнего казахстанского вингера запросили 10 миллионов евро. Его контракт с «Ахматом» истекает летом 2028 года. Тольяттинский «Акрон» в своем телеграм-канале объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта. Васютин защищал цвета «Акрона» на протяжении последних 2 сезонов, сыграл в 23 матчах. В прошедшем сезоне он провел за клуб 5 встреч, суммарно пропустив 11 мячей. Васютин является воспитанником «Зенита», в составе команды стал 3-кратным чемпионом России, а также по 2 раза выиграл кубок и суперкубок страны. Российские рэперистки и саблисты остались без медалей на чемпионате Европы по фехтованию в командных соревнованиях. В четвертьфинале Марта Мартьянова, Владислава Пенюшкина, Айла Мамедова и Анна Соловьева уступили француженкам, а Павел Граудыни, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Насонов и Дмитрий Даниленко проиграли сборной Румынии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: В Пскове завтра дождь, плюс 27, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 26, в Челябинске временами дождь, плюс 27, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 22, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 28, в Майкопе небольшой дождь, плюс 26, в Ставрополе небольшой дождь, плюс 23, в Нальчике небольшой дождь, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 18, днем плюс 24. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода, температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет!
0: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
2: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
3: Строить, товарищ майор.
0: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
4: Трудно.
3: Не труднее, чем воевать, справимся.
4: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» с 22 июня по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Полярная воля.
5: Если мы смотрим на Россию из центра, то она оказывается исторической страной крепостного права. А если мы смотрим с севера, то мы видим волюшку, полную свободу, власть над собственной судьбой. В Арктике живут народы, которые просто кайфуют. Они счастливы в этом суровом климате.
0: Академик РАН, директор Кунсткамеры Андрей Головнев в программе «Настоящее историческое» в воскресенье в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
8: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
9: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль по одноименной повести, часть первая.
10: От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблекла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись. Иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время. Наша компания тогда была небольшой. Три девочки и трое ребят. Я, Пашка Остапчук, да Валька Александров. Собирались мы всегда у Зиночки Коваленко, потому что у Зины была отдельная комната. Родители с утра пропадали на работе, и мы чувствовали себя вольготно. Зиночка очень любила Искру Полякову, дружила с Леночкой Боковой. Мы с Пашкой усиленно занимались спортом, считались надеждой школы, а Уволень Александров был признанным изобретателем. Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали. О книгах и фильмах, о Дрейфе Седова, об интербригадах, о Финляндии, о войне в Западной Европе. А Валька шлялся по квартире и смотрел, чего бы изобрести. Ничего путного у него никогда не выходило, но Искра считала, что важна сама идея. Зиночкин папа возвращался обычно к ночи, но если случалось прийти раньше, то непременно заглядывал к нам в комнату.
11: А, молодежь, здравствуйте, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Ну что, новенького?
10: Насчет новенького специалистом была Искра. Она обладала изумительной способностью поддерживать разговор.
13: Александр Иванович, как вы рассматриваете заключение договора о ненападении с фашистской Германией?
4: Ну, как тебе сказать?
10: Зинин папа никак это не рассматривал. Он неуверенно пожимал плечами и виновато улыбался.
13: Я рассматриваю это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира.
4: Это ты верно рассудила.
10: Однажды в бане я увидел спину Александра Ивановича, исколотую штыками в сплошных узловатых шрамах, автограф гражданской войны. А вот мать Искры вышла из той же гражданской войны иной. Не знаю, были ли у нее шрамы на теле, но на душе были, это я понял позже. Мать Искры до сих пор носила потертую чоновскую кожанку, сапоги и широкий ремень. Мама была для Искры не просто примером и даже не образцом. Мама была идеалом, который предстояло достичь. Артем спешил к своему закадычному другу Жорке Ландесу. Ему нужно было посоветовать с ним о том, кого пригласить на свой первый в жизни званый вечер. Ему исполнялось 16 лет. Летом Артем устроился разнорабочим, а сейчас в сентябре получил расчет и вместо костюма, который его просила купить мама, решил отметить свой день рождения.
14: Ну, Жорка, кого пригласим?
15: Значит, так, ты.
16: Я, Валька Александров.
15: Пашка Остапчук. Ты лучше скажи, кого записывать, кроме Зинки Коваленко?
14: Ну, ладно тебе. Пиши Искру, Ленку Бокову. Она с Пашкой дружит, и еще...
15: Еще Сашку Стамескина. Из-за него Искра надуется. А без Искры...
14: Без Искры нельзя.
10: Оба не любили Сашку. Он был из отпетой компании, но однажды Искра вступилась за Сашку, когда его хотели исключить из школы. И с того дня они всюду ходили вместе. Без Сашки могла не пойти Искра, а это почти наверняка исключало присутствие Зиночки.
14: Пиши Стамескина. Он теперь рабочий класс. На авиационном заводе работает.
15: И Вику Люберецкую.
16: Ну, конечно.
10: Артем улыбнулся. Вика давно уже была Жоркиной голубой мечтой. Вика была красивой. Не миленькой толстушкой, как Искорка, не хорошеньким бесенком, как Зиночка, а вполне сложившейся, спокойной, уверенной в себе и своем обаянии девушкой с большими серыми глазами. И взгляд этих глаз был необычен. Он словно проникал сквозь собеседника в какую-то видимую только Вике даль. День рождения отмечали в третье воскресенье сентября. Они танцевали, долго играли в шарады, громко пели песни, а потом читали стихи. Искра читала своего любимого Багрицкого, Лена Пушкина, Зиночка Светлова, и даже Артем с напряжением припомнил какие-то четыре строчки из хрестоматии. А Вика от своей очереди отказалась, но когда все закончили, достала из сумочки тонкий потрепанный томик.
17: Я прочитаю мое любимое стихотворение одного почти забытого поэта.
18: Забытое? Значит, ненужное.
17: Ты дурак. Он забыт совсем по другой причине. Слушайте. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли, что луна там огромней в 100 раз. Как бы ни был красивший раз, он не лучше рязанских раздолий, потому что я с севера, что ли, Я готов рассказать тебе поле. Эти волосы взял я у ржи. Если хочешь, на палец вяжи. Я нисколько не чувствую боли.
13: Но это же Есенин. Это упаднический поэт. Он воспевает кабаки, тоску, уныние.
19: Ну и что? Почему?
17: Ну и пусть себе упаднический, разупаднический. Это изумительные стихи. Вот и все. Изумительные.
10: Искра промолчала, поскольку стихи ей очень понравились, и спорить она не могла и не хотела.
17: Ты умная, Искра?
13: Не знаю, во всяком случае, не дура.
17: Да, ты не дура. Я никому не даю эту книжку, потому что она папина. Но тебе дам. Только ты читай, не торопясь.
13: Спасибо, Вика.
10: Поздно вечером, когда все разошлись, и Артем помогал маме убирать со стола, она сказала...
20: У тебя очень хорошие друзья, мальчик мой. У тебя замечательные друзья. Мне больше всех понравилась Зиночка Кололенко. Мне кажется, она очень хорошая девочка.
21: Правда, мама?
20: Правда, мой мальчик.
10: И это был самый лучший подарок, который Артем получил ко дню своего рождения. Мама знала, что ему подарить. Школу построили недавно, и об открытии ее писали в газетах. Окна были широкими, парты еще не успели изрезать. В коридорах стояли катки с фикусами, а на первом этаже располагался спортзал. Редчайшая вещь по тем временам.
22: «Прекрасный подарок нашей детворе»,
10: — так сказал представитель Горано. Валентина Андроновна была с ним совершенно согласна. Она преподавала литературу и сейчас временно замещала директора. Вся ее фигура источала строгость и целеустремленность, готовность следовать самым новейшим распоряжениям и циркулярам. Школа была прослоена, как пирог, десятиклассники никогда не видели пятиклашек, а первогодки вообще никого не видели. Валентина Андроновна полгода исполняла обязанности, а потом прислали нового директора. Он носил широченные галифе, мягкие шевровые сапоги с шиями и суконную гимнастерку с огромными накладными карманами и был по-кавалерийски шумным. Ознакомившись с символической школьной структурой, он заявил:
23: «Кадетский корпус.
13: Распоряжение Горано.
23: Жить надо не распоряжениями, а идеями. Наша основная идея – воспитать гражданина новой социалистической родины. Поэтому всякие распоряжения похерим и сделаем таким макаром. Первый этаж – первый. И шестой классы. Второй этаж. Второй, седьмой и восьмой. Третий этаж. Третий и девятый классы. Четвертый этаж, значит, четвертый, пятый и десятый. Все перемешаются, и начнется дружба. Ребенок – существо стихийно вольное, и нечего зря решетки устанавливать. Это во-первых. Во-вторых, у нас девочки растут, а зеркало одно на всю школу, да и то в учительской. Завтра же во всех девчоночьих уборных повесить хорошие зеркала.
13: Кокоток растить будем?
23: Не кокоток, а женщин. Ну, впрочем, вы не знаете, что это такое.
10: Валентина Андроновна проглотила обиду, но письмо все же написала. Куда следует. Но там на это письмо не обратили внимания. Классы перемешали, дежурных ликвидировали, зеркала повесили, и директор был очень доволен.
23: О!
1: жизнь бушует.
10: Может, за демократизм и простоту, может, за шумную человеческую откровенность, а может, и за все разом, любила директора школа, но и побаивалась, ибо директор не терпел наушничества и, если ловил, лично действовал сурово. Впрочем, озорство он прощал. Не прощал лишь озорства злонамеренного, а тем более хулиганства. В 8 классе парень ударил девочку. Не случайно и даже не в ярости, а сознательно, обдуманно и зло. Директор сам вышел на ее крики, но парень убежал. Директор вызвал из 8 класса всех ребят и отдал приказ.
23: Найти и доставить. Немедленно. Все, идите.
10: К концу занятий парня приволокли в школу. Директор выстроил в спортзале все старшие классы и поставил в центре доставленного.
23: Я не знаю, кто стоит перед вами. Может, это будущий преступник, а может, отец семейства и примерный человек. Но знаю одно. Сейчас перед вами стоит не мужчина. Парни и девчата, запомните это и будьте с ним поосторожней. С ним нельзя дружить, потому что он предаст. Его нельзя любить, потому что он подлец. Ему нельзя верить, потому что он изменит. И так будет, пока он не докажет нам, что понял, какую совершил мерзость. Пока не станет настоящим мужчиной. Настоящий мужчина — тот, кто любит только двух женщин. Да, двух! Что это за смешки? Двух женщин! Свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина — тот, кто любит ту страну, в которой он родился. Настоящий мужчина — тот, кто отдаст другу последнюю пайку хлеба, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина — тот, кто любит и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И надо учиться любить и учиться ненавидеть. И это самые главные предметы в жизни.
10: Искра зааплодировала первой. Зааплодировала, потому что впервые видела и слышала комиссара.
23: Тише, хлопцы, тише! И, между прочим, в строю нельзя бить в ладоши. А ты иди учись, средний род.
10: Да, они очень любили своего директора Николая Григорьевича Ромахина. А вот свою новую классную руководительницу Валентину Андроновну не просто не любили, а презирали дружно и глубоко. Валентина Андроновна хотела властвовать над умами и душами строптивого 9 Б, но заветной мечтой оставалось все же не это. Она твердо была убеждена, что школа, ее школа, где она целых полгода правила единовластно, ныне попала в руки авантюриста. Вот что заставляло ее писать письма во все инстанции, по всем адресам, но письма эти пока не имели ответа. Она учитывала это пока.
2: Вы меня вызывали, Валентина Андроновна?
3: Садись, Искра. Ты ничего не хочешь мне рассказать?
2: Ничего.
3: Жаль. Как ты думаешь, почему я обратилась именно к тебе? Я могла бы поговорить со Стопчуком или Александровым, с Ландесом или Шефером, с Боковой или Люберецкой. Но я хочу говорить с тобой, Искра.
10: Искра мгновенно прикинула, что вся названная компания была на дне рождения, и что среди всех не названы лишь Саша и Зина. Саша уже не был учеником 9 Б, но Зиночка...
3: Я обращаюсь к тебе не только как к заместителю секретаря комитета комсомола, и не только как к отличнице, общественнице, не только как к человеку идейному и целеустремленному, но и потому, что хорошо знаю твою маму как прекрасного партийного работника. Ты спросишь, зачем это вступление? Да за тем, что враги используют сейчас любые средства, чтобы растлить нашу молодежь, чтобы оторвать ее от партии, чтобы вбить клин между отцами и детьми. Вот почему твой святой долг немедленно сказать...
13: Мне нечего сказать. Что ж мы такое натворили в воскресенье?
3: Да? А разве тебе не известно, что Есенин поэт упаднический? А ты не подумала, что вас собрали под предлогом рождения? Я проверила анкету Шефера, он родился 2 сентября. 2! А собрали вас через 3 недели зачем? Не для того ли, чтобы ознакомить с пьяными откровениями кулацкого поэта?
13: Есенина читала Люберецкая, Валентина Андроновна.
3: Как Люберецкая?
13: Да, Вика. Зина Коваленко напутала в своей информации.
10: Искра понимала, что идет на провокацию, но ей необходимо было проверить подозрение.
3: Значит, Вика? Да-да. Коваленко много болтала лишнего. Ну что же тогда, все понятно. Ничего страшного. Отец Люберецкой – виднейший руководитель. Гордость нашего города. И Вика очень серьезная девушка.
13: Я могу идти?
3: Что? Да, конечно. Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду. Ай, твоя подруга Коваленко очень, очень несерьезный человек.
13: Я подумаю об этом.
10: Она торопилась к несерьезному человеку, зная, что любопытная подружка непременно ждет ее во дворе школы.
17: Ну, что, Валендра?
13: Ты кто? Идиотка, сплетница или предатель?
17: Я?
13: Значит, ты предатель. Что ты наговорила, Валендри?
17: А это я наговорила. Она меня поймала. Она же меня стала расспрашивать, подлая. Я ничего не хотела говорить, честное слово. Ну, все рассказала. Я же не нарочно рассказала. Ну.
13: Ай, утрись, идем к Люберецким.
17: Куда?
13: Ты подвела человека. Завтра Вику начнет допрашивать Валендра, и нужно, чтобы она была к этому готова.
17: Но мы же никогда не были у Люберецких.
13: Не были, так будем.
17: Пошли.
10: Папа Вики Люберецкой был директором авиационного завода. Вика гордилась своим отцом не меньше, чем Искра мамой. Гордилась его наградами, орденом боевого красного знамени за гражданскую войну и орденом за высокие достижения в мирном строительстве. Гордилась его многочисленными именными подарками от наркома, гордилась его статьями, его боевыми заслугами в прошлом и его прекрасными делами в настоящем. Мать Вики давно умерла, и Люберецкий с каждым годом беспокоился о дочери все больше. Он тревожился замкнутостью дочери, не догадываясь, что замкнутость Вики и есть результат его воспитания. Вика очень тяготилась одиночеством, но была самолюбива, больше всего боялась, что кто-либо вздумает ее жалеть, и поэтому внезапный визит девочек был ей неприятен.
13: Извини, но мы по важному делу.
17: Пожалуйста, я очень рада.
5: О, у нас гости! Здравствуйте, девочки!
17: Здравствуйте!
5: Здравствуйте! Ну, наконец-то и у моей Вики появились подружки, а то все с книжками, да с книжками. Очень-очень рад. Я сейчас подам чай.
17: Чай может подать Поле.
5: Может, но я лучше.
17: Проходите, девочки, в столовую.
13: Ага, спасибо.
5: Прошу. Вот пирожные, конфеты. Угощайтесь, пожалуйста.
17: Спасибо.
0: Девочки,
10: Искру и Зину смущали пирожные. Они их привыкли есть только по великим праздникам. Но отец Вики улыбался, шутил, и они вскоре освоились. Искра неожиданно разговорилась и тут же поведала о беседе с учительницей.
0: Девочки, это все несерьезно. Никто Сергея Есенина не запрещал. И в стихах его нет никакого криминала. Надеюсь, что ваша учительница и сама все понимает. А разговор этот, что называется, под горячую руку. Если хотите, я позвоню ей.
2: Нет. Извините, Леонид Сергеевич, но в своих делах мы должны разбираться сами. Надо вырабатывать характер.
0: Молодец. Должен признаться, я давно хотел с вами познакомиться, Искра. Я много наслышан о вас.
17: Папа.
0: А разве это тайна? Извини. Оказалось, Искра, что я знаком с вашей мамой. Как-то случайно повстречались в горкоме и выяснили, что виделись еще в гражданскую. Воевали в одной дивизии. Удивительно, отважная была дама. Прямо Жанна д'Арк.
2: Комиссар.
10: Она ничего не имела против Жанны д'Арк, но комиссар был все же лучше.
0: Комиссар. Ну, а что касается поэзии в частности и искусства вообще, то мне больше по душе то, где знаки вопросительные превалируют над знаками восклицательными. Восклицательный знак есть перст указующий, а вопросительный – крючок, вытаскивающий ответы из вашей головы. Искусство должно будить мысли, а не убаюкивать их.
17: Нет, искусство должно будить чувства.
2: Зинаида.
0: Зиночка абсолютно права. Искусство должно идти к мысли через чувства. Оно должно тревожить человека, заставлять болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А растревоженный человек пытлив и любознателен. Состояние покоя и довольства собой порождает ленность души. Вот почему мне так дороги Есенин и Блок, если брать поэтов современных.
2: А Маяковский? Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.
0: В огромнейшем таланте Маяковского никто и не сомневается.
17: Папа был знаком с Владимиром Владимировичем.
2: Знаком? Не может быть.
0: Почему же? Я хорошо знал его, когда учился в Москве. Признаться, мы с ним отчаянно спорили, и не только о поэзии. То было время споров, девочки. Мы не довольствовались абсолютными истинами. Мы искали и спорили. Спорили ночи напролет до одури.
2: Разве можно спорить?
0: Спорить не только можно, но и необходимо. Истина не должна превращаться в догму. Она обязана все время испытываться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин, девочки. И очень сердился, когда узнавал, что кто-то стремится перелить живую истину в чугунный абсолют.
6: Машина пришла, Леонид Сергеевич.
0: А, спасибо, Поля. Ну, всего доброго, девочки. Пейте чай, болтайте, слушайте музыку, читайте хорошие стихи. И, пожалуйста, не забывайте о нас с Викой.
17: Ты надолго, папа?
0: Ну, раньше трех совещаний не отпускают.
10: Искра шла домой, раздумывая об услышанном.
2: Истина. Ну зачем же с ней спорить-то, если она истина?
17: В образе Печорина Лермонтов отразил типичные черты лишнего человека. Поспорь с этой истиной, а Валендра тебе очень плохо вкатит.
2: А может, это не истина? Кто объявляет, что истина – это и есть истина? Ну кто? Кто?
17: Старшие. А старшим их начальники. А мне налево. И дай я тебя поцелую.
10: Дома Искра пыталась заниматься, но разговор не выходил из головы.
17: Мама, что такое истина?
7: По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.
17: Тогда скажи, существуют ли бесспорные истины? Истины, которые не требуют доказательств.
7: Конечно. Если б не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет.
17: Значит, человек живет во имя истины.
7: Мы? Да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которой учит нас наша партия. За нее пролито столько крови, принято столько мух, что спорить с ней, а тем более сомневаться, значит предавать тех, кто погиб и еще погибнет. Это истина, наша сила и наша гордость, Искра. Я правильно поняла твой вопрос?
17: Да, спасибо. Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.
7: С друзьями спорить не о чем. А с врагами надо драться. Болтовня не наше занятие. Почему ты спросила об этом?
10: Искра хотела рассказать о разговоре, который ее растревожил, но посмотрела в привычно суровые материнские глаза и раздумала.
17: Просто так.
10: А Зиночка решала свои проблемы. На дне рождения она открыла, что нравится Артему. Все шло просто замечательно. Если бы не два десятиклассника, проявившие к ней энергичный интерес. И Зиночка вдруг с ужасом поняла, что на нее свалилось слишком много счастья. Здесь надо было что-то решать. И вдруг ее осенило, и она написала три письма. Текст их отличался только обращением. «Юра, друг мой Сережа и уважаемый друг и товарищ Артем». Далее туманно говорилось о чувствах, об одиноком страдающем девичьем сердце, о страшной тайне, которая мешает их дружбе в настоящее время. Три дня она решала вопрос, кому отправлять письма, а кому не отправлять, но тут выяснилось, что два письма куда-то исчезли, и осталось всего одно – уважаемый друг и товарищ Артем. И поскольку выбора не было, она его и сунула Артему, когда рассаживались партам после большой перемены. После уроков они уединились в школьном дворе.
15: Я не понял. У тебя что, неприятности?
17: Да.
15: Может, помощь нужна?
17: Помощь? Женщине может помочь только слепой случай или смерть.
15: А может, это... Ну, может, морду кому-нибудь надо набить? А? Ну, ты это... Ты говори. Не стесняйся, я для тебя...
17: Нет, что ты, не надо мне ничего. Я сама справлюсь со своим пороком.
15: Пороком? С каким пороком?
17: Я не свободна. Мне не нравится тот человек, я даже ненавижу его. Но я дала слово.
15: Этот человек Юрка из 10-го А.
17: Ой, что ты. Юрка, это было бы просто. Нет, Артем, это не он.
15: А кто?
17: Это взрослый человек. Он женат и уже бросил из-за меня жену. И двоих детей. Нет, то есть одного. Второй-то еще не родился.
15: Но ты же еще маленькая.
17: Ну а что делать? Конечно, я не пойду за него замуж. Вот ни за что не пойду. Но пока, пока, ты понимаешь, мы с тобой будем как будто, ну, как будто просто товарищи.
14: А мы и так просто товарищи.
17: Да, к сожалению, я поздно разобралась с ситуацией. Но теперь пока будет так. Хорошо? Ну, пока, понимаешь?
14: А ты маме очень понравилась.
17: Неужели? У тебя замечательная мама. Я в нее влюбилась. Я почему-то быстро влюбляюсь. Привет. Привет.
10: И убежала, стараясь казаться трагической даже со спины. Артем понял, что он ей был не нужен. Он впервые в жизни открыл, где находится сердце, и уныло поплелся домой. А как раз в это время в директорский кабинет вошла Валентина Андроновна и положила на стол два исписанных листка, вырванных из тетради в линейку.
8: Вот, полюбуйтесь.
9: Что такое? Так, Юра, друг мой. Друг мой Сережа. Одинокая, страдающая девичья сердце. Странная, страшная тайна, которая мешает нашей дружбе в настоящее время. От дуреха. Ну, ты чего же, милая дурешка, писала?
8: А мне не до смеха. Извините, Николай Григорьевич, но это все ваши зеркала.
9: Да будет вам. Девочки играют в любовь, ну и пусть себе играют. Все естественно, разумно. Так что, с вашего разрешения...
8: Что вы делаете? Ну зачем вы комкаете письма?
9: Возвращать неудобно, значит, надо прятать концы в воду, то бишь в огонь.
8: Я категорически протестую. Вы слышите? Категорически. Это документ. Отдайте.
9: Я сожгу сейчас оба письма. Вот так. И запомните, не было никаких писем. Самое страшное — это подозрение, понимаете? Оно калечит людей, вырабатывая из них подлецов и шкурников.
8: Я уважаю ваши боевые заслуги, Николай Григорьевич, но считаю ваши методы воспитания не только упрощенными, но порочными.
9: Ой.
8: Да, порочными. Я заявляю откровенно, я буду жаловаться.
9: Идите и пишите, только скорее, скорее, пока пыл ваш не прошел.
8: И напишу.
12: Здравствуй.
17: Проходи, Искра. Садись.
12: Я принесла Есенина. Спасибо, Вика.
17: Пожалуйста. Надеюсь, теперь ты не станешь утверждать, что это вредные стихи.
12: Это замечательные стихи. И я думаю... Да нет, я даже уверена, что скоро их оценят, и Сергею Есенину поставят памятник.
17: Я очень люблю этого поэта. Помнишь? Вот оно, глупое счастье, с белыми окнами в сад, по пруду лебедем красным плавает тихий закат. А как ты представляешь себе счастье?
12: Счастье? Счастье – это быть полезной своему народу.
17: Нет, это долг. А я спрашиваю о счастье.
12: Ну, а как ты представляешь?
17: Любить и быть любимой. Нет, я не хочу какой-то особенной любви. Пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И пусть будут дети, трое. Вот я одна, это не весело. Нет. Два мальчика и девочка. А для мужа я бы сделала все, чтобы он стал, чтобы ему всегда было со мной хорошо. И чтобы мы жили дружно и умерли в один день, как говорит Грин.
12: Кто?
17: Ты не читала Грина? Я тебе дам, и ты обязательно прочтешь.
12: Спасибо. А тебе не кажется, что это мещанство?
17: Я знала, что ты это скажешь. Нет, это никакое не мещанство. Это нормальное женское счастье.
12: А работа?
17: А я ее не исключаю. Но работа — это наш долг, только и всего. Папа считает, что это разные вещи. Долг — понятие общественное, а счастье — сугубо личное.
12: А что говорит твой папа о мещанстве?
17: Он говорит, что мещанство — это такое состояние человека, когда он делается рабом вещей, денег, карьеры, благополучия. Он называет мещанами тех, для кого удобство выше чести.
12: Честь — дворянское понятие. Мы ее не признаем.
17: Ты максималистка, Искра.
12: Ну, разве плохо быть максималисткой?
17: Нет, неплохо. И они, я убеждена, необходимы обществу. Но с ними очень трудно дружить. А любить их просто невозможно. Ты, пожалуйста, учти это. Ты ведь будущая женщина.
12: Да. Конечно. Мне пора.
17: Ты прости, что я это сказала, но я должна была сказать. Я тоже хочу говорить правду, и только правду. Как ты.
12: Хочешь стать максималисткой, с которой трудно дружить?
17: Хочу, чтобы ты не ушла огорченной.
12: Спасибо тебе. За Есенина. До свидания.

0: очень занята.
1: Может, в кино пойдем? Вот два билета. Мировой фильм. По блату на последний сеанс. Или тебя, как малышку, в 9 часов спать загоняет?
0: Вот еще. Просто решаю, как отказать одному человеку. Ладно, после уроков решу.
1: Ты скажи, пойдешь или нет?
0: Пойду. Когда и где?
1: Давай в 9:30 у Коминтерна, а?
0: Договорились.

0: фильма Зина почти не запомнила, хотя он, наверное, был интересным. Уголком глаза она ловила взгляды соседа. Дважды он хватал ее за руку в самых патетических местах, и дважды она высвобождалась, правда, не сразу, и второй раз медленнее первого. И все было таинственно и прекрасно, и сердце ее замирало, и Зиночка чувствовала себя наверху блаженства. Возвращались по заросшей каштанами улице Карла Маркса.
1: Посидим немного.
2: Перед домом Вики Люберецкой есть очень уютная скамейка. Если что-нибудь не так, я смогу заорать, и выйдет либо Вика, либо ее папа. Пойдем, покажу.
0: Зиночка была ужасно хитрым человеком. Они нашли эту скамейку, и она все ждала, когда же он начнет говорить о том, что она ему очень нравится, что она красивая. Ждала, что вот... К подъезду подкатила большая черная машина. Молодые люди отпрянули друг от друга. Четверо мужчин вышли из машины. Трое сразу же направились в дом, а четвертый остался.
3: Мама! Мамочка!
2: Тихо сиди. Показалось, или это действительно Вика кричала?
0: Распахнулась дверь подъезда, и на пороге показался Люберецкий. Он был без шляпы, в наброшенном на плечи пальто. И тут же в незастегнутом халатике выбежала Вика.
3: Папа! Папочка! Это неправда! Это неправда! Пустите! Пустите меня! Пустите меня!
4: Я ни в чем не виноват, доченька. Я ни в чем не виноват. Это какая-то ошибка. Это ошибка, Вика.
5: Садитесь в машину.
4: Я честный человек, Вика. Честный.
5: Садитесь.
0: И снова стало тихо и пусто. А двое еще продолжали сидеть, растерянно глядя друг на друга. Потом Зина вскочила и бросилась бежать.
6: Окончание радиоспектакля «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева слушайте 21 июня в это же время.
7: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
7: Радио России. Главное радио страны.

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Красном Лимане штурмовые отряды группировки войск «Запад» продолжают продвижение в городской застройке. Мирные граждане при попытках выйти из Константиновки к российским войскам попадают под обстрел ВСУ. И российские туроператоры возобновили продажи туров. Объединенные Арабские Эмираты дали подробнее. Российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке и 47 в Красном Лимане. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск в юго-западной части города продолжают ликвидацию разрозненных групп двух механизированных бригад ВСУ, сообщает Министерство обороны. А в Красном Лимане штурмовые отряды группировки войск «Запад» продолжают продвижение в городской застройке, наступая в северо-западной части населенного пункта. И овладели 5 опорными пунктами противника, сообщили в Министерстве. По данным ведомства, в южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны. Украинская сторона в Красном Лимане за сутки потеряла до 30 военных, а суточные потери противника на всех участках боевого соприкосновения в зоне СВО составили 1370 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки поражены объекты топлива энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймарс» производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает российское оборонное ведомство. Мирные граждане при попытках выйти из Константиновки к российским войскам попадают под обстрел ВСУ. По словам командира роты 1-го батальона мотострелкового полка в составе 4-й бригады южной группировки войск с позывным «Добрый противник» не щадит даже стариков.
2: Украинские подразделения не различают, мирные это, либо это солдаты. Они полностью нейтрализуют мирных граждан. Они не делят их по возрастным критериям. Старички это, молодые, дети. Они уничтожают абсолютно всех, кто пытается уйти из Константиновки в сторону нас, в сторону российских войск. Ну, везде идут боевые действия, конечно, штурмовые, поэтому... А где уходят мирные жители, они обрабатывают все это всем. Они не жалеют ни артиллерию, ни FPV-дроны на мирных граждан. Ну, вот такая вот война. Подлецы они, террористы.
1: Полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре, в результате которого погибла женщина, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным губернатора региона, при нападении пострадали не менее 5 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщает, что в связи с произошедшим организована проверка. По ее результатам будут приняты меры реагирования. Следственный комитет по Краснодарскому краю в связи с нападением в торговом центре возбудило дела об убийстве и покушении на убийство. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР по Краснодарскому краю. Вице-президент США Джейд Венс подтвердил информацию телеканалу Fox News, что спецпосланник американского президента Уитков и предприниматель Кушнер уже прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном. По его словам, переговоры могут начаться в воскресенье и что он также может к ним присоединиться в ближайшие несколько дней. Ранее портал Axios, ссылаясь на источники, сообщал, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи планирует в субботу отправиться в Швейцарию на переговоры с американской делегацией. При этом, по его данным, планы министра могут еще измениться. Axios отмечает, что ранее Аракчи в разговорах с иностранными коллегами предупреждал, что до начала переговоров с США хочет увидеть полное прекращение боевых действий в Ливане между Израилем и Хизбаллой. Ранее сообщалось, что США и Иран планируют начать переговоры по ключевым спорным вопросам, в частности, по иранской ядерной программе. Первоначально они должны были состояться еще в пятницу, однако их проведение сорвалось из-за боевых действий действий Израиля против Хизбаллы. Тем временем штаб командования вооруженных сил Ирана сообщает, что Иран закрывает Ормузский пролив в ответ на продолжение агрессии Израиля против Ливана. Также среди причин указывается то, что США, по мнению Ирана, нарушают положение подписанного ранее с Тегераном меморандума. Новые изобретения и разработки помогут решать задачу по достижению технологического лидерства, а поддержка инженерного творчества российских ученых важна для развития экономики нашей страны. Об этом говорят на съезде Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, который проходит в Национальном центре России. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил с приветственным словом для участников от главы государства.
3: Прошедшие десятилетия под эгидой Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов были созданы и внедрены в производство более 2 миллионов изобретений и передовых разработок, которые принесли реальную практическую отдачу и стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, повышение уровня жизни наших граждан.
1: Российские туроператоры возобновили продажи туров в Объединенные Арабские Эмираты после отмены рекомендаций МИД и Минэкономразвития в отношении поездок в страну. Минимальная стоимость недельных путевок из Москвы сейчас составляет 117 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. За счет выгодного курса рубля и довольно бюджетной перевозки по сравнению с прошлыми годами, сейчас цены на отдых в Эмиратах находятся на очень привлекательном уровне, отмечают эксперты. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. Россиянки по итогам двух упражнений набрали 50,04 балла. Золото завоевали китаянки, которые обошли россиянок больше, чем на 2 балла. Третье место заняла команда Белоруссии. Россиянка София Ильтерякова стала серебряным призером в многоборье. Еще одна представительница России Арина Ковшова заняла 6-е место. Казанский баскетбольный «Уникс» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с 4-кратным чемпионом России Алексеем Шведом. Соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон 2026-27. Он выступает в составе команды с ноября 2025 года. Московский футбольный «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего грозненского «Ахмата» Максима Самородова. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что в чеченском клубе за 23-летнего казахстанского вингера запросили 10 миллионов евро. Его контракт с «Ахматом» истекает летом 2028 года. Тольяттинский «Акрон» тем временем объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта. Васютин защищал цвета «Акрона» на протяжении последних 2 сезонов, сыграв в 23 матчах. В последнем сезоне он провел за клуб 5 матчей, суммарно пропустив 11 мячей. Васютин является воспитанником «Зенита». В составе команды он стал 3-кратным чемпионом России. Также по 2 раза выиграл кубок и суперкубок страны. Московский женский «Спартак» взял верх над пермской «Звездой» со счетом 3-0 в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Дубль оформила Габриэла Гжевинска. Также отличилась Кира Петухова. И на этом о спорте пока все. Здесь была Ирина Бредина.
1: Погода. В Мурманске завтра дождь, плюс 14, в Архангельске небольшой дождь, плюс 24, в Вологде облачно с прояснениями, плюс 23, в Петрозаводске небольшой дождь, плюс 23, в Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 22, в Элисте небольшой дождь, плюс 27, в Махачкале небольшой дождь, плюс 28, в Херсоне малооблачный, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 18, днем плюс 24. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
1: 5 июля, 21:00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
2: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
3: Схема отработана. Сейчас все будет.
4: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
5: Лабырды-вай-вай.
6: Дамы, господин.
7: Это свежо, это искрометно.
8: Очень яркий, красочный.
9: Море, корабли, Петр Первый. Это настолько все впечатляет.
10: Вот. Шикарно.
11: Весело, мы смеялись до упаду.
12: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
14: Радио России. Музыка.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио России я, Диана Гурцкая, ваша покорная слуга. В эфире, как уже вы догадались, наверняка, дорогая передача. И сегодня напротив меня, дорогие друзья, талантливая певица, музыкант, удивительный человек Юта. Юта, здравствуй!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Диана! Очень рада быть рядом с тобой, рада быть в этой студии. Я вообще рада.
1: Ну, в общем, радость — это и есть наша главная задача и задача нашей передачи сегодня, чем мы будем заниматься, радовать вас всех, дорогие друзья. И по традиции давайте послушаем короткое досье, из которого мы узнаем самые главные важные факты биографии нашей героини.
0: Сегодня в главной роли.
3: Певица и музыкант, автор и исполнитель собственных песен Юта родилась 20 июня

0: 1979 года в Свердловске в семье джазового музыканта и академической певицы. Когда Юте исполнилось 6 лет, семья переехала в Москву. С детства занималась плаванием, художественной гимнастикой и игрой на флейте. Решив освоить фортепиано, будущая певица, не имевшая до этого музыкального образования, поступила в Гнесинское музыкальное училище. С третьего курса параллельно обучалась джазовому вокалу. Но к моменту окончания училища интерес к фортепианной музыке исчез, и Юта начала серьезно увлекаться тяжелой музыкой. А в 2000-х создала одноименную группу «Юта». Первый альбом, который вышел в 2001 году, не принес большой популярности, но был отмечен критиками как необычный и довольно прогрессивный по звучанию. Юту называли пионером поп-гранжа в России. Следующий альбом «Хмель и солод» оказался более удачным. Песни альбома попали в ротацию крупнейших музыкальных каналов России и месяцами не сходили с вершин хит-парадов. В 2005 году Юта начинает писать музыку для кино и сериалов. Саундтреки к сериалу «Солдаты», «Жили-были» и «Та самая девчонка» также попали в ротацию радиостанций. Но уже в 2009 году Юта распускает группу и берет творческую паузу. А спустя 3 года, в 2012 году, продолжая писать музыку для кино, сообщает о начале сольной карьеры. Была замужем за продюсером и режиссером Олегом Осиповым. В браке родились 3 детей, сын Анатолий и двойняшки Катя и Маша. Но в сентябре 2011 года супруг скоропостижно умирает. Юта за годы творчества написала музыку более чем к 40 фильмам и сериалам, выпустила 10 альбомов.
1: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
2: Ну что же, ну и также ближайшие 50 минут мы будем говорить о жизни и о творчестве, конечно же, о музыке. Но пока что давайте послушаем музыку, друзья, давайте послушаем песню нашей певицы Юты, которая сегодня вместе с нами. Объяви, пожалуйста, песню, что послушаем?
3: Начнем мы с композиции, которую я посвящаю всем мужчинам. Называется она «Любимый мой».

В эфире дорогая передача. Напротив меня гостья, певица Юта. И вы только что услышали в ее исполнении песню «Любимый мой». Да, любимые мои, все, что мы делаем только для вас и ради вас. Слушайте.

0: Радио России и программу «Дорогая передача». Ну что ж, начинаем нашу беседу. И вот такой у меня вопрос. Ты родилась в одном из самых крупных городов России, промышленных городов России, в Свердловске, ныне в Екатеринбурге. 6 лет ты с родителями уезжаешь в Москву. Какие воспоминания остались о родном городе?
1: Вот, спасибо тебе за этот вопрос, потому что детство у меня было самое счастливое в мире. Я была сделана в СССР, и трава была зеленее, деревья были выше. Конечно, Екатеринбург, Свердловск для меня в первую очередь. Угу. Удивительный город. Вот он стоит на границе Европы и Азии. Это такой самый-самый-самый центр мира. Конечно же, бабушка с дедушкой – это люди, которые... Ну, сделали из меня нормального человека, скажем так. Это люди, которые прошли войну, которые знают тяготы, лишения, которые знают, что такое дефицит, которые знают, что такое человеческая жизнь и цена человеческой жизни. Вот как и все наши бабушки и дедушки, это уникальные люди. Бабушка меня всегда учила быть сильной, никогда не ныть, ходить за грибами, в огороде собирать малину и клубнику. Нет, конечно, мама учила меня всему этому тоже. Но бабушки – это же вообще такой совершенно отдельный вид материнской любви, да? И Екатеринбург, Свердловск для меня в первую очередь – это вот то самое сладкое ощущение беззаботного, счастливого детства, которое осталось до сих пор. И когда я приезжаю туда и вижу вот эти вот вдалеке синеющие маленькие-маленькие уральские горы, у меня бегут мурашки по всему телу, и я начинаю реветь. Там остались у меня тетя, дядя, братья, сестры, много друзей. И когда мы уехали с родителями в Москву в моем малолетнем возрасте, каждое лето до поступления в Гнесинское училище я все равно проводила с бабушкой в Свердловске. И удивительно, но город знала, пожалуй, лучше, чем местные, так сказать, жители, потому что мы без конца ездили по друзьям, по родственникам. Ой, я могу про Свердловск долго говорить.
0: Да, ты говоришь, что когда я приезжаю, сейчас часто удается там бывать?
1: Вот сейчас удается там бывать крайне редко, потому что, как правило, это совмещено с гастролями. Угу. Ты же сейчас такой весь занятой из себя, у тебя дела, у тебя дети. И просто так вот доставить себе такое удовольствие, просто взять и приехать погостить и ничего не делать, это роскошь по нынешним временам. А если ты приезжаешь туда на гастроли, то гастроли всегда расписаны довольно жестко по графику. То есть приезд, отстройка звука, концерт, отдых, отъезд.
0: Вот смотри, твои родители, они профессиональные музыканты. Папа джазовый музыкант, мама академическая певица. Мне кажется, что вопрос перед тобой, кем быть, наверняка не стоял.
1: Вообще не стоял. Я знала с самого того момента, когда я себя помню, понимала, что музыка – это мое. Вот есть музыка, которая доставляет мне удовольствие, и музыка вообще весь мой мир. И мне больше ничего не интересно. Кроме художественной гимнастики, фигурного катания и балериной бы тоже неплохо стать. Было бы. В общем-то, поэтому я хочу сшить себе белую юбку из марли, чем я и занималась. И, конечно, мне очень нравились трамваи, и мне казалось, что водитель трамвая из меня получится тоже нормальный. Но при этом все вышеперечисленные, значит, профессии обязательно должны были петь. Поэтому музыка, да, всегда звучала в доме, всегда звучала в голове. И где бы я ни была, я пела.
0: Папа хотел, чтобы ты стала пианисткой. После школы ты поступаешь в Гнесинское училище, но на 3-м курсе ты понимаешь, что ты хочешь петь. Так вот, что случилось? Как ты все-таки изменила вот эту вот позицию?
1: Папа хитрец, конечно. Папа-то прекрасно понимал, что если делать из ребенка профессионального музыканта, в первую очередь ему нужно дать профессиональное музыкальное образование. И папа, конечно, с самого начала знал, что я буду певицей. Но заниматься вокалом в малолетнем возрасте – это не очень грамотно. Это надо делать аккуратно. И для того, чтобы заниматься вокалом, нужно все-таки быть музыкантом. Поэтому папа за ручку меня привел к преподавателю по фортепиано, и мы начали заниматься, и потом мы поняли, что нам в профессиональное училище, то есть в Гнесинское. И ближе к третьему курсу Гнесинского училища папа-то раскололся, и я осозналась, что, пап, давай это, ну, запоем, что ли. Вот. И папа же привел меня за ручку в эстрадно-джазовое училище на Ордынке. Поэтому, возвращаясь к папе, папа очень много дал мне в жизни правильных вещей, правильных понятий. И главное, дал мне вот этот вот правильный характер. Мне часто говорят, что я все-таки мальчик в юбке. Это же еще Лолита сказала, что если ты хочешь на сцене чего-то добиться, ты должна быть мужиком, неважно, какого ты пола при этом.
0: Вот смотри, ну вот есть такая теплота, когда ты говоришь об отце. Ну вот у меня такой вопрос. Про отношения с отцом ты говорила, что они были непростыми. А вот сейчас отношения изменились? Папа стал тебя понимать?
1: Вот спасибо тебе за этот вопрос про непростые отношения. Они правда были непростыми. Ты знаешь, я только сейчас рядом с тобой поняла, в чем заключалась эта непростота. Мы с ним очень похожи в упрямстве, вот этой пробивной способности, да, в умении дойти до поставленной цели. Мы похожи, и поэтому мы с ним сталкивались по ряду вопросов исключительно из-за вот этого вот нашего упрямства потомственного. Сейчас, конечно, чем я становлюсь старше, тем, надеюсь, ума прибавляется и появляется больше благодарности, больше доброты, больше понимания к собственному папе. Потому что мы уже на многие грабли наступили, походили, посмотрели, как оно бывает, сравнили. И, ну, вот сейчас я могу только сказать большое спасибо папе за все, и за приятные моменты, и за неприятные, потому что это жизнь, она не может быть сиропно-сахарной, она разная. Поэтому, да, отношения были непростыми. Они, возможно, и сейчас непросты, и слава богу.
0: После выхода твоего первого альбома за тобой закрепился образ панк-гранж певицы, исполняющей экстремальную музыку. Кстати, расскажи, пожалуйста, что за такая экстремальная музыка?
1: Кто-то однажды из приглашенных пиар-менеджеров, мной же, сказал: «А давай мы напишем так, что ты играешь вот гранж». Я говорю: «Ну, давай». И все. И вот от этого мы оттолкнулись. Это было перепечатано несколько раз в каких-то изданиях. И появился устойчивый тезис, что Юта начала с гранжа. Хотя, конечно, к настоящему гранжу никакого отношения моя музыка не имела, потому что просто было очень стильное, созданное мастером Егором Жирновым, гитарное звучание альбома. Кто-то вот решил, что давайте мы вот это вот все назовем гранжем. Ну, прекрасно, чего назвали, и весело, конечно. Песни, по сути своей, были абсолютно эстрадными. То есть понятный припев, понятные слова, понятная мелодия, которую можно воспроизвести по памяти.
0: А вот твой второй альбом «Хмель и солод» получился более воздушный, легкий, по мнению критиков, который в одночасье сделал тебя знаменитой. Помнишь, как создавался этот альбом?
1: Если первый альбом был сделан полностью Егором Жирновым, как продюсером, гитаристом группы «Ронда» и просто отличным парнем, великим мастером своего дела, то второй альбом делала полностью я со своими музыкантами. Мы изобретали велосипед. Мы садились в студию и начинали генерить. В конце концов, то, как звучала песня, за это отвечала полностью я. Это была уже, скажем так, моя продюсерская работа. Поэтому полное отражение моего внутреннего мира на тот момент и получила пластинка «Хмель и солод». Она была уже совсем не гранжевая.
0: Как вообще ты относишься к критике?
1: А я всегда в первую очередь смотрю на источник этой критики. Если это человек, которого я бесконечно уважаю, которому я доверяю, я обращаю внимание на настроение этого человека, в котором он говорит мне эти слова. Потому что, может быть, он просто злой. А если это человек, который любит красиво говорить и занимается тем, что любуется собой, какой он крутой и как он красиво излагает, ну, мне просто становится немножко, ну, все равно. То есть все равно очень важно, кто тебе это говорит. Знаешь, еще удивительно, что люди, которые много чего достигли, реально, которые мастера, они всегда стараются тебя поддержать и добавить тебе какой-то уверенности в себе. Они никогда не акцентируются на тех моментах, которые, скажем так, им не по душе. А вот те люди, которые хотели бы достичь большего в собственных глазах, но не достигли, они всегда тебе скажут что-то такое, что немножко тебе подрежет крылья, по их пониманию.
0: Кто бы не хотел подрезать крылья, самое главное, чтобы мы чувствовали и ощущали музыку, дорогие друзья, и главное, чтобы наша душа подсказывала. И вот как раз об этом говорит сейчас Юта, наша гостья, очаровательная, потрясающая певица, талантливый музыкант. А сейчас, если Юта, ты не возражаешь, давай мы послушаем что-нибудь из альбома «Хмель и солод».
1: А давай мы послушаем песню «Хмель и солод».

0: В эфире дорогая передача, я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня Юта. Удивительная и потрясающая, замечательный музыкант. И только что мы послушали песню в его исполнении «Хмель и солод». Мы продолжаем нашу беседу. Вообще, как рождается песня? С чего начинается песня Юты? Пока текст, потом музыка или наоборот? Что в голове появляется сперва?
1: Сперва появляется, знаешь, такое острое желание родить. Ты испытываешь прямо потребность услышать в голове что-то и получить от этого колоссальный заряд радости. Вот ты знаешь, очень важные слова ты сказала в начале передачи про радость, что мы хотим, чтобы вы, дорогие радиослушатели, испытывали радость, чувствовали эту радость, купались в этой радости. Мы этого хотим. И вот интересно, да, правда, ведь все самые добрые, самые светлые, самые лучшие вещи, которые с нами случаются, они приносят нам радость.
0: Угу.
1: И получается, что, ну, и живем так-то ради радости. Ну, так вот. И вот ты чувствуешь это желание родить. Потом, кстати, роды тоже приносят очень много радости. Девочки,
0: конечно.
1: Вы знаете.
0: А как? Конечно.
1: Потом появляется какой-то электрический разряд, и приходит она. Вот эта вот фраза, она может быть вместе со словами, может быть без слов, может быть просто мелодия, может быть мелодия с совершенно другими словами. И ты точно понимаешь, что вот эта фраза одна, допустим, она является таким моментом, от которого ты отталкиваешься. И дальше начинаешь наматывать вторую фразу, третью, четвертую, пятую, как снежный ком это все идет, и ты чувствуешь такой колоссальный прилив сил. Вот так рождается песня.
0: А вот кем ты себя позиционируешь все-таки? Автором, исполнителем?
1: Ой, слушай, какой хороший вопрос. А поскольку я и певица, и композитор, и поэт, и продюсер, я себя ощущаю работником культуры. Профессия эта, она требует дисциплины. Она требует умения концентрироваться, она требует умения преодолевать состояние усталости. Ну, то есть она заставляет тебя делать вид, что у тебя все нормально в любом состоянии. Это свойство любого работника любой профессии. Поэтому я работник культуры.
0: Когда мы записываем ту или иную песню, мы влюбляемся в эту песню, вот мы представляем, как это будет звучать, как у тебя это происходит. Сколько тебе нужно времени, чтобы ты сроднилась с этой песней?
1: Привет, сестра. Все то же самое. Слушай, вот все, что ты сейчас сказала, оно именно так и происходит. Ты прямо вот как наваждение эта новая песня, ты думаешь только о ней, только. Ощущаю такую безусловную любовь к каждой своей песне. Может быть, это не правильно
0: это
1: с точки
0: правильно.
1: Зрения профессии, но мне в какой-то степени уже не важно, что скажет тот
0: кто-то,
1: или другой
0: да?
1: человек. Я внутри себя всегда знала, что вот эта песня хит, а вот эта песня не хит. Я про свои песни говорю.
0: Вот смотри, кстати, ты писала песню для сериала «Солдаты». Вообще, как это случилось в твоей жизни? Написание музыки к кино.
1: Когда ты пишешь свою песню, ты сам себе режиссер, потому что есть драматургия песни, определенный смысл, определенное настроение, которое несет песня. И ты вот что хочешь, то и делаешь. Ты вольный художник. А когда ты работаешь в кино, как композитор, у тебя есть режиссер, которого конкретно зовут, и который конкретно ставит тебе задачу. Какое настроение должна сопровождать музыка, которую ты напишешь? Например, нам нужна любовь. Романтическую любовь. Да, вот у нас на экране два романтических героя. Любовь же может быть страстная, может быть, нежно-меланхоличная, может быть, стервозная, да? И вот это все надо передать в музыке. То есть это будет три любви разные, три разных мелодии.
0: Мне интересно все-таки, когда делается саундтрек для кино, ты чувствуешь, кто должен спеть эту песню, или все-таки ты будешь исполнять сама? Это некое такое условие. Давай все-таки я напишу, но я исполню сама. Или кто-то может подсказать, там тот же самый режиссер: слушай, а давай-ка ты напиши, а вот я чувствую, что здесь кто-то должен это исполнить. Бывали ли такие моменты в твоей жизни?
1: Были конкретные запросы, когда вот для сериала «Хранитель» я писала за главную песню, и ее обязательно должен был спеть мужчина, Александр Маршал. И я писала песню для Александра Маршала, он ее исполнил. Были моменты, когда, например, для сериала «Бешеная» нам требовалось, чтобы актриса Ксения Собчак пела песню. Записывала я свой голос, Ксения отлично отыграла свою роль в кадре. Было много кино, где звучал мой голос. Все зависит исключительно от видения режиссера и продюсера.
0: Ну, ты же можешь тоже предложить идею?
1: Могу. У меня идей куча, я, как правило, со своими идеями и лезу. Говорю, ребята, давайте так, давайте так.
0: И сейчас давайте все-таки послушаем песню «Жили-были». Если ты не возражаешь, хорошо, давай послушаем ее.
1: Давай.

0: Я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня наша гостья, певица, исполнительница, потрясающий автор, композитор Юта. И она как раз радует нас сегодня своей музыкой. И только что мы послушали песню «Жили-были вы» ее исполнение. Скажи, пожалуйста, когда ты написала песню для сериала «Солдаты», ты познакомилась с продюсером этого сериала, с Олегом Осиповым. И вообще этот сериал круто изменил твою жизнь не только в творческом плане, но и, в общем-то, он стал твоим мужем, да, будущем, так?
1: Да, представляешь, мы начали работать над сериалом, и спустя месяцев 8, наверное, мы поженились. То есть роман наш развивался совершенно неожиданно для обоих и молниеносно быстро. Конечно, я очень благодарна Олегу, потому что именно он дал мне возможность реализоваться не только как кинокомпозитор, но и как мать. Конечно, материнство...
0: Братья родились трое детей, да?
1: Да, трое детей. Материнство меняет полностью женщину.
0: Абсолютно.
1: Вот есть девочки, которые изначально, еще не будучи мамой, они чувствуют себя мамой, они знают, как это будет, они хотят детей, они видят себя в семье. У меня вот это все проснулось только тогда, когда я увидела собственного ребенка в роддоме. Я и не думала, что материнство является таким важным стимулом жить, радоваться, еще больше творить, писать. То есть я когда родила ребенка, я моментально родила еще один альбом. И, конечно, вот я сейчас смотрю на молодых еще женщин, которые уже бабушки. Я вижу этот безумный свет радости в их глазах, потому что они уже опытные. Они уже более свободные, не так сильно загруженные работой, да, и они уже могут просто любить и просто наслаждаться общением с маленьким ребенком.
0: И вот такой момент тогда еще, вот как раз про детей. Ты многодетная мама, у тебя сын Анатолий, угу, и девочки, двойняшечки Катя и Маша.
1: Угу.
0: Скажи, пожалуйста, а вот девочки не пошли по твоим стопам? Чем они занимаются? И Анатолий тоже так же. То есть дети, они не хотят заниматься музыкой?
1: Значит, я как правильная мама сказала: дети, давайте заниматься музыкой. Дети сказали: да! Сын начал заниматься на гитаре, и буквально через несколько недель он сказал: да ну, я больше не хочу. А я вижу, что у парня...
0: А сколько лет было все-таки, извини, перебью?
1: Ну, уже так это поздноватенько. То есть он где-то начал лет в 9, то есть не рано.
0: То есть уже осознанно?
1: Уже абсолютно осознанно, но лень победила, и он сказал: да не, мам, я, знаешь что, я не буду. Мне, я не хочу. А я вижу, что у него есть чувство ритма, есть чувство фразы, есть чувство струны. Он, вот он одарен, но нету фанатизма, который вот присущ тем детям, которые понимают, что они будут профессиональными музыкантами. И я начала его заставлять. И были слезы, и были, значит, швыряние гитары. 2 года я билась за этот, значит, гитарный процесс обучения. Через 2 года я сдалась.
0: Ага.
1: Я сдалась, еще наступила эта пандемия, и все перестали заниматься физически. Ну, то есть вот заниматься на инструменте онлайн – это,
0: ну, да,
1: очень
0: страшно, да,
1: страшная вещь. Как ты думаешь, что сказал мне сын спустя 2 года?
0: Почему ты меня не заставлял?
1: Нет, он сказал: мам, купи мне гитару.
0: Опять.
1: Ну, он взял инструмент в руки и как будто ничего и не потерял. То есть сейчас у него появляется желание что-то освоить, лень по-прежнему присутствует, но желание есть, и это здорово. И тут я себе ставлю такую галочку: мама, молодец, ты все сделала правильно. Правильно вовремя отпустила, вовремя правильно купила новую гитару. Значит, с дочками история другая. Дочки, вы будете заниматься на фортепиано? Да! Начали заниматься, и интерес к инструменту потихоньку гас. Потом он перерос в какое-то нежелание подходить к этому инструменту, потом он перерос в отвращение.
0: Вот это очень плохо, кстати. Вот как раз до этого нельзя доводить как-то.
1: И, да, и когда я им сказала: ну, коли так, тогда мы заканчиваем. И получила такую ответку счастья от них, что тоже поставила себе галочку и подумала: да, мама, Наверное, ты все сделала правильно.
0: Нет, конечно, безусловно. И вообще, они любят твою музыку, дети?
1: Ты знаешь, да. Они все время просят в машине: мама, поставь свою песню.
0: А подпевают?
1: Вот почему я не стала настаивать на том, чтобы они продолжали? Потому что они не подпевают. Они внутри слушают, но у них они не поют в душе, они не поют у себя где-то втихаря в комнате. Они не поют. И если не поют, значит, душа этого не просит. А если душа не просит, ну зачем я буду их заставлять нажимать на клавиши? Потому что человек, когда играет на инструменте, он внутренне поет. Мои девчонки не поют, у них по-другому. Значит, ждем, когда запоют.
0: Ну что ж, дорогие друзья, как вы слышите, у нас потрясающая беседа, и как здорово, и вообще как замечательно. Ну, настало время для музыки, от музыки мы не отойдем, потому что нам нравится то, что делает Юта, то, что пишет, то, что поет. Так что давай послушаем сейчас еще одну песню в твоем исполнении. Что это будет?
1: Вот, давай послушаем песню, которую я написала своей маме. Песня так и называется «Мама».

0: Только что прозвучала песня «Мама» в исполнении Юты на волнах Радио России. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня как раз она, Юта, гостья дорогой передачи, чему мы несказанно рады. Итак, Юта, твой псевдоним, как я это понимаю, да? Переводе с японского это означает как «песня».
1: Ну да, мы были крайне удивлены, что получилось такое совпадение, потому что по паспорту я Анна, в миру Анюта, да, минус две буквы, остается Юта. Ну и спустя несколько лет после уже, так сказать, работы под этим псевдонимом, когда меня уже, братья и сестры зовут Юта, я говорю, слушайте, ребят, да, Ютик, привет! Да, и выяснилось, что есть такой иероглиф, который звучит как Юта в стране Японии. И он означает...
0: То есть это было до того, как ты стала петь, просто себя стали так называть близкие люди?
1: Ну
0: то
1: да,
0: есть...
1: да, Юта. И, в общем, этот иероглиф, ну, так это интересная история. Звучит как песня, звучание. Я думаю, ну вот совпадение? Не думаю.
0: А есть песня самая такая дорогая, самая родная, самая близкая? Не обязательно, чтобы это была твоя. Какую бы... песню бы ты назвала бы?
1: Я очень люблю песню «Светит незнакомая звезда».
0: Да.
1: Вот я не знаю, с самого детства. Вот у меня была пластинка виниловая, я крутила эту пластинку, слушала эту песню. Я люблю эту песню. Еще люблю песню «Темная ночь». Еще мне нравится... Вот эти вот две песни, это я их могу петь без конца и без начала. Вообще, каждая своя песня, конечно, она там. И есть у меня сейчас самая любимая песня. Мы ее обязательно послушаем, называется она «Земля». И многие отмечают, что эта песня звучит отчасти в лучших традициях советской эстрады. Именно по подаче материала, именно по мелодии и по словам. И ты знаешь, мне это так приятно.
0: Здорово. Замечательно. Мы обязательно ее и послушаем на прощание, поскольку, к сожалению, программа наша подходит к концу, но у меня остается еще несколько минут, и я задам тебе, если ты согласишься, несколько коротких вопросов. Хорошо?
1: Давай.
0: На что ты не готова пойти ради славы?
1: На предательство.
0: Что для тебя творчество?
1: Источник радости, источник жизни и способ подарить людям радость, добро и свет, сделать этот мир чуть-чуть лучше.
0: Что такое любовь?
1: Это больше, чем уважение. Это желание сделать этот мир чуть-чуть лучше.
0: Что пожелаешь себе на ближайшие 5-10 лет?

Вались, желаю тебе всего самого-самого наилучшего. Но вот, к сожалению, все-таки программа подходит к концу. Давайте сейчас послушаем песню под названием «Земля», дорогие друзья, в исполнении Юты на волнах Радио России.

0: Только что мы послушали песню Юты под названием «Земля», дорогие друзья. Спасибо большое.
1: Спасибо огромное тебе, потому что ты наполняешь этот эфир каким-то невероятным светом, добротой и любовью.
0: Ну что ж, огромное тебе спасибо, дорогая, за твою музыку, за твои ответы, за то, что ты тоже нам сегодня подарила вот такой день с чудесной музыкой. Дорогие друзья, я Диана Гурцкая, и я, хотя не совсем хочу, но попрощаюсь с вами тоже, и обязательно обещаю, что через неделю мы услышимся. Будьте счастливы, до встречи. Люблю вас бесконечно. Всегда ваша Диана. Пока.
2: Дорогая передача. Радио России.
3: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной

0: Академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
1: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские подразделения в зоне СВО за сутки улучшили свои позиции. Варшава на последние 500 лет усваивала, что к России нужно относиться серьезно. И столбики термометра в столичном регионе будут штурмовать 25-градусные отметки. Далее подробнее. Подразделения группировок войск «Север», «Центр» и «Юг» улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи. «Восток» продвигается вглубь украинской обороны, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке и 47 в Красном Лимане. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск в юго-западной части города продолжают ликвидацию разрозненных групп двух механизированных бригад ВСУ. А в Красном Лимане штурмовые отряды группировки войск «Запад» продолжают продвижение в городской застройке, наступая в северо-западные части населенного пункта и овладели 5 опорными пунктами противника, сообщили в министерстве. По данным ведомства, в южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны. Украинская сторона в Красном Лимане за сутки потеряла до 30 военных. Также за сутки поражены объекты топливо энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры ВСУ, цеха производства и места хранения украинских беспилотников дальнего действия, говорится в сводке Министерства обороны. Мирные жители Константиновки в ДНР ждут российские войска, чтобы те их освободили от ВСУ. Об этом сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка южной группировки войск с позывным «Резвый». По его словам, штурмовые группы, когда заходят, постоянно помогают медикаментами, продуктами жителям. Они ждут и спрашивают, когда вы уже нас освободите. А мы говорим, осталось немного, осталось чуть-чуть, рассказал военнослужащий. Он добавил, что артиллеристы группировки в настоящее момент уничтожают подразделения ВСУ из пушек «Гиацинта» в Дружковке, центральном пункте между Константиновкой и Краматорском. Молодой человек, напавший с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре, бросил пиротехническое изделие в помещение, где находился детский развлекательный центр. Там пострадавших нет, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Как уточнила Волк, молодой человек повел себя неадекватно и ударил ножом несколько человек, в том числе охранника. Одна из пострадавших от полученных травм умерла по пути в больницу. Злоумышленника, которым оказался местный житель 2007 года рождения, задержал смелый и неравнодушный очевидец, добавила официальный представитель ведомства. По данным губернатора региона, при нападении пострадали не менее 5 человек. Их состояние оценивают как средней степени тяжести. Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщает, что в связи с произошедшим организована проверка, по ее результатам будут приняты меры реагирования. Следственный комитет по Краснодарскому краю в связи с нападением в торговом центре возбудил дела об убийстве и покушении на убийство. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР по Краснодарскому краю. Завербованный украинскими спецслужбами житель Подмосковья под видом работы в коллекторском агентстве проводил акции устрашения военнослужащих Министерства обороны за денежное вознаграждение по адресам, выданным куратором. Всего выявлено 3 пострадавших. За 26 год преступник дал признательные показания.
2: На торговой площадке увидел объявление о заработке, вследствие чего связался с куратором в Телеграме и озвали. Он мне дал 3 задания, которые я вследствие выполнил, после чего получил денежное вознаграждение в районе 100 долларов, вследствие чего я понял, что это были спецслужбы Украины.
1: Сейчас задержанные проходят по делу о хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Госизмена». Варшава на последние 500 лет усваивала, что к России нужно относиться серьезно, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью немецкой газете в ответ на вопрос, ощущает ли Польша якобы угрозу со стороны России. Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. В этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк. В столичный регион вернулось лето. Столбики термометров будут штурмовать 25-градусные отметки при отсутствии облаков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В субботу большая часть русской равнины будет находиться под ненастным и пока еще прохладным влиянием тыловой части ложбины циклона с характерными локальными ливнями и грозами и с наибольшим количеством осадков в Волговятском регионе, Среднем Поволжье, Черноземье и на Кавказе. И только на северо-запад нашей страны заглянет погожий гребень антициклона. В воскресенье эта солнечная полоса повышенного атмосферного давления протянется от Ненецкого автономного округа через Поморье, Вологодчину и Центральную Россию. Ну а северо-западные регионы постепенно накроет дождевыми тучами с грозами атлантический циклон. Выпадет до 10-30 мм осадков. Не обойдется без мозаичных грозовых ливней в самых южных регионах. Ну а экстремальные ливни ожидаются на берегах Средней Волги, где в эпицентре непогоды окажется Самарская область. На каждый квадратный метр прольется до 30-50 литров дождевой воды, что сопоставимо с месячной нормой. Температурный фон продолжит повышаться и к воскресенью, за исключением междуречья Волги и Дона, вернется в свое климатическое русло. Если в субботу в Центральной России днем будет плюс 17-22, то в воскресенье максимальные термометры покажут летние плюс 20-25. В отдельных районах северо-запада и северо-европейской территории России потеплеет до плюс 23-28. Кстати, столько же тепла и на юге нашей страны. А вот относительно прохладно будет в Черноземье и Поволжье. Здесь плюс 17-22. На русском севере от 10 до 15. На юге Западной Сибири жара до плюс 25-30.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. У золота у китаянок третье место заняла команда Белоруссии. София Ильтерякова стала серебряным призером в личном многоборье. Еще одна представительница России Арина Ковшова заняла шестое место. Американский нападающий Гейдж Куини подписал контракт в Сочи, сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон. В минувшем регулярном чемпионате Куини провел 67 матчей в составе шанхайских драконов и набрал 32 очка. Казанский баскетбольный «Уникс» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с четырехкратным чемпионом России Алексеем Шведом. Соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон 2026-27. Он выступает в составе команды с ноября 2025 года. Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал бронзовые медали весовой категории до 81 килограмма на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе. В схватке за третье место он победил канадца Франсуа Готье-Драпо. У женщин бронзовым призером в весе до 63 килограммов стала Дали Лилуашвили. Московский футбольный «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего грозненского «Ахмата» Максима Самородова. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что в чеченском клубе за 23-летнего казахстанского вингера запросили 10 миллионов евро. Его контракт с «Ахматом» истекает летом 2028 года. Тем временем тольяттинский «Акрон» объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта. Васютин защищал цвета «Акрона» на протяжении последних двух сезонов, сыграв в 23 матчах. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: В Хабаровске 21 июня облачно с прояснениями, плюс 26. В Новосибирске переменная облачность, плюс 31. В Екатеринбурге небольшой дождь, плюс 24. В Кургане небольшой дождь, плюс 30. Во Владимире переменная облачность, плюс 20. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 18, днем плюс 24. В Москве воскресенье ожидается малооблачно. облачная погода. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
2: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и будущий губернатор Прибалтийского края и будущий президент Латвии Кирилл Федоров.
3: Не без этого, не без этого.
2: Именно поэтому ему не дают паспорт России.
3: Ох, именно потому, что будет сказано в сегодняшнем эфире, готовят. Мне и не дают паспорт России. Так что смотрите до конца, все узнаете, только если вы слушаете «Радио Россия».
2: Да, сегодня много будем обсуждать разных новостей.
3: Чего бы начать, да?
2: Не хотелось бы с негатива.
3: Давай с позитива. Очень крутой дальнобойщик. Водитель. Водитель тягача.
2: Нет, бензовоза.
3: Ну,
2: водитель бензовоза, да. Где-то, я так понимаю, судя по картинке, это где-то в ДНР на Мариупольском направлении, там, где есть ветряки. Вот. Может быть, я ошибаюсь.
3: Может, на новых территориях, назовем это так, пытался украинский дрон вдарить по, соответственно, нашему бензовозу, и эпический уход, увернулся, просто как, не знаю, как будто всю жизнь, наверное, он готовился к этому моменту, к этому уходу, и ушел от него, и его жизнь будет теперь долгая и счастливая. Вот, заиграл в игры, может быть, Евротрак-симулятор, там вот эта вот вся история.
2: Да. На самом деле, действительно, кадры уже есть везде в сети, в телеграм-каналах.
3: Кирилл Федоров, да, подписывается.
2: Неофициально Бессонов. Так, реклама телеграм-каналов, реклама неофициальная.
3: А у меня дублировано в Макс, в национальном.
2: Ну, это аргумент. Вот. И да, что я хотел бы по этому поводу сказать. Это крайне редкие кадры. Водитель просто красавчик. Это нужно было соблюдать хладнокровие. Да, дрон, это светлое время суток, днем, вот, летел прямо в кабину, вот, как бы сказать, в лобовую атаку. Водитель увернулся при этом достаточно серьезной такой амплитудой, то есть взял вправо на обочину. Сзади ехала легковой автомобиль, который, в принципе, эти кадры и снял. Там, конечно, пассажир, судя по комментариям, был под впечатлением. Но что бы я хотел сказать. На самом деле, вот, когда едешь по этим дорогам, скажем так, которые находятся в зоне риска, где работают дроны противника, то ты максимально сконцентрирован. То есть понятно, что ты музыку громко не слушаешь, вообще не слушаешь. Окна открыты хотя бы, чтобы слышать, если где-то какой-то взрыв, где-то, ну, может быть, чисто случайно, если повезет, и ты услышишь шум дрона, но это очень маловероятно. Это, я не знаю, сколько должно стечение обстоятельств произойти, потому что все-таки в автомобиле едешь, твой же шум мотора тебя как бы и, скажем так, немножечко разбавляет все остальные шумы. Но, тем не менее, хотя бы пытаешься ориентироваться и внимательно очень смотреть в небо, в зеркала. И вот водитель молодец, не прозевал момент и спас себя и автомобиль, и груз, который вез.
3: Кстати, еще помимо того, польза, лето сейчас, это открытые окна, помимо там вентиляции, слышимости и всего остального, в случае чего окна могут стать дополнительными поражающими элементами.
2: Да, да.
3: А
2: да,
3: когда
2: да.
3: У тебя стекло опущено в дверь, то, по крайней мере, стекло, ну что, переднее стекло, оно всегда триплекс, оно, как правило, все-таки...
2: Ну, на пленке.
3: Да, оно не разваливается на кучу осколков и не летит в тебя, а вот боковые стекла, они вполне себе разваливаются и могут привести к очень неприятным ранением. Иногда может показаться, что там это стекло, а вот порежет оно где-то не в том месте, где нужно, и все, и человек очень быстро потеряет
2: кровь. Да, вот мы плавно перейдем как бы к советам. Я вчера у себя в телеграм-канале об этом написал, ну и в канале Макс, соответственно. И
3: есть вредные советы, а есть полезные советы, да. Данилу Бессонову.
2: Поскольку... А какие от меня вредные советы?
3: А помнишь, книгу недавно хотели запретить Григория вот этого Остера, или как она, «Вредные советы». Обсуждали же, что она... Необходимо проверить. Бастрыкин, по-моему, сказал, что необходимо проверить «Вредные советы».
2: Слушай, да... Ну, ты знаешь, я не знаю, как это комментировать.
3: А мы не будем, мы послушаем хорошие советы.
2: Да, на самом деле у нас и так негатива и вредных советов хватает в открытом пространстве информационном.
3: Без смысла
2: дополнять. Но и с другой стороны, дополнительная репрессия. Но я так что-то мне подсказывает, что мотивация была не только связана с этой книгой, а больше с автором, его высказываниями и нарушением закона Российской Федерации. Поэтому там не так все просто. Насчет советов. Смотрите, сейчас, ну, все мы знаем, да, что у нас много городов, в том числе столица, подвергается налетам дронов. Что я хотел бы сказать? Ну, может, это прозвучит как-то недооцененно по негативу от этих ударов. Но я хотел бы сказать, вот Донецк, к примеру, очень много лет жил в условиях, когда по нему работала вражеская ствольная артиллерия, также реактивные системы залпового огня, такие как «Град», «Ураган». Вот. Что это значит? Это значит, что вот так же и ствольная артиллерия накрывает, вот, понятно, бьет по каким-то там, пытается объектам, по квадратам. Вот РСЗО просто по квадратам накрывает вот большой участок, а там как повезет, куда прилетит. Ты просто можешь выйти из дома во двор и попасть под снаряд и тому подобное. И активность такая, что ну, сотни, иногда тысячи боеприпасов выпускается за день по городу. Вот, то есть такая интенсивность огня, ну, это очень опасно. Особенно противник очень часто бил специально по местам скопления людей. Также, в том числе, вот, кому интересно, посмотрите в поисковике, в интернете, реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 «Град». Да, что это такое? И вот «Градом» они полный пакет, 40 этих реактивных снарядов, ну, по сути, ракет, да.
3: 122 миллиметра. Ну, как
2: 122 миллиметра, да, миллиметра выпускали. Вот, допустим, по центральному рынку днем, в выходные, когда там много людей. Вот просто, чтобы побольше мирных людей убить или покалечить. И такое постоянно было вот в Донецке. К сожалению, вот сейчас с этим попроще. Фронт отодвинулся. Вот. Белгород.
3: Белгород лупят градами до
2: Белгород
3: сих пор?
2: Белгород лупят, да.
3: Ну, к там, сожалению.
2: Это модернизированный вампиры. Град? Да, это вампиры. Чешская реактивная система залпового огня, да. Ну, понятно, это еще с советских времен. Они там модернизировали. И
3: ну, по сути, это тоже дальше. Град. 122 миллиметра.
2: Просто дальше может лететь.
3: Да, только работает снарядами либо турецкими, либо сербскими. И вон на 40 километров мы видели в Новый год 23-24 года.
2: Поэтому тоже очень тяжелая ситуация, да, вот с дистанцией. Поэтому, когда многие пытаются там, ну, даже противник, естественно, кадры «Москва в огне», там все начинают, все там. И, кстати, я посмотрел украинский сегмент, и там реально вот украинцы, которые вот на этих украинских информационных ресурсах находятся, но по-другому. Наверное, лучше по-другому сказать, как пасутся, как бы, да, потому что, ну, это очень... Ладно, все, не буду я ругаться. Вот, они прям верят, все. Им показали нефтеперерабатывающий завод с 80 ракурсов. Там еще что-то показали, там дым черный идет с 80 ракурсов. Все, Москва в огне, и тогда и начинается. Все, мы там победили, там, да ну, прекращайте. Что я хочу сказать?
3: Извини, я чуть-чуть перед тем, как ты расскажешь все методы, как надо защититься, и это на самом деле важно послушать. И
2: да, я сейчас не об этом говорил, сейчас я закончу мысль просто, да. Что я хочу сказать? Эти удары негативные, опасные, смертельно опасные, однозначно так. Но то, что противник пытается раздуть, и в нашем сегменте в том числе, естественно, это сопровождение своих действий силами подразделений информационно-психологических операций и тому подобное. И надо понимать, это неприятно, это опасно. Но это не трагедия, это не поражение в войне, как там некоторые пишут в комментариях и тому подобное. Давайте сохранять такой холодный рассудок и понимать, у нас идет война, да, ну такие последствия. Я так думаю, что могут вполне себе повторяться и, может быть, даже усиливаться эти обстрелы. Хотя сейчас наши системы противовоздушной обороны, и вот все хвалят системы и подразделения ПВО, но забывают про системы радиоэлектронной борьбы, которые также эффективно справляются с воздушными целями. Вот. Мы тоже ищем противоядие. И вот сейчас, допустим, там на новых регионах, вот точнее в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже там работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает. И сегодня публикации были в украинском сегменте. Поэтому противоядие будет, я думаю, что момент переломен. Чуть позже я дам некоторые советы, как себя вести и что с этим делать, как это можно предотвратить, на мой взгляд.
3: Вот, я что хотел сказать по всей этой истории. Тут вот Владимир Путин сказал, что никакие удары ВСУ по РФ не помогут противнику. Ну, безусловно, в этом есть большая доля правды, и я в очередной раз, как всегда, люблю окунуться в нашу прекрасную историю, потому что история всегда подсказывает нам ответы на будущее. Вот в 20-е годы, начало 20-х, там, конец 20-х, начало 30-х, была очень популярна доктрина Дуэ, так называемая. Она подразумевала создание вот бомбардировщиков, которые там выбамбливают все у противника в тылу, и, в общем-то, победа достигается. Многие решили по этому пути пойти, вот Соединенные Штаты Америки, в том числе Великобритания, там, и так далее. Мы тоже пытались, у нас были тяжелые бомбардировщики. Но как бы результат был, но был не совсем тот, о котором все мечтали. Но вот Германию, например, бомбили, стандартный налет на Германию, там, в 43-м, 44-м, 45-м году, это 500-1000 бомбардировщиков, у каждого по 2-3 тонны бомб. 2-3 тонны — это то, что кидает сейчас Су-34, например, наш. Вот. Только Су-34 у нас сколько летит? Там несколько штук, например. Ну, за день десятки Су-34-х вылетают. А у них вот летит, например, 1000 Су-34-х, берут город и просто все, что у них есть, выкидывают на этот город. И, казалось бы, ну, Германия после таких налетов, а потом еще истребители, которых тоже около 1000, начинает все, что можно штурмовать из пулеметов, неуправляемых ракет, там, мустанги развлекались, тандерболты и так далее. Ну, казалось бы. А ночью все это повторяют англичане. Ну, американцы днем, англичане ночью. И вот так вот по Германии практически в режиме нон-стопа, несколько налетов в неделю, выносят большие города, да, количество жертв-то огромное. Ну, и как ты думаешь, насколько это реально снизило производительность военной техники в Германии? 10-15%. Это бомбардировки, ну, то, что сейчас происходит даже с самыми там разбомбленными городами Украины, самыми горячими, я не знаю, даже вот, не знаю, хоть Бахмут возьмите, там вот, в котором дом живого-то не осталось, там и так далее. Все это рядом не стоит с теми бомбардировками,
2: ну, что были тогда. Ну, поэтому у нас сейчас применяются ракеты, которые ну, высокоточное оружие.
3: Ну, там настолько, там просто заводы по площадям сносили до основания. И опять-таки был на Азовстали, Азовсталь более сохранена, чем большинство заводов в Германии к 45-м. Но пик военной мощи Германии был достигнут по производству всего танков, самолетов, снарядов в сентябре-октябре 1944 года. Немцы что сделали? Разнесли производство по всей стране, по маленьким фабрикам, подземные заводы. Ну вот все нам это очень начинает напоминать ту же самую Украину и так далее. А понятно, что...
2: Ну, в первую очередь, наверное, больше Иран, потому что Украина вынесла свои мощные производственные за границу. Они сейчас все в Европе, по сути. Они это оформляют юридически как совместное, там, Украина-немецкое производство, Rain Metal какой-то.
3: Ну, там всякие.
2: Или
3: если
2: там
3: Чехия
2: Украина-французская, делают. Прибалтийская, поляки. Да, это все как бы...
3: Ну, я к чему?
2: Это все цели, по которым нам придется скоро открывать огонь.
3: Да, я к чему все это говорю? К тому, что как бы Украина не наносила удары по России... именно с военной точки зрения, да, есть неприятные удары, есть они, удары, после которых есть определенные последствия. В Германии вот тоже, например, производство, в результате одного из ударов, производство реактивного самолета задержалось на 4-5 месяцев. Это действительно повлияло определенным образом на ход войны. То же самое, если ударят по какому-то критически важному заводу, производящему там оптоволокно или компоненты для ракет и так далее. Но в целом надо понимать, что войну это не выиграть, этим не выиграть. Это уже много раз доказано. То, что американцы делали со Вьетнамом в 60-е, 70-е годы 20 века, где было бомб сброшено кратно больше, чем за всю Вторую мировую войну. Все равно это не помогло. Все решается на поле боя в любом случае. Конечно, тыл важен, это очень важно. И надо думать, как защищать производство, как защищать заводы. И опять-таки, вот у меня любимый мой пример. Завод в Туапсе, наши прадеды, в моем случае, или у кого-то деды, у кого-то, может, и родители, эвакуировали во время Великой Отечественной войны. Тот самый завод в Туапсе, который мы наблюдали. Они его эвакуировали, а потом туда вернули. И это все успели сделать за время Великой Отечественной войны.
2: В том и претензия основная к тому, что нужно что-то делать.
3: Без бюро 1440, вот без именно смартфонов, интернета.
2: Обезопасить, как бы, да, и инфраструктуру и тому подобное. Что надо как-то уже быстрее, наверное, кому-то, кто за это отвечает, просыпаться, что-то думать. И чтобы в Брянской области никаких заводов важных не было. Вот, в приграничных зонах, да? И тому подобное. Конечно, в том и дело, что нужно как бы делать, а не ждать, когда? Не то, что клюнет жареный петух, а
3: и не грак за, что на горе засвистит.
2: Посерьезнее прилетит, как бы, да. Вот, но надеюсь, что все давно уже поняли и решения будут приняты. Вот. Насчет советов. Что бы я хотел посоветовать городам, абсолютно всем, не только прифронтовым в первую очередь, а и тем, которые подвергаются обстрелами дронов. Хочу сказать так, друзья, это советы, которые, в принципе, касаются даже мирного времени. Вот как ни парадоксально, но касается мирного времени, просто в мирное время меньше вероятности оказаться в этой ситуации, да. То есть есть вероятность, к примеру, там, землетрясения, ну, теоретически есть. Есть вероятность пожара, да, или там то, что у соседа снизу начнется пожар, ты просыпаешься в дыму, что делать, ну, вот, и ты не готов к этому. И много есть. И вот общие такие, скажем, правила вот безопасности, да, личной безопасности, безопасности твоей семьи, они как бы спасают. Они спасают не только военное время в первую очередь. Поэтому вот я вчера написал об этом пост. Вот хотел бы некоторые озвучить советы, да, что делать. То есть, конечно же, в первую очередь это, ну, тут больше, конечно, военного времени касается. Это вот стекла окон заклеить клейкой лентой. Не надо там заклеивать все газетами. Просто крест-накрест скотч, да, прозрачный. Мы так в Донецке делали, очень классно помогает. От чего это защищает? Это защищает, если, к примеру, там дрон или что-то взорвалось во дворе, ну, к примеру. Взрывная волна разбивает стекла окон квартир, домов на мелкие кусочки, и эти кусочки залетают вовнутрь в помещение на большой скорости. Вот, я видал как бы повреждения от стекла вот в таких ситуациях. Это очень, ну, мягко говоря, неприятные повреждения. Вот стекло, оно ломается на такие мелкие кусочки, наверное, и они настолько могут резать, ну, да, даже, наверное, меньше, чем там скальпель, что ли. Ну, то есть это очень, стекло — это очень опасное, опасный травмирующий фактор. Поэтому в данном случае я бы советовал, а когда есть вот лента на стекле, то стекло, во-первых, гасится немножко сама взрывная волна, то есть стекло не так вибрирует, во-вторых, оно не так на мелкие кусочки разлетается. То есть это эффективно на самом деле, хоть как-то, хотя бы как бы не так, не
3: снизить ущерб,
2: повреждающий врага, да, фактор будет, как бы, да, конечно. Дальше, примитивно, банально и очень, конечно, наверное, некрасиво, это мешки с песком. Вот, к примеру, у нас противник там бьет по автозаправочным станциям, по другим объектам инфраструктуры. Что мешает, вот как каждому владельцу объекта, каждому, допустим, жителю дома, да, вот просто там скинуться, закупить мешки, ну, обычные строительные.
3: Они ничего не стоят.
2: Они ну, вообще недорогие, не да. Песок просто вот набить и укрыть вот песком. Это что означает? Что это? От чего? Это очень хорошее средство против осколков. Потому что осколки, если, допустим, боевая часть осколочно-фугасная, осколки имеют убойную силу, ну, иногда до 300 метров. Вот. А если, к примеру, подъезд...
3: У гранаты считается F1 теоретически... 200
2: метров F1.
3: Ну, теоретически. Да, да, это ну, какой-то 1-2 осколка.
2: Ну, это да. Ну, да.
3: Но теоретически.
2: Да, теоретически. Но на чугун... Да, да.
3: Ты
2: да,
3: же то рассказывал тоже случай, когда на войне, казалось бы, ну, вообще ничего нет, бах, человек упал.
2: Да, ну, там, типа, да, и... там просто мельчайший такой осколочек.
3: Да, и откуда да, все да, остальные да, же да. ничего не видят и так далее.
2: Вот, поэтому мешки с песком, да, это некрасиво, можно, не знаю, можно заказать производителю мешков, чтобы, знаешь, мешки были с изображением там котиков, там, еще что-то, да?
3: Вообще.
2: Это я шучу, конечно.
3: А почему вот. Нет?
2: Но, тем не
3: хоть
2: менее...
3: брендированные можно делать
2: брендированные,
3: мешки.
2: Да, можно там под каждый дом что-то это, под каждую заправку, знаешь, там это на мешках так, Лукойл, Лукойл, и смотришь, да. О, это маркетинговый ход.
3: О,
2: это на самом деле
3: так.
2: Уже
3: у всех просто мешки,
2: потому что, знаешь,
3: а у них мешки уже брендированные.
2: Да, многие скажут, а что вы сеете панику и так далее. Друзья, ну какая паника? Ну это обычный элемент. Это вот, допустим, ураган, да, МЧС такой, завтра ураган, там ветер такой-то, пожалуйста, будьте там в укрытиях, чтоб ничего там не прилетело, какой-то там рекламный щит по голове или еще что-то. Но это элементарные меры безопасности.
3: Знаешь, что мне понравилось вообще? Я вот по Москве хожу, то есть общаюсь с людьми, которые, ну, скажем так, далеки от нашей с тобой темы, вот, к сожалению или счастью, может, и к счастью, но многие говорят, фронтовики, мы наоборот воюем, чтобы там люди
2: да,
3: особо
2: вот
3: не парились.
2: Да, вот поэтому, к счастью, я надеюсь, что вообще я хочу, чтобы наших людей никогда не коснулась война, но...
3: Ну, вот они такие вот абсолютно не коснувшиеся, и тут у них коснулось, у них какая-то невероятная паника, боже, что делать? Женщины, короче, в истерике, девочки плачут, короче, мужчины растеряны, вообще, что делать, а как так, а почему, а это, а я на все это так смотрю, мне это настолько, ну да, так вот, у
2: ну,
3: нас
2: война.
3: Ну, это
2: с непривычки, на самом деле,
3: люди... И опять-таки, многие говорят, а там вот сирены, не сирены, кстати, вот знаешь чего?
2: Вот я хотел сказать сирен. Про сирены, да.
3: Я
2: людей,
3: не
2: людей
3: сирен.
2: Конечно, пугать нельзя, и осуждать главное, осуждать, mm-hmm. что, ну, это обычная нормальная реакция с непривычки. Я первый раз в 2014 году, когда попал под обстрел, это очень неприятная история, очень неприятная. И даже когда я впервые, это в Славянске было, услышал сирену воздушной тревоги, ой, я даже не знаю, что было страшнее, обстрел или это сирена, как бы, да, которая
3: да.
2: предупреждает, что, значит,
3: воем,
2: что
3: как
2: противник...
3: Воем, как эти юнкерсы пикируют в
2: Великой Отечественной. Да, это действительно неприятно. Но на самом деле лучше как бы услышать сирену и принять меры безопасности. Сейчас я дальше озвучу, что еще нужно делать. Чем просто проснуться от того, что в квартиру или к соседу там беспилотник, не дай бог, влетел или еще что-то, да? Или даже просто, короче, в принципе, мысль, если не хочу ее дальше развивать, как бы, да. Вот, что еще? Укрытие. То есть у нас должны быть каждый житель городов, всех. Это не только касается приграничных, не только вот Москвы, куда вот прилетают иногда беспилотники, да, других всех городов, куда прилетают беспилотники, или могут прилететь, или еще какие-то могут, ну мало ли, не дай бог, вот слава богу, ФСБ просто красавчики, работают отлично, но не дай бог где-то что-то, какая-то недоработка, и какой-то террорист что-то где-то взорвет, как бы, да, нужно быть к этому готовым, потому что мы живем в военное время. Вот. Поэтому каждый гражданин должен знать, где ближайшее укрытие. Укрытия должны быть подготовлены к приему людей. То есть это, там не должно быть воды по колено. Вот там желательно, если это, допустим, подвалы домов или рядом с домами, друзья, можно туда просто там запас воды сделать, как бы, да, какие-то не знаю, одеяло, пледы принести, может быть, матрацы и тому подобное. Вот. Там, не знаю, даже, может быть, какого-то дежурного или вахтера нанять, чтобы он за этим следил. Ну, это я уже так, как говорят, по-богатому. Вот. Но это все нужно делать. И должны быть значки. Если, к примеру, человек не в своем районе, он не знает, чтобы ориентироваться, должны быть указатели, укрытие там-то. Это у нас все это было. Вот мы это все проходили давно, как бы на Донбассе. Да, сейчас в новых регионах, в прифронтовых. Вот Белгород очень быстро многие меры принял. Да, и в Белгороде тоже, когда укрытия начали мобильные ставить, железобетонные, просто посреди улиц, рядом с остановками и так далее. Это тоже можно сказать, это там бывший губернатор хотел посеять панику или мэр, да, кто принял это решение. Нет, это беспокойство о людях. То есть нам нужно, и самое главное, чтобы каждый человек понимал, что ему нужно делать в той или иной ситуации. Потому укрытие, бомбоубежище, они должны быть готовы, открыты, вот, чтобы каждый мог в случае чего там, ну, забежать туда. Также аптечки должны быть всегда вот под рукой. То есть дома, понятно, большая аптечка, там таблетки от всей, от всех болезней, от боли в левой пятке, чесотки в правой пятке, вот от всего, как бы, да, понятно. Но каждый с собой должен иметь всегда аптечку, в которой будет, вот, ну как, небольшую покупаете, там как сумочку можно с собой носить, там где будут два жгута, да, и кровоостанавливающие элементарные. Это в том числе для того, ну не дай бог, вот какое-то ДТП даже, вы проходите мимо, вот авария произошла, человеку нужна помощь, нужно остановить кровь срочно. Да что угодно это может быть. Плюс, конечно же, курсы тактической медицины. Их можно пройти просто в интернете, можно книгу купить. Это каждому вообще по жизни полезно. Элементарные правила первой помощи и главное, остановка крови. Это всегда везде, и в любом месте, в любой стране, на курорте, да где угодно, это всегда поможет. Каждый должен вот эти моменты знать для себя. Как оказать себе помощь, своим близким, вот первую необходимую помощь. Вот. Поэтому аптечки тоже, это должно быть за правило. Вот. Также, к примеру, я советую еще использовать, ну, обычные свистки, вот спортивные, да, свистки. Можно носить как брелок. Почему? Во-первых, ну понятно, там можно там отпугивать собак, можно отпугивать хулиганов, вот, можно позвать на помощь. И если вы оказываетесь в ситуации, когда, ну, бывает ситуация, ну, не дай бог, там, к примеру, если какой-то обвал, завал, или там даже ДТП, как бы, и крикнуть не всегда есть сил, или там кричать весь день, да, уже нет сил, как бы, но просто в свисток выдуть воздух и громко обозначить свое местонахождение всегда можно. Вот, это из таких правил. Также у каждого в квартире должен быть огнетушитель. Лучше два. Вот у меня два, например, дома. У меня в машине один, раньше два возил, но сейчас там я много чего наложил. Вот один огнетушитель дома, у меня два огнетушителя, таких классических. Еще я накупил такие штуки, они есть круглые, есть такие вот квадратненькие, которые в случае контакта с прямым огнем, они вот так вот взрываются и порошком там большую квадратуру осыпают. Это вот
3: на случай... Один у тебя в кабинете, чтобы когда ты узнал какую-то очередную новость, и у тебя начинает, да, подгорать,
2: да, пятая, да, точка. Не, лучше
3: жена лучше быстро просить, подошла, да, и потушила, да, тебя, да, вот, да, так, да, вот, да, просто.
2: Не, это, не, там есть вот именно автоматические такие штуки, я в машине тоже вожу, вот, которые
3: встроены в кресло у тебя?
2: Нет, потому что тут может быть что? Опять же, даже обычный, не обязательно война, обычный пожар у соседа, еще что-то, у тебя короткое замыкание. Это все можно нивелировать вот просто элементарными правилами. И, конечно же, в идеале еще иметь противогаз, ну, условно говоря, там как-то называется самоспасатель, по-моему. Ну, есть это все и на этих всяких маркетплейсах, да, и тому подобное. Они недорого стоят, просто взять одноразовые для того, чтобы вот в дыму, ну, не потерять сознание, а действовать. Вот, и можно было покинуть опасную зону и самому, и членам своей семьи. Вот. Также, конечно, главное правило — всегда приходить друг другу на помощь. То есть вот это важно знать. Вот. Во время движения в автомобиле тоже я стараюсь музыку не слушать, просто понимать, что происходит вокруг, чтобы тебя это не дезориентировало. Вот, прятаться в случае, допустим, если там беспилотники или еще что-то происходит, там, какая-то воздушная тревога, прятаться под домами нельзя. Ну, в каком плане? Вот ты просто к дому прижался, потому что если что-то попадет по дому, и там, может, элементы, не знаю, там, балкона, кондиционер, что-то сверху вниз упасть, и может привалить и очень сильно поранить, или, не дай бог, еще что пострашнее сделать. Поэтому всегда стараться надо в помещение, в укрытие заходить. Вот.
3: Семиминутка МЧС.
2: Также, на радио, да, также, ну, я не знаю, я считаю, что помочь можно тем, кто сам хочет себе помочь, поэтому считаю, что нужно такую информацию регулярно озвучивать, потому что панику вызывает как раз-таки отсутствие информации, mm-hmm. и незнание, когда mm-hmm. ты не знаешь, что делать. А когда ты знаешь, что делать, и в случае, когда это происходит, это как раз-таки панику не вызывает.
3: Но вот тебе на подкорке где-то остается, на самом
2: конечно,
3: деле.
2: Конечно, я к этому и призываю. Когда ты, тем более, тут, друзья, смотрите, еще одна штука. Вот по себе я это понял на войне, и когда вот я, допустим, инструктором был, я старался на многие моменты обратить внимание, на которые, казалось бы, элементарные. Ну, допустим, там, если забор там не из бетонных блоков, а деревянный, или там шифер просто вместо забора, да, это не укрытие, вот, то есть от автоматной очереди там спрятаться нельзя, только в кино можно, вот, за машиной спрятаться нельзя от автоматной очереди.
3: Только,
2: да?
3: За двигателем это, или за диском?
2: Это очень, лучше просто ну, не рассчитывать на это. Да. Это очень маловероятно, очень сложно. Это надо очень постараться, чтобы траекторию подловить. Поэтому не-не-не, лучше на это не рассчитывать. Просто в экстремальных ситуациях мозг работает так, что мозг не всегда тебе даст правильное решение, будет решать какую-то задачу, но работает память. Если тебе кто-то сказал, как действовать в этой ситуации, ты вспомнишь и будешь действовать так, как тебе сказали. Сам не придумаешь. В обычных условиях ты сам бы придумал, разобрался и действовал бы. Но в экстремальных вот так вот не получается.
3: Для этого учения и проводят, да. Собственно, чтобы
2: вот
3: у людей...
2: Что еще хотел бы сказать?
3: Была та самая память.
2: Вот, ну понятно, нельзя пользоваться лифтом во время пожара, еще там каких-то проблем. Вот в доме лифтом нет, вот есть лестница. Потом в случае угрозы, да, воздушной, держаться подальше от окон. Не надо вот это все записывать на телефон, как это все интересно, весело и так далее. Друзья, это очень опасно. Мало того, что это вредно, потому что если вы еще это попытаетесь в интернет выложить, вы помогаете врагу. Объективно это так. Вот. Во-вторых, это опасно для вас. Держаться от окон. И желательно, чтобы между вами и потенциальной угрозой, то есть там будет беспилотник или там еще что-то, было минимум две стены. Вот. Если у вас квартира так вытянута вдоль стены дома внешней, да, и у вас двух стен не получится, то значит в подъезд выйти, переждать, как бы вот, опасный этот период, как бы условно говоря, налет, да. Вот, то есть минимум две стены. Вот. Ну и, конечно, глухие помещения без окон, то есть держаться подальше от окон. Вот, это очень важно. Еще момент какой. Документы, ценные вещи хранить рядом с входной дверью в квартиру, в дом. Вот. То есть, чтобы, к примеру, в случае, там, опять же, друзья, это там, пожар, наводнение, там, соседи забыли выключить джакузи, или там кто-то баню сделал, или бассейн, и это все начинает вас затапливать и так далее, чтобы можно было, во-первых, если вы не дома, быстрее попасть, открыл дверь, даже если там дым или еще что-то, открыл дверь, ты знаешь, здесь все твои документы, все ценное, просто в каком-то кейсе, да, или противопожарном, или там хотя бы кожаном, но не пластиковом, забрал и ушел, как бы, да. Вот, то есть все держать в одном месте, чтобы в случае экстремальной ситуации не ходить по квартире, не искать, где у тебя так, паспорт там, права там, документы на квартиру вот там вот в шкафу под подушкой, деньги вон в тапочках.
3: Знаешь, почему мне хорошо?
2: У тебя нет ничего, кроме Феррари, знаю.
3: А Феррари вот. Тоже не моя.
2: Красавчик.
3: Это никаких документов я ни, ничем не отягощен.
2: Ты как Павел Дуров, ты просто свободен.
3: Просто свободен, да.
2: Вот это,
3: друзья... У меня тоже есть уголовные дела во Франции.
2: Да,
3: да. Снова общего с Пашей Дуровым.
2: Вот, это важно. Вот просто вот документы все ценные на входе. Можно там, у кого есть возможность, там какой-то сейф противопожарный, или просто вот, чтобы на входе было, и тогда вы, понятно, сейчас кто-то скажет, а, это специально, чтобы домушникам, грабителям легче было, как бы, там.
3: Сейчас, кстати, очень сильно упало количество квартирных краж, автомобильных краж.
2: Слава богу, но вот, да, тем более, вот смотрите, в прошлом году были какие-то аномальные удары молнии. Я, значит, на самом деле уже, я не помню, шутил в эфире, не шутил, что, наверное, это знак, что вот рептилоиды уже близко. Помнишь, как фильм «Война миров»?
3: Да.
2: Вот, когда вот эти вот молнии в землю, да, на самом деле, по молниям,
3: практически, да.
2: По молниям, вот в эти зарытые под землей, скажем, космические там, корабли, эти аппараты, вот доставлялись пилоты. Вот. И в прошлом году, реально, прошлым летом, много домов вот горело из-за удара молнии. Вот у меня по соседству дом сгорел, вот буквально через один дом, да, вот казалось бы.
3: Кстати, о том, что сгорело.
2: Подожди, да, я еще не закончил. Я понимаю, что ты...
3: Ах.
2: Вот. Ну, в принципе, да. Ну, и такое, как бы, элементарно, там, просто, там, на какой-то элементарный, там, запас воды.
3: Бомж-пакетов.
2: Вот такое, чтобы что-то было. Я уже молчу, там, понятно, что тревожные чемоданчики, это все такое. Но в целом, вот это основное, друзья, я, ну, в интернете можете посмотреть, вот там много есть материалов, там, кто там по выживанию, меры безопасности в квартире, в машине и так далее. Это все есть. Вот. И помните, что самое главное, первый человек, кто вам всегда поможет, это вы сам. В любой ситуации, повторюсь, эти правила, ну, большая часть из того, что я перечислил, они касаются повседневной жизни, не обязательно военного времени, мирного времени. Вот. Потому что мы так устроены, что мы всегда надеемся, что ничего плохого с нами никогда не произойдет, и рядом с нами тоже ничего плохого не произойдет.
3: Но это не так.
2: Да, и всегда нужно быть готовым. Как гласит японская мудрость, если твой меч нужен тебе только один раз в жизни, если понадобится только один раз в жизни, носи его с собой каждую секунду. Потому что не знаешь, когда этот раз настанет.
3: Ну, дальше только Сунь-цзы, ребята. Но это второй час у нас будет. А тут хочется немножечко поговорить о позитиве. Вот, возможно, мы подключили...
2: Разве это было не позитивно?
3: Ну, это было не очень позитивно, но на самом деле полезно, важно, и тут я полностью с тобой согласен. Разбился, во-первых, B-52 американский на этой неделе. И он интересен тем, что это B-52 опытной серии, будущей модификации J, которая должна продлить срок службы вот этих вот бомбардировщиков до 2050 года. То есть модификация, на которой тестировался новый радар. И американцы новейшие B-52, ну как новейшие, самый новый, по-моему, был построен в 60-е годы 20 века, в отличие, кстати, от наших Ту-95, который в большинстве своем 80-х-90-х годов постройки. Вот. Но, тем не менее, самая новая модернизация, он был уничтожен, и, соответственно, это повлечет за собой сдвигание срока ввода в эксплуатацию такой техники вправо. А это для нас хорошо, учитывая, что это самолет, несущий ядерное оружие, крылатые ракеты, нацеленный в том числе для ударов по России, вот, и еще 8 членов экипажа погибли. Собственно, учитывая, что Америка ежедневно помогает убивать наших людей, тоже особых слез у меня это не вызвало. Вот. Ну и вторая позитивная новость. Су-24М украинский тоже оказался тяжелее земли. И два члена экипажа тоже оказались там. Вот. А это очень позитивно, потому что Су-24М является носителем ракет «Скальп» и «Шторм Шэдоу», которые...
2: Согласен.
3: Бьют по нашим городам, которые бьют по нашим частям, и количество именно Су-24-х на Украине вместе с опытными экипажами крайне ограничено. Это штучный продукт, и, конечно, потеря каждого, буквально каждого такого самолета для них это достаточно серьезная история. У нас тоже, к сожалению, опять-таки, мы должны быть объективными, за эту неделю был неприятный случай.
2: Это там пилоты катапультировали,
3: слава богу. Да, мы потеряли во время, во-первых, учебно-тренировочного полета, но все живы, точно вам подтверждаю. Я узнал об этом, наверное, вот после самих летчиков и их коллег следующим.
2: Ну, конечно, вот. Ты же не мог не похвастаться.
3: Двое, значит, приводнились. Ну, на самом деле, конечно, приземлились они на воду. На самом деле, там был очень опасный момент. Они могли и утонуть. Там все не так просто, учитывая, что оборудование, летный костюм.
2: Слушай, ну и парашют, летный костюм, это все водой.
3: Ну, давай будем честно, катапультирование, оно не делает тебя физически здоровее. Ты всегда что-нибудь там либо ломаешь, либо повреждаешь и так далее. И, в общем-то, определенные травмы были получены. Нет, все живы, все хорошо, будут здоровы, и, я надеюсь, даже все будут летать. Но, тем не менее, в моменте огромное спасибо хочется сказать людям, которые их оттуда вытаскивали. Вот именно тех двух ребят, которые были с водой, на воде. Вот, ну, соответственно, будут жить. Насчет Ту-22М3 это неприятная потеря для нас, потому что крайний раз мы их выпускали в середине 90-х годов 20 века, и то это был надел еще СССР. К сожалению, технологии на данный момент утрачены по производству такого рода самолетов. Мы сейчас вот восстановили титаническими усилиями технологии производства Ту-160 «Белый лебедь», Ту-160М. Да, такие самолеты мы снова производим. Не просто можем, не просто теоретически, а вот даже несколько штук в этом году взлетели. Мне ребята показывали, учебно-тренировочные полеты проводили, там облетывали. Именно новые машины, ничего общего не имеющие с советским, так сказать, наследием. Вот, так это минутка про авиацию нашу. Вот, также наша авиация на этой неделе достаточно эффективно работала по вражеским беспилотникам. Хочется огромное спасибо передать летчикам армейской авиации, в первую очередь К-52, Ми-28, но и им помогают и 24-ки даже иногда летают, и разные другие, за то, что они сбивали, наводили, отводили, порой рискуя жизнью. Мне порой прислали такой ролик, но я его, к сожалению, не могу выложить в сеть, но могу словами описать. То есть ведет огонь, там уже понимает, что вот-вот населенный пункт, и он уже не сможет вести огонь из пушки. И, в общем-то, достаточно рискованно Ми-28 ведет огонь. Взрыв, вот у него камера, взрыв буквально на весь, как говорится, экран, облако огня. Не просто там какой-то хлопочек там или серый там дым, а облако огня, куча осколков. И я прямо слышу в записи, как они ударяют по кабине вертолета, чтобы ты понял, насколько близко было это сбитие. Я думал, слава богу, двигатели не засосали никаких обломков и не встали. Огромное спасибо тем, кто, как говорится, делает нашу технику. Видимо, молодцы. Ну, в общем-то, самолеты работают, применяются определенные новинки в плане вооружения. На этой неделе хорошо себя бандероли показали.
2: Объясни, что это такое, напомни, точнее.
3: Бандероли — это крылатая ракета, условно, очень эрзац, сделанная на коленке, назовем ее так, в хорошем смысле слова.
2: То есть эрзац, объясни.
3: Ну, это такое, с заменителями всего, чтобы она была максимально дешевой. То есть это такое мобилизационное оружие, знаете, как танк Т-34. У него много вопросов к его штварным швам, к тому, как они там, какой у них был ресурс во время Великой Отечественной, но вот в рамках войны они себя показывали хорошо. Вот бандероль — это возможность теперь вертолетом запускать крылатую ракету, то есть тебе не надо поднимать дорогущий самолет, и все-таки его очень легко, его взлет очень легко отследить. Украинцы постоянно пишут в своих соцсетях: взлетели с такого-то аэродрома русские самолеты, благодаря разведке и всему остальному. А что такое вертолет? Вертолет, он в любом поле сидит, вот сколько полей, столько и взлетных посадочных полос, условно, для вертолета. Подсоединили бандероль, взлетел, запустил, вот она уже пошла. Гераньки активно на этой неделе себя тоже показывают, их модернизируют. БМ-35 вновь начинают появляться в информационном, так сказать, поле, если мы говорим про наши удары. Много чего интересного за эту неделю. Рекорд был поставлен, Украина признала по количеству сброшенных ФАБов в своем ПК. По украинским данным 390 за сутки, но я могу сказать, что сильно больше. Где-то я бы это число умножил в полтора раза, исходя из тех неофициальных данных, которые есть у меня.
2: А результативность куда сбрасывают?
3: Пока попадают. Именно пока у ФАБов в своем ПК есть такая особенность, они попадают

0: Учитывая подлетное время, сбить ее, ну, практически невозможно. В максимальных участках траектории 7,5 махов она идет, 7,5 скоростей звука. В самом последнем участке 4,5 маха она уже влетает. То есть действительно очень тяжело ее поразить. И по украинским данным, и западным данным, Россия нарастила где-то с 40-50 ракет в наличии до 230-250 в запасах. То есть у нас еще и запас присутствует по этим ракетам. В общем, отлично. Позитив продолжим мы, наверное, в следующий час. Но вот есть, чтобы вы просто не унывали, как говорил наш покойный друг, говорится, уныние — это страшный грех. Вот, надо не унывать, есть и позитив. Будем сегодня вам позитив, и коней кидать, когда-нибудь подговорить. И не только коней.
1: Не забрасывайте нас конями. Да, друзья, время первого часа подходит к концу. Вот, следующий час будет более информативным, и новостей побольше, и будет больше позитива. Оставайтесь с нами, встретимся ровно через 15 минут.
0: Давайте.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Российские имена в новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
3: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца и его трио Игоря Володина, Алины Ростоцкой, Анатолия Айса и трио Элс.
2: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
4: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкали.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Радио России.
3: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
4: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
5: Потрясающий, масштабный.
6: Очень круто.
7: Третья часть самая яркая, самая классная.
8: Появились новые актеры, которые добавили свою перчинку.
9: Опять ремонт делать.
10: Фильм пойдет для семейного просмотра, ну а также с девушкой посмотреть.
11: Вот так вот.
12: Просто высший пилотаж.
13: Самый лучший из трех частей.
14: Советуем обязательно посмотреть.
15: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. В южной части Красного Лимана завершается уничтожение блокированной украинской группы военнослужащих 120-й бригады теробороны. При нападении в торговом центре Краснодара пострадали не менее 5 человек, и премьер-министр Италии Джорджо Мелони не удастся снова подружиться с Соединенными Штатами. Далее подробнее. Российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке и 47 в Красном Лимане. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск в юго-западной части города продолжают ликвидацию разрозненных групп двух механизированных бригад ВСУ, сообщает Министерство обороны. А в Красном Лимане штурмовые отряды группировки войск «Запад» продолжают продвижение в городской застройке, наступая в северо-западной части населенного пункта и овладели 5 опорными пунктами противника, сообщили в министерстве. По данным ведомства, в южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны. Украинская сторона в Красном Лимане за сутки потеряла до 30 военных, а суточные потери противника на всех участках боевого соприкосновения в зоне СВО составили 1370 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбито 13 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает российское оборонное ведомство. Молодой человек, напавший на посетителей в торговом центре в Краснодаре, из многодетной семьи, живет с матерью, у него есть брат и 3 сестры. Об этом он сам после задержания рассказал на видео, опубликованном в канале официального представителя МВД Ирины Волк в Максе. По данным губернатора региона, при нападении пострадали не менее 5 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщает, что в связи с произошедшим организована проверка. По ее результатам будут приняты меры реагирования. Следственный комитет по Краснодарскому краю в связи с нападением в торговом центре возбудил дела об убийстве и покушении на убийство. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР по Краснодарскому краю. В правоохранительных органах сообщили, что за содеянное молодому человеку может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил информацию телеканалу Fox News, что спецпосланник американского президента Уиткоф и предприниматель Кушнер уже прибыли в Швейцарию на переговоры с Ираном. По его словам, переговоры могут начаться в воскресенье, что он также может к ним присоединиться в ближайшие несколько дней. Ранее портал Axios, ссылаясь на источники, сообщил, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи планирует в субботу отправиться в Швейцарию на переговоры с американской делегацией. При этом, по его данным, планы министра могут измениться. Axios отмечает, что ранее Аракчи в разговорах с иностранными коллегами предупреждал, что до начала переговоров США хочет увидеть полное прекращение боевых действий в Ливане между Израилем и Хизбаллой. Ранее сообщалось, что США и Иран планируют начать переговоры по ключевым спорным вопросам, в частности, по иранской ядерной программе. Первоначально они должны были состояться еще в пятницу, однако их проведение сорвалось из-за боевых действий Израиля против Хизбаллы. И, как информирует пакистанский МИД, технические консультации США и Ирана состоятся в швейцарском Бюргенштоке 21 июня. В них также примут участие представители Пакистана и Катара. Президент США Дональд Трамп на фоне напряженности с премьер-министром Италии Джорджи Мелони из-за совместной фотографии заявил сегодня в своей соцсети, что ей не удастся снова подружиться с Соединенными Штатами ради улучшения своих рейтингов после того, как Италия не помогла Вашингтону в конфликте с Ираном. Трамп также повторил утверждение о том, что Мелони на саммите G7 во Франции снова и снова просил его о совместной фотографии. При этом он напомнил, что Мелони не разрешила США использовать взлетно-посадочные полосы на итальянской территории в ходе конфликта с Ираном, несмотря на многомиллиардные вливания Вашингтона в оборону Италии и других так называемых союзников по НАТО. Мелони назвала эти слова Трампа полностью выдуманными и добавила, что ни она, ни Италия никогда не умоляют. Из-за возникшей напряженности были отменены ряд встреч на высоком уровне между представителями США и Италии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала премьер-министру Италии Джорджу Мелони лучше понимать интересы собственной страны и ее жителей, а также осознать, как ведут себя США по отношению к союзникам. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппа призвал Европу прекратить военную и финансовую помощь Украине после того, как Польша лишила Зеленского ордена Белого Орла. Ранее президент Польши Навроцкий сообщил, что принял решение лишить Зеленского высшей госнаграды республики в связи с решением последнего присудить имя героев УПА, признанной экстремистской и запрещена в России, одному из подразделений ВСУ.
2: Факты саутаки.
3: Факт заключается в том, что по меньшей мере 100 тысяч польских граждан были убиты УПА в Волыни, Восточной Галиции, Люблине и Прикарпатье, просто потому, что они были поляками, евреями или представителями других меньшинств. Среди жертв были жители деревень и городов, целые семьи, женщины, дети и старики. Это были не солдаты на поле боя, это были беззащитные мирные жители. Их зверски и жестоко убили. Также следует отметить, что до сих пор жертвы не получили должного захоронения.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. Золото завоевали китаянки. Третье место заняла команда Белоруссии. София Ильтирякова стала серебряным призером в личном многоборье. Еще одна представительница России, Арина Ковшова, заняла шестое место. Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что начала работу над новой произвольной программой. В своем телеграм-канале 21-летняя спортсменка опубликовала фотографии, на которых она занимается на льду под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глихенгауза. Казанский баскетбольный «Уникс» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с 4-кратным чемпионом России Алексеем Шведом. Соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон 2026-27. Он выступает в составе команды с ноября 2025 года. Тольяттинский «Акрон» в своем телеграм-канале объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта. Васютин защищал цвета «Акрона» на протяжении последних двух сезонов, сыграв в 23 матчах. В прошедшем чемпионате он провел за клуб 5 матчей, и суммарно пропустив 11 мячей. Васютин является воспитанником «Зенита». Московский футбольный «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего грозненского «Ахмата» Максима Самородова. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что в чеченском клубе за 23-летнего казахстанского вингера запросили 10 миллионов евро. Его контракт с «Ахматом» истекает летом 2028 года. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 25. В Твери переменная облачность, плюс 24. В Ярославле облачно с прояснениями, плюс 22. В Тамбове небольшой дождь, плюс 22. В Липецке переменная облачность, плюс 23. В Воронеже ясно, плюс 22. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 18, днем плюс 24. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Мы продолжаем. Это наш второй час. Прямой эфир. Программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов. И самый популярный нелегал России Кирилл Федоров.
2: И я должен внести ясность, совершить, так сказать, камин-аут на этой неделе.
1: О, нет, нет, отключайте, отключите его микрофон.
2: На этой неделе в рамках 21-го пакета санкций Евросоюза против Российской Федерации против меня были введены личные персональные санкции Европейского Союза. И теперь я вхожу в число... Ну, просто редчайший список граждан Евросоюза, против которых введены персональные санкции Европейского Союза. Они опубликованы, это официальная уже информация, это никакие на всех брюссельских вот этих сайтах, можете посмотреть. Вот, ну, как бы, что я могу сказать? Уважаемо, достойно. То есть у меня есть
1: подожди,
2: всё.
1: Да, я скажу. Да. Ну, некрасиво о себе давай. Вот так вот
2: давай.
1: Говорить. Я
2: хочу
1: сказать, друзья, у вас есть уникальная возможность слышать голос человека, на которого Евросоюз наложил санкции.
2: Персональные.
1: Это Кирилл Федоров.
2: Да.
1: При этом это, наверное, первый российский нелегал, который попал под европейские санкции.
2: Первый, походу, единственный. Вот. Ну, что я могу сказать? У меня есть украинский миротворец экстремистский с 2018 года. Тоже, знаете ли, все там попали в него когда? В 22-м, 23-м, 24-м. Понятно, я не элита, как некоторые с 2014.
1: Ой, да ладно, я с 14.
2: Ну, как бы тоже, извини меня, все-таки. Но 18-й год, согласись, тоже это вам.
1: Согласен.
2: Не вот это вот. И у меня есть админ телеграм-канала, который тоже находится, Стас, у меня в миротворце, поэтому мало у кого админ. Админ обычно сидят, постики делают, там рассказывают, а чтобы еще и админ был тоже внесен, это тоже неплохо. Ну, а теперь, конечно, со всем этим, с четырьмя уголовными делами, с пожизненным заключением, теперь еще и вот персональные санкции Евросоюза.
1: Электрическими пытками,
2: физическими пытками, моральными пытками, беженством, всем остальным. И вот теперь у нас еще и персональные санкции Евросоюза. В общем, в России мне можно все, кроме паспорта. Вот. Я думаю, что это такая вот очень интересная история. Я думаю, что это забавная история. Вот там прям так и написано, за поддержку, как говорится, армии России в огромном объеме, вот эта вся история. Ну, как бы оценили. Когда ценят враги, это, знаешь ли...
1: Да.
2: А с другой стороны, пока больше никто не ценит, только враги ценят. Масштаб, так сказать, всей работы. Ничего, рано
1: я же говорю, тебе паспорт не дают специально, потому что тебя дальше будут внедрять сначала как президента Латвии, а потом уже, когда Прибалтика вернется в Россию, ты будешь губернатором Прибалтийского края.
2: Возможно, недолго. Да не, ну вон ваш народный губернатор-то до сих пор жив, все с ним.
1: Не, да ну слушай, я прям не об этом, что там кто-то что-то будет. Это самое.
2: Ну как все, ну в целом жив, да.
1: Я к тому, что просто, понимаешь, ну этот какой-то блогер, какой-то длинноволосый, неформал.
2: Да,
1: ну нет.
2: А как ты хотел, чтобы в европейской части России, а Прибалтика всегда была вот этим окном в Европу, форточкой вот этой небольшой, чтобы губернатор выглядел вот как будто он из Сибири только приехал?
1: Нет.
2: Надо же понимать, как говорится, как говорил Шура Каретный, у нас есть какие-то свои понятия, слоганы, какие-то вот свои нюансы, которые нас могут радовать, а которые нас могут озадачить. И понимаешь, в Прибалтике нужен свой подход,
1: должен
2: сказать, более
1: быть
2: такой
1: опытный,
2: да,
1: проверенный, мудрый, возрастной, понимаешь, вот который, вот так сказать, не словом, а делом, вот, который вот десятилетиями вот,
2: все про меня, кроме возрастного.
1: Так ты понимаешь. Молодой, а вот эти вот ваши вот эти вот молодежные шутки, прибаутки, это вот оставь,
2: Нет, будем работать, так сказать, перспективными методами. Будем, как говорится, продвигать хайп в рамках госуправления.
1: Вот как раз такие вот...
2: Этого все и боятся.
1: Мудрые профессионалы, проверенные...
2: Получили вот по 20
1: они
2: лет...
1: Они как раз таки знают, как
2: получили
1: лучше...
2: Получили по 20
1: какими
2: лет
1: какими методами, понимаешь?
2: Тюремного заключения.
1: Что ты там себе
2: момент
1: удумал?
2: Большинство вот мудрых, вот мудрых профессионалов, которые вели нас, как говорится, в доброе, светлое и прекрасное будущее. Ну, ничего.
1: Так, какие позитивные новости ты еще хочешь обсудить?
2: Слушай, еще про позитивные новости. Появляются первые какие-то... Первая информация, что мы потихонечку начинаем противодействовать Хорнетам на трассе Ростов, условно, Севастополь, или не знаю, как она правильно называется.
1: Ну, трасса вот, Новороссия.
2: Да, трасса вот Новороссия.
1: Вот у меня есть футболка?
2: Да?
1: «Дорога домой». Это вот как раз эта трасса.
2: Ага.
1: 280.
2: Но да, когда вы ее делали, эту футболку, еще не было, наверное... Вы не понимали, что будет такой...
1: Что окажется действительно как «Дорога,
2: дорога
1: домой».
2: Ярости. Да, «Дорога ярости». Да,
1: да, в вот... стиле «Безумного Макса».
2: Да, да, да. Кстати, вот мы все смотрели на машины в «Безумном Максе». Возможно, чтобы, как говорится, безопасно ездить.
1: А это оказался пророческий фильм.
2: Пророческий фильм. Вот. Ну, кстати, мне вот сейчас буквально тебе впервые показывал, танкисты делают все более новомодные способы защиты на своей бронетехнике. Мне на самом деле это, кстати, вот, не знаю, позитив это не позитив, наверное, не очень позитив, но все равно сказать нужно. Я, ну, как бы не совсем понимаю, почему предприятие «Уралвагонзавод», которое такое, чуть бы не сказал «Уралдронзавод», вот, те красавчики, вот, почему предприятие, обладая такими производственными мощностями, обладая такой научно-исследовательской базой, невероятным государственным финансированием приоритетным, работой в три смены и так далее, не может обеспечивать бронетехнику адекватными средствами защиты от дронов. Потому что те козырьки, которые выпускаются на данный момент танки с Уралвагонзавода на деньги русских налогоплательщиков, российских налогоплательщиков, ну, они не соответствуют никаким критериям, не выдерживают никакой критики. И мне кажется, что на пятый год войны, я еще раз просто напоминаю, что Советский Союз, разрушенный войной, находящийся в руинах, в Минске было 3% там домов, у которых вообще, в принципе, были похожи на дома, там какие-то трубы только оставались. Вот в разрушенной стране, в которой был голод, которая потеряла 27 миллионов населения, огромные проблемы имела, за 4 года сделали атомную бомбу. Ну, советские заводы, которые эвакуировали, вот тот же и Харьковский завод, и многие другие, и Ленинградский, и Сталинградский, которые эвакуировали буквально в поле, где теперь находятся наши танкограды и все остальное, вот эти наши предки, мужики, женщины, старики, дети и так далее, они начинали с 34-х, условно, в 41-м, а закончили и с 43-м. Закончили Т-44 прототипами Т-54. Закончили машинами, которые просто взрывали мозг. Просто ты в рамках, когда на них смотрели западные танкостроители, на то, что делали, я не хочу сказать в плохом смысле поделки, потому что это не поделки, это были реально чудеса инженерной мысли, но вот эти вот поделки детей, женщин, стариков, которые объективно работали на заводах во время Великой Отечественной войны, и это был просто разрыв всего, просто, ну, то есть смотришь на этот ИС-3 весом 44 тонны, который имеет бронирование в лобовой проекции, очень похожее на Маус весом 188 тонн, и думаешь, а что они могли сделать? А сейчас у нас идет огромное госфинансирование, у нас не останавливается производство танков. Я очень люблю бронетанковую технику, но сейчас как будто бы есть вопросики в этом плане. Но раз уж вы делаете, ну делайте вы так, как делали предки. Ну в том плане актуально. Вот танк ИС-3 в 45-м году сверх, он не актуален, он танк из будущего, да, на который 10 лет потом ориентировались. Мы вот поднимали, рассказывали, на параде они прошли в Берлине, и 10 лет потом все западное танкостроение думало, что делать с танком ИС-3. Мы их уже на металлолом сдали, а они все еще думали, как пробить этот танк, без шуток. То есть на самом деле, когда вышел ИС-2 в конце 43-го, начале 44-го, и пробивал «Пантеру» с 2 километров, выламывая заднюю бронеплиту. То есть он пробивал переднюю бронеплиту, пробивал весь танк насквозь, двигатель, и выламывал заднюю бронеплиту с 2 километров с лишним. Вот, ну делали, скопировали с немцев прицел, чтобы не наши прицелы, ну, которые оставляли желать лучшего, а нормальный прицел.
3: У нас, видишь, у нас прицел развивал интуицию.
2: Ну, вот тут...
3: То есть у нас больше было вот именно на развитие человека, эволюцию.
2: Сразу чувствуется, что работал пресс-секретарем. Любую историю может... Даниил Бессонов. Любую историю может оправдать. В принципе, я думаю, что когда Песков скажет,
3: не просто оправдать, даже превознести.
2: Когда Песков сказать, что, ну, извините, я устал.
3: Я ухожу.
2: Я мухожу. Даниил Бессонов просто единственный кандидат. Мы будем голосовать, как за Сталина. 100% кандидат в пресс-секретари, потому что только что он продемонстрировал идеальную возможность. Но все-таки, возвращаясь к Урал, нашему вагон-заводу, который я так люблю, который делает действительно хороший танк Т-90М. Но обеспечить вы этому танку Т-90М нормальную бронезащиту. Обеспечить вы этим БМП коробки с динамической защитой. Ну, нужны, потому что если мы обвесим БМП-3 динамической защиты «Кактус», вот этими, как на Брэдли висят вот эти ящики, в совокупности с теми самыми наваренными экранами, которые варят на фронте...
3: По чернозему он не пройдет, наверное.
2: Да, плевать, куда он там пройдет. Вопрос, чтобы парни внутри выжили. Самое важное, чтобы выжили. Вся эта история...
3: Нет, но если танк в черноземе будет на пузе сидеть, то там парни не выживут.
2: Как показывает...
3: Тут, понимаешь, мы уже с тобой как-то обсуждали, почему до сих пор мы не придумали средства против FPV-дронов. Вот ты правильно обратил внимание, что использовать систему лидар, да, которая на автомобиле, вот для этого автопилота, как бы, обычно даже китайские иномарки, все, уже есть лидар,
2: давай можно сканировать. Вот, в любой прошке.
3: Его как-то подружить с каким-то автоматическим дробовиком, можно на несколько стволов.
2: Конечно.
3: Вот, их вместе поженить в какой-то вот в какую-то турель.
2: Да,
3: вот, да. И пусть бы автоматика срабатывала и отрабатывала по FPV-дронам. Все, и у нас снова танковые клинья, выход на оперативные просторы и только в путь. Но опять же, вот, ну, мы не инженеры. Вот, может быть, есть какая-то причина, почему мы это не можем сделать.
2: Ну, знаешь, как мне сказал один боевой генерал,
3: который, уже, я уже напрягся.
2: Который как бы реально участвует.
3: Прямо интересно.
2: И близко находится. Вот у него мнение по поводу многочисленных проблем нашей промышленности. То есть он говорит, у меня к солдатам, подчиненным, особо претензий нет. Ну, понятно, разные люди бывают. Бывают герои, бывают не совсем герои. Бывают разные. Но в целом у меня, как говорится, к личному составу претензий нет. Он говорит, у меня вот проблема только к промышленности, тылу ученым. Он говорит, вот, по-моему, нет шарашкиных вот этих контор, где ученым объясняли, что как бы... ну вот на фронте все понятно. Если ты будешь творить глупость, ты умрешь. Очень такая простая история. А ученые, привыкшие десятилетиями разрабатывать, открывать эти неокры, окры и прочие истории, то есть, например, окр может закончиться отрицательным результатом. Это же тоже результат, а деньги на него уже выделили. Вот я просто думаю, что во время Великой Отечественной войны, ну и это опять-таки мнение многих офицеров и генералов, с которыми я сталкивался именно касаемо боевых, что не хватает вот этих шарашкиных контор для именно научно-исследовательских ученых и промышленников. Вот. Не к работягам, которые у станков стоят, к ним вообще никаких вопросов. 3 смены на оборонке работают мужики, женщины, там вообще ноль. Но вот это вот бесконечное исследование ради исследований, давайте выделим деньги, или рассказ о том, что вот это сделать невозможно. Ну вот... Не знаю, я расскажу секрет сейчас, не расскажу секрет. Ну вот, 2026 год, пятый год войны, мы можем похвастаться, что управляемая ракета «Вихрь», которой работает вертолет К-52, К-52М, Ми-28НМ, ракета «Вихрь» наконец-таки снова обзавелась неконтактным датчиком цели.
3: Так.
2: В Советском Союзе вертолет К-50 «Черная акула», который все знают, он должен был вести воздушный бой, в том числе против «Апача». И у ракеты «Вихрь» был неконтактный датчик цели. То есть она подлетает к «Апачу», рядом с ним оказывается, как зенитная ракета, подрывается, «Апач» получает осколки, ну и, как говорится, все. А вот, это 80-е годы, «Вихрь» должен был быть таким. Но мы потеряли эти технологии. И вот еле-еле за 4 с лишним года войны нам снова удалось научиться делать ракеты «Вихрь», как советские наши предки в 80-е годы с неконтактным датчиком цели. И теперь «Вихрем» снова можно сбивать воздушную цель, не добившись прямого попадания. И теперь например, вертолет К-52, у него не 4 ракеты «Игла» управляемых, а плюс еще 12 «Вихрей».
3: Ну, скорее всего, не потеряли, а продали после развала Советского Союза, потому что американцы, я так думаю, в первую очередь вот за всякими такими штуками и охотились.
2: Ну,
3: а при Ельцине тут возможности у них были.
2: Да не, ну что, да не, американцам не нужен неконтактный датчик цели наши, нафиг не нужен. Они еще
3: нет, для того, чтобы у нас не было. То есть нас просто вот технологически разоружали.
2: Ну, в общем, некоторые официальные, в нулевые, десятые, двадцатые, там, никто нас уже как бы не должен был разоружать.
3: Нет, нулевые
2: времени было. Я еще раз говорю, я всегда беру пример Советского Союза, я же не беру пример каких-то людей, которые с другой планеты, с другого континента, абсолютно такие же люди, как и мы.
3: Ну, говори прямо, рептилоиды.
2: Да, не беру рептилоидов, беру таких же людей, как и мы. Точно таких же. Наших отцов, дедов, прадедов и так далее. И они могли. Они могли. А сейчас 4 года рассказывают, что было что-то невозможно. Просто, опять-таки, возможно, опять-таки, условия работы во время Великой Отечественной войны для разного рода ученых, которые занимались разного рода разработками, они были приближенные к боевым. Потому что все понимали, и каждый ученый понимал, что от результативности его научно-исследовательской деятельности зависит не только, скажем так, жизнь военных на передовой, которые находятся далеко, но и его личное благосостояние, здоровье, долгожитие. И у тебя был
3: капитализм.
2: У тебя был вариант либо сталинская премия, либо, ну, как бы Феликс Эдмундович Дзержинский и определенные места. Я не знаю, опять-таки, это мнение даже не мое, это мнение боевых офицеров, которые в том числе участвуют, и у которых горит, когда, например, ракету «Лемур» сначала делают для Федерации спортивной борьбы, вот, а потом, когда Минобороны просят тоже ракету «Лемур», говорят, ну мы можем для вас разработать то же самое, что было уже разработано.
3: Подожди,
2: для
3: Федерации
2: спортивной борьбы
3: это что такое?
2: Это Феликс Эдмундович Дзержинский, Лубянка, ФСБ.
3: Я понял.
2: Первыми «Лемур» применили вертолетчики ФСБ. Это уже не секрет, это уже история. Ну, то есть, если не ошибаюсь, даже еще в Сирии. Вот, все эти истории были. Как, кстати, и «Ланцеты», кстати, по-моему, тоже работали конторские ребята и так далее. И когда начинается, что, ну, как бы попытка заработать денег во время войны или попытка сказать, что...
3: «Ланцеты» там, насколько я знаю, гражданские ребята работали.
2: Ну, я могу ошибаться
3: поначалу
2: по «Ланцетам», но вот по «Алмурам» точно знаю. И когда появляется какая-то попытка, или мы на вертолете это сделать не можем, или внезапно оказывается, что радар на вертолете не работает для нас. На экспорт в Египет радар работает, а прошивку для нас надо еще изобрести.
3: Это,
2: а изобрести...
3: Я так понимаю, мы обсуждаем позитивные новости.
2: Позитивные новости мы обсуждаем, но это вроде как большая часть этих историй, они были при прошлом на Министерстве обороны, большая из которых сидит. Но определенные проблемы остаются и до сих пор. И я еще раз говорю, я не хочу обидеть ученых. Безусловно, среди них есть очень умные и так далее. Но, видимо, где-то сидят, как это у вас было в России, эти опытные менеджеры, или как они были назывались, когда садили очень ценных менеджеров куда-то, вот и даже отдельно был какой-то термин для этих, эффективные менеджеры, вот, спасибо, эффективные менеджеры. Вот где-то, наверное, сидят эффективные менеджеры, которые думают, что прошивку под этот радар можно сделать только так. И вот тоже реально могу историю рассказать. 22-го года, Гастомель, летят наши вертолетчики работать ракетами, вот. И ракеты нажимают, и не сход, не сход, не сход. А на земле идут бои за Гастомель, объяснять не нужно, насколько они идут горячие и так далее. И предъявляют конструкторам, что за вообще это, что вы нам продали, что вы там это. А те, да не знаю, но надо думать, надо это. Ну и вот было принято решение в таком опытном порядке некоторое количество ученых взять на борт соседнего вертолета в добровольно-принудительном порядке, посадить их на восьмерку, которая идет рядом, а там лупили по вертолетам из всего, что можно и нельзя, они, чтобы они воочию наблюдали, как рядом с боевого вертолета нисходят ракеты. И вот когда они воочию увидели, то на них, так сказать, после боевого вылета, возможно, немножко...
4: Муза снизошла.
2: Смуза снизошла. Все произошло сразу, в моменте решили проблемы, ракеты
4: сначала
2: пошли.
4: Сначала были смузи, и потом снизошла муза.
2: Да, да, снес музе сзади, потом муза с головы, возможно, там что-то было забито, и необходима была прочистка. Но, тем не менее, прочистка произошла в результате опытно-конструкторских работ, в результате одного боевого вылета вместе с настоящими нашими героями. И, как говорится, все пошло очень даже хорошо. Потому что, ну, у нас вот где точно нет проблем, это ребята, которые выросли с низов. Это вот я всегда привожу пример Урал-дронзавода, КВНа, которые делают. То есть ребята, которые от гражданской инициативы, то есть люди, которые были, еще раз говорю, вдохновлены там идеями Владлена Татарского, некоторых других теоретиков и апологетов движения там с дронами и так далее. Вот те люди, они постоянно что-то новое придумывают. Гагарин постоянно что-то новое придумывает. Постоянно, вот опять-таки, даже когда были ланцеты, это же тоже гражданская история, которая изначально никому была не нужна, выражаясь очень культурным языком.
3: Да, их демонстрировали на форуме «Армия России», и все на этом. И благодаря тому, что это фирма «Зала», по-моему, да?
2: Ну, «Зала» в том числе, да.
3: И, не, в первую очередь, ланцеты — это их продукция. И благодаря как раз-таки вот руководителям этой фирмы они сохранили технологию. И
2: когда, вопреки
3: всему,
2: тем, кто говорит, что нам это не нужно.
3: Да. И потом уже смогли ее масштабировать, когда, наконец, Минобороны поняли, что это все-таки рабочий продукт. Вот. Если бы раньше, было бы, конечно, вообще все по-другому.
2: И вот, понимаешь, и вот мне...
3: Они же разработали, по-моему, в 21-м году, да?
2: Еще раньше. Если не в 20-м, еще применяли в Сирии точно ланцеты. Вот, и понимаешь, если бы, ну, вот не инициатива людей снизов, которые не забронзовели, то, наверное, было бы все гораздо печальнее именно по дроновой истории.
3: Да, по любой истории. У нас так всегда это горизонтальные связи. Это работа, инициатива снизу и так далее. Вот во многом, вот в любой сфере и на фронте, и везде. Вот. То же самое касается как бы и ФСБ, понятно, Минобороны и прочих, ну, всех ведомств, МВД и так далее. То есть, получается, у нас система такая большая, и иерархия такая многоступенчатая, что если не будет людей на земле, кто готов взять на себя ответственность, принять решение здесь и сейчас, пока оно актуально, и делать. То же самое касается и бизнеса, да, то все решения, которые будут полностью по этой иерархии, по этой лестнице туда-сюда ходить, они уже будут к моменту принятия решения, будут эти технологии неактуальны, идеи неактуальны.
2: Да, вот недавно у меня горело просто опять, аферически горело. У меня пылало, еще я любитель бронетанковой техники, но вылезла тут новинка нашего очередного госпредприятия, модернизированный БМД-2. Боевая машина десанта 2.
3: Ну, а зачем?
2: То, что... Можно все, вопрос зачем?
3: Просто сбросить с парашютом.
2: Это машина, которую прекратили производить в 80-е годы 20 века. То есть на ее замену должна была прийти... Сейчас уже BMW 4.
3: Но нет, но если ее сделают какой-то...
2: Знаешь, что сделали?
3: Беспилотная танкетка.
2: Да, вопросов бы не было.
3: Тут как бы...
2: Нет, что с ней сделали? На нее поставили противотанковые управляемые ракеты по бокам. Дополнительные прицелы, которые это все будут наводить. Короче, этот комплекс управляемого вооружения на БМД... Не, до войны, до всех этих историй, это, может быть, была бы интересная история по увеличению огневой мощи боевой машины десанта в случае высадки. Ну, допустим, тогда. Но сейчас это трата государственных денег.
3: Может, на экспорт?
2: Нет. Нет, это именно вот сейчас их с Рембаз, условно, они действительно стоят в отстойниках, и их будут модернизировать. То есть я не против, на самом деле, взять BMD 2 с отстойников, обвешать ее дополнительной броней, потому что, как показывает практика, даже плохая бронетехника всегда лучше ее полного отсутствия. Даже эрзац бронетехника. Но не надо вкладывать в нее деньги больше, чем для того, чтобы у нее прицел работал, пушка стреляла, пулемет заряжался, двигатель, ходовая коробка. Все. Ну и обвесить ее как можно больше защиты, потому что она и так дырявая. Все. Больше. Ничего с ней делать не надо. Какая модернизация? Какие тепловизоры? Какие комплексы управляемого вооружения? Ее завесят мангалами, и никакие ракеты с нее просто не вылетят. Никогда. Это бесполезная трата государственных денег. А на эти деньги, что стоит модернизация одной такой БМД, можно было бы несколько полков оснастить дронами. Ну, условно. Еще раз говорю, я человек, который больше 10 лет в интернете продвигал, популяризировал любовь к бронетанковой технике. Меня обвинить в том, что я там типа хочу, чтобы танки прекратили производить и все остальное, ну, просто невозможно. Я действительно фанат, я ангажирован в пользу бронетехники, но я не теряю здравый смысл. Не надо деньги, когда у нас они ограничены, тратить на какую-то дичь, абсолютную дичь. Ну, спиридоны у нас тут какие-то вон катаются.
3: Да, это спиридон, это отдельная боль. Вот уже все, кого я знаю, просто в недоумении, зачем нужно было терминатор переименовывать спиридон.
2: А наш импортозамещенный Мавик вот на неделе вышел. Сибирячок 5. Ну почему Сибирячок? Или как он там? Ну, новичок хотя бы назовите. Это более как бы хайповая на Западе, кстати, как говорится, да, история. Или Спиридон 5 тоже, в принципе, универсальная для любой истории. Просто меняем индекс. Спиридон 5. Вот тоже, в принципе, неплохо. Но вот это название, ну, оно вот, ну, вот не пришей. Вот почему зал Ланцет? Ну, ну, звучит Ланцет прям вот красиво. Или в качестве такого дрон Упырь. Вот Упырь, он высасывает, как говорится, из тебя все жизненные соки, всю жизненную энергию. Звучит грозно, звучит хорошо. Ну, не, ну ладно, я понимаю, некоторые традиции там в плане артиллерии у нас осталось, мы цветками все называем.
3: Знаю, может быть, на английском языке Спиридон как-то угрожающе звучит.
2: Спиридон.
3: Спиридон.
2: Спиридон.
3: Спиридон.
2: Я думаю, что Спиридон — это просто, как звали дедушку Владимира Путина, вот, это общеизвестный факт. И я думаю, что кто-то просто решил продемонстрировать политическую, так сказать, ситуативность, назовем это так.
3: Политическую ситуативность?
2: Ну, будем так называть. Я думаю, что Владимиру Путину-то это особо не нужно было, ну, объективно. Все и так знают, кому нужно, как его дедушку звали, и благодарят дедушке, что он был молодец. Вот, поэтому, ну, не знаю, честно. Но это моё исключительно версия, ни в коем случае я не претендую на истину в последней инстанции. Вот, но, как говорится, тем не менее.
3: Можно было придумать, разработать какой-то пулемет Спиридон. Или, опять же, вот сделать вот эту турель против FPV-дронов, назвать Спиридон. Ну, как-то, мне кажется, было даже... Ну, Спиридон — это что такое, знаешь, такое быстрое, многострельное.
2: Ну да.
3: Они вот. А Терминатор идеально звучал.
2: Терминатор шикарно звучал.
3: Идеально.
2: И тем более Терминатор...
3: И он реально похож вот на вот эти вот, да, одни из машин, которые на гусеничном ходу.
2: И опять-таки, ну а почему фильм? Терминатор — это и в физике, и в химии есть ряд терминов, которые тоже означают определенные там вещества, которые в реакции участвуют.
3: Ладно,
2: и так далее.
3: Пусть эта загадка так и останется неразгаданной. может быть, когда-нибудь через 50 лет секретные архивы рассекретят, и
2: давай
3: мы
2: важную
3: узнаем.
2: Тему. Ладно, пошутили, пожурили наш...
3: Так, подожди, ВПК. Важную тему, давай пробежимся по комментариям.
2: Давай.
3: Так, по Новгородской области Кирилл ничего не говорил.
2: Не говорил.
3: Потом, добрый вечер, Кирилл, спаси и сохрани вас, Господи, сил и здоровья вам. Да, Маруся, спасибо, тоже присоединяюсь, да, Кирилл заслуживает. Так, у нас очень умные люди, но ими руководят люди, которые боятся взять на себя ответственность за какие-то новшества. Это идет с советских времен. Потом идея оказывается за границей. Ну, не могу не согласиться, на самом деле...
2: А я могу не согласиться. Именно с точки зрения...
3: Я говорю, не могу не согласиться. Многое вот да. Но
2: я
3: хочу подкорректировать. Да. Здесь нужно понимать, что дело не в начальстве, в нашем понимании, что вот ими руководят, вот как начальство, а скорее в среднем уровне, которые выполняют функцию прокладки и пытаются начальству продвигать какие-то свои идеи или лоббировать идеи каких-то своих знакомых, так сказать, а аналогичные подобные идеи, которые лучше, они просто, ну, как бы фильтруются. И вот у меня есть такое подозрение, это не инсайд, друзья, это вот, а вдруг вот как-то так. Ну, по крайней мере, из того, что я знаю от своих, как бы, друзей, которые иногда занимаются какими-то разработками.
2: А я с флагом Российской империи на груди, будучи великодержавным хрустобулочным и все вот это вот,
3: так.
2: И далеко не поклонником Советского Союза, жестко выступлю в защиту СССР и про новшества скажу так. В Советском Союзе сделали, ну, если не абсолютное большинство, то львиную долю всех военных новшеств, которые появились до развала, собственно, самого Советского Союза в мире. То есть, если мы говорим про бронетанковую технику, мы были либо первыми, либо, причем это сохранялось до самого конца.
3: Либо не первыми.
2: Либо первыми, кто сделал это массово. То есть мы, возможно, вот, например, с динамической защитой были не первыми, первые евреи это сделали, но как массово были именно мы.
3: Ладно, слушай, история рождения Су-27.
2: Ну,
3: там все было очень негладко, и его сначала не хотели, как бы,
2: много,
3: да, пока разработчик, не, я не знаю, я даже уже не помню, каким образом он продавил. Значит, Су-27 мы никогда бы не увидели.
2: Много чего, не, это понятно, так еще раз говорю, разработчики продавливали, они делали, рожали. Мы делали самый быстрый и самый дешевый истребитель-перехватчик МиГ-25. Это просто что-то невероятное. Сколько стоил вылет американского вот этого, как же он называется-то? Который еще в X-менах он даже есть. У них он SR-71 Blackbird, во, вспомнил я. У них там просто стоит. А у нас МиГ-25 сделанный, извините, простите, за говна и палок по сравнению с этим SR-71.
3: Палки были в дефиците.
2: Палки были в дефиците, который там охлаждался просто из-за того, что заливали в него много спирта, короче. Сделан, ну, немножечко на максимальных скоростях у него оплавлялся фонарь. Но в принципе, он же держал. Так что, в принципе, нормально. Можно это делать без спецматериалов.
3: Но даже фонарь не смогли сделать, который оплавлялся на высокой скорости.
2: И делать их сотнями просто. В Советском Союзе делали невероятные зенитные ракеты С-200, которые брали за сотни километров. В Советском Союзе делали крутейшие баллистические ракеты всех возможных дальностей и недальностей. Делали атомные подводные лодки в несколько этажей. Разрабатывали вот «Армата». Фигня ваша «Армата», уж извините меня, в 80-е годы в Советском Союзе уже в металле изготавливали прототипы с пушкой не 125, а 152 миллиметра. Да, в Харьковском заводе, кстати. Но это к Украине не имеет никакого отношения. Вот, разрабатывали танки, у которых тоже капсула внутри, все то же самое, как «Армата», только круче. Еще в 80-е годы. И потом в 90-е годы в России и на этих старых дрожжах разработали объект 195, и он в конце нулевых прошел испытания, и у нас был танк.
3: Есть объект или изделие?
2: Объект 195, объект. Да, это значит, что он на Урал-вагонзаводе сделан, сотка, индекс это Урал-вагонзавод. Если мне не ошибаюсь, четверка, по-моему, это Харьков. Ну, не суть. Суть в том, что танк был объект 195, капсула, как у «Арматы». 2009 год, по-моему, прошел испытание. Капсула, как у «Арматы», 152 миллиметра пушка с автоматом заряжания. Пушка, установка для пуска ракет а-ля «Корнет». 30-миллиметровая пушка. как у БМП-2 в качестве дополнительного вооружения, отсутствует на «Армате». Комплекс активной защиты, который должен был в том числе сбивать, в том числе снаряды. Радарная установка, радарный прицел. То есть он мог, когда тепловизор гасят, например, разного рода диполями, там вот этой, не диполями, дымами, там может загасить тепловизор, он радаром высчитывал расстояние до цели и мог стрелять радаром через любые там завесы, незавесы. То есть был испытан танк, готов был в серию пойти и так далее. В общем, я к чему? Наши ракетоносцы, в конце концов, в Советском Союзе самый быстрый в мире пассажирский авиалайнер выпустили на полгода раньше, чем этот «Конкорд» взлетел. Вот. Поэтому я все, первая в мире космическая станция постоянного базирования, спутниковая группировка достаточно серьезная. Да, были, может быть, и проблемы и так далее, но вот в плане военных, вот то, что Александр написал, что это еще с советских времен, берется брать ответственность. В Советском Союзе придумали танк, лазерный танк, он должен был выжигать прицелы вражеских систем, их реально производили, выращивали искусственные рубины. То есть я просто, ну, извините, нет, в Советском Союзе порой даже тратили деньги на такую дурь, ну, в плане новаторства. Ты думаешь, нафига вообще это нужно было делать? Там даже с перебором, наверное, внедряли какие-то вещи. Первый в мире сверхзвуковой истребитель вертикального взлета и посадки Як-141, часть технологии, которую действительно американцы закупили. Какие-то вот мы придумали квазиавианосцы, которые могли нести ракеты противокорабельные, вот эти тяжелые авианесущие крейсера.
3: Слушай, а вот этот вот самолет гигантский, он сейчас у меня в Дагестане.
2: Лунь, да, спасибо. Лунь. Для того, что мысль, ты сейчас правильно, очень грамотно, Даня, меня дополнил. Лунь, который по Каспию. Ну, то есть, на самом деле, наверное, был не нужен Каспийский монстр. Вот, но сам факт того, что внедряли, ну, то есть, делали все, что можно нельзя. Поэтому давайте будем честными. Советские конструкторы и на всех звеньях, в том числе даже высшее военно-политическое руководство, понимало, насколько важно быть впереди. И несмотря на некоторые проблемы, у нас тут были, например, по танкам, была проблема с тепловизионными прицелами. Это факт.
3: Но... А вот этот еще пароход, быстроходный, ракета или метеорит?
2: Метеор. На подводных крыльях.
3: Да,
2: это гражданский, да. А сколько мы делали кораблей? Вот мы сейчас, например, за 20 лет, по-моему, выпустили 8 или 10 кораблей.
3: Такие же ледоколы.
2: Атомные ледоколы, да. Атомные электростанции. 8 или 10 кораблей, вот, которые в Питере уничтожили, в Кронштадте мы видели попадание, там сняли еще, как он весь горит и так далее. Советский Союз такого типа кораблей выпускал 60-70 штук. Вот я там с Мичманом Птичкиным общался. Не-не, в целом серии. То есть мы выпустили за 20 лет 10, они 60-70. Вот, атомный авианосец заложили в Советском Союзе, так он и назывался, Советский Союз, но на Украине его в Николаеве разобрали. 14%, по-моему, была готовность. Поэтому огромное уважение к советскому научному, так сказать, комплексу, к ученым, и я считаю, что если наши солдаты ничуть не хуже, ничуть не уступают своим прадедам, дедам и всему остальному, которые были и прапрапрадедам, и тем, кто в 1812-м, и на Куликовом поле, вообще, мужики точно такие же на передовой, вообще недостойные абсолютно и подвиги повторяют и так далее, то к именно, вот мне кажется, научно-техническому прогрессу вопросики присутствуют. Вот мне так кажется. Кто-то скажет, что, наверное, зарплаты не те, условия не те. Не думаю, что у ребят, которые работали под предводительством Лаврентия Павловича Берия и делали атомную бомбу, были супершикарные условия с 45 по 49 год. Однако бомба была рождена, и безопасность была обеспечена.
3: Да.
2: Про безопасность.
3: Я всегда говорю о том, что есть проблемы вот даже вот в сфере информационного противоборства. Ну, мое субъективное мнение, что когда нет государственной идеологии, что такое идеология? Идеология — это образ будущего,
2: это, то, что запрещено
3: это общежелаемая цель для всего народа и дорожная карта к этой цели. Вот. И эта общежелаемая цель может заразить в хорошем смысле слова идеи и другие народы повести за собой, да? И получается, без идеологии мы как будто, ну, когда нет этой общежелаемой цели и дорожной карты к этой цели, то мы как будто топчемся на месте. Знаешь, это как у самурая нет цели, есть только путь.
2: А у нас нет пути. Вот.
3: И получается так, что внешние факторы, ну, внешние наши противники, они нас своими ложными целями, идеями, они нас пытаются растаскивать. И у них это получается, потому что у нас нет конкретно вот этой дорожной карты, к этой общежелаемой цели. Да, и получается так, что сейчас, да, мы живем в условиях капитализма. Если раньше вот была там, допустим, там кодекс строителя коммунизма, да, там вот конкретно вот были прописаны пункты, их немного, их там, по-моему, или 14, или 15, вот, и там прям, ну, понятно было, о чем как бы народ думает, да, к чему стремится, там, космос, да, там, советский космос, вот эти все моменты. И было понятно хотя бы, ну, ты видел будущее, образ будущего был в твоей голове, ты понимал, как будут жить дети, да, прекрасное далеко, да, завтрашний день, вот это все. Вот. А сейчас, получается, в условиях капитализма это вот какая цель? Цель — это вот деньги, да. Вот,
2: это, знаешь, как многие говорят, мы когда смотрели в детстве фильм «Приключения электроников», мы думали, когда же вот это прекрасное будущее наступит и так далее. И мы не знали, что мы уже в него живем.
3: Вкалывают роботы.
2: Мы не знали, что как раз-таки прекрасное будущее — это здесь и сейчас, в котором мы живем, когда смотрим сейчас этот фильм, что... В том будущем, на вот этом светлое оно здесь и сейчас, вот оно, светлое будущее. И важная тема, я думаю, ты со мной согласишься. Вчера ультиматум со стороны Зеленского по отношению к Александру Григорьевичу Лукашенко был произнесен.
3: Это
2: с недельным дедлайном, как бы говорили, сроком на то, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко выполнил условия Зеленского, или Украина нанесет удар, ну, по сути, совершит акт агрессии, нападет на Белоруссию. Ну, по крайней мере, так было заявлено вчера просроченным президентом Украины. Он хочет, чтобы Белоруссия вывела какие-то объекты, расположенные вдоль границы. Скорее всего, это какие-то могут быть ретрансляторы для наших беспилотников.
3: Нет.
2: Но это
3: нет.
2: Ходят такие мифы в соцсетях.
3: Это не так. Да? Это полная чушь, как бы, да.
2: И прекратил поставлять топливо.
3: Это, смотри, там в чем вот топливо. Угу. Что там есть НПЗ, да. И ретранслятор — это полная чушь, потому что
2: замануха, да?
3: Мы как бы не летаем со стороны Республики Беларусь, вот, и мы делаем все, чтобы Республику Беларусь не втянули в эту войну. У Зеленского задача, вот знаешь, как есть выражение, то, что будет, уже есть. То есть признаки будущего, они уже сейчас есть. И один из признаков будущего — это задача, которую поставили, там, не знаю, британцы или рептилоиды, масоны или кто там еще, Зеленскому, втянуть Беларусь в эту войну для того, чтобы подтянуть еще там Польшу, Прибалтику, ну и увеличить фронт, чтобы нам было тяжелее, как бы, да. Вот. Он ее выполняет. Поэтапно, методично, он все для этого делает. И куча провокаций. Даже представители Республики Беларусь, да, там, по-моему, даже генерал какой-то, по-моему, Вольфович фамилия. Он,
2: я только Хренина знаю.
3: Нет, Хренин — это министр, по-моему, да, обороны. А Вольфович — это этот Совет Безопасности, руководитель Совета Безопасности. И он, по-моему, заявлял о том, что противник, ну, Украина, точнее, совершает, ну, для них это не официальный противник, какие-то провокации в приграничной полосе, на границе, там какие-то провокации с погранзаставами белорусскими и тому подобное. То есть Украина провоцирует Беларусь. Вот. И сейчас они максимально это так же делают. И получается как? Вот сейчас Украина какие-то жесткие меры, то есть это как подниматься по ступени эскалации вот в этом кейсе, как принято говорить. А что покажут западные СМИ мировому сообществу? Да? То есть сейчас, ну, чисто теоретически, Украина начнет открыто там какими-то дронами по каким-то объектам на территории республики бить. Понятно, что Беларусь ответит. А что покажут западному сообществу? Только ответ Беларуси. Но не как ответ, а как агрессия. Ну, то есть это чисто информационная война в рамках, кто владеет медиа, тот владеет информацией, а значит и общественным мнением. Вот и все.
2: Поэтому ты, вот они какой, этому... какой у тебя прогноз? У меня его лично нет, вот честно скажу. Ну, может быть, у тебя он есть по поводу реакции Александра Григорьевича Лукашенко. А пойдет на этот...
3: А у него выбора не будет просто. Ну, ну, то есть смотри, но тут, тут смотри, вот это вот как, допустим...
2: Нет, имею в виду, пойдет ли он на выполнение условий?
3: А, не, однозначно нет, это все. Ну, ну, ну как, ну смотри, ну вот, допустим, вот у тебя в квартире не стоит кальян. Угу. А я тебе говорю, вот если ты сейчас из квартиры кальян не уберешь, я забросаю твою квартиру коктейлями Молотова. Ты такой, да у меня нет кальяна. Угу. У тебя есть неделя. Угу. То есть тебе что, надо пойти купить кальян, поставить в квартиру, сказать, да, вот все, я выношу. То есть, ну, Лукашенко надо попросить у Путина какие-то ретрансляторы, может быть, еще какие-то ракеты поставить и под видеоотчет вывести, ну это бред. Ну, если даже чисто теоретически такую операцию провести, ну будет еще какое-то требование. Так, а ну разбери НПЗ, к примеру, да, или
2: ну,
3: еще
2: понятно,
3: что-то.
2: Ну, понятно,
3: это все,
2: да.
3: Это все, поэтому, конечно, нет, это глупо. Но если Украина... реально повысит уровень эскалации, я уверен, что Беларусь ответит, ответит жестко. Вот, там серьезные спецслужбы, там серьезные

0: с мобилизацией очень интересная история. Кто вовремя отмобилизовался, тот и, как говорится, победил. Вот мы в Великую Отечественную затягивали с мобилизацией в свое время. Результат в начальный период мы знаем. Ну вот. Но, с другой стороны, если рано отмобилизоваться, тоже будет
1: плохо. А с третьей стороны, если это разрушит экономику, то именно это будет еще хуже.
0: Это очень важно.
1: Друзья, наше время подходит к концу. Спасибо, что остаетесь с нами. Встретимся ровно через неделю. Берегите себя, берегите друг друга.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. МХАТ без правил.
3: Когда приехал в школу-студию, набор был уже закончен. Заседание кафедры актерского мастерства. И сидит весь Синклит. Доров сидит. Масальский, Тарасов. Ой, Господи. И вместо того, чтобы сказать Павлу Владимировичу, я говорю: Павел Масалич, я хочу у вас учиться.
2: Народный артист России Борис Щербаков в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Хабаровска. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
4: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на радио России «Чукотка».
6: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России «Чукотка».
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
9: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
10: Кто?
11: Я жена твоя.
10: Моя?
11: Нет, соседская.
10: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
12: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
13: Потрясающая, добрая, про любовь.
14: Шикарно.
15: Супер впечатление. Просто высший пилотаж.
16: Мы перевоспитываем мажоров.
17: Папа у нас точно мажор.
16: Ну что, кто следующий?
2: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
9: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

Московское время 20 часов. Радио России.

0: Радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска за минувшие сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке и 47 в Красном Лимане. Иранское военное командование заявило о перекрытии движения через Ормузский пролив. И Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке лихорадки Денге на Шри-Ланке. Далее подробнее. Подразделения группировок войск «Север», «Центр» и «Юг» за сутки улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции. Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи. «Восток» продвигается вглубь украинской обороны, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке и 47 в Красном Лимане. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск в юго-западной части города продолжают ликвидацию разрозненных групп двух механизированных бригад ВСУ. А в Красном Лимане штурмовые отряды группировки войск «Запад» продолжают продвижение в городской застройке, наступая в северо-западной части населенного пункта и овладели 5 опорными пунктами противника, сообщили в министерстве. По данным ведомства, в южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады Обороны. Украинская сторона в Красном Лимане за сутки потеряла до 30 военных. Также за сутки поражены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры ВСУ, цеха производства и места хранения украинских беспилотников дальнего действия. Кроме того, по информации оборонного ведомства, экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударили с помощью ФАП-1500 и ФАП-500 по пунктам размещения управления БПЛА ВСУ в Доброполе, Кучерве-Яре и Николаевке в ДНР. В результате авиаударов цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны. Молодой человек, напавший с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре, бросил пиротехническое изделие в помещении, где находился детский развлекательный центр. Там пострадавших нет, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Как уточнила Волк, молодой человек повел себя неадекватно и ударил ножом несколько человек, в том числе охранника. Одна из пострадавших от полученных травм умерла по пути в больницу. Злоумышленника, которым оказался местный житель 2007 года рождения, задержал смелый и неравнодушный очевидец, добавила официальный представитель ведомства. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования нападения мужчины в торговом центре. По данным губернатора региона, при нападении пострадали не менее 5 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщает, что в связи с произошедшим организована проверка. По ее результатам будут приняты меры реагирования. СК по Краснодарскому краю в связи с нападением в торговом центре возбудило дела об убийстве и покушении на убийство. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР по Краснодарскому краю. Отмечается, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В правоохранительных органах сообщили, что за содеянное молодому человеку может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Иранское военное командование заявило о перекрытии движений через Ормузский пролив в связи с продолжением боевых действий в Ливане, сообщает в субботу западные СМИ. А военно-морские силы КСИР предупреждают все суда в районе Персидского залива не приближаться к Ормузскому проливу, чтобы не подвергать себя опасности. Среди причин указывается то, что США, по мнению Ирана, нарушают положение подписанного ранее с Тегераном меморандума. В командовании отметили, что решение закрыть пролив – это первое предупреждение, за которым могут последовать и другие меры. А вооруженные силы США, со своей стороны, заявляют, что проход судов через Ормуз остается беспрепятственным. Новые изобретения и разработки помогут решить задачу по достижению технологического лидерства, а поддержка инженерного творчества российских ученых важна для развития экономики нашей страны. Об этом говорят на съезде Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, который проходит в Национальном центре России. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил с приветственным словом участникам от главы государства.
2: За прошедшие десятилетия под эгидой Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов были созданы и внедрены в производство более 2 миллионов изобретений и передовых разработок, которые принесли реальную практическую отдачу и стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни наших граждан.
1: Роспотребнадзор держит на контроле сообщение о вспышке лихорадки денге на Шри-Ланке. Риск распространения заболевания в России отсутствует, но периодически регистрируются завозные случаи. По данным Роспотребнадзора, в настоящее время регистрируется вспышка лихорадки денге на Шри-Ланке, где с начала года зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний с 28 летальными исходами. Особенно неблагополучная ситуация наблюдается в столице страны Коломбо. Роспотребнадзором разработана и используется высокочувствительная тест-система для диагностики лихорадки денге, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. В пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски в режиме онлайн. Лихорадка денге – это вирусное заболевание, распространенное в Юго-Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна. Переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах, суставах, а также характерную зудящую сыпь. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. Золото досталось китаянкам, третье место заняла команда Белоруссии. В личном многоборье второе место заняла София Ильтирикова, еще одна представительница России Арина Ковшова стала шестой. Полузащитник Мумин Гамалё покинет московское «Динамо», сообщает «Спорт-24». Стороны не смогли договориться о продлении контракта, который истекает в конце июня 2026 года. 31-летний камерунец не находится в расположении команды. Гамалё играет за «Динамо» с 2022 года. Астана определилась с кандидатурой главного тренера на сезон 2026-27, сообщает «Спорт-экспресс». Баскетбольную команду, которая близка к возвращению в единую лигу, возглавит 55-летний сербский специалист Миодрак Райкович. В концовке сезона 2025-26 Райкович принял «Сплит». Под его руководством команда уступила «Цибоне» в полуфинале чемпионата Хорватии. Астана также вела переговоры с экс-тренером сборной России МБАМАИ Василием Карасевым, однако тренер отказался от предложения. Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что начала работу над новой произвольной программой. В своем телеграм-канале 21-летняя спортсменка опубликовала фотографии, на которых она занимается на льду под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза. Американский нападающий Гейдж Куини подписал контракт с Сочи, сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне КХЛ Куини провел 67 матчей в составе шанхайских драконов и набрал 32 очка. На этом о спорте все. До встречи.
1: В Пскове завтра дождь, плюс 27, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 26, в Челябинске временами дождь, плюс 27, в Рязани облачно с прояснениями, плюс 22, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 28, в Майкопе небольшой дождь, плюс 26, в Нальчике небольшой дождь, плюс 22, в Донецке малооблачный, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 18, днем плюс 24. В Москве в воскресенье ожидается малооблачная погода. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметра ртутного столба.

0: МХАТ без правил.
1: Когда приехал в школу-студию, набор был уже закончен. Заседание кафедры актерского мастерства. И сидит весь Синклит. Торов сидит, Масальский, Тарасов. Ой, Господи. И вместо того, чтобы сказать Павлу Владимировичу, я говорю: Павел Масалич, я хочу у вас учиться.
0: Народный артист России Борис Щербаков в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Хабаровска.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский. О расширении перечня стратегически значимых лекарств.
3: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года. Ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится. И ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически. В абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева. Это было похоже на наваждение, но как только она заговорила, я понял, что это не сон. Передо мной действительно восседала королева. Королева оперы. Я от всей души в нашей студии приветствую певицу, оперную диву Любовь Казарновскую.
2: Здравствуйте, Вадим.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Угу.
1: Это правда, что первая встреча с оперой у вас состоялась в 6 лет и, к сожалению, вызвала слезы?
2: Абсолютная правда. А мама, бабушка, у них были абонементы во все лучшие театры, концертные залы, ну, как это было принято в интеллигентных семьях, и меня повели в Большой. Это был спектакль, дневной спектакль «Евгений Онегин». И я как сейчас помню, что корпулентная Татьяна и корпулентный Онегин и такой же пузатенький Ленский никак не могли станцевать в Ларинском балу толково вальс. Да, совершенно верно. И на меня это произвело такое ужасное впечатление, потому что дома были книги, где были иллюстрации с прелестной тоненькой Татьяной, таким же элегантным, красивым Онегином, прелестной легкой птицей Ольга, да, сестра Татьяны. И вдруг я вижу вот такое. Я расплакалась и сказала: мама, никогда больше в оперу меня не води. Они громко орут, и они толстые.
1: Да, наф-наф, ниф-ниф и нуф-нуф.
2: Это было, да, действительно, очень неприятное впечатление.
1: Хорошо. Это правда, что в студенческие годы, еще в советское время, вы со своими подругами открыли подпольное ателье и обшивали своих сокурсниц.
2: Да, это было у меня дома, у родителей. И моя подруга, она была художницей и работала в театре на Таганке, куда мы пролезали благодаря ее, так сказать, протекции, мы пролезали на спектакли с Высоцким, с Хмельницким, с Аллой Демидовой. В общем, мы смотрели все новинки театра на Таганке. И она очень хорошо шила. И, значит, она шила мне два таких летних сарафана и костюмы. И мои сокурсницы очень возбудились этим обстоятельством. И сказали: слушай, а нельзя у твоей, значит, девушке заказать тоже нам такие же вещи. У Анны, моей подруги, у нее не было возможности дома, у нее квартира родителей была в какой-то маленькой хрущевке. Она говорит: так, давай, я притащу свою швейную машинку, ты мне будешь помогать делать выкройки, а я буду быстро шить. Но это все закончилось печально. Значит, мы договорились с училищем Гнесиных. Это был второй-третий курс. Мои, значит, подруги из училища сказали: значит, за сарафан 5 рублей и так, наш материал, а за костюм 7. Но, значит, сокурсница одна моя оказалась очень лихой барышней. Она сказала: нет, здесь криво, здесь не так плечико подложено, все, вот вам трешка, ни в чем себе не отказывайте. Мы были очень расстроены. Пошли в кафе «Метелица» на Калининском проспекте. Пропили, проели эту трешку, пирожное с каким-то мороженым и с каким-то коктейлем. И сказали: все, значит, ателье подпольное закрывается, больше не будем это делать.
1: Бизнес закрываем.
2: Да.
1: Хорошо. Это правда, что на 8-м месяце беременности вы еще выходили на сцену, даже пели арию «Дездемоны», и многие монахские зрители восприняли это как трагическую режиссерскую задумку.
2: Да, это правда. Я действительно уже была девушка, так сказать, корпулентная в этот момент, да. Но я не растолстела, а просто такой округлившийся животик был, естественно. И мне шили очень удачное платье. Оно такое с мысом. То есть лиф был продлен, да, на юбку. И как бы первый, второй... Да-да. Первый, второй, третий акт был не так заметно. А вот когда была ночная рубашка, сцена смерти Дездемоны, да, когда Отелло приходит ее душить, вот здесь, конечно, уже факт был налицо. И, значит, когда совершенно замечательный тенор Джузеппе Джакомини, который пел моего Отелло, валил меня на спину и начинал меня душить, тут мой сын вытворял, значит...
1: Андрюша. Еще не рожденный.
2: Да-да, вытворял черти что, платье вздымалось, там, значит, было очень большое возбуждение. И мой муж, который сидел в зале, сказал, значит, там комментарии гениальные. Молодые люди сидели и сказали, так все-таки Кассио, наверное, наследил.
1: Наследил.
2: Да-да, и Дездемона беременная, значит, сильно уже беременная, значит, должна терпеть все издевательства своего мужа Отелло. Ну, в общем, это было очень так смешно и интересно, но, вы знаете, я испытывала такой восторг, потому что, когда ты можешь петь еще на таком сроке, такое впечатление, что у тебя появляется дополнительная опора. И мне так легко пелось, у меня было такое хорошее настроение, что даже вот такие вот казусы, они мне совершенно не мешали выходить на сцену и получать громадное удовольствие.
1: Но трактовка была интересная.
2: Интересная, да. И режиссер смеялся и говорил, так, теперь я знаю, как надо ставить последний акт. Будем подушку каждый раз подкладывать Дездемоне, чтобы была интрига еще ярче.
1: И это правда, что вы любите посещать блошиные рынки?
2: Обожаю. Около меня, в Нью-Йорке, когда я работала в Метрополитен Опера и жила на 77-й и Бродвей, значит, на углу, рядом был блошиный рынок. Фантастический. Привозили такие интересные артефакты. Я там накупила огромное количество картин, статуэток. Это было, значит, сейчас я вам скажу, это начало 90-х, 95-й, 96-й, 97-й. И из Канады везли просто совершенно фантастические вещи. То есть там был рынок, который разделялся продуктовый, фермерский и вот такой вот блошиный рынок. И я очень много, они у меня стоят, эти вещи, в Москве, я очень много накупила там потрясающих вещей еще эпохи начала 19 века.
1: И что, вы везли это из Нью-Йорка потом?
2: Я проходом ехала, да, все это ехала в таком специальном багаже.
1: А любовь не боится кармы старых вещей?
2: Мне рассказали, какие надо проводить обрядовые вещи.
1: О, даже так?
2: Да, вот, значит, ну и со святой. Святой водой, и вообще, что надо произносить. И, кстати, этнические индейцы, которые торговали на этом рынке, одетые абсолютно в этническую свою одежду, они мне говорят, мадам, значит, чтобы не было каких-то, значит, для вас неприятностей, надо сделать то-то, то-то, то-то и то-то.
1: То есть что, например?
2: Они давали мне специальные такие шаманские, мантрические вещи, которые абсолютно снимают все то, что является хвостом от прежних хозяев.
1: Вот это да.
2: Вот так. Ну, это знают наши бабушки в деревнях, да, вот там свои обрядовые какие-то слова. Это знают люди пожилого возраста, которые, значит, покупают старинные вещи и знают, что с этим делать. В наших традициях надо подержать это в святой воде неделю, как минимум. Допустим, старинные украшения.
1: Хорошо, Любовь Казарновская. Ну что же, переходим к делу. Значит, папа всегда мечтал о мальчике.
2: Да.
1: А там девочка, еще раз девочка.
2: Да.
1: Это не отражалось на ваше воспитание?
2: Вы знаете, я росла абсолютной мальчишкой по характеру. Я была абсолютный парень. Во-первых, маме все говорили, тогда не было УЗИ, но маме говорили, жесткое сердцебиение.
1: А,
2: точно.
1: Да.
2: Мама уже готовилась родить Андрюшку, а получилось, как папа говорит, Любашка. Вот. И я росла, я фактически с совсем молодых ногтей, мне было 2 года, родители уехали в Германию. Папа получил назначение по службе в группу советских войск.
1: Он же военный был, генерал.
2: Да, да. И, значит, папа меня брал на все учения. Он меня ставил на вышку, когда шли учения Варшавского договора. Я брала его бинокль и командовала. Одевала кобуру, одевала кортик, то есть вся атрибутика военного ребенка. И говорила, так, танк стреляет неправильно, танк должен целиться туда-то, а он почему-то отворачивает дуло вправо и так далее. То есть я росла в обстановке такой, знаете, такого ребенка командного. Я помню, был день рождения, мне исполнялось 6 лет, это последний уже год перед школой. И, значит, у немцев были такие огромные баки с мороженым и вафельные стаканчики. Значит, и я всем распределяла в группе. Нас было довольно много, значит, офицерских детей, где-то человек 20-25. Я, значит, накладывала мороженое в стаканчики в эти. И потом, если кто-то подходил повторно, я говорила: ты уже получил свою порцию. И смеялась как раз наша воспитательница. Она говорила: ну, Люба растет у вас, наверное, либо она будет каким-нибудь врачом, потому что я обожала всех кукол колоть. Значит, бабушкины шприцы у меня были дома. Бабушка была у меня очень серьезный врач. Она всю войну и оперировала в таких, знаете, либо вагонах санитарных, либо в шатрах, которые прямо ставились на фронтовой линии, привозили ей людей в страшных совершенно мучениях и раненых. Все. И моя бабушка при свете обычной свечки, бабушка производила совершенно невероятные операции, и она, в общем, была таким заслуженным врачом. И бабушка мне приносила и фонендоскоп, это чем сердце слушают, шприцы, все куклы были наколоты, а куклы были тряпичные, они все сохли на батареях. В общем, воспитатель наша маме говорила: Люба точно будет каким-нибудь у вас главврачом или какой-нибудь, я не знаю, военный она будет и так далее. То есть я росла вот такой, мальчишкой абсолютной.
1: Игра в доктора – это замечательное игра детства.
2: Да.
1: А, кстати, я так понимаю, что, ну, можно ты... Тебя,
2: конечно,
1: помотало по жизни, по гарнизонам и,
2: да,
1: по школам.
2: Да.
1: А как каждый раз можно было внедряться в новый класс?
2: Ой, вы знаете, иногда это было очень непросто. Например, один год я поменяла 4 школы. Это было невероятно. Это была Германия, потом была Чехословакия, потом была Венгрия, а потом Новосибирск.
1: Ох!
2: Чехословакия, Венгрия были посольские школы. Там своеобразные были дети, прямо скажем. Некоторые были очень избалованные, которые уже тогда, значит, смотрели на всех и вся свысока, если это дети послов или консулов и так далее. А мой папа был военный атташе. И, значит, в чем ты одет? Что? И так далее. Меня это очень раздражало. Я это терпеть не могла, потому что дома была очень такая, знаете, демократичная, очень нормальная атмосфера. Бабушка все шила нам с сестрой сама. Мама никогда нас не баловала в плане, так сказать, и одежды, и какого-то выпендрёжа, простите меня за это слово. Все было очень просто и нормально. И вот когда я это видела, я очень всегда как-то переживала и маме жаловалась. Я говорила: мам, ну что это такое? Она говорила: да не обращай внимания, это слетит. Когда они вырастут, это слетит. А в Новосибирске я пришла в замечательный класс, где учились дети совершенно разные. Хотя это был тоже военный городок около Новосибирска. Но дети как-то очень интеллигентные. Дети учителей, дети врачей, дети простых рабочих. Где царила действительно какая-то удивительно творческая атмосфера. Мы делились книгами, мы приглашали друг друга в гости. Если мы знали, что, допустим, какой-то ребенок остается на продленку, и это в связи с тем, что, так сказать, у родителей не очень много средств, а ребенок все время голодный, я звала к себе домой, или мои подруги, мы что-то делали там, или они звонили бабушкам и мамам: пеките пироги, варите куриный бульон, мы придем 6-7 человек, значит, после школы. Мы катались на горках, мы ходили в школу при минус 45.
1: Ого!
2: Минус 50 уже все, нас не пускали. Но мама говорит: я видела, как мой, значит, ребенок идет, значит, у меня была бабушка, мне шила такое пальто на двойном ватине, отделала каким-то искусственным мехом, я надевала шапку, значит, на мне был оренбургский платок, ритузы, валенки, ранец. Я шла в школу, мама говорила: мой Филиппок отправляется в школу.
1: Любочка, один маленький вопрос.
2: Да.
1: Откуда, вот я смотрю на твои фотографии юности, откуда на тебе вот эти шортики, мини-юбочки?
2: Юности?
1: Да.
2: А, бабушка все шила. Все шила бабушка.
1: Как?
2: Абсолютно.
1: Вот. Бабушка шила мини-юбку?
2: Да.
1: Для внученки?
2: Да. Вы представляете, что это было так, Вадим? Да, я ей говорила: бабуля, длина такая. Она мне говорила: детенька, ну я все и сделаю до коленочки. Потом Любонька садилась и подшивала себе минус 10 сантиметров, потому что это было модно, и мне хотелось быть такой же модной, как другие девочки.
1: А куда папа смотрел, генерал?
2: Папа очень ругался, особенно
1: молодец,
2: когда это была школа.
1: А.
2: А вот когда я поступила в Гнесинское училище на отделение актеров музыкального театра, папа сказал: ну что делать с артистками? Я же знал, на что я иду. Да.
1: А когда Люба поняла, что она нравится мальчикам?
2: Это было в 8 классе. До этого как-то я была такая, все у меня было отдельно. Руки отдельно, ноги отдельно, какая-то губастенькая, такая носастенькая. И вдруг я поняла в 8 классе, что на меня оглядываются мальчики на переменах. И самый наш такой злостный хулиган в классе, который всех девочек бил просто ремнем по спине, устрашилище. Ну что вы такие ходите, у вас воротнички грязные и так далее. Вдруг он стал поворачиваться и на меня таким долгим взглядом смотреть. Mm-hmm. Я думаю, ага, я стала незаметно подкрашивать маминой тушью реснички. Был такой земляничный крем, который, в общем, для сухих губок предназначался. А я его мазала двойным слоем, и получалось как помада. И вдруг я вижу, что старшеклассники, я была в 8-м, мальчики 10 класса, начинают меня приглашать на школьных вечерах. На танцы, на какие-то... У нас приезжали, знаете, группы Стаса Намина в школу. И у нас были школьные вечера, где мальчики 10 класса приглашали девочек 8-го, 9-го на такие вечера.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: И это было очень красиво, очень романтично и очень загадочно. Угу. Вот, и тогда я уже, конечно, так сказать, поняла, что есть, наверное, порох в пороховницах.
1: Это точно. Значит, я помню эту ночь с 81-го года на 82-й. Угу. Начинается «Голубой огонек».
2: Да.
1: Там выступал Андрей Вознесенский.
2: Там была Майя Плисецкая, там был Муслим Магомаев с Тамарой Синявской. Ну, все.
1: Там были все. Но открывал этот огонек очаровательная девушка, которая пела заздравную. Я как сейчас это помню.
2: Да, да.
1: А как эта девочка попала на голубой экран?
2: Вот это, вы знаете, я думаю, это наше прекрасное время, которое мы, конечно, романтизируем, о котором мы говорим с придыханием. Советский Союз, победа на конкурсе «Глинки», я стала лауреатом.
1: Кстати, а почему вторая премия, а не первая?
2: Да. Вы знаете, это было для меня большой трагедией, потому что это был Минск, и публика кричала: «Несправедливо! Любовь Казарновская первая,
1: но
2: лучше!»
1: Там же была Ирина Архипова, представитель жюри.
2: Была Ирина Константиновна. Да, я к тому времени уже Ирина Константиновна не училась.
1: Но все равно.
2: Ирина Константиновна покинула консерваторию, когда я была на 3-м курсе, и я попадаю к Елене Ивановне Шумиловой, замечательной певице Большого театра. И Ирина Константиновна, вернувшись в консерваторию...
1: А, то есть она вас бросила?
2: Захотела, да. Захотела вернуть меня и еще одну девушку. Я сказала: Ирина Константиновна, я пришла. Сказала: Ирина Константиновна, ну вот скажите, вы хорошо бы ко мне относились, если бы я, так сказать, оказалась предателем?
1: Да.
2: И я бы сейчас предала того педагога, к которому я попала в середине года. У нее был переполненный класс. И она сказала: хорошо, я тебя возьму, но ты будешь ходить в 9 утра на специальность. Я сказала: я согласна, хоть 8, только к вам хочу. И Ирина Константиновна на меня посмотрела и говорит: ну-ну, тебе решать.
1: Но я так понимаю, что месть все равно была.
2: Да, она была такая, знаете, ревность некая.
1: Угу.
2: Вот.
1: И сказала, вторая премия.
2: Да, она сказала мне потом: ничего, ничего, она маленькая, ей еще только 24 года, у нее все впереди. Пусть будет вторая, чтобы она нос не задирала, и, значит, будет потом и первая.
1: Да, но вернемся к «Голубому огоньку».
2: Да, и вот. Лауреат конкурса «Глинки». Я и мой партнер Володя Чернов.
1: Так.
2: И нас увидели и услышали редактора радио и телевидения, которые отслеживали талантливую молодежь. И сказали: ага, нравится, нам молодежь надо продвигать. И вот так случилась вот эта история. Я становлюсь известной в одну ночь.
1: Кстати, очаровательно было платье белоснежное.
2: Да. Угу.
1: И прям по фигуре так.
2: Угу.
1: То есть это не с барского плеча?
2: Нет. Это шилось специально.
1: Прям к выступлению?
2: Нет. Это шилось по другому поводу. Я собиралась замуж.
1: Здрасте, приплыли.
2: Да.
1: Жизнь только начинается.
2: Да.
1: Так.
2: На 4-м курсе я собиралась замуж. И потом, за неделю до свадьбы, я, как сбежавшая невеста, сбежала из
1: Серьезно?
2: Кремца. И вот что-то меня останавливало,
3: что-то было такое, что я понимала, знаю этого человека давно, мы жили в одном дворе. Потрясающий парень, красавец, у которого уже началась очень серьезная карьера. Но вот что-то меня, знаете, прям вот держало, и я сказала: «Прости меня, я, наверное, тебя недостаточно люблю, замуж не пойду». Там была, конечно, истерика, потому что
1: я
3: был заказан и ресторан, и приглашены гости.
1: Ух, Люба!
3: Да, я сказала «нет». И потом я узнаю, к сожалению, трагическую историю. Он женился, у него появился ребенок, но эта рана, наверное, была в его сердце, потому что я узнаю, приезжая уже, я была солисткой Кировского, ныне Мариинского театра, в Ленинграде, я приезжаю и вижу заметку в «Вечерней Москве», что его не стало. То есть, вот понимаете, какая сила судьбы, которая меня удержала от того, что я бы стала молодой вдовой.
1: А может быть, он из-за этого страдал, мучился?
3: Ну, это была такая моя боль, и я долго очень это обдумывала и себе поставила какие-то такие, знаете, наверное, рамки, что если я уж соберусь замуж, то это будет наверняка и всерьез. Но вот моя интуиция, она меня не подвела.
1: Мы еще вернемся к личной жизни, а пока, Любовь Казарновская, один маленький вопрос. Совсем недавно мы узнали о том, что Владимир Кехман был уволен с поста директора МХАТа. Ну и вроде на него завели дело. А ведь в свое время вы были с ним не только знакомы, но и вас даже связывала, скажем так, некоторая перспектива.
3: Михайловского театра.
1: Да.
3: Да. Значит, когда Владимир Кехман решил отреставрировать Михайловский театр, он пошел на самый верх в Петербурге к губернатору и сказал, что вот у него есть такое намерение. И он вообще хочет переформатировать всю структуру работы. Для этого, для того, чтобы переформатировать, он хочет в режиссерское управление оперой и балетом пригласить Любовь Казарновскую директором оперы,
1: так,
3: и Фаруха Рузиматова, замечательного танцовщика,
1: хореограф,
3: да, Кировского Мариинского театра, хочет пригласить директором балета.
1: Хорошие имена достал.
3: Да, да. Мы встретились в гостинице «Европейская». Долго сидели, разговаривали. Я Кехман тогда увидела впервые.
1: Угу.
3: И он был очень впечатлен и сказал, что да, я хочу развивать с очень такими современными, очень живыми тенденциями всю оперную и балетную часть с приглашением интересных исполнителей, режиссеров. Мне он сказал: вы знаете очень хорошо конъюнктуру западного рынка.
1: В том-то и дело.
3: И мне бы очень хотелось, чтобы вы меня ориентировали, то есть некая навигация.
1: Конечно, потому что вы были звезда мировой величины.
3: Вот, и я сказала, что да, это может быть действительно очень интересная история, очень интересный театр.
1: Так.
3: Но случается некое обстоятельство. Приезжает в театр Елена Васильевна Образцова. И Кехман ей рассказывает о новой концепции. На что Елена Васильевна говорит: должна тебе сказать, что Люба замечательная, но она слишком интеллигентна. А твой театр надо чистить. Надо все старье отсюда просто выколачивать, как пыль из ковра. Давай я приду и все твое старье уберу, потому что Люба интеллигентна, а я могу разговаривать достаточно жестко. И вдруг я узнаю, что Кехман договорился с Образцовой. Мне ни слова. Я звоню ему и говорю: Владимир Абрамович,
1: да,
3: это правда? Он говорит: ну, я боялся, что все-таки ты такая еще сегодня востребованная, ты запросишь такой гонорар,
1: ой-ой-ой,
3: который я не подниму. А Елена Васильевна уже заканчивает карьеру, и, значит, я могу с ней договориться. Я говорю: ну, вы понимаете, что это не аргумент. Он сказал: ну, для меня это вот так.
1: А непорядочно.
3: Это было, мягко говоря, некрасиво. И Елена Васильевна, конечно, как человек очень тонкий и понимающий, знала.
1: Да.
3: Она знает все эти театральные дела. Значит, у нас с ней параллельно концерт в Доме музыки. И вдруг бежит ее секретарь и говорит: Елена Васильевна очень хочет с тобой поговорить. Я сказала: зачем? Не надо.
1: Ну, правильно.
3: Совершенно не нужно. Она сказала: нет-нет, она прямо вот-вот просит тебя к ней подняться. Ну, я Образцову всегда очень уважала. Я поднимаюсь, она мне кладет руки на плечи и говорит: Любаха, прости меня. Я знаю, что я была не права, но, знаешь, я уже на исходе, у тебя все впереди, ты еще побудешь в роли директора оперы и так далее. А для меня, может быть, это был такой очень серьезный шанс. Не сердись. Я говорю, Лена Васильевна, я не сержусь абсолютно, но я не очень поняла Владимира Абрамовича, почему он не озвучил эту историю. Она говорит, да, это странно, потому что я с ним поговорила откровенно. Она такая была.
1: Ну да.
3: Я сказала, Лена Васильевна, к вам у меня нет вопросов. Хотя, должна честно сказать, меня, конечно, это царапнуло. И я удивилась, что она сама мне не позвонила. Я бы позвонила и сказала, вот я, значит, считаю, что было бы лучше.
1: Да.
3: Но театральный мир непредсказуем. И, вы знаете, я сталкивалась с такими ситуациями в театральном мире. Намного более подлыми. Намного более подлыми. Поэтому для меня как-то... Я забыла это. Потом я... значит, у нее концерт в Малом зале у Лены Васильевны. И вдруг она говорит, а я эту арию хочу посвятить моей любимой Любе Казарновской. А я в это время, значит, в зале. Мне было невероятно приятно. Я, значит, встала, поклонилась ей. И потом пришла и говорю, Лена Васильевна, спасибо большое. Она говорит, ну, я думаю, все рассосалось между нами, все обиды. Я говорю, конечно, господи, о чем разговор? Но она мне говорит на ушко. Как ты была права, что ты не пошла туда. Мне пришлось с ним петь и выходить на сцену. Он захотел петь со мной военные песни. Ты бы это не выдержала. Я сказала, спасибо, Лена Васильевна. Все, поняла.
1: В общем, понятно, как говорится, сколько веревочки не виться, а финал всегда будет.
3: Конечно, конечно.
1: Вернемся к личной жизни замечательной певицы Любови Казарновской. Комсомолка, красавица. Вдруг бац! И начинает крутить хвоста с иностранно подданным, с австрийцем. Ну как так? 89-й год. Тебя же могли посадить.
3: Нет. Михаил Сергеевич Горбачев
1: так
3: открыл все двери на Запад. Поэтому нас не только за это не преследовали. Наоборот, Большой театр делал прослушивание для иностранных импресарио.
1: Так.
3: И,
1: то есть торговали практически
3: нашим
1: талантом.
3: Да, новое поколение российских молодых, талантливых. Были смотрины для иностранцев. Для иностранных импресарио. И, значит, до того...
1: То есть,
3: как...
1: я представляю вот эту картину.
3: Да.
1: Значит, выходят певицы в ряд. Да. Сидят импресарио, такие толстые, в очках.
3: Нет, они худые и стройные.
1: Да. А, хорошо, извините.
3: Некоторые в очках, некоторые без. Кому надо было рассмотреть. Все, что надо было, рассматривали. Значит, и меня прямо вот на этих смотринах уже приглашают два иностранных импресарио. И 89-й год. Приезжает, значит, агентура, ее называли agency, да, агентура, агентство, ЮИК, Österreichische Internationalkulturvermittlung.
1: Ох, я-я.
3: Я-я.
1: Так.
3: Ах, зо. Вот. И, значит, там глава этого агентства господин Холлендер, который становится потом директором Венской оперы. И его ассистентом в этот момент был мой муж. Роберт, будущий муж,
1: так,
3: естественно.
1: Ага.
3: И они слушают певцов Москвы, Ленинграда. И я была отобрана для прослушивания в Венскую оперу, где я пою на сцене Венской оперы. И вот тут начинается самая интересная страница романа. Роберт мне делает предложение.
1: Люба, можно маленький вопрос?
3: Да.
1: А не кажется тебе, что он просто почувствовал твой талант, твой запал, твой потенциал и просто решил как бы и денег заработать, и заодно и личную жизнь устроить?
3: Вадим, вы, наверное, начитались «Желтый пресс» обо мне, который именно этот момент педалировали, которые говорили, ну, конечно, она из соображений туда поехать, он из соображений, что почувствовал потенциал. Вы знаете, я думаю, что если бы это было так, то не было бы в апреле следующего года 37 лет совместной жизни. А вы знаете, когда пролетает вот такая искра, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который разделяет и твои взгляды, и у нас вкусы совпадают, и как-то мы смеемся в один момент, и плачем в один момент, и когда не надо долго объяснять, что у меня репетиция в Сан-Франциско и трехмесячного ребенка, который из-за разницы в во времени просыпается в 4 утра, надо взять и с ним гулять до 9 утра,
1: так,
3: чтобы жене дать поспать. Когда это не надо объяснять, когда не надо объяснять, что надо вовремя ребенка покормить, поменять ему памперс, когда надо вовремя сказать какие-то очень важные слова.
1: Что это Роберт все делал?
3: Да. Потому что мы путешествовали бесконечно. Из Сан-Франциско в Венскую оперу, из Венской оперы в Токио, из Токио в Париж и так далее, разные часовые пояса и везде под мышкой с ребенком.
1: Любочка, у меня такое ощущение, что свекровь тебя не очень любила, австрийская.
3: Она сказала, что я вырастила сына, я очень много времени посвятила мужу, потому что у Роберта отец был совершенно замечательный профессор университета, с которым она очень много путешествовала. И потом последние годы, когда случилась у него болезнь, она действительно всю себя отдавала мужу. Она сказала, я хочу немножко передохнуть. И мы, конечно, по возможности, мы и с нянями какими-то...
1: Ну, это
3: значит,
1: понятно.
3: Договаривались, да.
1: Да.
3: Но, в общем, это был Роберт.
1: Вот это да.
3: Да. И для меня это было, конечно... Вы знаете, когда мне не надо было говорить, дорогой, я не могу тебе приготовить завтрак, и я не могу дать тебе возможность поспать ни до 4 утра, ни до 5, ни до 6 и ни до 9. Когда не надо было ничего объяснять, а просто брался ребенок. И как Роберт смеялся, он говорит, я и все бомжи Сан-Франциско. Значит, работала только одна кафешка, где сидели бомжи, которым наливали какие-то, значит, и Роберт, когда ему надо было погреться, он заходил в это кафе, и они его все дружно приветствовали, говорили, «Hi, how are you?»
1: А он с Андрюшей на руках, да?
3: Да. Бэйби спал, а Роберт давал мне поспать. Это было очень важно, потому что спектакли были очень серьезные, на всякий случай, «Милосердие Тита», «Партия Вителлии», где, значит, добрый Моцарт написал на 3 октавы партию.
1: Ага.
3: Вот, там нужно было и высыпаться, там надо было быть собранной, там надо было быть на оркестровых репетициях в 10 утра и так далее. Ну, в общем,
1: Юля, скажи, пожалуйста, вот, например, у ведущих, особенно прямого эфира, да, есть такие ночные кошмары, что они проспали эфир?
3: Да, у меня тоже были. У меня были ночные кошмары, что я вдруг забыла слова. А, потому что ребенок есть ребенок, ты все равно ночью слышишь, когда... И я засыпала уже вторым сном, да, допустим, и мне казалось, что я все проспала и забыла слова, и что мои партнеры на меня смотрят, а я не отвечаю. Бывало такое. Но потом это прошло, конечно.
1: А кошмарные сны по поводу того, что ты теряешь голос?
3: Нет, таких кошмарных снов не было. Нет.
1: Да?
3: Нет, нет. Было только вот, что я... партнер на меня смотрит, а я... И фраза пропущена. А там это не проходит вообще.
1: Да.
3: Там раз ты себе это позволишь, два, потом скажут. А вот тут вот стоит очередь из 4 или 5 певиц, которые уже скребут ногтями и ногами.
1: Скажи, пожалуйста, я понимаю, что это не реклама, а оперные певцы много получают на Западе?
3: Много, много. Особенно, если ты вырываешься в ту когорту, которая действительно звездная, то там серьезные зарплаты, очень серьезные. Но были такие театры, как театры Германии. С одной стороны, сумма просто кажется совершенно невероятной, да? Но начинается страховка тут, страховка там, импресарио, значит, 20%, Bayerische Versicherung, это особая страховка, твоя пенсионная, еще. В общем, если остается половина, и еще ты должен оплачивать свою квартиру сам, потому что снимаешь сам, то, конечно, в общем, не очень густо, да? Если ты вырываешься уже совсем в звездную когорту, как условные Доминго, Паваротти и так далее, но не в театрах Америки. В театрах Америки, в Метрополитен, есть сумма, которая никогда не превышала определенного порога. И это было очень правильно, потому что туда ехали не за гонорарами, а во многие американские театры ехали за гонорарами. Потому что, допустим, звездный состав с Доминго или Паваротти, там платились им дикие деньги. Метрополитен был порог. и ехали за качеством спектакля. Потому что за пультом стоял Левайн, твои партнеры были там Альфредо Краус, Леонуччи, Фьоренцо Косотто и так далее. Понимаете, то есть звезды первой величины, когда создавался спектакль на века. И режиссер Франко Дзефирелли или Жан-Пьер Понель. Ну, это, конечно, это марка.
1: И все-таки Любовь Казарновская один раз, к сожалению, не вышла на сцену.
3: Как это не вышло на сцену? Это...
1: На премьеру.
3: На какую?
1: В Вене, в 91-м году.
3: А, в 91-м году, когда умерла моя мама. Да, совершенно верно. Я написала господину Холлендеру, он сказал, ну и что, у меня умер отец, а я вечером присутствовала на спектакле. Я говорю, господин Холлендер, присутствовать на спектакле и петь спектакль, когда умирает самый близкий человек, это разные вещи. Но там были потом проблемы. Да.
1: А мужу не досталось?
3: Конечно, досталось. Прежде всего, ему досталось.
1: Ну да.
3: Он сказал, что для профессионального певца ничего не может быть, если это не больница и не клиническая смерть. Других аргументов нет. Жесткий мир, Вадим. Очень жесткий, очень такой, знаете, порой режущий твое сердце, твою душу, твои какие-то человеческие качества. Очень режущий мир. Поэтому очень многие певцы становятся такими, знаете, безумными эгоистами, заточенными только на себе, на своей карьере, на своих каких-то таких очень жестких по жизни установках, которые делают их абсолютно невыносимыми по-человечески. С ними иногда общаться очень сложно. Даже если они хихикают и одевают какие-то маски, и есть какие-то, знаете, такие позы такого всепонимающего и очень легкого в общении человека, ты понимаешь в более тесном общении, что ты имеешь дело с очень жесткими, очень прагматичными людьми. К сожалению, это мир вот таков. А сейчас это вообще невероятно. Сейчас молодые могут тебе задать вопрос, который для нас был совершенно неприемлем. Ты приглашаешь на какой-то очень интересный проект.
1: Угу.
3: А сколько я буду получать? Его не интересует, кто будут партнеры, кто будет дирижер, кто будет режиссер. А сколько мне платят? Если бы мы тогда задавали такой вопрос в моей молодости, да, и в начале моей карьеры, я думаю, что мы получали бы сильно по голове. Потому что тогда было важно другое. Было важно прежде всего качество того, что ты делаешь. Сегодня вот эта жестокость, она возведена в норму. Вот в чем дело.
1: Я слышу твой голос, Любовь, и понимаю, что он мощный, сильный. И тут же вспоминаю Елену Васильевну Образцову, которую я брал интервью давным-давно. Нагло был, конечно, ужасно. И спросил ее, говорю, Елена Васильевна, скажите, пожалуйста, а вот, ну мы же взрослые люди, а климакс влияет на голос? И она вдруг посмотрела на меня спокойно и сказала, да.
3: Очень.
1: Я с этим справилась.
3: Очень. Начинается очень большая перестройка организма. Начинают включаться совершенно не те мышцы, к которым ты привык. Потому что проседают органы и проседает гортань. Вся наша система звукоизвлечения, она связана с женскими гормонами. И мужскими, конечно, тоже. Но с женскими прежде всего. И женщины страдают очень сильно. Мужчины могут мягче пройти этот период. Хотя тоже, конечно, влияет гормональная система. Но у женщин это бывает, что трагически просто. Тебе надо настолько слышать, что со своим голосом делать, и как перестроить репертуар, потому что есть вещи, которые должны из твоей жизни быть убраны. Какие-то партии, какие-то арии, которые уже твоему голосу не будут подчиняться. И ты будешь вольно или невольно сравнивать себя молодую и искать те ощущения, которые у тебя были, с тобой сегодняшней. И это неизбежно. Неизбежно. Поэтому я, например, себе сказала в какой-то момент, что опера – все. Это случается у каждого. Я говорила со многими. Я говорила с той же Еленой Васильевной Образцовой. Я говорила с Ириной Константиной Архиповой. Я говорила с Ренатой Скотто. Я говорила с Миреллой Фрэнни. Они говорят, все табу на какие-то вещи. Просто табу. И выбирать репертуар. И если есть возможность выходить в концертах и петь то, что тебе по силам. не расставаясь со сценой, если, так сказать, действительно не ставить уже окончательный о себе барьер и сказать, все, сцены больше в моей жизни не будет, искать возможность выходить в том репертуаре, где публика тебя будет воспринимать адекватно. Например, Грейс Бамбри, которая училась у Лемон, она великолепно пела немецкий репертуар. И она выходила, пела посильные ей романсы, а потом выходила и пела «Summertime and the living is easy». Да?
1: Да. Да,
3: и это воспринималось прекрасно, потому что все понимали, что есть период в жизни, когда ты должен себе сказать «Все, вот оно, да».
1: Так, Любовь Казарновская, когда наш друг Андрей, ваш сын, сделает маму бабушкой?
3: Вот это вопрос. Пока он очень увлечен.
1: Тренируется.
3: Своим делом. Да, можно сказать, что так. Нет, у него есть очень хорошая подруга, с которой у них очень нежные отношения, но Андрюш очень увлечен своим делом.
1: Да.
3: Он в первых скрипках у Теодора Курензиса.
1: Я в курсе.
3: Да, и у него очень много всего. У него очень много сольных программ. Он все время что-то ищет, он все время находит какие-то невероятные интересные концепции для своих программ. И он очень увлеченный человек. И я думаю, пока у него есть время. Для мужчины это, да, для мужчины это не так критично бывает, как для женщины.
1: А когда вы встречаетесь все вместе, это же бывает, Роберт,
3: да,
1: вы, Андрей?
3: Конечно.
1: О чем вы говорите?
3: А вот, кстати, не далее, как сегодня утром, Андрюш приехал в Москву, потому что у него как раз музыка «Этерна». С Курензисом были гастроли здесь. И как раз мы сегодня обсуждали с Андреем очень интересную поэму Шоссона.
1: «С утра»?
3: «С утра», которая для меня тоже, из-за моей любви к Ивану Сергеевичу Тургеневу и Полине Виарно, она очень знакова, эта поэма Шоссона, потому что это написано по тургеневскому дивной повести «Песнь торжествующей любви». Потому что Иван Сергеевич был уверен, что Поль Виардо – это его сын.
1: Даже
3: это
1: так?
3: Сын Полины, да. Вот. Хотя он носил фамилию Виардо, но скрипач Поль Виардо замечательный. Иван Сергеевич, видимо, посчитав все сроки,
1: ну, да.
3: Да, он был уверен, и он очень много влияния, так сказать, такого оказал на Поля Виардо в плане русской литературы, в плане своих статей, которые у Ивана Сергеевича так интересны. Это «Музыка – это литература», где он писал рецензии на те спектакли, которые он посещал и с Полиной, и без нее, и в Берлине, и в Риме, и в Париже, и так далее. Вот так. Так что вот мы обсуждали сегодня поэму «Шоссон».
1: Неплохо. Люба, я вот смотрю на твое лицо и понимаю, что ты не была у хирургов, тем более пластических.
3: Не была.
1: Но лицо у тебя молодое.
3: Спасибо.
1: А я вот думаю, а как так, прожив такую сложную, такую напряженную жизнь, где было много и предательства, и лжи, ты сохранила такое светлое лицо?
3: Во мне живет ребенок. Как говорил Сент-Экзюпери, я хочу, чтобы ты мне нарисовал барашка в слоне, да? А не слона в барашке. Вот я хочу, чтобы ты понимал, о чем я говорю, говорил маленький принц, да? Вот мне хочется, чтобы этот маленький принц, этот маленький Моцарт, этот ребенок всегда во мне жил и не умирал. И я действительно умею удивляться. Умею удивляться миру, умею удивляться хорошим людям, умею удивляться какой-то потрясающей информацией, которую я вдруг вычитываю в книгах. И я хочу ей поделиться. Я хочу моим молодым вот этот заряд моего молодого сердца дать и передать. И они мне говорят: «Любовь Юрьевна, а мы себя чувствуем прямо вот вашими ровесниками, а вас ровесницы нашей». И мне это очень дорого, потому что я могу общаться с молодыми, я их слышу.
4: Я не говорю с ними менторским тоном, я не включаю училку.
3: Где надо, я скажу сурово: «Слушай, ты не выучил».
1: Уж характер-то я вижу, да.
3: Да. Второй урок ты мне приносишь сырой материал. Я не хочу с этим возиться, не хочу с тобой считать раз, два, три, четыре. Я хочу

0: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
7: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Дети играют в театр. Продолжение беседы.
8: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
0: Заслуженный деятель искусств России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
9: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
9: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Руководство Ирана уверено в устойчивости своих позиций после нескольких недель американских и израильских ударов. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября этого года вступают в силу новые рекомендации для детских садов. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной мотопехотной бригад и бригады теробороны ВСУ. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и трех бригад теробороны ВСУ. Подразделения южной группировки российских войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием четырех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригады.

0: бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Малиновка и Пискуновка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике, механизированной штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Водяное, Александровка Днепропетровской области, Благодатная и Любицкая Запорожской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лужки, Коренек, Кияница и Истребиная Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах Старицы, Поколянова и Казачьей Лопани. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, 24 автомобиля и 2 артиллерийских орудия.
0: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ. Цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Руководство Ирана уверено в устойчивости своих позиций после нескольких недель американских и израильских ударов. Как сообщает Associated Press, в Иране считают маловероятным возобновление военной кампании со стороны США. По данным агентства, в Тегеране полагают, что президент Трамп вряд ли выполнит свои угрозы, поскольку Иран показал способность перекрывать Ормузский пролив и наносить ущерб мировой экономике. Согласно публикации, иранские власти также черпают уверенность в том, что им удалось сохранить власть, несмотря на интенсивные удары со стороны США и Израиля. Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Рублева-Архангельской линии метрополитена от станции Бульвар генерала Карбышева до станции Деловой центр.
2: Более того, мы параллельно строим вторую и третью очередь Рублево-Архангельской линии метро для того, чтобы соединить Большое Сити и строящийся Сбер-Сити. Вторая и третья очереди, исходя из их высокой готовности, будут запущены уже в 2027 году. Таким образом, Москва получит еще одну линию метро из 12 станций, и миллион человек получат дополнительную транспортную обеспеченность метрополитена. Проект сложный, трудный, предстоит пройти под Москва-рекой, но тем не менее все реализуется в установленные сроки и даже с небольшим опережением.
0: Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября этого года вступают в силу новые рекомендации для детских садов. Изменения затронут песни, которые используются в работе с дошкольниками. Также изменены рекомендации для оформления помещений, программ работы и проведения занятий. Как отметили в пресс-службе министра, меры направлены на повышение качества воспитательной работы и создание единых подходов в образовательном процессе 2026 года. Этот год объявлен ведомством годом дошкольного образования, поэтому, по словам главы Минпросвещения, особое внимание уделяется именно младшим возрастам. Рекомендации призваны унифицировать систему воспитания в детских садах по всей стране. Новые изобретения и разработки помогут решить задачи по достижению технологического лидерства, а поддержка инженерного творчества российских ученых важна для развития экономики нашей страны. Об этом говорили на съезде Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, который прошел в Национальном центре России. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил с приветственным словом участникам от главы государства.
3: За прошедшие десятилетия под эгидой Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов были созданы и внедрены в производство более 2 миллионов изобретений и передовых разработок, которые принесли реальную практическую отдачу и стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни наших граждан.
0: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Симак сообщил, что бразильский полузащитник команды «Вендел» пропустил первую тренировку футбольного клуба в межсезонном сборе. А в январе СМИ сообщили, что 28-летний «Вендел» в течение недели отсутствовал на сборе команды в Катаре. По информации, клуб оштрафовал его на 700 тысяч евро, что примерно равняется 2-месячным зарплатам игрока. «Вендел» перешел в «Зенит» в октябре 2020 года. В составе петербургского клуба бразилец стал 5-кратным чемпионом России, завоевал кубок и 3 суперкубка страны. Сборная Нидерландов обыграла команду Швеции в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде. Встреча группы F завершилась со счетом 5-1 в пользу нидерландской сборной, в составе которой по 2 мяча забили Брайан Броби и Коди Гакпо. Еще одним голом отметился Крисенсио Саммервилл. У команды Швеции отличился Антони Эланга. Сборная Нидерландов, набрав 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы. Далее располагаются команды Швеции, Японии и Туниса. Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал бронзовые медали весовой категории до 81 килограмма на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе. В схватке за третье место он победил канадца Франсуа Готье-Драпо. Ранее у женщин бронзовым призером в весе до 63 килограммов стала Дали Лилуашвили. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Завтра, воскресенье, 21 июня, в Магадане плюс 16, плюс 18, переменная облачность, без осадков. В Петрозаводске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Воронеже плюс 21, плюс 23, переменная облачность, пройдут небольшие дожди. В Нальчике плюс 23, плюс 25, облачно, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Радио России. Люди.
1: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Андреем Малютиным.
2: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи, если хотите. Но в любом случае интерьеры радиостудии, они достаточно виртуальные. А вот гости наши абсолютно настоящие. Это люди, которые вызывают желание задавать вопросы. И я хочу наших слушателей предупредить, что гости наши умеют на самые простые вопросы отвечать очень непросто и интересно. Я с огромным удовольствием представляю нашего гостя, замечательный актер. Актер, народный артист России Борис Щербаков. Борис Васильевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Знаете, есть такое понятие «народная любовь». Вот она, так сказать, по вам как тяжелым катком проехала или коснулась, или вот как вы чувствовали это явление? Вас любили, любят, снимались вы много и, в общем...
3: Слава богу, меня не забывали. Пока. А там посмотрим, что будет дальше.
2: Помните, как в одном фильме герой говорил: «Мы пскопские, мы прорвемся».
3: Да.
2: Да, вот ваши корни – это Псков.
3: Ну, в общем, да.
2: Дедушка, бабушка, там вот история семьи.
3: Псковская область, да.
2: Псковская область. Как эти места помните? Может быть, приезжаете туда, может быть, земляки что-то пишут, говорят.
3: Ну, я каждое лето, еще учась в школе, я ездил в такой городок Опочка, который даже в своем стихотворении отметил Александр Сергеевич Пушкин. А вообще, когда у него спрашивали, а где находится-то твоя Михайловская, что это чего? Там на Псковщине цокают немножко. Вот, и он говорил, а Топоцкий три верстоцкие, и в Бацок один скацок. Вот там уже село Михайловское. А на окраине этого городка жила моя тетка родная, тетя Катя, царствие небесное. У нее было свое хозяйство. Замечательно жили, пока Никита Сергеевич Хрущев запретил ставить заборы и приказал всем убрать заборы. И вдоль забора у нее стояли замечательные вишни, прекрасные. Я помню, в детстве на них забирался и с удовольствием ел вдоволь. Ну, правда, вместе с воробьями и с другими птичками. Они, к счастью, не все сжирали. Но потом Никита Сергеевич сказал, надо убрать заборы, и, конечно, все это пропало. Но это и не только у тети Кати, это вообще по всей России, наверное, по всему Советскому Союзу так было. Он, конечно, много чего хорошего сделал. А у дядьки у моего была, он был лесником, и ему положена была лошадь. И вот я помню, наверное, все-таки по ошибке ему дали такую красивую лошадку. Я даже помню, как ее звали, Майка. Ой, какая лошадь была. Ей под седлом ходить, а не в телеге. Вот. А мы на ней именно вот ездили на сенокос, потому что корова была. Да и ну, для самой лошади как-то не очень много сена выделяли на зиму. И поэтому дядя Витя косил. Ну, и я вместе с ним косил. Потом стоговали это сено и возили там, во-первых, стоговали в поле, стажар ставили, все, и меня дядька Витька наверх забирал, и я, значит, стоговал. Довольно ровные получались у меня, как ни странно. Ну и обязательно какой-то воз или два мы привозили на сеновал к себе, вот, а потом он меня пересадил все-таки в седло, потому что, так как он был лесником, и начались торфяные пожары там, ну, где-то километрах 15 от них, 10-15. Вот, и я сначала на велосипеде ездил, потом, говорю, у меня уже ноги отваливаются от велосипеда, 15 километров туда, 15 обратно, и каждый день. Ну, я к тому сказал, что хотелось на лошадку пересесть. И он сначала меня пересадил без седла. Ну, всю задницу я себе стер, и тогда он говорит, ладно, бери седло. И вот в седле я с удовольствием. Замечательные воспоминания об этой лошадке. Вообще об Опочке. Прекрасные впечатления. Там была моя первая, ну, любовь, не любовь, но какая-то такая симпатия первая была. Все как-то там было впервые. вновь. Ну, мне было там 12-13 лет.
2: Ну, это вот летом ведь все было,
3: летом,
2: да?
3: Летом,
2: потому что
3: да,
2: в основном летом. В Ленинграде же жили, да?
3: Да, я жил в Ленинграде, родился в Ленинграде. Теперь это Санкт-Петербург. Но так как у меня в паспорте написано место рождения Ленинград, я все время говорю, что нет, я ленинградец, а не санкт-петербуржец.
2: Васильевский остров.
3: Васильевский остров, Опочинина улица. И рядом школа была моя, рядом порт был. У папочки, у моего, царство ему небесное, была лодка. А окна выходили прямо на Финский залив. И, конечно, я каждое утро видел, как прекрасные белые лайнеры входят в порт Ленинграда или выходят из него. И я так с завистью смотрел на них, думал, надо быть моряком, капитаном.
2: Мне бы пошла морская форма.
3: Капитан, да. Но как-то так сложилось, что в пятом или в шестом классе, я не помню, ко мне подошли представители, на перемене в школе, подошли представители киностудии «Ленфильм», и первое, что они спросили, так, мальчуган, кстати, школа была в старом здании, и были огромные коридоры. И вот мы с таким удовольствием бегали на переменке по коридорам. И вот они меня схватили, говорят, ну что, мальчуган, хочешь сниматься в кино? Я говорю, а почему бы нет? Тогда телефона у нас не было, жили в коммунальной квартире, и только вот телеграммами. И они мне сказали, пускай мама позвонит. Мама позвонила, в общем, было очень много там всяких фотопроб, кинопроб. И в конце концов меня утвердили в эту картину «Мандат», где я сыграл отвратительно. Потому что я, в общем, повторял интонации режиссера. А режиссер, царство ему небесное, Николай Иванович Лебедев, он был таким, патриархом советского детского кино. У него там и «Девочка ищет отца», и про нахимовцев что-то, все про детей. И, как обычно же, мы же с вами знаем, как режиссеры выбирают главных героев, особенно детей. Либо своих сыновей, либо своих внуков. А у Николая Ивановича, я так понял, в то время сыновья выросли, а внуки еще не подросли. И поэтому вот он миссионеров своих, ассистентов режиссера послал по всем школам Ленинграда. И вот выбрали меня.
2: Ну, то есть, вот классическая ситуация, хочешь сниматься в кино, мальчик.
3: Да, абсолютно точно.
2: А гонорар?
3: Гонорар у меня был колоссальный по тем временам, 480 рублей. При зарплате отца, по-моему, где-то рублей 100, и мама 65, и бабушка, она с нами жила. И у нее пенсия 26 рублей. Все равно жили, не то жили, нормально. И на фоне этих зарплат, этих денег, мои 480 рублей показались богатством.
2: Вот груз популярности-то, ведь все-таки сняться в кино в СССР, это же шло все на широкий экран, в кинотеатр, потом в школе, на следующий день пришли.
3: Популярность была в школе.
2: Да, наш актер там.
3: В основном в школе, да. Все меня звали артистом. Потом как-то призабыли это все. Молодая память как-то, она быстро.
2: Корабли в акватории Финского залива...
3: Да, смазали лыжи.
2: Да. Уступили желанию. Возникла вот эта аббревиатура «ЛГИТМИК». Возникло это желание.
3: А «ЛГИТМИК» меня не приняли.
2: Почему?
3: А как-то меня срезали с третьего тура. Что делать? Я поступил в Институт культуры.
2: Да, актерский, да?
3: Нет, там не было актерского факультета. Там был факультет культпросвет работы, культурно-просветительной работы, КПР, по-моему, вот так. Вообще он претендовал на закрытие всех творческих таких, не высших, а средних заведений. Я имею в виду и музыкальных, и литературных тоже. Там был, например, по-моему, на этом же факультете. Во-первых, там был режиссер народных театров, где я отучился год. Потом там был класс пианино, класс баяна, класс гитары, и так далее. И год я там отучился и подумал, ЛГИТМИК меня не принял. А я знал, что в это время, как раз вот на тот год, когда я заканчивал первый год учебы в Институте культуры, я услышал, что набирает Павел Владимирович Масальский, царство ему небесное, в школу-студию художественного театра. И я решил ехать к нему. Вы знаете, у нас оказался очень хороший ректор. Даже не ректор, а декан. Декан этого факультета. Он был еще молодым. И он как-то так принял участие во мне. А, да, я когда приехал в школу-студию, там набор был уже закончен.
2: Что-то сдвинулось в графике приема.
3: Ну, я не сказал. Да. Театр уезжал на гастроли в Японию, и поэтому сдвинули все на неделю раньше. Но мне повезло в том плане, что именно в этот день, когда я приехал, и вообще даже как-то странно мне показалось, когда я подходил к школе-студии, обычно, когда идут приемные экзамены, вступительные там, ну, толпы народу, а здесь, смотрю, никого нет. Думаю, как странно, непонятно. Ну, короче, я все-таки зашел, и оказалось, что в этот день идет заседание кафедры актерского мастерства как раз по поводу набранного курса. И вот они все были здесь, и я как-то так оборвался к ним. Ну, терять-то было нечего уже, потому что с Институтом культуры я вроде распрощался и сжег все мосты.
2: И корабли.
3: И корабли, да.
2: Но Павел Масальский, вы попали к нему.
3: Нет, кстати, вот про корабли. Я, кстати говоря, в Институте культуры учился с Кирой Капеляном, сыном Ефима Захарча Капеляна, великого артиста нашего, которого называли Ефим Закадрович после выпуска фильма.
2: Великий голос и великий актер, конечно.
3: После фильма
2: «17
3: мгновений весны». Мы, в общем-то, дружили с Кирой. И как-то мы разговорились, я спрашиваю, ну, ты же все равно хотел артистом быть, да? Ты как здесь оказался в Институте культуры? Он говорит, да меня в ГИТМИК не приняли. Я говорю, ну вот и меня тоже сам. Ну и когда ты отцу сказал, кем ты хочешь быть, что ты хочешь быть артистом, он тебе сказал, Кира, кем угодно, только не артистом. А у меня отец, царство им небесное, был шофером, водителем. И когда я ему сказал, папа, вот хочу быть артистом, он говорит, Боря, кем угодно, только не шофером.
2: Отцы и дети.
3: Отцы и дети, абсолютно, да.
2: Ну, вот с вашего позволения, все-таки Масальский, да, фигура. Фигура.
3: Да,
2: я
3: всегда
2: поражался, как с такой внешностью в советском кино для него находились роли. В основном, конечно, белогвардейцы. Да, ведь это...
3: В цирке тоже он замечательно сыграл.
2: Да, да. Когда ему этот жилет надували. Абсолютно чуждый советскому зрителю реалии костюм. Пластрон, манишка.
3: Абсолютно.
2: Да, манжеты. Что это такое?
3: Нет, он был замечательным человеком, великолепным педагогом. Да. Ну вот, и, короче, я ворвался, и сидит весь Синклит, весь. И Тарасова сидит, и Кторов сидит. Ой, Господи. И я ворвался, и так как-то очень сильно переволновался. И вместо того, чтобы сказать Павел Владимирович, я говорю, Павел Масалич, я хочу у вас учиться. И, очевидно, это очень ему польстило. Потому что сидят все руководители курсов.
2: А, вы здесь вмешались в жизнь небожителей.
3: И молодой человек
2: в Греции бывало, да.
3: И говорит,
2: а на Олимпе переполол.
3: Ну да, что он хочет учиться именно у него, а не у кого-то из них. Ну, короче, он тогда говорит, да, молодой человек, ну, почитайте, что у вас есть. И я помню, я читал Симонова стихи про войну. Так убей же фашиста, чтоб он, а не ты на земле лежал, не в твоем дому, чтобы стона в его, ну и так далее. И я прочитал все стихотворение. Ну, обычно вы, наверное, знаете, что при поступлении, ну, 2-3 предложения скажешь, и, в общем-то, все понятно с абитуриентом. И говорят, следующий, и там следующий, следующий, следующий. А здесь, ну, минут 20 я читал. Ну, наверное, потому что им спешить некуда было. Курс уже был набран. Вот после того, как я все прочитал, он сказал, ну, хорошо, выйдите, подождите за дверью. Я ждал минут 10, наверное. И выходит небольшой, лысоватый, полноватый человек, подходит ко мне, кладет мне руку на плечо и говорит, дорогой мой. Я так немножко напрягся, что я с ним не знаком, кто это такой человек, говорит мне, дорогой мой. А это оказался Вениамин Захарович Радомыслинский, царство ему небесное. очаровательный человек, один из основателей школы-студии художественного театра, бессменный его ректор. И он говорит, ну, зайдите. Я зашел, и вот он уже у меня спрашивать начал. Откуда вы, что вы и так далее. Я говорю, вот то-то, то-то, то-то. И вдруг он говорит, хорошо, присылайте документы. Я говорю, как, вы серьезно? Говорит, да, конечно. И что, значит, я поступил? Ну, пришлете документы, посмотрим. А так, только документы нужно прислать в течение 10 дней. Я на крыльях выбегаю, лечу к маме в Ленинград. И первое, что я кричу, мама, я поступил. А я помню, мы еще собирались там, ну, на улице, шпана же собиралась всегда, а я был, в общем-то, одним из них. Ну вот, и кто-то притащил огромную кипу пластинок. Сейчас-то это было бы целое состояние, эти пластинки, там, и Лемешев, и, ну, много всего. И Русланова, ой, кого там только не... А мы это же не понимали. Мы эти пластинки кидали по улице вот так. На улице движения практически не было на этом. А это уже было наличное. Ну, рядом, а починенное наличное. И вот мне как-то пришлось сначала пройти через ребят, которые сидели там и кидали эти пластинки. Я взял кипу пластинок и говорю, он говорит, ты что здесь делаешь? Ну, хулигаешь. Он говорит, я поступил, ребята, поступил. Ну, с тебя стакан и так далее, и так далее. Вот, ну, потом к маме пошел, значит, мама, я поступил, все хорошо. Папа тоже обрадовался, ну, все обрадовались.
4: Папа-то, ну, слава богу, не шофер.
3: Не шофер, да, конечно.
4: Вопрос решили.
3: Ну, да.
4: Ну, а вот потом родители, когда уже пошла вот эта всесоюзная популярность, кинематограф, лицо на афишах.
3: Ну, мамочка вырезала все какие-то более или менее приличные статьи какие-то обо мне, заметочки. У нее целый там альбом был.
4: Ну, это советский экран, да?
3: Да.
4: Ну, еще одно имя, которое, так сказать, и в истории художественного театра, и в истории театра никак не объедешь, это, конечно, Олег Николаевич Ефремов. Да, Московский художественный театр, великолепные спектакли. «Уходи, оглянись», «Заседание парткома», «Валентина и Валентина», и перечень можно продолжать, и вы, наверное, лучше об этом...
3: «Столивары».
4: «Столивары» — это первый
3: спектакль.
4: Роль,
3: да, и причем он с нашего курса сразу взял 12 человек. Тоже, в общем-то, небывалое. Обычно берут в театр там, ну, 2, ну, 3 человека, абитуриента. За мою бытность в театре самое большое взяли 5. А Ефремов взял нас сразу 12. Я сейчас объясню, почему. Он пришел в театр в 70-м, а мы закончили в 72-м школу-студию. И Ефремов, царство ему небесное, пришел в театр, в общем-то, ну, такого пожилого состава, довольно-таки пожилого. Потому что самым молодым был Женя Киндинов, дай бог ему здоровья. Поэтому он взял нас 12 человек. И сразу, так как он ставил спектакль «Столивары», такой нашумевший в свое время спектакль, который получил даже государственную премию, причем получил... Режиссер, художник Сумбаташвили, а автор пьесы не получил.
4: Бокарев,
3: да. Я не знаю почему, но мне казалось, потому что, в общем-то, пьеса рождалась на сцене. А главную роль там играл Евгений Александрович Евстигнеев. Ой, это еще одно чудо. Просто у меня слов нет.
4: Что какая харизма, какой вот...
3: Ой, да. Что он творил, он в этом спектакле спиной к зрителям завязывал галстук. Там было небольшое зеркальце, это вроде общежитие такое. И все рабочие сталелитейного цеха, завода этого, живут в общежитии. И вот он завязывает галстук. Что он творил со своей задницей, это немыслимо.
4: Тысячу вещей, можно сказать, одной спиной.
3: Это зритель смотрел только на него. И мне досталась там небольшая ролька, но все-таки из 12 человек нас эта ролька была самая такая заметная, на мой взгляд. И мы потом с этим спектаклем объездили всю Европу, ну, еще социалистическую Европу. И, конечно, Олег Николаевич Ефремов. Что он делал? Вот я впервые с ним встретился на «Столиварах». Как он репетировал это. Там практически застольного периода не было, все сразу на сцене. Потому что, ну, был какой-то сценарий, я даже не знаю, пьеса, не пьеса. И, в общем, писали ее прямо на сцене. И Бокарев сидел, и как только кто-то говорил удачную реплику, он наливал стакан.
4: Из графина или...
3: Из графина, да, из графина. Вот, больше всего получил и в Стегней.
4: Бонусов.
3: Бонусов, да. Вот, потом заседание парткома. Тоже я с удовольствием, с огромным, с ним вместе и репетировали, и потом и играли. Хотя он, к сожалению, не очень много играл. Ну, потому что он главный режиссер театра, ему другие дела делать. Но все равно это было безумно интересно.
4: Знаете, вот мне подумалось, что столяр — это такая профессия производства непрерывного цикла. Вот остановишь дом, ну и все. Нельзя. Так и в театре.
3: Это точно, это точно, да. Остановить нельзя. Ой, сколько шуток там было. Однажды расколоть его было, ну, не скажу, чтобы очень легко, и в Стегнеева. Но его расколол Абдулов. Саша, ой, Сева, царство ему небесное, Севочка Абдулов. Там же на Столяварах. Ну, там вот эти домны, или как они называются, вот там открывали крышку и туда бросали, там куча угля лежали на сцене, лопаты вот эти такие совковые, и туда бросали. Мне не пришлось бросать. Ну, не знаю, к сожалению или к счастью, но к счастью все-таки больше. Вот, и Стегнеев там брал и бросал в эту топку. А в топке, чтобы сделать эффект огня, там был красный прожектор и легкая материя, и вентилятор. И вентилятор колыхал эту материю, и ощущение, полное ощущение из зала, что огонь. Ну вот, и Сева Абдулов встал около этого огня, топка, ну, где-то... Ну, вот на такой высоте было. Там немножко надо было наклониться. Он наклонился, и когда Евстигнеев открыл, он сделал, вроде он в огне. В огне сгорает Сева. Вот это он расколол, Евгений Александрович. Вот, а потом как-то Олег Николаевич меня подзабыл. Ну, пришли новые артисты, как-то труппа увеличилась. Ну, вот, потом было разделение театра. Это тоже довольно болезненно для многих произошло. Хотя Олег Николаевич сказал, кто хочет со мной, это когда уже Доронина пришла, дай бог ей здоровье. Вот. И когда новое здание там появилось и так далее, и так далее. Одно время мы играли на трех площадках. Основная площадка, филиал, и вот новая площадка на
4: Тверском бульваре.
3: На бульваре, да. И появилась даже кличка, так как это новое здание было напротив театра Пушкина. Его звали Дантесом. Все. Вот это здание.
4: Сходитесь.
3: Приходите к Дантесу. Да.
4: Ну, вот с Олегом Николаевичем еще связан вот этот чеховско-горьковский период, да, это и «Дачники», и «Вишневый сад»,
3: ну,
4: и
3: да.
4: Нет,
3: ну, «Дачники»
4: еще?
3: Ставил
4: «Чайка».
3: Не он, да, «Дачники» ставил Виктюк, а вот остальные спектакли, конечно, чеховские, все чеховские ставил он. Он настолько любил Антона Павловича Чехова, что он даже, ну, в общем, переделал название театра. Если театр раньше был имени Горького, он переделал его, так как разделились, то тот Доронинский стал остался театром Горького, а театр Ефремова стал МХАТом имени Чехова. И даже когда, честно говоря, я получал пенсию, это, ну, в смысле, оформлял пенсию, ну, пришло время, и молодой человек, который мне ее оформлял, он очень долго не мог понять. Он говорит, да вы в двух театрах работали. Я говорю, да я в одном театре. Ну как? Сначала вы работали в театре Горького, а потом в театре Чехова. Я говорю, так это один театр. Он никак не мог понять этого.
4: Кинематографическая популярность. Ну тут, в общем, говорить и перечислять фильмы, наверное, нет смысла, потому что это огромное время займет. Вот. Может быть, последние работы какие-то? Там что-то с футболом было?
3: Нет. А, да, одна из последних. Да, как раз, кстати говоря, последний. Федя – народный футболист. Ну, я с удовольствием снялся в этой картине. Снимали в Минске. И я играл, с вашего разрешения, Старостина.
4: Знаковые фигуры, не только в спорте. Это вот такой дух времени и абсолютно-абсолютно.
3: Да, да, основатель «Спартака». Ой, это, конечно, легендарная фигура.
4: Ну, поэтому наша программа и называется «Настоящая историческая». Я напомню, что у нас был народный артист России Борис Щербаков в гостях. Борис Васильевич, огромное спасибо. Я думаю, что мы вернемся к этому разговору с новыми подробностями и с новыми сюжетами. Тем более, что я всегда говорю, что самые простые вопросы в нашей программе превращаются в абсолютно нестандартные ответы наших гостей. Спасибо.
3: Спасибо вам.
0: Настоящее историческое. Радио России. Радио России. Культура.
5: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Как вы, конечно, знаете, в истории журнала «Кругозор» особое место занимают тематические выпуски. Это когда весь номер, такое, впрочем, случалось нечасто, или его часть были посвящены единой теме. Наш сегодняшний выпуск программы будет тематическим и посвящен он Санкт-Петербургу. Мы обратимся к номерам журнала за 60-е годы, когда Санкт-Петербург назывался Ленинградом, и неизменная романтическая нота от прикосновения к огромной истории одного из самых прекрасных городов мира звучала особенно отчетливо. Лето в Питере у многих ассоциируется с белыми ночами, и несмотря на то, что белые ночи можно наблюдать от Архангельска до Якутска, у большинства они ассоциируются именно с городом на Неве. Начинает наше ленинградское путешествие материал Юрия Висбора «Проспект белых ночей», который проходит через весь Ленинград от мая до июня. В «Кругозоре» материал вышел в 1964 году, и имена героев этого материала позже узнает вся страна. Реке Неве тысячелетия, городу Ленинграду 261 год, Борису Полоскину 31. Им всем очень хорошо сегодня вместе в белую ночь, которую празднует город-памятник, город-поэт, город-рабочий, город-ученый. Чайки сидят на Невской воде, воднолыжники расплескивают дорожку ночного солнца. Петропавловский шпиль проткнул небо и блестит начищенный мастером спорта по альпинизму трубочистом Костей Клецко. А под шпилем, отбрасывая вниз золото ночи, акульим брюхом разворачивается к ленинградскому аэродрому Ту-104. «Вода», — говорит Борис, — «в поисках энергии мы лезем под землю, чтобы достать оттуда уголь. Ставим на холмах ветряные мельницы, перегораживаем бетонными стенами реки, высасываем из-под пустынь нефть. Неандерталец считал себя нищим, без шкуры. Через столетия количество современной энергии покажется нам нищенским. А энергия будущего, вот она, капает с неба. Вода — дейтри, термоядерная реакция. Эта элементарная формула не дает покоя физикам. Солнце в печке, вот что мы ищем. Мимо прошли девушки. Мосты разводят в половине третьего, и девушки спешат к Дворцовому. Они пели. В 20 лет нет любви и не будет, в 30 лет нет ума и не будет. Девушкам до этого критического возраста еще далеко, а у Бориса и его товарищей перевал жизни, середина человечего века. Время летнего солнцестояния, белая ночь. Но Боря, наверное, подумал не об этом. Он сказал, если бы ты только видел, как лезет плазма через стенки магнитного поля, какой это лютый зверь, никакими формулами не описать. Прошел человек, опираясь большими загорелыми руками на костыли, его нагнала группа парней с гитарами. А ночью мчались у машины вереницей, и лед на Ладоге трещал, грузили хлеб для северной столицы, и Ленинград нас радостно встречал. Эх, Ладога, родная Ладога. Человек на костылях остановился и пропустил ребят. Шла ночь с 21 на 22 июня, самая короткая и самая белая в году, ночь летнего солнцестояния. 23 года назад в эти часы на спящий Крещатик уже падали бомбы, и потом дети прекрасного Ленинграда стали блокадными детьми. Всех увезти не смогли. Возвращенные на черном хлебе, крапивном супе и невской рыбке-корюшке, они видели то, чего не показывают в самых драматических кинофильмах. Кем стали теперь эти крохи, закутанные в теплые материнские платки? Геолог Александр Городницкий. Его самое любимое место в Ленинграде – мост лейтенанта Шмидта. От этого моста начинались все его дороги – в Киргизию и в Канаду, на Кубу и на льдину в море Лаптевых. Мальчик Валентин Вихарев – поэт и окулангист, сын защитника Ленинграда, погибшего в 41-м на Средней Рогатке. Физик Борис Полоскин, инструктор не только по туризму, но и по песням. А инженер-строитель Евгений Клячкин разлучается с гитарой разве что на работе. Всем четверым сейчас по 30. Все любят петь и сочинять песни. С ними мы познакомились на проспекте Белых ночей, который не нанесен ни на один из планов Ленинграда, но, подобно главной улице, тянется через весь город от мая до июля. Конец цитаты. Юрий Висбор, «Проспект белых ночей», который проходит через весь Ленинград от мая до июня. Журнал «Кругозор», 1964 год. Звуковая страница «Кругозора» под названием «Интервью, которое нельзя прочесть. Интервью песни». Также подготовлена Юрием Визвором и звучит так.
6: Четыре интервью, взятые на проспекте Белых ночей, которые хочется назвать «Интервью песни», конечно, познакомят вас ближе с молодыми ленинградцами. Правда, быть может, не все, что вы сейчас услышите, точно подойдет под рубрику «Песня». Не будем ломать голову, как это назвать. Монолог с гитарой или вид городской поэзии, или еще как-нибудь. Итак, в поле зрения кругозора Ленинград, проспект Белых ночей, уже ушедшее, но тем не менее прекрасное лето этого года. Постоянный житель этого проспекта Борис Полоскин.
7: Я работаю физиком, и мы, можно сказать, пытаемся осчастливить человечество. Сделать из термоядерной бомбы разумную машину, которую можно было управлять, которую можно было бы... Часто, конечно, не замечаешь, какая там белая или черная ночь. Но очень-то здорово, что бывает белая ночь. Это подтверждает основное положение диалектики, что и черное бывает белым.
6: Вот одна из песен, которую Борис Полоскин поет вместе со своими друзьями-физиками. Песня о туризме, но, может быть, и не о туризме.

0: Ленинградского механика Валентина Вихарева тоже трудно встретить одного. Во-первых, он всегда с гитарой, а во-вторых, всегда с друзьями.
1: Белую ночь навевает старые воспоминания, если их можно назвать старыми. Ночи блокады, ни огня, ни света. И все время чеканит метроном. Это четкий, настороженный звук метронома по радио. Когда нет тревоги, пульс бьется метроном спокойно. При приближении тревоги пульс метронома учащается. После частого пульса диктор всегда объявлял воздушная тревога или же артобстрел. Это запоминается очень надолго.
2: Залогом незабытых дней блокады пусть семьер ошибок впредь не повторит. И под ночным спокойным небом Ленинграда на Марсовом огонь горит и горит. И под ночным спокойным небом Ленинграда на Марсовом огонь горит и горит.
0: Каждый человек на проспекте Белых ночей не просто прохожий, не просто встреченный. Он несет сюда кусочек своей судьбы, память сердца, или просто легкое, как тонкие облака в ночном небе, настроение. Вот мимо прошли ребята, явные вчерашние школьники. А вот идет Евгений Клячкин. Песни его должны быть такими же прочными, как и промышленные здания, которые он проектирует для сейсмических районов. Ведь несколько его песен недавно приняты для спектаклей ленинградскими театрами. Может быть, и сейчас пишется что-нибудь новое.
3: И дома стоят совсем одни. Птичий гомон будет летний сад. Разминаются мосты и кряхтя. Силуэты обрели фасад. В эту ночь я у него в гостях.
4: Я отношусь к тем ленинградцам, которые в Ленинграде бывают сравнительно недолго. Дело в том, что я геолог и большую часть года провожу в экспедициях. Зато мы видим другие белые ночи. Белые ночи в Заполярье, в Игарке и в Норильске. Белые ночи в северных плаваниях. Белые ночи на льдине в море Лаптевых. Белые ночи в Канаде. Но от этого наши ленинградские белые ночи нам становятся только ближе и дороже.
0: Вы сейчас слышали голос Александра Городницкого. Как всегда, он между двумя морями. Голос у него сегодня не для микрофона, да и погрубевшие руки что-то неважно управляются с гитарой. И только поэтому я беру на себя смелость напомнить вам уже знаменитую среди моряков и геологов Канаду.
5: Над Канадой солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо. Отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.
0: Вот и прошли мы с вами по проспекту Белых ночей. Как у нас написано в заголовке? Который тянется через весь город от мая до июля. Но, может быть, он тянется и дальше? Ведь если поэзия родилась в сердце человека, то путь ее нескончаем.
6: Интервью, которое нельзя прочесть, интервью песни, Юрий Висбор, журнал «Кругозор», 1964 год.
7: Друг Кругозор.
6: Мы Материал «Вечно юный» написала для «Кругозора» выдающаяся ленинградская писательница, поэтесса, драматург, в годы Великой Отечественной войны сотрудник ленинградского радио Ольга Бергольц. Это ее слова о любимом городе имеют особый вес и особый смысл. Мне кажется, что, пожалуй, ни в одном городе так тесно не связана личная судьба человека с судьбой города, как в Ленинграде. Это, наверное, потому, что у Ленинграда, как и у человека, есть своя собственная судьба. Наверное, ее можно назвать история, не похожая на судьбу никакого другого города. А ведь есть же города с одинаковыми судьбами. Интенсивная, трагедийная и героическая судьба, неповторимая, как его человеческая душа. И особенно вычеканный профиль, как его природа. Я говорю о ленинградской природе, имея в виду не только белые ночи и северные сияния, возникающие иногда над городом, и не только Неву и ветры, залива и морские туманы. В Ленинграде природой, самой настоящей природы, как бы независимой уже от человека, когда-то создавшего ее, стали его здания, площади, ансамбли, памятники. Улица Зодчего Росси, ведь это уже природа, а не архитектура. Взгляни на биржу и растральные колонны, переведи взгляд на строгий силуэт Петропавловки. Разве все это не самая настоящая природа? А наши сады и парки, и старые петербургские, и совсем молодые парки Победы, посаженные уже нашими руками, это ведь не только природа, но и архитектура. Они построены, наши парки, наши улицы, сады. Большой проспект Васильевского острова, Московский проспект. И природа, созданная человеком, благодарна, навечно хранит его душу, его судьбу. История судьба Ленинграда неповторима, в особенности потому, что этим городом и в этом городе несколько раз решалась судьба всей нашей Родины. Рождение города Петра, Санкт-Петербурга, знаменовало собой рождение новой эпохи в истории России. У Ленинграда города-героя, города-человека – прошлое, настоящее и будущее слиты, и все обращено к будущему. Каким он будет, Ленинград будущего, спрашивают меня. И я хочу ответить. Прежде всего, таким, как теперь, с его историей, с его природой, с его характером, с его сыновьей преданностью Родине. Я часто бываю за Невской заставой, в стране детства, хотя уже и не живу там. Я была там недавно. Как она изменилась, как много новых домов там, где были болота и плавали гуси, какие высокие новые строения возникли там, где был отчий дом, разбитый снарядом, а потом просто пустырь. Все сызново, и все на пустыре, и все на той же розовой заре, назябнущей, огромной и дрожащей, и эти угловатые дома, и взлеты вдохновения и ума, и рощ ногих, младенческие чаще. И радостно, и почему-то в глубине сердца чуть-чуть грустно от этих воспоминаний. Почему? Потому что у меня человека жизнь уже сокращается, а он, город, наоборот, идет к вечной юности, к расцвету. Вот так подумалось. Но тут возникла другая мысль. Да, но все мои мысли, все горести, весь труд, и не только мой, и сотен тысяч других, ведь это же останется в нем, как остались жизнь и труд предыдущих поколений и отдельных людей. Здесь ничто не исчезнет. Значит, пока стоит Ленинград, вечно будут живы те, кто любил, кто вложил в него жизнь и веру. Конец цитаты. Материал Ольги Бергольц «Вечно юный», журнал «Кругозор», 1965 год.
7: Наш друг Кругозор.
6: В завершение нашей программы давайте послушаем звуковую страницу из этого номера журнала, на которой звучат музыкальные признания в любви городу Санкт-Петербургу, Питеру, Ленинграду. Звуковая страница носит хорошо знакомое всем название «Слушай, Ленинград». С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

Остаться с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо, за счастье народное бьются отряды рабочих бойцов. Далека ты, путь, дорога, выйди, милая, встречай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
2: «Бородин» — это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
1: И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Биробиджана.
3: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
4: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
3: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
5: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
3: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
4: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
3: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Армия обороны Израиля за последние двое суток потеряла 5 военнослужащих в ходе боевых действий на юге Ливана. В столичный регион вернулось лето. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной мотопехотной бригад и бригады теробороны ВСУ. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад теробороны ВСУ. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, 2 штурмовых полков ВСУ, 3 бригад морской пехоты и 5 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Василевка, Красноярская, Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 295 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Димитрово и Преображенко-Запорожье.

0: Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
1: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовых бригад, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад территориальной обороны в районах Малиевки, Грушевки, Гусинки, Васильевки и Яцковки. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали продвижение в городской застройке. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части Красного Лимана, овладели 5 опорными пунктами противника и очистили от крымских боевиков 47 зданий. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады территориальной обороны. За сутки уничтожены более 220 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 5 орудий полевой артиллерии.
0: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Армия обороны Израиля за последние 2 суток потеряла 5 военнослужащих в ходе боевых действий на юге Ливана, сообщил РИА Новости представитель военных. Ранее в субботу он заявил агентству, что Сахал в настоящее время действует в Южном Ливане в оборонительном режиме в соответствии с инструкциями политического руководства и не инициирует ведение огня. «За последние 48 часов мы потеряли 5 солдат Сахал», — сообщил представитель армии. По его словам, они погибли от огня ливанского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Ранее агентство «Рейтер» со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16 часов в пятницу. Ливанский военно-полевой источник сообщил в пятницу РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана, вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня. Экс-президент Украины Виктор Ющенко решил вернуть польским властям орден Белого Орла. Ранее аналогичный шаг предпринял бывший украинский лидер Леонид Кучма. А до него Зеленский заявил, что возвращает этот орден, поскольку коллеге Карлю Навроцкому, а польскому коллеге Карлю Навроцкому, Навроцкий ранее решил лишить Зеленского награды из-за присвоения одному из подразделений Вооруженных сил Украины имени героев УПА, организации, которую в Польше считают преступной и связывают с убийствами более 100 тысяч поляков в Волыни в 1943 году. Напомню, украинская повстанческая армия в России признана экстремистской, а ее деятельность на территории страны запрещена. Зеленского наградил предыдущий президент Польши Анджей Дуда. Ряд украинских чиновников также принял решение отказаться от государственных наград Польши. В столичный регион вернулось лето. Столбики термометров будут штурмовать 25-градусные отметки при отсутствии облаков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то в Москву пожалует настоящее красное лето. Индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц из 11 возможных. Ну а все благодаря гребню антициклона, который обеспечит жителей столицы погоды миллион на миллион. Будет солнечно, осадки исключены. Ночью плюс 9-12, по области 7-12. В середине дня потеплеет до плюс 22-25 по Цельсию. Так обычно бывает на макушку лета. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла.
0: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе. Он в схватке за третье место победил канадца Франсуа Готье-Драпо. Также у женщин бронзовым призером в весовой категории до 63 килограммов стала Дали Лилуашвили. Тольяттинский «Акрон» в своем телеграм-канале объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта. Васютин защищал цвета «Акрона» на протяжении последних двух сезонов, сыграв в 23 матчах. Казанский баскетбольный «Уникс» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с 4-кратным чемпионом России Алексеем Шведом. Соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон 2026-27. Он выступает в составе команды с ноября 2025 года. Шанхай Шэньхуа под руководством российского тренера Леонида Слуцкого вышел в 1/8 финала Кубка Китая по футболу. В матче 1/16 финала команда обыграла Шэньцзянь Кунфу со счетом 2-0. Шанхай Шэньхуа одержал первую победу с 26 апреля. Команда не выигрывала в предыдущих 7 матчах в чемпионате Китая, проведя 3 встречи в ничью и потерпев 4 поражения. Российские хоккеисты «Каролины» принесли на чемпионский парад в честь победы в Кубке Стэнли флаги России. Мероприятие прошло в штате Северная Каролина. Кубок Стэнли в составе «Каролины» завоевали трое россиян – нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. В финале плей-офф НХЛ «Каролина» обыграла «Вегас» со счетом 4-2 в серии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Завтра, воскресенье, 21 июня, в Магадане плюс 16, плюс 18, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 23, плюс 25, облачно, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Радио России. Музыка.
1: Фолк-альбом. Радио России.
2: Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна» собрал музыкантов из разных регионов России и стал не только творческим состязанием. Он дал возможность почувствовать себя частью единого, сильного, сплоченного народа. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Приветствуем всех ценителей народной музыки. Самый первый конкурс «Вся страна» состоялся 3 года назад. Успех его был феноменальным. Второй провели в начале декабря 2025 года. У нас есть трансляционная запись гала-концерта финалистов. Эту запись нам предоставил Российский музыкальный союз. И я предлагаю сейчас освежить в памяти это замечательное зимнее событие. Концерт проводился в одном отделении. Сначала музыканты исполняли народную музыку своего региона, а затем показывали домашнее задание. Они должны были представить музыку уже другого региона, но в стиле, в котором работают, традиционном или в одном из современных направлений этнокультуры. Ну что ж, давайте послушаем первую часть концерта. Ну, а вторую мы вам покажем в июле. Ведущие Дарья Лузина-Ильинская и Максим Линников.
3: Александр Клевицкий, генеральный директор Российского музыкального союза, композитор, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и главный дирижер Академического большого концертного оркестра имени Юрия Силантьева.
4: От имени Российского музыкального союза я хочу всех поздравить с сегодняшним замечательным праздником, праздником музыки, этнической музыки. Пришло 230 заявок. Мы отобрали 9 лучших, которых вы сегодня увидите. У вас ожидает огромное количество потрясающей музыки. Я желаю всем хорошего вечера. Спасибо вам большое.
5: Мы рады приветствовать группу «Изумруд». Они прилетели к нам из Екатеринбурга и представляют Уральский федеральный округ.
3: Гусли-самогуды.

0: Браво! Группа «Изумруд» из Екатеринбурга.
1: Екатерина Килижекова из села Аршаново, Республики Хакасия. И группа «Своим ходом» из города Улан-Удэ, Республики Бурятия. Вместе они представляют Сибирский федеральный округ.
0: Конкурсная песня «Материнская земля». Это песня о малой родине, о красоте родной земли и о величии хакасского народа. Она была написана в 2018 году Екатериной под руководством педагога Альбины Александровны Бурнаковой.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Южный федеральный округ сегодня представит аутентичный народный фольклорный хор «Кубанцы-оранцы».
2: Исполнят они песню «Выйду за ворота». Эта песня старинная, лирическая, протяжная. Слушаем. Слушаем.

Мы рады представить вам наших следующих конкурсантов. Это этномузыкальный коллектив «Кадим Алмет» из Приволжского федерального округа. С песней «Экерен, экерен» без бараек. Встречайте! Встречайте!

0: музыкальной волне главной радиостанции страны программа «Фолк-альбом Радио России». Звучит трансляционная запись гала-концерта финалистов Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна».
1: Группа «Тесая» — это музыканты из Луганска.
2: С песней «Древо».

Группа Тесая. Древо. И наши следующие финалисты – фольклорный ансамбль «Шулдыр» представляют Северо-Западный федеральный округ. Конкурсное произведение ансамбля «Труба, труба, мутруба». Эпическая песня «Коми-зырян», записанная в начале 20 века у верхневычегодских коми.

Ансамбль «Лествица». Музыканты исполнят народную песню «Колыбельная», записанную в деревне Глазомичи Тверской области.

приглашаем на сцену следующих финалистов из Дальневосточного федерального округа. Молодежный ансамбль «Маринхуристов Республики Бурятия». Руководитель ансамбля, преподаватель, лауреат международных конкурсов Эрдем Дымбрылов. «Конь ветра».

0: Электронный фолк-проект «Белобока», представляющий Центральный федеральный округ. С песней «Река». Итак, просим.
1: Разнарядная сосна на крутом пригорке, воду девица красна несет в ведерке. На пригорке взором взор.

0: Приглашаем на эту сцену Сергея Старостина.
1: Сергей Старостин – известный этнограф, певец, автор песен, музыкальный продюсер и телеведущий, собиратель и исполнитель русского фольклора, член жюри конкурса «Вся страна». Итак, приветствуем Сергея Старостина с композицией «Перепелка».

Ходил, гулял и добрый мой, добрый молодец. Ай-ой-ой. По диким степям, по синим морям, по широким полям, по темным лесам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-ой-ой. Он искал себя.

той. Прилети, да ну скорей, дай мой зеленой садок, да на яблоньку ж на ветку, ох, на ветку зеленую. Ай-ой, посидим и побеседуем.

0: Ух.
1: В программе «Фолк-альбом Радио России» звучала первая часть гала-концерта финалистов Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна», организованного Российским музыкальным союзом. Программу к эфиру подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова. Продолжение следует.
2: «Фолк-альбом Радио России».
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Президент США Дональд Трамп заявил, что проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным в течение 60-дневного перемирия. Экстренные и коммунальные службы Северной Осетии переведены на усиленный режим работы из-за прогноза о сильных ливнях и граде. Далее подробно. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и трех бригад теробороны ВСУ. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 5 орудий полевой артиллерии. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады морской пехоты ВСУ. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Малиновки и Пескуновки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск вели активные наступательные действия. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания, уничтожено до

0: 5 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял свыше 145 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер», бронетранспортер М-113, 24 автомобиля и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М-777.
1: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда, системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. С учетом массированных атак ВСУ на города России, интенсивность которых возрастает, пора открыто объявить, что никаких правил в отношении Украины больше нет и быть не может, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, за гранью приемлемого для России должно оставаться одно – заведомо намеренное уничтожение обычных людей. Остальное вполне допустимо, несмотря на жалобы Зеленского и европейских лидеров, которых Медведев назвал его европейской подтанцовкой. При этом зампред Совбеза убежден, что Гаагскими конвенциями о законах и обычаях войны тоже следует пренебречь. По словам Медведева, эти документы больше не актуальны, так как за 100 лет войны сильно изменились, вместо воздушных шаров с бомбами теперь используют ракеты и беспилотники. Помимо этого, раньше не было принято захватывать или убивать лидеров даже враждебных стран, обратил внимание Медведев. Президент США Дональд Трамп заявил, что проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным в течение 60-дневного перемирия и после него. Однако не исключил, что Соединенные Штаты сами могут потребовать взносы за использование морского пути. В течение 60 дней прекращения огня в Ормузском проливе не будет никаких сборов. После истечения этого 60-дневного срока сборов также не будет, написал Трамп в соцсети True Social. Американский лидер добавил, что если сделка с Ираном не будет заключена, США могут ввести сборы за проход в качестве оплаты за свои услуги, а также для возмещения издержек. Япония впервые почти за полвека повышает стоимость виз для иностранцев сразу в 5 раз. Министр иностранных дел страны Тосиму Матеги объяснил это решение высокой инфляцией и сильным ослаблением национальной валюты. Однако, как уточнили в Ассоциации туроператоров России, эти финансовые нововведения не затронут наших сограждан. Для россиян оформление японской визы по-прежнему остается абсолютно бесплатным, и власти Токио пока не анонсировали здесь никаких изменений. Между тем, туристический поток из России в Японию растет. По данным за май, страну восходящего солнца посетили почти 25 тысяч российских туристов. Это почти на 30% превышает показатели прошлого года. Экстренные и коммунальные службы Северной Осетии переведены на усиленный режим работы из-за прогноза о сильных ливнях и граде. Об этом сообщил глава республики Сергей Миняйло в своем телеграм-канале. По прогнозу 21 и 22 июня в республике ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. Золото взяли китаянки, третье место заняла команда Белоруссии. Софья Елтерякова стала серебряным призером в личном многоборье. Еще одна представительница России, Арина Ковшова, заняла шестое место. Полузащитник Мумин Гамалё покинет московское «Динамо», сообщает «Спорт-24». Стороны не смогли договориться о продлении контракта, который истекает в конце июня 2026 года. 31-летний камерунец не находится в расположении команды. Гамалё играет в «Динамо» с 2022 года. Астана определилась с кандидатурой главного тренера на сезон на 2026-27, сообщает «Спорт-экспресс». Команду, которая близка к возвращению в единую лигу, возглавит 55-летний сербский специалист Миодрак Райкович. В концовке сезона 25-26 Райкович принял «Сплит». Под его руководством команда уступила «Цибоне» в полуфинале чемпионата Хорватии. Астана также вела переговоры с экс-тренером сборной России по баскетболу и МБА МАИ Василием Карасевым, однако тренер отказался от предложения. Американский нападающий Гэтч Квинни подписал контракт с Сочи, сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне КХЛ Квинни провел 67 матчей в составе шанхайских драконов и набрал 32 очка. Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что начала работу над новой произвольной программой. В своем телеграм-канале 21-летняя спортсменка опубликовала фотографии, на которых она занимается на льду под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня воскресенье 21 июня. В Магадане плюс 16, плюс 18, переменная облачность, без осадков. В Пензе плюс 22, плюс 24, переменная облачность, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, днем кратковременная дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 25.

0: Полярная воля.
1: Если мы смотрим на Россию из центра, то она оказывается исторической страной крепостного права. А если мы смотрим с севера, то мы видим волюшку, полную свободу, власть над собственной судьбой. В Арктике живут народы, которые просто кайфуют. Они счастливы в этом суровом климате.
0: Академик РАН, директор Кунсткамеры Андрей Головнев. В программе «Настоящее историческое» в воскресенье в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Культура.
4: Отзвуки театра. Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
5: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я рад нашей встрече с вами. И сегодня у нас в гостях прекрасная актриса Гришаева Нонна Валентиновна. Здравствуйте, Нонна Валентиновна.
6: Здравствуйте, Александр Александрович.
5: Гришаева Нонна Валентиновна. Дорогие друзья, я, как всегда, предупреждаю Нонну Валентиновну, что я читаю биографию Нонны Валентиновны, а вы мне скажете, да или нет. Потому что бывает по сайту что-то не то пишут.
6: Ой, как часто бывает.
5: Да. Поэтому я прочту, а вы скажете «да», «нет» и идем дальше уже как полагается.
6: Легко.
5: Гришаева Нонна Валентиновна, советская, российская актриса театра. Тут потрясающе написано. Кино и телевидение. Пародистка, телеведущая, певица. Заслуженная артистка Российской Федерации. Художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя. Родилась в Одессе. Отец был моряком на сухогрузе, правильно?
6: Да.
5: Мать – учительница английского языка. Дальше читаем. Впервые Нонна снялась в кино в 5-летнем возрасте в фильме «Фотография на стене».
6: Да.
5: Правильно? Свою первую главную роль сыграла в 10 лет в Одесском театре опереты. Училась в Одесской балетной школе, музыкальной школе по классу фортепиано. Доучились?
6: Ну, балетную школу я, к сожалению, не закончила. По состоянию здоровья пришлось уйти и пойти в театральную студию. А музыкальную школу закончила.
5: То есть все 10 лет?
6: Нет, музыкальную школу 7 лет.
5: Прекрасно. Иногда 10. В 1994 году, окончила высшее театральное училище имени Щукина, курс Владимира Иванова.
6: Иванова.
5: Да, Владимира Иванова. Тогда она получила предложение о работе сразу от трех московских театров. В Ленкоме, Сатириконе и в театре имени Вахтангова. Гришаева работала в труппе имени Вахтангова, была диджеем на радиостанции.
6: Вот это полная ерунда.
5: «Серебряный дождь».
6: Это неправда.
5: А так красиво, я когда читал, я восхищался.
6: Нет, нет, нет.
5: Так, не была диджеем, скажем. Вот.
6: Играла диджея в спектакле «День радио», поэтому все решили, что была диджея.
5: Играла в театре «Квартета И» и в театре киноактера. Дальше, в 2004 году Нонна Гришаева получила главную роль в спектакле «Мадемуазель Низдуш» в театре Вахтанга. Ну, и дальше я буду тоже спрашивать некоторые вещи, но я Просто хочу сразу спросить, это, я думаю, для слушателей очень важно. Так вы актриса какого театра?
6: А сейчас я художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя. И по совместительству я играющий тренер. Я продолжаю там играть. Не только художественный руководитель, но и играть. И, конечно же, продолжаю играть и в театре «Квартет», и в театре «Вахтангова». Я вернулась в спектакль «Мадемуазель не тушь». Это вообще отдельная тема. А я уже вернулась на другую роль, на роль Курин, то, что в фильме Людмила Марковна играет. А выпускала я это в роли Денизы. Но сейчас недавно так сложилось, что меня попросили выручить театр, и мне пришлось вот опять сыграть Денизу. Вот.
5: И что интересно для вас, дорогие мои радиослушатели, что с 1 сентября 2019 года является художественным руководителем актерского курса на факультете эстрады Российского института театрального искусства ГИТИС.
6: Да.
5: Вы мне объясните, как вы успеваете, вы в месяц скольких спектаклей? Раз, два, три, четыре, пять, вот быстро. Не называй даже роли.
6: 12 названий.
5: 12 названий.
6: 12 спектаклей в разных
5: театрах. То есть это почти через день.
6: Да. Ну вот так и успеваю.
5: А преподавать?
6: Тоже пытаюсь успевать, но у меня на курсе еще много замечательных педагогов, которые страхуют.
5: Это понятно.
6: Безусловно. Но
5: дети... И снимаетесь? И это?
6: Нет, всё. Нет, практически не снимаюсь. Это, собственно, и спасает. Потому что вся моя жизнь – это именно театр сейчас.
5: Сейчас спокойно, спокойно поговорим. Ну, Валентина, скажите, пожалуйста, вы замужем?
6: Замужем. Давно.
5: Дети?
6: Двое.
5: Все. Вот так вот. Все, вопросов больше нет. Что касается портрет, ясен.
6: Я просто законченный трудоголик. Я не умею по-другому. Еще и перфекционист. Поэтому.
5: А кто детьми занимается, вашими?
6: Я занимаюсь, я стараюсь. Я работаю без выходных.
5: Они маму видят когда? Ночью?
6: Каждый день.
5: Ночью не видит уже.
6: Каждый день. Я работаю без выходных, именно поэтому у меня получается 4 раза в год.
5: Вы водите машину?
6: Уезжать куда-то. Нет, у меня водитель. Пока водитель ведет, я делаю огромное количество дел, сидя, находясь в машине.
5: Это понятно. Итак, Гришаева Нонна Валентиновна. Теперь поговорим о театре, о творчестве. Я прочитал, родились в Одессе. Вы давно были в Одессе?
6: 3 года назад, к сожалению.
5: Объясните, почему к сожалению?
6: Потому что Одесса – это моя батарейка, мое подзарядное устройство. Я все 25 лет, что я не живу в этом городе, я каждое лето приезжала туда, чтобы напитаться этим морем, этим солнцем, этим городом, этой энергией, чтобы потом как-то год протянуть в Москве. Я 7 лет назад придумала такой благотворительный проект в помощь Одесскому театру юного зрителя. Опять же, я сделала на собственные средства спектакль «Варшавская мелодия» и раз в месяц приезжала в Одессу, и все деньги шли на нужды театра. Это был такой мой благотворительный проект. Он длился в течение 5 лет. И вот пока не произошла вот эта вся неприятная ситуация, пока меня в очередной раз был назначен спектакль в мой день рождения, должна была приехать, отыграть, театр должен был получить деньги.
5: В Одессе?
6: Да, в Одессе. И мне закрыли въезд, сорвали спектакль. И вот уже 3 года я не могу приехать домой.
5: А вы пытаетесь приехать?
6: Вы знаете, а мне сказали, что даже не пытайся. Я в списке миротворец, поэтому как бы пока так.
5: Трагично.
6: Да.
5: Это трагично. Извините, пожалуйста, а почему вас потянуло в Москву? В Одессе родились, в Одессе балетная школа, музыкальная школа. Почему потянуло?
6: Потому что, к сожалению, на тот момент, в прошлом веке, когда я выросла, родилась и выросла в Одессе, в городе, где такое количество театров, где своя киностудия потрясающая одесская, не было театрального вуза. Вот так, к сожалению, было. Не было театрального вуза, негде было учиться. Поэтому мне была одна дорога в Москву.
5: Потрясающе.
6: Где я не собиралась оставаться, я собиралась отучиться и вернуться в родной город.
5: Даже мне не приходило в голову, что действительно в Одессе
6: нет. Вот представляете, да, тем не менее.
5: Ой, да. Ну, бессмысленно вас спрашивать, что любите играть вы. серьезные, комические и так далее, что вам нравится.
6: Ну почему же бессмысленно?
5: Вы играете... Ну бессмысленно, потому что вы все играете. Все играете.
6: Но больше всего люблю жанр трагикомедии.
5: Ну это естественно. И не то, что все даже играете, а просто вы все можете играть. Ну и слава тебе, Господи. Скажи, пожалуйста, вот вы назначены художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя. Это далеко он ведь находится?
6: Царицыно.
5: Царицыно.
6: Да.
5: Большой театр? Ну, я имею в виду зал.
6: Нет, 300 мест всего. Это он небольшой.
5: 300 мест. Сцена удобная?
6: Да, замечательная.
5: Прекрасно. То есть круг есть там?
6: Нет, что? Круга нет, конечно.
5: А что?
6: Ну, просто удобная сцена, хорошая. Просто я получила театр уже после ремонта.
5: Освещение?
6: Замечательное.
5: Звук?
6: Да, все хорошо.
5: Дорогие мои радиослушатели, сегодня у нас в гостях Гришаева Нонна Валентиновна. И так как она является художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя, и так как я тоже художественный руководитель театра, и я знаю, что такое сейчас и звук, и свет, и сейчас в театре... Действительно, это играет иногда, иногда даже, ну, вторую роль точно, после актера.
6: Это правда.
5: Вот. Это так оно и есть, поэтому я так и интересуюсь, как со светом, как со звуком. А народ ходит?
6: Слава Богу, да.
5: Прекрасно.
6: Ну, это не сразу, конечно, произошло, потому что когда я пришла в театр, там даже не было таблички. Первое, что мы сделали, это просто театр юного зрителя. Мы сделали на фасаде буквами. Да, потому что не было ни афиш, ни надписи, ничего не было. То есть люди ходили, а театр прямо напротив входа в усадьбу Царицына, в очень таком прекраснейшем, красивейшем
5: месте. Что люди
6: месте.
5: Ходили и что?
6: Люди ходили и даже не знали, что это за здание. Ничего не было опознавательных знаков.
5: Ну и они не ходили вообще в это здание.
6: Ну да, театр еще был на ремонте какое-то время до моего прихода, поэтому как бы пришлось возрождать практически с нуля.
5: Здорово, я с иронией говорю. То есть построить театр даже не обозначить это театром.
6: Нет, он не построен. Нашему театру 90 лет. У нас сейчас 90-й сезон. Просто он отремонтирован.
5: Ну конечно.
6: Но сейчас все в порядке. И афиши, и надпись, все есть. Все работает, народ ходит. И даже едет из центра Москвы к нам.
5: Я вас поздравляю. Поздравляю.
6: Спасибо.
5: Ну, что интересного в театре вы ставите? Скажите, пожалуйста, вот, например. Потому что театр юного зрителя, дорогие мои радиослушатели, театр юного зрителя – это специфическая аудитория. Это прежде всего предназначено подрастающему поколению. Прежде всего. Дальше в нем, в театре юного зрителя, могут быть и взрослые спектакли. Но прежде всего это воспитание подрастающего поколения. Как оно, что оно, что оно смотрит, как оно идет в зрительный зал, как оно идет в театр, вот это поколение, которое уже напичкано всеми айфонами, смартфонами и так далее.
6: О, это прекрасная тема.
5: Вот, да. Скажите, что вы ставите, чтобы их завлечь, и не только завлечь на спектакль, а заставить потом не забыть этот адрес и ходить в этот театр?
6: Гаджетомания – это вообще главная болезнь нашего поколения подрастающего. И я веду просто жесточайшую борьбу за внимание ребенка, потому что... Я когда вижу, мы же со сцены видим всегда, горит синенький экран или нет. И когда я вижу, что ни один экран во время спектакля не горит, у меня внутри такое: да, победили. С моим приходом театр взял такое направление, такой вектор музыкальный. Мы делаем очень яркие музыкальные постановки. Первым спектаклем с моим приходом мы выпустили спектакль «Леди совершенства», где я сыграла Мэри Поппинс. Огромное спасибо Максиму Исаковичу Дунаевскому, который просто подарил нам права на песни из кинофильма «Мэри Поппинс. До свидания», где каждая песня практически хит. И дальше мы стали двигаться именно в этом направлении. Вы знаете, у нас даже «Ревизор» — музыкальный спектакль, где и живые музыканты играют на русских народных инструментах, и даже артисты играют. Одна артистка даже играет на пиле. И некоторые гоголевские монологи даже переделаны в музыкальные номера. И на этот спектакль за 2 месяца невозможно достать билет. Потому что детям гораздо проще воспринимать вот именно такие постановки.
5: Рэп?
6: Нет, нет, нет, рэпа там нет, но все именно вот русские народные хиты. Наши русские народы.
5: Хорошо. Так, что еще ставите?
6: А много у нас спектаклей замечательных. Премьера спектакля «Питер Пен», музыкального спектакля, также с живым оркестром, в постановке Алексея Франтетти, замечательного режиссера, моего друга, с которым мы уже давно дружим и не раз работали вместе и в мюзикле «Зорро», и в спектакле «Джуди», где я сыграла Джуди Гарланд. Удалось Лёшу в его жесточайшем графике между Лондоном, между постановкой в Лондоне «Шанель», между постановкой в Большом театре «Сказки о царе Салтане» удалось его вырвать для того, чтобы он сделал спектакль «Питер Пен» у нас. Просто и для меня, и для Лёши эта история невероятно дорога. Для меня, потому что роль Венди – это была моя первая роль на профессиональной сцене, когда мне было 10 лет. Вот как раз тогда в театре, в Одесском театре оперетты я вышла на сцену именно в роли девочки Венди. А в этом спектакле я играю маму в начале, а в конце уже повзрослевшую Венди.
5: Как называется спектакль? Еще раз скажите радиослушателям.
6: «Питер Пен».
5: Вот «Питер Пен». Я-то знаю, но вот... Ну, объясните, по какой книге? Ну, некоторые не знают ведь.
6: Джеймса Барри, конечно, по книжке «Питер Пен». Это легендарнейшая...
5: Дорогие
6: английская
5: мои, вы
6: история.
5: Поняли, да, просто? Ну, она так рассказывает, как про своего родного как будто сына.
6: Ну, это действительно дочь. Так. Очень дорогая так. Мне история.
5: Очень хорошо.
6: Очень сложный постановочный спектакль. У нас и самолеты летают, и рыбы плавают, и живой оркестр, и мы все танцуем, и вживую поем. И, в общем, это такой настоящий мюзикл.
5: Большая труппа у вас?
6: У меня 40 человек-артистов.
5: И все поют?
6: Нет, не все, конечно, но, вы знаете, когда Лёша Франтетти пришел на кастинг для «Питер Пена», он был просто поражен и после...
5: На прослушивание по-русски.
6: Да, на прослушивание. Потом сказал мне: «Гришаева, я привык, если я прихожу ставить в драматический театр, то в театре, ну, 2, 3 поющих артиста, ну, в лучшем случае 4. У тебя 15 поющих артистов спектаклю быть». Так что я собрала за эти годы действительно очень хороших профессиональных поющих артистов.
5: Ну, вот вы испытываете какой-то страх, получая роль. И на что вы надеетесь? На себя, на режиссера?
6: Вы знаете, по-разному. В разных постановках, в разных ролях по-разному. Иногда это абсолютное доверие и вера в режиссера. Это вот как сейчас с Франдетти, да? Иногда это даже надежда на человека ушедшего, но это вот как со спектаклем о Людмиле Марковне Гурченко, да? Это сказать, что я волновалась, это не сказать ничего. Я умирала просто от ужаса, от страха. И я абсолютно... Я сходила перед премьерой на могилу к Людмиле Марковне и очень ее просила помочь мне. И я абсолютно четко ощущала, что в тот день, это спектакль премьера была в день ее рождения, 12 ноября, я абсолютно чувствовала, что она была рядом со мной. Иначе бы я этого просто не выдержала. Это тяжелейший спектакль, мощнейшая роль, невероятно тяжелая история. И если бы не Люся, я бы ее не вытянула.
5: Спасибо. Дорогие друзья, у нас в гостях прекрасная актриса Гришаева Нонна Валентиновна. Я прочитал действительно, ну, что-то я видел, что-то не видел. Колоссальное количество ролей в театре Вахтангова. Вы сейчас уже там не работаете, в общем.
6: Работаю, вот вернулась 2 года
5: ну,
6: назад.
5: Ну, кроме «Мадемуазель Нитуш».
6: Ну, сейчас, слава богу, спектакль о Людмиле Марковне переходит во владение театра Вахтангова. Будет новая премьера, новые
5: Каким
6: версии этого
5: переходит?
6: Спектакля. Ну, вот так мы решили, что теперь этот спектакль будет спектаклем театра Вахтангова.
5: С актерами своего
6: театра? Да, теперь уже с актерами театра Вахтангова.
5: А.
6: Это была антрепризная история, а теперь это будет история театра Вахтангова.
5: Ага. А кто ставил Людмиле Марковне?
6: Сергей Алдонин.
5: Очень хорошо, очень хорошо. Ну, тут я прочитал фрагмент из вашего интервью. Я с детства обожаю Людмилу Марковну. Она всегда мне казалась жизненным ориентиром в том, какой должна быть актриса. ну и так далее. Это прекрасно.
6: Ну, мне казалось, что если уж и быть актрисой, то только такой, как она, которая может все. Поэтому она всегда была моим таким маяком.
5: Ну, вы, может быть, чем-то похожи. Это я имею в виду, потому что я тоже знал хорошо. То есть, ну, я действительно знал их, как мне кажется, хорошо. И с колоссальным юмором по отношению к себе. С такой иронией, с такой...
6: Самоиронии
5: фантастической. Да. Дорогие мои радиослушатели, вот сегодня у нас в гостях прекрасная актриса Гришаева Нонна Валентиновна, заслуженная артистка Российской Федерации, художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя. Перечислять все ее должности просто это еще одна передача. Я хотел бы, чтобы мы послушали песни в исполнении ее, я не знаю, ее натуры женской, как она видит, как она слышит. И что мы услышим? Ну, можно послушать, да?
6: Да, конечно. Прозвучит песня спектакля, который пока еще не состоялся, но мне бы очень хотелось, чтобы этот спектакль получился, потому что эту роль, опять же, играла Людмила Марковна. Это рецепт ее молодости. Вот песня из, надеюсь, будущего спектакля «Ария Эмилии».

0: Дорогие мои радиослушатели, я думаю, мы получили удовольствие от нашей встречи с Нонной Валентиной Гришаевой. Большое спасибо вам, дорогая моя Нонна Валентиновна.
1: Спасибо вам огромное за приглашение и за удовольствие пообщаться с вами. А вас, дорогие радиослушатели, мы ждем в нашем Московском областном театре юного зрителя. Приходите.
0: Ну, а мы прощаемся, говорим до свидания.
1: Да.
0: Дорогие мои радиослушатели, до встречи через неделю в это же время. Всего хорошего.

0: Радио России. Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую. И хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера», она ведь не только про охоту и об охоте. Думаю, что она прежде всего о хороших людях. В последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. Вот как пишет, например, Иван Сергеевич Тургенев в своем рассказе «Лес и степь». Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо. Какой вид? Река вьется верст на 10, тускло синее сквозь туман. За ней водянисто-зеленые луга, за лугами пологие холмы. Вдали чибисы с криком вьются над болотом. Сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль. Не то что летом. Как вольно дышит грудь, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны. И эти слова нашего великого классика полностью разделяют мои сегодняшние гости. Алексей Беляков, журналист, писатель, страстный охотник и мой большой друг. Алексей, рад тебя видеть.
2: Здравствуйте.
1: А место у второго микрофона занял Евгений Коблик, орнитолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора орнитологии научно-исследовательского зоологического музея МГУ. Евгений, спасибо, что нашли время в своем очень плотном графике работы и заглянули к нам в гости.
3: Добрый день.
1: Представляя нашего гостя, ученого-орнитолога, я, честно говоря, не знал и не знаю, насколько тесно, прямо или косвенно Евгений связан с охотой, но точно знаю, что он автор более 300 научных и научно-популярных статей, 26 книг, участник многочисленных научно-исследовательских проектов. Наш гость работал в 83 экспедициях в разных уголках Земли, от Кольского полуострова, острова Врангеля и Комодорских островов до Огненной Земли, Мадагаскара и Новой Гвинеи. И еще. Этот человек знает практически все о тетеревах и вообще о тетеревинных. Сегодня, собственно, об этом и поведем разговор. Тетерев – это завидный, заветный, всегда желанный трофей для любого охотника. И так было всегда на протяжении десятилетий или даже веков. Почему? Что в этой птице особенного? Евгений, давайте начнем с вас.
3: Ну, вообще, тетеревинные птицы, так называемая боровая дичь, как и по классификации охотников, это потрясающие объекты не только для охоты, но и для наблюдений. Это вот поэтическая охота на тетеревином или глухарином таку, с этим не сравнится, наверное, ничто. И вот мы буквально недавно отмечали столетний юбилей замечательного орнитолога и организатора науки Владимира Евгеньевича Флинта. И вот он был страстным охотником на боровую дичь. Ну, прежде всего, на глухаря, но и на тетерева тоже. И прямо вот фотографии, которые показывали во время этого празднования, этого юбилея, просто бередили душу, конечно. Мне приходилось бывать и на тетеревинах, и на глухариных таках, и, конечно, это незабываемое впечатление.
1: Алексей, а для тебя?
2: Не знаю, для меня тетерев – это в основном летняя охота. Я не могу на него охотиться весной. Когда ты попадаешь на тетеревинный ток, то есть это вот эта какофония, красота, вот эти птицы, да, ты не думаешь о том, что на нее хочется поохотиться.
3: Да, это правда.
2: Я достаю фотоаппарат и откровенно просто фотографирую. Красивейшая птица, просто она интересная. Ты как завороженный за этим смотришь. У нас было случай буквально 2 года назад, когда девушку привезли там на охоту. Охотница, она первый раз попала на охоту, как бы вот именно. Вот, и говорит, будешь охотиться? «В него стрелять надо?» – спросила она. «Нет, я не смогу». Ну, действительно, красиво. И у тебя это все фактически перед глазами.
1: Само это действие, да. Вот хорошо, вот пришлось к слову, и Евгений, и Алексей оба произнесли такое заветное, интересное тетеревинный ток, словосочетание, да? Давайте вот расскажем нашим радиослушателям, что такое вот это понятие, само понятие тетеревинный ток, что это понятие подразумевает, и откуда вообще взялось слово «ток», да, что оно обозначает? Возможно, вот последняя часть вопроса – это больше к лингвистам, но все равно такование, да?
3: Да, вот как раз вопрос-то интересный, что обозначает слово «ток» в данном случае, потому что в биологии это вот, ну, действительно, какие-то брачные демонстрации групповые чаще всего, да, там, самцов, птиц, там, перед самками, вот они там исполняют некие танцы, исполняют некие песни, стараются понравиться своим партнершам и стараются, ну, как бы напугать своих конкурентов, да, чтобы в наибольшей степени самых лучших партнерш отобрать себе. А с другой стороны, ток в таком в географическом или, не знаю, понятии, это открытое место, где какие-то происходят сельскохозяйственные работы, например. А в данном случае, когда мы говорим о тетеревах, в принципе, это одно и то же. То есть тетерева же, они такие птицы-то не совсем лесные, скорее опушечные, но выбираются атаковать все-таки на открытые пространства, чтобы было видно друг друга, да, и чтобы их было видно хорошо, ну, не охотникам, конечно, а другим тетеревам и тетеркам прежде всего. Мы знаем тетерева, как его еще называют, тетерев-косач, ну, вот из-за вот этих лировидных перьев в хвосте таких косиц. А второе его название – полевой тетерев, то есть он как-то связан вот с полями, с открытыми пространствами. И, кстати говоря, вот на осенней охоте они тоже часто вылетают на поля, охотятся, собственно, выводками они кормятся на зерновых культурах, и вот их поднимают, они улетают в лес, ну и охотники их в этот момент как-то подстерегают, стреляют и так далее, и так далее. Так что ток, поле и тетерев – это такие неразрывные понятия, я бы сказал.
2: Вот интересно, Евгений, как бы заговорили про то, что тетерева атакуют самцы, да? Мы несколько раз сталкивались с тем, что самки, которые собираются на таку, если они не рассиживаются, начинают ходить между тетеревами, они вдруг между собой тоже начинают друг другу гонять. То есть фактически они тоже участвуют в токе, еще и отбирая лучшего самца друг у друга.
3: Да, тоже соперничество происходит между разными полами, да? Самцы между собой, а самки между собой, собой, конечно. Да? То есть какая-то присмотрела себе лучшего таковика, который на лучшем месте сидит, а к нему уже подбирается другая самка. Конечно, ее надо отогнать.
2: А вот скажи, пожалуйста, ток вообще, у него же структура определенная. Как он выглядит сам по себе? То есть там же как-то в середине таковик, или он все-таки сбоку? То есть от чего-то это зависит? Ведь часто говорят как раз охотники, что нельзя, например, стрелять таковика.
3: Да.
2: Таковика застрелил,
3: да. ток распадается. Распадается, да. Тут интересно, вот принято считать, что первым прилетает застрельщик, такой самый старый, самый опытный петух. Вот он, еще они, ну, обычно с вечера собираются в окрестном каком-то лесочке, рассаживаются по ветвям. И, кстати говоря, зачастую первые вот песни они издают еще на деревьях, как глухари. Это часто, ну, глухари это прямо обычное явление, а тетерева все-таки вот начинают подтаковывать еще совсем темно. Вот они начинают уже бормотать и даже иногда чуфыкать на деревьях. Потом слетает таковик вот на то место, которое ему кажется лучшим. И оно не обязательно в центре тока, оно может быть где-то сбоку. Но тетерева понимает, что это вот самая выгодная, самая такая лучшая точка. И, собственно говоря, другие тетерева, которые слетают вслед за основным таковиком, они, конечно, сперва высокоранговые тетерева слетают, которые возле, занимают участки возле коренника, возле этого главного таковика, а потом более слабые, более молодые самцы. И, собственно говоря, на вот границах этих таковых участков и происходят сшибки тетеревов. То есть каждый тетерев пытается занять лучшее место и поспорить с ним, с соседом, с соперником, и, как говорится, проверить его на прочность. А вдруг вот этот старый таковик уже немножко ослаб, и можно занять его место. Собственно, вот в этом-то и состоят такие групповые така.
2: Ну, знаешь, интересно, я, поскольку какое-то время занимался грызунами, у них очень четко совершенно идет, что вот тот, кто доминант, и тут фактически таковик основной, ему все время приходится доказывать, что он круче всех.
3: Да?
2: А в результате, из-за того, что он доказывает, он всю энергию тратит на это. И спариваются с самками как раз наоборот субдоминанта, то есть те, которые по краю. У тетеревов то же самое?
3: То же самое бывает, да. Более того, вообще у других птиц, у которых есть такая, бывают удивительные вещи. Например, есть такие кулички-турухтады. У самцов яркие перьевые воротники весной бывают. И у них тоже така, такие же групповые, там, с ритуальными схватками на границах каких-то участков. Вот у них совершенно четко есть вот резиденты, которые, значит, это обычно птицы, сейчас вот выяснилось, что это с более темными воротниками, обычно вот у них такая стратегия резидентов. Они занимают вот эти лучшие кочки, а между ними ходят претенденты. Это обычно с рыжими там какими-нибудь белыми воротниками, то есть у них такая маршрутная стратегия, они все время пробуют на зуб вот этих резидентов. Но самое интересное, что есть процент самцов-турухтанов, на этом таку, которые выглядят как самки. У них нет вообще никаких воротников, и они подделываются как бы под самок, ни с кем вроде не воюют с этими самцами, но тем не менее, если им подвернется самка, они как-то ее вот затевая с ней шашни, то есть на глазах у изумленной публики, что называется. Это называется клептостратегия размножения. Вот такие действительно бывают странные, женоподобные ребята, но их не должно быть много. Потому что тогда все развалится.
2: Где-то, наверное, в прошлом или позапрошлом году интернет обошел ролик, когда удалось снять, как на ток вылетает гибрид, межняк, я понимаю.
3: Межняк, да. Межняк,
2: вплоть до того, что он начинает драться вместе с тетеревами, и он убивает тетерев.
3: Да, до смертельных случаев доходит.
2: Да, ужасно. То есть вообще как бы они часто вообще межники возникают?
3: Вообще с каждым годом все чаще, и связано это с тем, что нарушается популяционная структура и тетеревов, и глухарей. Ну, где-то их выбивают слишком сильно, где-то что-то еще происходит, какие-то экологические изменения, когда получается, что тетерев не может найти себе тетерку, он реагирует на глухарку. Да, и вот таким образом получаются вот эти межники. Причем в основном мы более-менее знаем самцов, как выглядят самки-межники и есть ли они вообще.
2: Ага. Интересно, это не очень, действительно никогда
3: не возникало. Да, это не очень понятно, потому что мы их не, особо не ощущаем, не видим, но есть какие-то вот вроде тетерки там и глухарки с отклонениями с некоторыми, так что можно их принять за
2: самки. Но это же тупиковые фактически, то есть они же дальше, да, то есть они же не могут сами...
3: Да, во-первых, начнем с того, что их активно не принимают тетерки. То есть они могут, конечно, пользуясь своей силой, там, разогнать всех тетеревов, даже кого-то убить, но вот дальше обычно ничего у них не получается. Но в любом случае, если даже происходит оплодотворение, либо это потомство оказывается нежизнеспособным, либо оно очень слабо и довольно быстро гибнет.
1: Я, готовясь к сегодняшней встрече, вычитал в одной работе, что така у кавказских тетеревов, они отличаются.
3: Да, я видел это воочию в Тибридинском заповеднике, мне пришлось где-то в начале мая, еще снега глубокие стояли, мы залезли с вьючной лошадью на довольно большие высоты, и когда погода наладилась, а мы в таких скоротках сидели, у нас была избушка, и в внизу скородок, чтобы смотреть. Нас интересовали съемки, то есть мы, кавказский тетерев, это краснокнижный вид, на него запрещена охота. Нам было интересно посмотреть, как такуют кавказские тетерева. И вы знаете, совсем по-другому. У них практически нету контактов между самцами вот таких тактильных, то есть у них нету драк. Каждый самец сидит на своей кочке, где-то на склоне, довольно далеко друг от друга. И что они делают? Они подпрыгивают вверх и делают такой кувырок в воздухе. То есть у них ток, сопровождающийся воздушными демонстрациями. Знаете, как вот голуби, турманы вот в воздухе делают такие кувырки. Так и эти. И, собственно говоря, там чуфыканье, бульканье почти не происходит. Там совершенно другие звуки они издают какие-то. И получается, что самки выбирают лучшего прыгуна этого эквилибриста. Конечно, наверняка они понимают, что вот этот кавказский тетерев занял лучшую позицию, да, что это, скорее всего, такой коренник, да, основной, а вот эти все-таки там где-то пониже. То есть на склоне, скорее всего, это как царь горы. То есть тот, кто выше всех и самый главный.
1: Какие у нас тетеревинные вообще получили самое широкое распространение?
3: Тетерев – один из самых широко распространенных наших видов. Есть места, где его немного. Но, наверное, тетерева все-таки превосходит курочка поменьше. Это рябчик. Вот уж кто действительно символ русского леса. Пестренький такой петушок с хохолком, с черной бородкой красивый. Красиво свистит. Так самок тоже привлекает. Собственно, у рябчиков нету вот такого группового тока, как у тетеревов и глухарей. Но они привлекают самок свистом. Самка подлетает. Или наоборот, самка свистит, самец подлетает. И, кстати говоря, у них, вот в отличие от глухарей и тетеревов, самец и самка все-таки меньше отличаются друг от друга. Вообще у птицы интересно. Если самец сильно отличается от самки, скорее всего, он не принимает участие в заботе о потомстве. Ему главное покрасоваться, чтобы самка его выбрала, а дальше уже вот сама-сама. Там, то есть откладывание яиц, насиживание, ведение выводка, это все на долю самки. А вот у рябчика немножко вот так сближенные характеристики, да, и размеры похожи, и окраска похожа, и самец все все-таки так немножко вот охраняет место, где там самка гнездо устраивает. Напрямую не участвует в ведении выводка, но он, тем не менее, все-таки как-то у него чуть получше с равноправием в семейной жизни. А совсем хорошо, у куропаток, у белых и тундриных. Вот у них такое более равноправно распределенные роли в семействе. Ну, потому что все-таки совсем север, и так как-то одной самке не справиться иногда. Вот
2: интересного рябчика просто. Я много раз в лесу во время тяги вальшнепа, когда стоишь, вот слышно, как свистит рябчика. Потом такое впечатление, что все-таки самцы между собой начинают драться. То есть у них все-таки драки какие-то происходят, потому что хлопанье крыльев сильные стоит, как будто удары идут. Есть такое у них или нет?
3: Есть некое подобие драк. То есть это не настоящие, когда там летит кровь, там летят перья во все стороны. То есть это все-таки не глухари и не тетерева, да. Но некие вот такие демонстративные хлопанье крыльями, там распушение. Каждый самец, естественно, стремится пострашнее выглядеть для соперника. Ну, такой,
2: конечно, у белой есть. Тундриной куропатки они как какуют?
3: Белая тундриная куропатка, ну, тоже у них нету так называемых групповых таков. Вот у белой куропатки очень похоже на кавказскую тетерева. Несколько самцов сидят на разных кучках в тундре, и по весне очень интересная смена окраски происходит. Ну, зимой самец и самка белые, а по весне самка довольно быстро одевает уже такой пестрый летний наряд, а у самца такие буро-каштановые перья начинают появляться на голове, на шее, на груди, и получается он очень такой контрастный. Такая красно-бурая голова и шея, а все остальное белое. А тундра уже практически освободилась от снега, и вот такой двуцветный фонарик. Там, потом смотришь, там сидит. И они тоже подпрыгивают, они кричат, причем у них такой хохот, такой кабеу, кабеу, ха-ха-ха-ха, такой очень интересный. Кстати, тюкчи так и называют белую куропатку кабеу. Они еще совершают демонстративные полеты, то есть вот он взлетает над этой своей кочкой и полетел, так мелко трепеща крыльями. Очень красивое, кстати, зрелище, вот когда такой белый куропач летит, и, ну, так, естественно, самкам тоже нравится.
2: Я студента пошел на глухариный ток и ночевал, соответственно, в лесу недалеко от тока. И если бы я не знал, как кричит куропач, там действительно, я понял, что вот люди многие воспринимают, что леший, наверное, вот именно так. Ты лежишь там на настиле просто вроде так у костра, и вдруг такой хо-хо-хо-хо по лесу, да, а еще такие уже белые ночи, начало белых ночей, да. Впечатление такое, да.
3: Это правда.
4: Я хочу вас, друзья мои, спросить, ну, по крайней мере, наши многие радиослушатели задают, начинающие охотники в том числе, просто рассказать о ночевках, вообще о гнездах тетерева и про лунки.
3: Гнезда-то у всех тетеревных птиц, они устроены крайне просто. Где-то такая ямка в мху, там в траве или там под корягой, часто под какой-нибудь валежиной. Немножко выслано по краям веточками. Посередине довольно много перьев. И лежат яйца совершенно покровительственной окраски. Вот пройдешь мимо, не заметишь. А с лунками, да, совсем интересная история. Тетеревиные птицы потому и смогли продвинуться так далеко на север и завоевать не только таежную зону, да, но и тундры, и вообще Арктику, можно сказать. Почему? Да потому что они научились ночевать в снегу. Причем тетерева или глухари, ну, глухари в меньшей степени, просто для глухаря столько снега с трудом можно найти, а для тетеревов это обычное явление, когда они иногда прямо с налета падают.
4: Да, с веток снег, там.
3: Да, с веток, да, или с ветки падают. И там они обычно делают такой небольшой туннель, то есть они никогда вот прям в той лунке, куда они упали, они немножко проходят в сторону. Ну, очевидно, это все-таки средство там избежать внимания хищников, тех же там лис, например, они проходят небольшое расстояние под снегом и делают небольшую продушину, ну, так, чтобы подышать им было нормально. И, собственно, в этой лунке в снегу они и ночуют внутри. Получается так, что холодно, конечно, но нету ветра. Температура внутри вот этого снежного покрова зачастую повыше, да, чем вымороженная снаружи там тайга какая-нибудь или тундра. И вполне нормально переночевывают, да, прекрасно. И рябчики так делают. И самое интересное, иногда так делают не только тетеревиные птицы, но и фазановые птицы, которые в средней полосе живут, например, серые куропатки.
4: Ну, я думаю, о фазановых мы еще поговорим в наших будущих программах. Друзья мои, я вас еще хотел спросить, вот коль скоро мы заговорили вообще о тетеревиных, есть еще ведь американский тетерев?
3: Ой, тетеревиных довольно много, и, кстати, предполагают, что вся вот эта группа тетеревиных, которая раньше считалась отдельным семейством, сейчас считают всего-навсего группой фазановых птиц, к сожалению. Так что мы вот это такое семейство потеряли как бы целое. Так вот, они, судя по всему, родом из Северной Америки. Именно там их центр происхождения, где-то, видимо, в горных районах Запада Северной Америки. И потом они через Берингийскую сушу, которая когда-то была на месте Берингового пролива, и которая занимала тогда такое растительное сообщество, которое называется тундра-степь или мамонтовая прерия. Вот они перешли в Евразию, и примерно 8 видов у нас здесь в Евразии, и побольше видов 12 в Северной Америке. Там есть луговые тетерева или степные тетерева, так называемые, которые вообще живут в открытых пространствах, никогда не видели деревьев. Очень интересно такуют. У них надуваются такие кожаные пузыри по бокам шеи, которые служат резонаторами. Собственно говоря, и наши всегда тетеревины, и глухари, и, собственно, тетерев, они раздувают шею для того, чтобы вот как раз вот это бормотание, бульканье было хорошо слышно. А у тех просто вот надуваются кожистые пузыри по бокам шеи. Зрелище поразительное. И у них еще у двух видов такие перьевые рога поднимаются над головой.
4: А голубой тетерев, это из той же серии?
3: Голубой тетерев из той же серии, только он лесной. У него тоже надуваются такие желтые пузыри. Но он лесной.
4: Что ж, друзья мои, давайте сегодня завершим на этом. За интересной беседой время пролетело мгновенно. Я хочу поблагодарить моих гостей за этот разговор и за обещание продолжить его в ближайших программах. Нам есть еще что обсудить. А гостями в студии, напомню, были Алексей Беляков, журналист, страстный охотник и мой большой друг. Леш, спасибо тебе огромное.
2: Спасибо за приглашение.
4: И Евгений Коблик, известный орнитолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора орнитологии научно-исследовательского Зоологического музея МГУ, автор более 300 научных и научно-популярных статей и 26 книг, человек, который знает о птицах, в том числе и о тетеревах, практически все. Евгений, ждем вас снова.
3: С удовольствием приду.
4: Уважаемые друзья, я Николай Мамбулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю.

0: и в 14.10 по времени
1: оппозиции. Как она появилась на свет, расскажи сначала немножечко об истории команды «Воздух», чтобы мы понимали, сколько лет вы существуете, в каких стилях вы играете, кто в команде чем занимается, ну и так далее.
2: Команда «Воздух» появилась на свет где-то в 2021 году, то есть мы группа молодая совершенно, но уже дядьки 40+. Сошлись на том, что мы должны играть какую-то музыку. У нас интересная коллаборация. Михаил Гоголев у нас музыкант и композитор. И несколько поэтов, включая меня. Так вот, песня «Танцуй» написана мной, да, текст мой, гармония моя, аранжировка, естественно, группы «Воздух». Если говорить конкретно о ней, то, если вы заметили, она, конечно, бодрая, но текст достаточно глубокий так. И грустный. Но она именно с надеждой на светлое будущее. В песне говорится о том, что какой бы депресняк в жизни ни происходил, нужно верить в мечту, должно быть какое-то хобби, которое в конце тоннеля покажет свет. Вот примерно об этом песня.
1: Вот у нас сегодня эпизод называется «Вдохновение». Чуть позже последует и глава традиционно из книги Рика Рубина, которую я зачитываю и знакомлю наших слушателей как раз с этим величайшим произведением, важным для всех музыкантов, особенно начинающих, чтобы понимать, как устроен мир не шоу-бизнеса, а именно музыкального творчества и что должно быть в голове у будущего большого музыканта. Хочу спросить тебя о вдохновении. Откуда черпаешь это самое вдохновение? Как происходит магия вот этого поиска, когда ты вдруг понимаешь, что из вдохновения потихонечку молекулы выстраиваются в нечто, что называется песней в дальнейшем.
2: Вот именно магия – самое правильное слово. Мне для вдохновения нужно обязательно, почему-то у меня так устроен мой мозг, я не знаю, как у других авторов, поэтов, но мне нужно обязательно либо услышать строчку, либо прочитать ее, либо какое-то словосочетание, чтобы меня прям вштырило, понимаешь? Вот тогда начинает рождаться какая-то лирика, какие-то строки, какой-то, может быть, даже боевичок. Я не знаю, что будет с этой строчкой дальше. Я не знаю изначально, какой будет сюжет, но это рождается вот именно постепенно и уже приходит к чему-то. Вот у меня именно так вдохновение получается. Я беру просто гитару тогда, кладу блокнот с ручкой и погнал.
1: Я допускаю, что именно так появилась песня «Рубашка», которую мы прямо сейчас тоже услышим, да?
2: «Рубашку» я немножко вынужден разочаровать. Текст написан не мной, текст написан нашим бывшим барабанщиком Александром Моисеевым. Вот, он с удовольствием принес его. Она немножко выбивается даже из общей концепции группы «Воздух», но она веселая, такой легкий уральский рок.
1: Давайте послушаем. Что там за романтизм такой походный? От группы «Воздух», город Чебоксары, песня «Рубашка» прямо сейчас в «Ауру Минуты».

0: Ну, красивая песня. «Рубашка» называлась эта композиция. Чебоксарский коллектив «Воздух» сегодня открывает у нас эпизод 446 своими замечательными хитами, песнями, композициями, треками. Кому как удобно. Лидер группы Сергей Помнящий с нами на прямой связи. Сереж, ну а музыка или текст? Что рождается раньше и почему?
1: Знаешь, я думаю, что в идеале должно рождаться одновременно. По крайней мере, у меня происходит так, что я уже сказал выше, что я беру гитару, окно и ручку. Да, по старинке блокнот и ручку, так мне почему-то удобнее. Если рождается гармония и вокальная мелодия, это тогда, ну, 80%, наверное, успеха. Что песня, я имею в виду, получится. Но когда рождается музыка, на мой взгляд, музыка, а потом уже за уши притягивается текст. Вот почему-то у меня это не работает. Вот, может быть, из-за этого я не могу почему-то писать песни на заказ.
0: Ну и что же? И последнее, о чем я тебя хочу, Сереж, спросить сегодня. Ну, лето на дворе. Где группа «Воздух» будет выступать? Опен-эйры, какие-то клубы, стадионы, я не знаю, что еще. Расскажи, какой у вас график концертный на ближайшие месяцы?
1: Ребята, лето, опен-эйры. Увидимся 23 июня в Чебоксарах. Фестиваль «Human Fest». И 24 июля, недалеко от Чебоксар, Сурские Зори, там будет проходить фестиваль ежегодный под названием «Сяч». Там можете нас увидеть.
0: Вот, Сурские Зори, тоже бы хотелось бы приехать. Но так или иначе, друзья, в любом случае, всем, кто нас слушает, и всем, кому нравится группа «Воздух», я что, могу только пожелать приятного времяпрепровождения под отличную музыку. Сергею Помнящему большое спасибо за беседу, лидеру команды «Воздух». Мы переходим к нашим следующим исполнителям. Это Аурум и Нуцеля. Сделайте погромче.
2: Бесполезное золото.
0: Друзья, следующая команда, ну просто феерическая. Англоязычная прогрессив-рок-группа Guilt Rip. Музыканты играют просто в восторг. Я не знаю, как они, насколько они вживую, но вот то, что мы в записи услышали, это правда восхитительно. Ярослав Почернин задумывал этот проект как чисто студийный проект. Но после получения предложения выступить вживую, собрал живой состав. Собственно, Ярослав нам прямо сейчас все сам и расскажет. Ярослав Почернин, лидер группы Guilt Rip, с нами на прямой связи. Ярослав, привет.
3: Привет.
0: И меня, когда я послушал песню «Long Way Home», которую мы сегодня будем, да, представлять в проекте «Аурум и Нуцеля», мне показалось, что я когда-то где-то этот вокал в «Ауруме» слышал. Сначала я подумал, да нет, так не бывает. Отмахнулся от этой мысли. А что ты скажешь по этому поводу? Мог ли я слышать вашу группу где-то раньше?
3: Ну, где-то раньше, наверное, мог бы слушать. Но, скорее всего, ты вспомнил, как мы с тобой общались в 2012 году, когда я тебе презентовал группу White Sound, которая не только победила в голосовании слушателей одного выпуска, но и в целом серии выпусков.
0: Ничего себе! А сейчас ты поешь?
3: А сейчас я пою. Ну, я всегда пел, на самом деле, и бэк-вокалы, и лид-вокалы кое-где, но вот так получилось, да, что собрал свой проект.
0: А почему, когда мы опубликовали песню «A Long Way Home» в нашем канале в социальной сети ВКонтакте, и начались восхищенные отзывы, и, друзья, да, напомню вам, что если вы подписаны на наш канал ВКонтакте, то вы будете первыми узнавать обо всех новинках, которые звучат в программе «Аурум и Нуцеля», подпишитесь. И ты сделал там такую отметку, заметку о том, что, ну, это выбивающаяся из стилистики команды песня, мы пишем немножко другое. А что другое? Вот расскажи о стиле.
3: Вообще, мы больше склоняемся к прогрессивному року, такому классическому, прогрессивному, в духе, может быть, 70-х, 80-х, ну, 80-е уже прогрессивный рок на спад пошел, ну, вот, что-то типа того. Только в более современном звучании, там, с синтезаторами более современными и так далее. Все, может быть, с аранжировками более тоже, там, не на 20 минут одна песня, а более, ну, подходящая для современного слушателя, скажем так, форматы. А у нас очень многие композиции именно вот более такие прогрессивные, это со сменой размеров, со сменой ритмов, с разными там ухищрениями гармоническими и мелодическими, ладовыми. Вот. А здесь такая, в принципе, простая поп-песня. Она тоже, на самом деле, не такая простая, как кажется. Но довольно-таки просто такая поп-рок-песня, мне кажется.
0: Ну, не скажи. Но давайте, друзья, давайте послушаем эту композицию. Чего тут городить-то огород? Вот она, эта композиция. Вот она, эта группа Guilt Rip. Смысл названия, кстати, о котором мы узнаем чуть позже. И песня A Long Way Home. Прямо сейчас в «Ауру Манутеля». Поехали. Поехали.

0: Это была красивейшая, мое восхищение, красивейшая песня «Long Way Home», группа «Guilt Trip», московская команда. Ярослав Почернин, лидер группы, чей голос вы только что слышали, с нами на прямой связи. Давай немножко о вдохновении поговорим. У нас сегодня вдохновение. Мы обсуждаем, откуда музыканты черпают его, откуда берутся силы на то, чтобы его искать и разыскивать. Вот у тебя как эта магия происходит? Как у тебя рождается песня? Как ты понимаешь, что эта песня будущее, когда ты схватил музу, летящую, так сказать, за крыло, и вдруг понял, что вот оно, вот он, этот самый момент. Ты его понимаешь, ты его ощущаешь физически?
1: Вот здесь есть такой магический момент один. Я вообще-то такой довольно материалистический взглядов человек. И я могу разложить творчество на абсолютно технические такие составляющие. Вот ты взял инструмент, вот ты начинаешь играть в таком-то ладу, там, в таком-то ладу, такие последовательности аккордов, начинаешь что-то там вокализировать под это. Но вот этот момент, когда набросок становится песней, он какой-то магический. Вот никогда не знаешь, где он произойдет. Иногда он происходит довольно поздно уже на продакшене песни. Мне кажется, наконец-то это стало песней. Я уже думал, это не станет. Что это просто будет, что это на выкид все. Работа на смарку. Иногда происходит очень рано. Вот с этой песней произошло очень рано. Я просто взял гитару и случайно вот напал на такую последовательность аккордов и сразу напал на эту вокальную мелодию куплета. И припев, кстати, тоже. И у меня и куплет, и припев родились вот сразу. Прямо перед концертом я взял диктофон, записал и вернулся к этой песне там на следующей неделе. Уже у меня готовая лежала демка. Обычно у меня все происходит гораздо дольше.
0: Это вообще на самом деле загадка и действительно магия какая-то. Вот мы чуть позже будем как раз читать, что по этому поводу считает Рик Рубин, великий и прославленный музыкальный продюсер современности. Ну, а к тебе у меня последний вопрос. Вы выступаете вживую? Лето у нас на дворе. Где вас увидеть, послушать можно будет? В июле, в августе? Ну, вот скажем там, в сентябре, может быть?
1: Ну, на сентябре мы пока не загадываем так далеко, а в июле нас можно будет послушать 18 июля на ВДНХ, фестиваль «Танцфест».
0: Кстати сказать, друзья, 18 июля команда Guilt Trip, московская группа, чью песню A Long Way Home вы слушали в программе Our Minutes несколько минут назад. И с лидером команды Ярославом Почерниным я только что вел вот эту вот самую беседу. Ну а 18 июля послушать вживую, мне кажется, тут даже нельзя говорить слово «рекомендую». Здесь нужно говорить «настоятельно советую». Мы перемещаемся в Рязань, а группа Guilt Trip и музыкантов этой команды горячо благодарим и ждем новых песен. Друзья, наш участник и уже многими слушателями любимый, слушатели говорят, а когда будет новая песня проекта «Я все из города Рязани»? Полюбили поклонники и слушатели программы «Ауру Минутили» вот этот вот рязанский коллектив. А вы знаете ведь, да, и это не секрет, что лидер группы Сергей Клименко, который основал вот этот вот проект и сам поет, сам музыку сочиняет, он, как я уже много раз говорил, моряк дальнего плавания. С Сергеем связаться бывает категорически сложно. Тем не менее, все равно Сергей Клименко с нами на прямой связи. Привет, Сережа. Я горячо тебя приветствую в очередном эпизоде программы «Аурум и Нутили».
2: Дмитрий и слушатели «Аурум и Нутили». Шлю вам горячий африканский привет из славного гвинейского города Конакри.
0: Расскажи, откуда ты черпаешь свое вдохновение для написания песен? Таких прекрасных, как сегодняшняя новая композиция «Лето зной». Вот с этим вот рифом задорным, который мы сейчас будем слушать.
2: Ну, в основном из личного жизненного опыта. Ну, к примеру, вот эта песня «Лето зной» есть описание конкретного пикника, как бы одного из многих, в которых я принимал участие, проживая за Полярным кругом на Кольском полуострове в военном городке. Мы там частенько собирались на шашлычки, вот, благо далеко ходить было не надо, из дома выходишь, 200 метров прошагал в сопке, и ты уже на природе. В общем, наверное, 80% песен — это личный опыт. Остальные 20% — это такой микс личного опыта, каких-то фантазий, наверное, переживаний, может быть, да.
0: Друзья, давайте от слов ближе к делу, и прямо сейчас новый хит рязанского проекта «Я все» и Сергея Клименко под названием «Лето зной». Пока на дворе лето и пока на дворе зной.
3: Аромат цветов в волосах.

0: Это был трек «Лето зной». Рязань представляет сегодня свой замечательный коллектив «Я все». Сергей Клименко, основатель и лидер этого проекта, с нами на прямой связи. Сереж, ну музыка или текст? Что у тебя-то рождается раньше? И почему самое интересное?
1: У меня музыка первична. Приходит сначала мелодия, такой лейтмотивчик, да. Я стараюсь его развить максимально. Сначала без инструмента, а потом добираюсь до гитары и уже окончательно доделываю музыкальную составляющую песни. Текст вливаю или как бы втискиваю, как повезет это уже в готовую музыкальную форму. Почему так? Ну, такая версия, наверное, потому что у людей, и у меня в том числе, в песне прежде всего завораживает красота мелодии, если таковая имеется в песне. Думаю, что так устроено музыкальное восприятие у большинства меломанов, у большинства людей. Мелодия, она как бы по природе навязчивее, чем более навязчивее, чем текст. Вот, допустим, знаете, у многих бывает навязчивая мелодия в голове так закрутится, да, и ты уже целый день не можешь выбросить из головы. И нормально, вот дожил, можно сказать, до своих годков, и все нормально, пока отсутствует с головой. А вот если бы мне, допустим, какая-то рифма пришла в голову, да, и я не могу ее выкинуть, это все, Сережа, иди, наверное, обратись к врачу. Какая-то нездоровая тема, да? Поэтому мелодия – это норм, и она первична.
0: Ну а под финал нашей беседы расскажи, как, когда и где была написана самая лучшая твоя песня? Как она называется? Все это, ну, сегодня в этом эпизоде очень важно знать.
1: Ну, я уже говорил в программе предыдущей, что моя лучшая песня – это «В окопах». Она у вас прозвучала уже. И история написания этой песни я там подробно описал. Если вкратце, она родилась после спора. У меня был спор со старшим помощником, когда я работал на лесовозе. Он поляк, я русский. Мы, как всегда, сядем с ним на пересдаче вахты и болтаем о том, о сём. Заодно, как бы, высказываем друг другу своё историческое фе. Да? Вот. И в очередной раз я наслушался, и это меня сильно зацепило. Я пришел в каюту, и у меня сразу же возник образ одного места, которое я посещал, кстати, незадолго до того. Называется оно «Долина славы». Это на Кольском полуострове. Там есть такие стелы с выбитыми на камнях предсмертными записками наших бойцов Красной Армии. И, в общем, это место, оно как бы, ну, навсегда остается у тебя в памяти и оставляет большое впечатление. Вот, и я пришел в каюту, и, вспомнив это место, прям текст у меня вылился, я не знаю, там за час, наверное, я написал эту песню. В общем, песня «В окопах» посвящена павшим бойцам, защитникам Заполярья во время Великой Отечественной войны. Это моя лучшая песня.
0: Друзья, ну и традиционно, чего я не делал последние несколько эпизодов, кстати говоря, важная глава из книги Рика Рубина, о книге которого я постоянно рассказываю, она называется «Из ничего. Искусство создавать искусство». Очередная глава, которая послужила сегодня, в общем, и, знаете, вот этим размышлением на тему, откуда же это вдохновение берется. Что пишет Рик Рубин на эту тему, буквально вот давайте послушаем.
2: Ловите волну и держитесь на гребне как можно дольше. Если повезет и вы поймаете вдохновение, пользуйтесь им на всю катушку. Пока оно длится, оставайтесь в этом тонком мгновении с его энергиями. Не выходите из потока. Если вы писатель и перед сном на вас нахлынули идеи, можно не спать до рассвета. Если вы музыкант и достигли своей цели, написали песню или 10 песен, но музыка все звучит и звучит, запишите все, что можете. Может, прямо сейчас эта работа и не пригодится. Зато может пригодиться в следующий раз. Или нет. Задача художника – распознать сигнал и благодарно принимать его, пока тот не исчерпает себя. Приоритеты таковы. Главное – вдохновение. Потом вы. На последнем месте – аудитория. Это особое мгновение, и им нужно отдаваться целиком. В моменты озарения любые планы идут лесом. Соберитесь силами и примите этот дар целиком, даже если он явился не вовремя. Таков толк серьезного художника. Джон Леннон советовал, если начали писать песню, дописывайте до конца в один присест. Энергии первого вдохновения вполне может хватить на всю композицию. Какие-то отрывки пока будут несовершенны, да и ладно. Допишите черновик. Обычно полная, неидеальная версия гораздо полезнее, чем якобы идеальный обрывок.
3: будешь барабанить по утрам?
4: Буду. Ауру.
0: Как пишет песни наш следующий участник? Следующий участник, скрывающийся под загадочным названием проекта «Светригор». Московский основатель и лидер проекта Святослав Чичканов сегодня, друзья, тоже участвует в программе «Аурум и Нотеля». Святослав, привет.
5: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Я хочу спросить, естественно, что за название «Светригор»? Что оно здесь в себя, так сказать, включает? Какие секреты и смыслы таит в себе?
5: У меня отец офицер, очень любит историю. Он назвал меня в честь великого русского князя Святослава Игоревича. И, значит, я когда искал название, я увидел, что многие используют имя Святослав. И я добавил просто три, соединив, посчитал, что как бы три – это сакральное число, которое может добавить дополнительный смысл в мое имя.
0: Как давно ты стал заниматься музыкой? Как давно появился проект «Светригор»?
5: Значит, я с 12 лет играл в школьном ансамбле музыку. Я играл на гитаре, но у меня не очень ладилось с вокалом. Уже во взрослом возрасте, в какой-то момент, что я решил, что я больше ничем не хочу заниматься, кроме музыки. Бросил все профессии, которые был. Я был медиком, вот, работал в реанимации в ковид. И, значит, ушел чисто в музыку. Я отработал вокал, улучшил, ну и сейчас продолжаю этим заниматься. Тексты все написаны мной, музыка писалась также мной. И как бы в этом году я долго готовил этот проект, я готовил его несколько лет, в этом году я его запустил.
0: Мы сейчас будем слушать песню «Марафон». Что за песня? В двух словах.
5: «Марафон» — это лучшая моя песня. И, в принципе, слушатели сегодня тоже мне говорят о том, что это вот прям первое место. Это про расставание. Суть в чем? В том, что я ее написал в прошлом году, но эмоция была, которая была у меня еще там... событиях 20-летней давности, когда я расстался с первой своей любовью, переживал предательство, и у меня момент запечатлелся, когда я лежал под деревом после долгой пробежки. И эта же эмоция была в прошлом году, когда любимая женщина мне сказала, что у нее просто пропали ко мне чувства. И я в этом выразил, но эта песня не просто о какой-то депрессии, о том, что переживать, о том, что надо идти дальше. То есть она... в том числе о будущем. Марафон, как легкий бег на длинную дистанцию, как какая-то длинная работа, он спасает от тяжелых эмоций, если ты их переживаешь, и может дать какой-то дополнительный результат. В данном случае у меня результат мой альбом. Это долгая работа, вот, в которой я смог выразить все свои эмоции, переживания и так далее.
0: Давайте слушать. Здесь добавить, собственно, больше и нечего. Песня «Марафон». Московский проект «Светригор» в программе «Аурум и Нутеля».

0: idea where this will lead us.
1: Аэриум Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Это была песня «Марафон», московская группа «Светригор» и лидер команды Святослав Чичканов. Мы сегодня спрашиваем у наших участников, где, откуда вы вдохновение берете, находите, как ты его черпаешь, из каких, ну, то, что ты описал в процессе создания песни «Марафон», понятно. Всегда это трагично, когда любовь внезапно завершается там, где ты ее вовсе и не ждешь, в том самом месте. Но, тем не менее, расскажи, магия, вот как происходит, как ты понимаешь, что у тебя песня родилась? Ведь ты уже не одну же композицию написал, а довольно много.
4: Я написал 8, которые вошли в альбом, и у меня еще есть очень много не вошедшего в альбом. Начинается все с какого-то события. Событие дает эмоцию, эмоция дает, ну, чаще всего тексты, конечно, чаще всего с этого начинается, но с песни «Река», допустим, было все ровно наоборот.
3: Ну и последнее. Музыка или текст? Что рождается у тебя первым и почему?
4: В разных случаях по-разному. Вот я писал про реку, в ней была сначала музыка. Именно потом уже как бы вышел текст. Когда я писал «Весь мир», у меня был изначально текст. Это была песня о как бы чистой любви, поскольку у меня тогда даже отношений не было. Я черпал вдохновение исключительно из литературы.
3: Святослав Чичканов, друзья, лидер и создатель, и основатель проекта «Светригор», вашему вниманию в проекте «Аурум и Нотили». Мы тебе, Святослав, желаем только успехов и только вперед. Прекрасные песни, прекрасный взятый вектор на выстрел, так сказать, в сторону вершины нашего музыкального Олимпа. Ну и я уверен, что не в последний раз в программе «Аурум и Нотили» встречаемся.
1: Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Друзья, ну и в финале сегодня песня, написанная в крайне серьезных, я бы даже сказал, в крайне страшных условиях. Многие наши музыканты за последние годы пишут свои песни, находясь на фронте. Пишут песни, находясь в окопах специальной военной операции. Один из них — это Андрей Миля из Курска. Андрей, привет. Как дела?
5: Привет, Дмитрий. Привет, слушатели Радио России. Дела хорошо, живы, здоровы, сыты. Повезет, еще и выспимся.
3: Слушай, ну на фронте писать песни непросто, это понятно. Откуда силы-то черпать для вдохновения? И откуда это вдохновение к тебе приходит?
5: Смотри, тут даже не нужны силы, чтобы его черпать. Вдохновения здесь много. Силы нужны как раз для того, чтобы из вдохновения высечь текст. У моего вдохновения для военных песен есть два варианта. Первый – это какое-то событие. Например, по нам отработали кассетами. Через где-то неделю появилась песня «Колокольчики и лепестки». И второй вариант – это анализ последних лет. Как что изменилось, что осталось неизменным, какие закономерности прослеживаются. Но в целом вдохновения хватает. Тут самое сложное – это начать, сформировать первую строчку. Иногда на это может уйти несколько часов, которые я забрал от своего сна, и ничего не получилось. То есть потратил силы, не выспался, и результата нет. А иногда бывает, что строчка сама всплывает в голове, за ней вторая. В таком случае упомянутые силы просто хлещут у нее. Каждая строчка вытаскивает их за собой еще больше. В итоге на коленке за 20 минут на грязном от земли листа же листочки может появиться уже готовый текст. После чего остается только написать на него музыку, либо наоборот, если уже до этого была инструменталка и мелодия, то, собственно, там уже текст пишется по этой мелодии.
3: Все, с чем тебе и твоим братьям по оружию сейчас приходится сталкиваться ежедневно, дает вдохновение только для песен с глубоким военным смыслом. Можно ли написать в землянке, скажем, песню о добре и мире?
5: Конечно, можно. У меня есть еще один музыкальный проект. Там песня — это история о упырях, водяных, богатыре Ваньке, дурачке. Так что, Дмитрий, песня о мире и добре в землянке – это вполне реально.
3: А вот песня «Мы», которая сегодня завершает наш эпизод «Аурум и Нотили», как она родилась? Как сильно удалось, на твой взгляд, передать глубину переживания?
5: Ты не поверишь, но песня «Мы» появилась благодаря шмелю. В апреле мне нужно было перейти большой открытый участок по колено затопленный разлившейся речкой. Тут сразу сделаю ремарку. У шмелей есть такое свойство, их жужжание очень похоже на жужжание мавик. И вот я дошел примерно до середины открытки, когда услышал гул. С рюкзаком за плечами набираю в сапоги воду, и чуть не оставляя сапоги в воде, я добежал до ближайшего куста, собственно, залез в него. Слушаю, гудит. Гудит близко. Не поднимаю лицо, чтобы не отсвечивать. И тут понимаю, что звук слишком уж близко стал. Медленно поворачиваю голову и вижу, как рядышком не спеша летит шмель. Собственно, этому неизвестному апрельскому шмелю и посвящена строчка «В апреле чего только там не почудится, когда мавиком шмелю цветка загудит». Через несколько недель, вспомнив про этот случай, я часа за 2-3 написал уже текст, в котором попытался отобразить жизнь СВО в разные времена года. Настроение для припева задало то, что когда Баба Яга зимой сделала сброс на блиндаж, где мы, собственно, жили, нас спасло то, что были сильные морозы и земля хорошо промерзла. Отсюда и строки про везение, которое случалось конкретно со мной или с моими товарищами. Это и осеревший порох в снарядах противника и различные погодные условия. Ну и, разумеется, еще опыт. Написав текст, я вышел на связь, отправил Сергею Монеткину его. Он написал аранжировку, спел, свел. И если не ошибаюсь, то от момента, когда была написана первая строка, и до момента, когда Серега мне уже прислал финальную версию, прошло около 5 дней. Что касается передачи глубины переживаний, на 100% точно не удалось, так как отличие в быту зависит не только от времен года, но и от направления, местности, людей, которые окружают, многого чего еще. Но, с другой стороны, кто-то, послушав эту песню, точно скажет, что у нас все то же самое. Спасибо, Дмитрий, спасибо, слушатели Радио России. Всем мирного неба над головой.
3: Вот, друзья, этой композицией сегодня хочу завершить эпизод программы «Аурум Инутиля». Меня зовут Дмитрий Чернов. Здесь больше слова, поверьте, не нужны. Встречаемся через неделю. Пока.

0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
1: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
2: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
1: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
3: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
4: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
5: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
9: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
8: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
10: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
8: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
11: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
12: От безысходности.
8: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. ДНК сатиры.
13: Спектакль по пьесе Григория Горина «Прощай, конферансье». В театре со столетней историей есть какая-то группа крови. Я надеюсь, что нам передается обаяние Ольги Александровны Аросевой, улыбка ямочки Веры Кузьминична-Васильевой, какой-то код, интонация внутренняя человеческая. Здесь она достигнута без крика.
0: Актер и режиссер-постановщик Антон Буглак в программе

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Власти продолжат работу, чтобы качественная медицина была доступна по всей России. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ. Великобритания проводит испытания дальнобойных ракет, чтобы направить их на помощь Украине. Далее подробно. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотников дальнего действия. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили более 295 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад морской пехоты, пяти бригад Национальной гвардии и двух штурмовых полков в районах Рубежного, Доброполя, Васильевки, Новопавловки и Красноярского. Потери украинских вооруженных формирований составили больше 295 военнослужащих. Три боевые бронированные машины, три автомобиля и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожен три станции радиоэлектронной борьбы.
1: В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в городской застройке. По данным Минобороны России, подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части населенного пункта, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих ВСУ. За сутки уничтожено до 30 боевиков. В Константиновке штурмовые группы вели активные наступательные действия. В юго-западной части города продолжается ликвидация разрозненных групп двух бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания. Уничтожено до 95 военнослужащих ВСУ. Власти продолжат работу, чтобы качественная медицина была доступна по всей России, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье. «Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения детской медицины». «Будем наращивать строительство, ремонт, оснащение оборудованием», заявил президент. Великобритания проводит испытания дальнобойных ракет, чтобы направить их на помощь Украине. Об этом сообщает газета «Телеграф». По данным издания, новые системы Лондон намерен передать Киеву в течение года. В центре внимания мировой прессы сегодня и выдержки из пока еще не опубликованной книги репортеров «Нью-Йорк Таймс» о президентстве Трампа. В частности, в ней говорится, что американский министр финансов Бессент советовал шефу не принимать в овальном кабинете Зеленского. На этом фоне хозяин Белого дома заявил, что украинский кризис можно было предотвратить, следовало лишь оставить Россию в формате G8. А еще Трамп

0: лично поссорился с премьером Италии Джорджией Мелони. Продолжить тему Ася Емельянова.
1: «Это не конец», – бросила журналистам Джорджа Мелони, уезжая из Брюсселя. Все знают, в любой дискуссии последнее слово всегда должно быть за Трампом. Вторую серию атаки на Италию и ее премьера президент США выпускает в 2 ночи по Вашингтону в формате поста в соцсети Трус. И там не только про фото, которое Мелони якобы выпрашивала у него на семерке. Трамп ворошит старое – отказ помочь в Иране и в дозаправке на базе Сиганелла перед бомбардировками.
2: «С ее уровнем популярности в Италии дела у нее идут плохо, возможно, потому что она отказала Соединенным Штатам Америки. Она даже не позволила нам воспользоваться итальянскими взлетно-посадочными полосами, что создает большие логистические неудобства. И это несмотря на то, что США ежегодно выделяет сотни миллиардов долларов на защиту Италии и других так называемых союзников по НАТО. Теперь, после того, как Соединенные Штаты нанесли Ирану военное поражение, она хочет снова стать нашим другом, чтобы усилить свои позиции. Нет, спасибо».
1: Публикуя пост, Трамп торопился. Ошибся в имени. Пару часов Джорджа была Джи Джорджай. Но Мелони больше задела фраза про базы и ее рейтинг. Премьер Италии ответила президенту США в комментариях. Базы используются в строгом соответствии с соглашениями. Что касается популярности, следи за своей. Джорджа с Дональдом на «ты».
3: «Италия остается суверенным государством. В любом случае, моя популярность тебя не касается. Я предлагаю тебе сосредоточиться на своей».
1: Зуб у Трампа не только на Мелони и Италию, на всю Европу. Вернувшись с семерки, которые слишком поспешили назвать саммитом сближения США и ЕС, президент США заявил, что за все нужно платить. За старое тоже. Киев – проблема Европы. Америка помогала решать ее оружием. Но это было не бесплатно.
2: «Очень многое Байден отдал Украине, и за это должны платить европейцы. На выходных я встречался с европейскими лидерами и сказал им, подумайте только, мы предоставили помощи на 350 миллиардов долларов, самолеты, оружие всех видов и многое другое. Они спросили, почему? А я ответил, почему этого не сделали вы? И мне сказали, ну нас никто никогда об этом не просил. Теперь Европа платит, Европа несет за это расходы».
1: Если бы Россия осталась в большой восьмерке, конфликта с Украиной бы не было. Во всем виноват Барак Обама и те, кто добивался исключения Москвы из клуба, заявил Трамп в интервью Axios. При этом известно, что конфликт нынешним США очень выгоден. Европу подсадили на американский сжиженный газ и нефть. Один из лидеров французских левых, Жан-Люк Меланшон, раскритиковал удары по России. Это ведет к бесконечной войне, которая ослабляет Европу и обогащает Америку.
0: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. Золото взяли китаянки, третье место заняла команда Белоруссии. Софья Ильтерякова стала серебряным призером в личном многоборье. Еще одна представительница России, Арина Ковшова, заняла 6-е место. Полузащитник Мумин Гамалё покинет московское «Динамо», сообщает «Спорт-24». Стороны не смогли договориться о продлении контракта, который истекает в конце июня 2026 года. 31-летний камерунец не находится в расположении команды. Гамалё играет в «Динамо» с 2022 года. «Астана» определилась с кандидатурой главного тренера на сезон на 2026-27, сообщает «Спорт-экспресс». Команду, которая близка к возвращению в единую лигу, возглавит 55-летний сербский специалист Миодрак Райкович. В концовке сезона 25-26 Райкович принял «Сплит». Под его руководством команда уступила «Цибоне» в полуфинале чемпионата Хорватии. «Астана» также вела переговоры с экс-тренером сборной России по баскетболу и МБА МАИ Василием Карасевым, однако тренер отказался от предложения. Американский нападающий Гэтч Квинни подписал контракт с «Сочи», сообщается на сайте клуба континентальной хоккейной лиги. Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на 1 сезон. В минувшем сезоне КХЛ Квинни провел 67 матчей в составе шанхайских драконов и набрал 32 очка. Российская фигуристка Александра Трусова сообщила, что начала работу над новой произвольной программой. В своем телеграм-канале 21-летняя спортсменка опубликовала фотографии, на которых она занимается на льду под руководством Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
0: Сегодня воскресенье 21 июня. В Южно-Сахалинске плюс 14, плюс 16. Переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 21, плюс 23. Переменная облачность, кратковременные дожди. В Воронеже плюс 21, плюс 23. Переменная облачность, пройдут небольшие дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 23, плюс 25.
5: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presence Historicum.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». 90 лет назад не стало Алексея Максимовича Горького. О нем сегодня будем говорить. Будем говорить с нашей гостью, уважаемой, с Анастасией Геннадьевной Плотниковой, доктором филологических наук, доцентом Государственного литературного института имени Горького. Здравствуйте, Анастасия Геннадьевна.
7: Добрый день.
6: Если вы позволите, я начну вот с маленькой-маленькой истории. Значит, я родилась и живу на набережной, которая до 91 года носила имя Максима Горького. Так она называлась, набережная Максима Горького. В 91 году, когда началась такая волна возвращения исторических названий улицам, переулкам, даже городам, она получила свое это набережное историческое название, Космодемьянское, по и в честь небольшого храма Космы и Дамиана, который стоял как раз в нашем дворе, я его, конечно, не помню. Он сначала был разбомблен, потом его, значит, уже снесли окончательно. Но когда случилось вот это вот возвращение исторического названия, буквально все жители нашего очень большого дома были возмущены предельно. Как это так? Всю жизнь была набережная Максима Горького, теперь какая-то космодамианская, не выговоришь длинное название. И в этом возмущении я, так сказать, прочитала необыкновенное такое вот внушенное и правильно, наверное, со школьных лет уважение к пролетарскому писателю, которого так изучали в школе, знали там роман «Мать», песня о буревестнике, пьеса «На дне». И вот если уважаемые гости наши не возражают, я бы хотела попробовать проследить какую-то разницу между пролетарским писателем Максимом Горьким и великим писателем, крупнейшим литератором XX века, драматургом великолепным, общественным деятелем Алексеем Максимовичем Горьким. Если вы не возражаете, Анастасия Геннадьевна, давайте, пожалуй, начнем.
7: Да, спасибо большое. Действительно, эта фигура весьма незаурядная, очень объемная, и, к сожалению, некоторая часть историографии сослужила ей дурную службу. Именно то, что все вокруг было имени Горького, собственно, пожалуй, не было такого города, где бы не существовало объекта, именованного именем Алексея Максимовича. Это были школы, библиотеки, театры, улицы, разумеется, набережные и так далее, и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, очень многие части его биографии, его творчества нельзя было изучать, были закрыты для изучения даже специалистами. Собственно, прекрасный пример этому сам архив Горького, который был разделен на две части, и он находится в Институте мировой литературы, и часть, которая была под запретом, была в особом хранении, была физически отделена железной решеткой и была совершенно недоступна исследователям. Специальное такое место было. Сейчас это все открыто, собственно, после середины 90-х годов эта часть архива стала доступна. И до сих пор мы получаем документы с пометами не выдавать в читальный зал, не вносить в каталог и так далее. Это действительно огромное богатство, и благодаря глубоким архивным исследованиям мы можем представлять себе более-менее адекватно, более-менее объективно эту значимую фигуру. И это, конечно, большое дело, большое и очень интересное дело.
6: С чем связана вот эта закрытость части архива, до сих пор даже существующая? Ведь, собственно говоря, ну, даже такие внешние приметы биографии Горького. Ну да, он был в эмиграции, он уехал в эмиграцию, долго жил в Италии. Но это была, как бы, скажем, такая медицинская часть, потому что он тяжко болел туберкулезом, который он, так сказать, заполучил в тяжелом своем детстве. И он как бы лечился в теплом итальянском климате. К нему Ленин туда приезжал, он дружил с Лениным. У него такая была богатая биография, и это довольно открытая такая история. Он не бежал ни от революции, наоборот, в 17-м году он был, если я не ошибаюсь, в России.
7: Да.
6: Но потом уехал, потом вернулся. В общем, конечно, фигура с большой долей рефлексии, видимо. И вот, наверное, вот это вот, от чего он был таким, наверное, и скрывает, так сказать, какие-то части его жизни. Ну, творчество это не имеет отношения. Нет у него каких-то секретных произведений, о которых нам неизвестно читателям.
7: Художественные произведения все были выпущены в полном собрании сочинений в 70-е годы, тоже в Институте мировой литературы. А затем коллектив должен был приступить к изданию публицистики писателя.
6: И своевременные мысли.
7: Да, конечно. Однако, как только они дошли до, наши предшественники, как только они дошли до несвоевременных мыслей, они сразу поняли, что это никогда не будет опубликовано в Советском Союзе, и повернули свое внимание к письмам писателя. Однако им пришлось сделать остановку еще раньше, на конфликте с Лениным в начале века, в 907-908 годах. Отношения Горького и Ленина были очень сложные. Собственно, и были они оба сложными, незаурядными людьми. И поэтому представления о социализме и представления о будущем России у них отличались существенно. Горький критиковал Ленина очень серьезно, а Ленин, в свою очередь, с некоторым опасением отнесся к роману Горького «Мать». Нам всем хорошо знакома фраза, очень своевременная книга, да, которая, книга, собственно, да, и была запечатлена в очерке Горького. И тем не менее Ленин критиковал Горького за богоискательские, богостроительские мотивы, за увлечение социализмом как религией, как таким религиозно-философским учением, а не политическим направлением. Поэтому, да, Горький писал о Ленине своим другим корреспондентам: «Мы покажем товарищу Л. вот такой кулак». Это совершенно было неприемлемо, конечно, для публикации в Советском Союзе. Поэтому письма стали выходить с 1997 года, и на сегодняшний день уже 22 тома вышло.
6: Понятно, чтение писем – это одно из самых увлекательных чтений и самых таких, может быть, отражающих точно и время, и ситуации, потому что мемуары, они, память человеческая способна что-то забывать, что-то представлять не так, а письма – это уже такой документ почти неопровержимый. Анастасия Геннадьевна, вот все понятно, мы теперь имеем более или менее полный корпус сочинений Алексея Максимовича Горького. Но все равно мы теперь уже точно знаем, что фигура это была, так сказать, характер это был подверженный всяческой рефлексии, что мыслитель он был своеобразный очень, не совсем подходящий для того времени. Но писатель-то он был. Писатель, на мой взгляд, вот меня часто мои там друзья недоумевают, почему ты любишь «Жизнь Клима Самгина», это же длиннейшая и скучнейшая история. Я совершенно с этим не согласна, потому что это, на мой взгляд, не литературоведческий, а просто читательский. Это потрясающая, можно сказать, энциклопедия русской жизни определенных лет и очень такой безжалостный портрет русского общества, русской интеллигенции в том числе. Не правда ли?
7: Абсолютно с вами согласна. Великое произведение. Горький писал его, собственно, до конца жизни, больше 10 лет, с 25-го года до самой своей смерти. И, как известно, последними словами его были конец героя, конец романа, конец автора. То есть он настолько в конце своей жизни был одержим идеей завершить жизнь Клима Самгина, завершить это великое произведение. Подзаголовок был «40 лет». 40 лет российской цивилизации. Как развивалась Россия, куда она могла пойти и куда она пошла в итоге. Совершенно необычный герой. Ведь мы понимаем, что для писателя совершенно естественно в некотором смысле сливаться со своим героем, по крайней мере, солидаризироваться с ним. А Клим Самгин — это отрицательный герой. В нем как раз сосредоточилось все, что Горький не принимал в людях. Пассивность, отсутствие собственного стержня, отсутствие собственных убеждений. Клим Самгин все время пытается примерить на себя чужие личины и никак не может обзавестись своей собственной, своим собственным каким-то стержнем, основанием. И в этом его беда. «История пустой души» было одно из альтернативных названий.
8: Заголовков.
7: Да, один из заголовков. Поэтому, да, это огромной значимости произведение, пожалуй, еще не прочитанное в полной мере, не понятое современниками. И думаю, что мы долго будем вчитываться в него и узнавать, видеть что-то совершенно новое. Современные исследователи говорят о нем как о максимально плотном тексте. Это модернистское в этом смысле произведение, вовсе не соцреалистическое, как, да, как мы иногда в некоторых источниках об этом говорят. Горький обладал феноменальной памятью и скорее не был способен забывать. И вот весь свой великий опыт он попытался уместить в этих четырех томах. Для него было очень важно рассказать обо всем увиденном, передуманном, переговоренном со своими современниками, перечувствованном. И, конечно, это произведение в этом смысле чрезвычайно весомое. Да.
6: А вот в нем есть фраза, ну, она такая часто повторяемая, я думаю, что от этого она не становится более знаменательной, который определяет некую такую небывшесть этой жизни, которой вот живет и Самгин, и окружение его, и эти марксисты, которых он как-то, да, принимает, потом не принимает, там много его друзей, студенты, кого там только нет. Это такая картина действительно настолько полная русской жизни. Так вот, эта фраза, когда тонет поздним вечером в полынье, в полынью попадает друг его детства Борис, его найти не могут, и кто-то из, значит, стоящих зевак произносит вот эту потрясающую фразу. А был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было? Может быть, и вся-то эта жизнь вот такая пустая, если вспомнить, так сказать, одно из названий первоначальных романов. Не было мальчика, не было вот многого, не было вот это вот воображаемое, вот эта борьба, которая, в общем-то, ну, для Самгина он так и не стал таким подлинным революционером ни в коей мере. Потом, вот когда читаешь текст просто, а вы сказали о плотности текста, о некой такой модернистской сущности. Знаете, вот у Мандельштама есть стихотворение, которое я очень люблю, там о Шуберте на воде, о Моцарте в птичьем гамме. И там есть такая строчка: «Считали пульс толпы». Вот мне кажется, что Горькому удалось посчитать вот этот лихорадочный, страшный пульс толпы. И толпы на Ходынском поле, и толпы во время мирной демонстрации, расстрелянной полицейскими и казаками.
7: Да.
6: Вот это вот напряжение невероятное. Вот как можно сказать, что это скучное чтение? Не понимаю.
7: Я думаю, что секрет прежде всего в том, что Горький сам всегда был в центре событий. Он был настолько деятельной и активной фигурой, что, конечно, диву даешься, как удалось написать такое количество талантливых, если не сказать гениальных произведений, 25 томов. Да, это все-таки очень большой объем. Пожалуй, по масштабу наследия Горький может сравниться только с Львом Николаевичем Толстым. Эти фигуры часто идут рядом. Мы часто упоминаем их через запятую буквально. Что касается, да, жизни Клима Самгина, Горький ведь практически ничего не придумывал. Он работал не только со своим собственным опытом, который, безусловно, был велик, огромен, но и очень тщательно подходил к фактологической стороне романа. Запрашивал исторические справки, изучал газеты, изучал документы, огромное количество литературы для того, чтобы максимально придерживаться исторической точности. Вот это было для него важно. Он писал летопись эпохи. Собственно, один из журналов, который Горький редактировал еще до революции, назывался «Летопись». И Горького изображали тогда в виде такого эпимена-летописца. Забавные карикатуры были. Вот это, вы говорите, пульс толпы, я бы сказала, еще шум времени, в котором отражается абсолютно все: голоса самых разных людей, самых разных слоев населения, самых разных людей.
6: Вот интересно, он вернулся в Советский Союз, создал Союз советских писателей, провел исторический съезд советских писателей в 1934 году, ну и умер. Тоже, как утверждают до сих пор, это одна из конспирологических теорий, при невыясненных обстоятельствах. Сейчас мы в это, конечно, вдаваться не будем. Много есть что про это дело написано, рассказано о нем, о сыне его. Но это мы не будем сейчас разбирать.
7: Хорошо.
6: Но вот это его деятельность как общественной фигуры. Вот он вернулся, поехал на Беломорско-Балтийский канал. Я не думаю, что он был в восторге от принудительного труда перековывающихся масс заключенных, но, тем не менее, написал об этом с неким восторгом. Это часть вот этой рефлексии, о которой мы уже говорили, его такой, ну, двойственности, что ли. Ну, вернулся, значит, уже все, значит, надо как-то жить согласно тем обстоятельствам, в которые ты поставлен.
7: Здесь в первую очередь я должна немножко уточнить. На Беломор-Балтийский канал все-таки он не ездил, он редактировал книгу.
6: Книгу, да, да.
7: Да, да. Он посещал строительство канала, но это был канал Дмитрове, да, то есть тот, что сейчас называется имени Москвы.
6: Имени Москвы, да.
7: Да, канал Москва-Волга тогда это так называлось. Здесь, конечно, мы должны смотреть глубже на его систему социально-философских воззрений, которая сформировалась вовсе не в послереволюционный период, а еще с самого-самого начала. У него было представление, что человек — это такой как бы незаконченный проект, что каждый человек должен расти, бесконечно расти над собой. И вот эти пути роста — это просвещение, образование, это вдохновенный труд, творческий труд, а, собственно, к понятию творчества он относил и инженерную работу, и педагогическую работу, любой труд, который призван служить человечеству. И в третью очередь это коллективизм, то есть вот эта коллективная воля, которая способна в прямом смысле сдвигать горы и менять жизнь, опять же, к лучшему, жизнь человечества к лучшему. И когда он приехал в Советский Союз, а приехал он не сразу, в 1928 году он приезжает впервые и далее посещает Союз в 1929, 1931, 1932, и только в 1933 году остается окончательно. И большие усилия были предприняты советским руководством для того, чтобы Горький остался. Безусловно. Собственно, выбора у него особенно не было, учитывая, что происходило в Европе в то время. Поднимает голову фашизм, ухудшается экономическая ситуация. В 1929 году происходит в Америке Великая депрессия, и это влечет за собой ухудшение экономики во всем остальном мире. А Советский Союз в представлении, опять же, Горького, совершенно на другом этапе. происходит мощное строительство.
6: Да, мощное строительство. Да.
7: В том числе культурное строительство. Конечно, в первую очередь Горького интересовала возможность влиять на культуру, на образование, на просвещение, на народное образование, да, то, что мы бы сейчас так назвали. И он использует эти возможности. Даже при первом своем приезде, есть это в воспоминаниях Корнея Ивановича Чуковского, который пытался как бы предупредить Горького, да, что здесь все не совсем так радужно, как ему описывают, как ему показывают. Горький прекрасно понимал, он говорил, что я здесь нахожусь на положении знатного иностранца. И, в общем, такая ведомая фигура в этом смысле оказывается. Но Горький говорил, что Корнею Ивановичу, неужели вы думаете, что я не смогу их перехитрить и сделать то, что мне нужно? А что ему было нужно? Его интересовало просвещение народа, его интересовало литературное образование, подъем книгоиздательства и так далее, и так далее. Собственно, то, чем он занимался всю свою жизнь. Что касается вот этой кампании, связанной с Беломор-Балтийским каналом, с Дмитлагом, с Болшевской коммунной и так далее, это была именно политическая кампания, которая в представлении Горького о развитии личности, о развитии человека, что называется, подошла как ключ к замочку. Вот те же самые труд, просвещение, коллективизм и ощущение, которое давалось человеку, ощущение, что он делает что-то большее, чем он сам. Вот это так называемая кампания перековки, да, вот он был в нее включен, получается.
6: Много можно что еще говорить о Горьком. Просто такой скромный формат нашей передачи обо всем не позволяет сказать массу всего. Можно говорить о его, мы уже сказали, книгоиздательской деятельности. Он возобновил выпуск серии «Жизнь замечательных людей». У него в его творчестве масса романтических историй. «Девушка и смерть» – это штука сильнее, чем «Фауст», Гёте, известная фраза Сталина, написанная, значит, сказана тоже, повторённая тысячу-тысяч раз. И уже к месту и не к месту мы об этом говорим, когда что-нибудь
7: это
6: видим.
7: Так, крылатое выражение стало.
6: Крылатое выражение, да. В его биографии были потрясающие женщины. Они все были красавицы, умницы. Его первая жена Екатерина Павловна Пешкова. Отдельная тоже заслуживает рассказа. Это удивительная женщина. И Мария Федоровна Андреева, красавица, актриса, общественная деятельница. И Мура Муся Будберг тоже такая авантюристическая дама, но интересная.
7: Своеобразная, да.
6: Своеобразная, да. То есть это все были незаурядные женщины. Это тоже о многом, наверное, говорит и о самом Горьком. Я не знаю, сумели ли мы как-то отделить этого вот великого пролетарского от просто великого, который был номинирован при жизни на Нобелевскую премию.
7: Пять раз был номинирован.
6: Да. Потом, значит, тут невозможно обойтись без искусственного интеллекта. Искусственный интеллект тут расставил драматургов по ранжиру, десятку, так сказать, выдающихся драматургов. Первым там стоит Чехов, Шекспир,
7: интересно,
6: Островский и четвертым Горький. Угу. Самые играемые, угу, так сказать, ставящиеся драматурги. То есть массу всего можно о нем сказать. Но самое главное, что хоть и частично открыты архивы, потом, может быть, когда-нибудь откроются они полностью, это личность необъятная.
7: Это
6: и
7: так.
6: И как человек, и как писатель. Вот ваше любимое произведение Горького.
7: Спасибо большое за этот вопрос. Мне не так часто его задают. Мне кажется, что произведение, которое сегодня должны читать все взрослые люди, это роман «Дело Артамоновых». В прошлом году как раз праздновалось столетие этого произведения. Ведь это роман о том деле, которому посвящает жизнь человек, и которое, с одной стороны, дает этому человеку силы, смысл жизни, а с другой стороны, может высасывать все жизненные силы из него. То есть Горький пытается понять, в каком случае дело питает человека, а в каком случае пожирает человека. Ответ на этот вопрос Горький дает совершенно однозначный. Если мы делаем что-то для людей, нам это придает силы. Если мы делаем что-то только для себя, мы с этим долго не протянем. Я думаю, что это звучит довольно современно.
6: Актуальное совершенно произведение, особенно людям, которые делом заняты, там, бизнесом,
7: так,
6: скажем,
7: бизнесом, да.
6: По сегодняшнему, да? Вот, это, наверное, полезное чтение. Оно как бы и художественное, и в то же время поучительное по жизни, что называется.
7: Как сейчас говорят, терапевтическое.
6: Терапевтическое, да. Терапевтическое. Во всяком случае, я нисколько не сожалею о том, что набережная, на которой я живу, лишилась имени Максима Горького. Он и без того велик, без того, чтобы всякое, можно сказать, лыко было в строку, и все бы называлось его именем. Пусть набережная это останется с историческим названием Космодемьянская, а Горький будет великим, упоминаемым, читаемым и любимым всеми совершенно разными людьми, кто по школьному хрестоматийно, кто более глубоко. Поэтому я думаю, что мы ответили на вопрос такой нехитрый, который я перед вами поставила. Спасибо вам большое.
7: Спасибо большое.
6: Анастасия Геннадьевна, напоминаю нашим слушателям, что мы сегодня беседовали с Анастасией Геннадьевной Плотниковой, доктором филологических наук, доцентом Литературного института имени Горького, никуда не денешься, и Институт мировой литературы у нас носит имя Горького. Читайте нашими советами, воспользуйтесь нехитрыми, почитайте Алексея Максимовича, восхититесь и сделайте кое-какие, может быть, даже и выводы для себя. Я благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
5: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
8: Смутное время возводила на вершину и низвергала с исторической сцены по-настоящему уникальных людей. На краткое время во главе России встала, а затем ушла в небытие династия Годуновых. Преданный убит был сын царя Бориса, государь Федор Борисович. В Москве был торжественно принят, а год спустя растерзан Лжедмитрий I. Кратковременно престол вернулся к династии Рюриковичей, на этот раз к представителю ее суздальской ветви Василию Шуйскому. Однако и царь Василий продержался на престоле лишь несколько лет, закончив свои дни в плену в Польше. Буквально ниоткуда взялся и подчинил себе десятки городов Лжедмитрий II. Совет бояр в Москве, Семибоярщина, призвал на престол Владислава, сына польского короля Сигизмунда III. И также ниоткуда во главе движения за спасение Отечества встал простой купец Кузьма Минин, собравший второе ополчение и вместе с князем Дмитрием Пожарским освободивший Москву осенью 1612 года. Земской собор избрал в 1613 году нового царя и новую династию, царя Михаила Федоровича, из боярского рода Романов. И на фоне всех этих перипетий, низвержений и возведений на престол царей, кровавых расправ, междоусобных войн, интриг, польско-литовской интервенции, освобождения Москвы, в самом сердце русской столицы, близ государева двора, жил греческий архиерей, не только записывавший все происходящее, но и принимавший непосредственное участие практически во всех указанных событиях. Этим человеком был святитель Арсений Илосонский. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы продолжим говорить с вами об архиепископе Арсении Илосонском, одном из наиболее ярких греческих православных иерархов в истории России. В прошлой передаче мы оставили нашего героя, архиепископа Арсения, тогда, когда царь Федор Иоаннович дозволил ему остаться в России и поселиться в Кремле. Произошло это в 1589 году. Спустя 8 лет, в 1597, царь Федор даровал Арсению уникальный титул архиепископа Архангельского, имея в виду не северный город, но великокняжескую и царскую усыпальницу – Архангельский собор Московского Кремля. Так Арсений становится викарием патриарха Московского и хранителем царских гробниц. накормления полюбившемуся царю Федору и царице Ирине Годуновой архиерею были даны села и поместья. В Кремле архиепископ Арсений стал играть центральную роль в отношениях между царским двором и православными Османской империи, то есть патриархиями и монастырями Востока. В этой роли он способствовал признанию новообразованного московского патриархата со стороны Александрийского патриаршего престола, завязав дружественные отношения и переписку со святителем Милетием Пигасом, патриархом Александрийским, посланником которого оказывал всяческое содействие в Москве. На получаемые от царских даров средства владыка Арсений, с одной стороны, строил церкви в Москве и в окрестностях столицы, из них наиболее значимым был недошедший до нас храм «Чудо Архангела Михаила в Хонах» в Спасо-Андроникова монастыре, а параллельно направлял милостыню на восток, в Афонские монастыри, в Метеоры, в Палестинскую Лавру Святого Саввы Освященного, в монастырь Святой Екатерины на Синае и в храм Гроба Господнего в Иерусалиме. Не забывал он и родную фессалийскую обитель Дусику, в которой подвязался в первые годы своего монашеского служения. Арсений проявлял таланты не только дипломата, но и автора, а также переписчика книг. К примеру, для храма Гроба Господнего Арсений переписал по-гречески Евангелие Апракос, которое в роскошном, исполненном кремлевскими мастерами окладе, было отправлено как дар царя Бориса Годунова в главный храм христианского мира. Несмотря на близость архиепископа Арсения к Годуновым и к царице Ирине, и к царю Борису, он не только стал молчаливым свидетелем свержения молодой династии и гибели государя Федора Борисовича, но и активным участником встречи и венчания на царство царя Дмитрия, то есть Лжедмитрия I. Во время церемонии венчания Лжедмитрия на царство архиепископ Арсений лично возложил на главу самозванца шапку мономаха. Причем возложил ее у отчего гроба, то есть у гробницы Ивана Грозного. Это был единственный прецедент подобного венчания в истории Архангельского собора и Кремля. В эти же месяцы Арсений Лосонский участвует в низложении первого московского патриарха, святителя Иова, которого некогда помог возвести на кафедру, и в избрании на его место кипрского грека, патриарха Игнатия. Архиепископ Арсений участвовал и в единственном в истории допетровской Москвы женском короновании, устроенном для Марины Мнишек. Известно, что после свадьбы Лжедмитрия и Марины архиепископ Арсений лично явился к ним с особым поздравлением. Однако спустя несколько дней Лжедмитрий I был свергнут и растерзан, и архиепископ Арсений, бывший свидетелем надругательств над телом самозванца, принимает непосредственное участие в избрании и венчании на царство нового государя, последнего Рюриковича на российском престоле, Василия IV Шуйского. Вслед за этим Арсений вновь принимает участие в смене московских патриархов, в низложении своего собрата-грека, патриарха Игнатия, и в избрании на патриарший престол святителя и будущего мученика Гермогена, митрополита Казанского. В июле 1610 года был низложен царь Василий Шуйский, ставший пленником польского короля. Во главе правительства в Москве, боровшегося с войсками Лжедмитрия II, стал совет бояр, семибоярщин, призвавшие на престол сына польского короля Сигизмунда, королевича Владислава. Вместе с князем Федором Мстиславским Арсений Лосонский играл одну из ведущих ролей в семибоярщине и в призвании на царство королевича Владислава. Единственным условием пребывания польского королевича на российском престоле был его переход из католичества в православие. В те месяцы, когда плененный в Чудовом монастыре патриарх Ермоген отдавал жизнь за совесть, за родную землю, отказываясь признать польского претендента на престол и призывая русских людей сопротивляться, архиепископ Арсений активно призывал Владислава прийти в Москву для венчания на царство. Нельзя сказать, чтобы смутное время совсем не затронуло архиепископа Арсения. Его кремлевская резиденция пострадала во время кремлевского пожара 1611 года, а его подмосковные владения и имущество погибли в 1612 году, когда шли бои между польско-литовскими войсками и силами второго ополчения. По свидетельству самого Арсения, в эти дни ему явился преподобный Сергий Радонежский, обещавший избавление от бед. Действительно, при всех бедствиях Арсений оказался поистине непотопляемым политиком. С освобождением Москвы войсками второго ополчения и с избранием на царство Михаила Федоровича Арсений сохраняет свое положение и принимает непосредственное участие в венчании на царство юного государя. В В том же 1613 году Арсений становится архиепископом Тверским, стяжав о себе добрую память как архиерей, восстановивший Спасо-Преображенский собор, где четверть века не совершалось богослужение. В 1615-16 годах его переводят на Суздальскую кафедру, на которой он и останется вплоть до своего преставления. При этом в последние годы своей жизни архиепископ Арсений кочует меж Суздалем и Москвой, где в Кремлевском Богоявленском монастыре он восстановил свою резиденцию. В 1619 году совместно с патриархом Феофаном Иерусалимским святитель Арсений принимает непосредственное участие в возведении на московский патриарший престол Филарета Никитича, отца царя Михаила. Таким образом, с момента своего прибытия в Москву в далеком 1589 году владыка Арсений принял участие в венчании на царство четырех государей Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского и Михаила Федоровича, в уникальном венчании на царство государынь Марины Мнишек, а также в поставлении первых четырех московских патриархов Иова, Игнатия, Гермогена и Филарета. Представился святитель Арсений в Суздале 29 апреля 1625 года. В 1668 году были обретены его нетленные мощи, а в 1982 святитель Арсений, поколениями почитаемый как местночтимый святой, был официально причислен к лику святых.
5: Россия. Обстоятельства времени. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
9: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
5: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это мало. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
5: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
11: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
12: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
11: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
12: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
11: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
12: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить «Пилорис» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
11: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
12: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
11: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
12: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
11: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры причина запоров.
12: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
11: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
12: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
11: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
12: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /2203 и узнаете, как это сделать.
11: И как же это средство изобрели?
12: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
11: И как же работает пилорис?
12: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт «Пилорис» – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
11: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
12: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание «Пилорис» с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема «Пилорис» поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
11: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
12: Да уж, любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по попить кефир, вот и все.
11: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
12: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203». Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Радио России. Российские имена в новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
13: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алины Ростоцкой, Анатолия Айса и Трио Элс.
5: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нытеле» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
14: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
15: С 5 класса мечтала о своей группе.
14: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж

0: Более того, когда я пыталась найти работу на Кубани, меня нигде не рады были видеть за мои вот эти борзые статьи. Поэтому, когда у меня осталось 5000, я собрала свой чемоданчик, как ёжик из мультика, котомку, и полетела в Москву, чему очень рада, счастлива, и это лучшее, одно из лучших решений в моей жизни.
1: Скажи, пожалуйста, вот для меня всегда интересно люди, которые имеют родину малую. Дело в том, что я, как сын военного, каждые 3 года менял школу и менял место жительства. И, в принципе, вот у таких людей, как я, как правило, нет школьных друзей, за исключением последних, с которыми ты выпускался. Так случилось и со мной. И я могу сразу несколько мест, по крайней мере, 4 места на планете Земля, на планете СССР, наверное, так правильно сказать, была такая планета, на планете СССР могу 4 места назвать своей родиной, куда я возвращаюсь и чувствую, что здесь мое сердце. И вот ты замечательно сказал, и стихотворение прочитала. И не случайно ведь, наверное, внутри тебя вот этот выбор именно этого стихотворения «Возвращение домой». Малая родина, понятие «малая родина» внутри у тебя есть?
0: Да, конечно. Это горы.
1: Ты скучаешь в Москве без гор?
0: Да, конечно, я скучаю. Но когда мне удается выбраться туда, вот эта эйфория возвращения, эйфория от этих прекрасных видов, она очень скоро сменяется, ну, какой-то горечью. Потому что место, в котором я родилась, оно, конечно, становится меньше, людей там становится меньше, какой-то активности там становится меньше, несмотря на то, что с точки зрения туристического потенциала, это алмаз такой, но
1: неограненный,
0: да. Поэтому мне всегда немножко грустно, что у других людей, у очень многих людей нет возможности полюбить это место так, как и люблю его я.
1: Когда ты возвращаешься к себе домой, вот ты идешь по улице, встречаешься с людьми, здороваешься, а вообще как о тебе говорят? Тобой гордится поселок твой, что вот, смотрите, ведь на главном канале страны, смотрите, наше Света, вот оно в экране.
0: Ну, так... я бываю крайне редко там, но да, за мной следят в социальных сетях, лайкают, удивляются, но для меня самая большая гордость и самый ценный контакт – это моя преподаватель по литературе. Потому что поселковая школа, там, ну, как бы не очень был уровень образования, и единственный, ну, самый сильный преподаватель был вот учительница русского языка
1: как
0: и литературы.
1: Как её зовут?
0: Екатерина Николаевна.
1: Екатерина Николаевна, мы передаем здесь привет из студии Радио России, из программы «Культ
0: бригады». Она была потрясающая, она меня строжила, и она сподвигла меня поступить на журфак. Она просто взяла меня, посадила в автобус, и я, как сейчас помню, была зима, морозы, и мы с ней вдвоем на автобусе поехали в Краснодар в университет узнавать, как поступить. Ну, чтоб ты понимал, ехать 5 или 6 часов.
1: Ух ты!
0: Да, пожилая женщина, вот просто на своем энтузиазме.
1: Увидела в тебе потенциал.
0: Да, и она до сих пор мне присылает какие-то картинки, поздравляет с праздниками, ну, мы с ней вот поддерживаем какой-то контакт. Это, конечно, очень ценно, приятно.
1: Да, это дорого стоит.
0: Важное и теплое то, что осталось.
1: Еще с тебя стихи.
0: Ну, раз уж мы заговорили о местах, есть одно еще место, конечно, смешно называть его родиной, но в Москве есть район с забавным названием Зюзино, в котором я провела несколько лет. И я не знаю, что за магия этого района, но я там написала очень много стихов. Это была съемная квартира, хрущевка, очень старенькая, с яблоней, которая, ветки яблони на балкон заглядывали ко мне. Мне там было как-то уютно, и очень много было там вдохновения, поэтому вот из зюзинского периода. Дворник кричит: «Мы русские, с нами Бог!» Дворник из Средней Азии. Дворник скучает по той стране, что предали эвтаназии. Что-то плетет об узбекской, об СССР, что он был ракетчиком, что Собянин хороший мэр. И окурков опять набросал здесь какой-то сэр Зюзина. Здесь даже дворники в Зюзю, но... Снова китайской гирляндой горит окно, в рюмошной льется в граненый стакан вино. Все здесь убито и все здесь воскрешено. И даже природа, как в песне той из кино. Детский открывает свои секреты. День прибывает, а значит, наступит лето. Стаи хрущевок Собянину